0: школьников по детской площадке бесчеловечным террористическим актом. Так называемая «коалиция желающих» медленно умирает из-за отсутствия четкого лидерства, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на источники. В газете отмечается, что после ухода Стармера с поста премьера Британии и невозможности Макрона баллотироваться на новый президентский срок во Франции, Европа может столкнуться с вакуумом лидерства. Возглавить коалицию может Мерц, однако его позиции слабеют из-за внутренней нестабильности ФРГ. Трамп утверждает, что США и Иран достигли договоренностей по Ормузскому проливу, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе Исламской Республики. По словам президента, США отказались от нанесения ударов по Ирану, в том числе по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Хозяин Белого дома анонсировал переговоры с Тегераном в понедельник. Лидер испанской правой партии Vox Сантьяго Абаскаль призвал на постоянной основе разместить военных на границе города Сеута с Марокко. Политик также потребовал закрыть пограничный переход до тех пор, пока Марокко не предоставит гарантии, что подобное больше не повторится. По его словам, массовое проникновение мигрантов приводит к гибели людей, страданиям населения и экономическому ущербу. На днях испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Стало известно, что несколько десятков мигрантов погибли, пытаясь вплавь добраться до Сеуты. Рекордно низкий уровень воды зафиксирован на трех участках реки Рейн в Германии, в промышленном районе Рурт, Дюссельдорфе и Кёльне. Причиной проблем газета «Бильд» называет засуху и отсутствие дождей в последние месяцы. Обмеление Рейна негативно сказывается на речном судоходстве и, следовательно, на экономике Германии. Засуха может снизить ВВП ФРГ в третьем квартале этого года на 1,2%. Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе остановки судоходства на Дунае из-за высоких температур, что, по его словам, также угрожает работе единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево. В понедельник в Сербии назначено третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне 40-градусной жары и низкого уровня воды в реках. Власти призвали граждан экономно расходовать электроэнергию. Первая магнитная буря августа в эти часы происходит на Земле, как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад, но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только вечером в воскресенье. Жаркая погода сохранится в столичном регионе до среды. Столбики термометров будут подниматься до 26-28 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Завтра днем распогодится, после обеда станет посвежее, 24-27. На неделе примерно ночные температуры будут колебаться от 14 до 17 градусов, днем 26-29, возможно даже, что 5 числа в среду и подскочит до 27-30. Ну и в конце недели сброс до плюс 22-25 градусов. К следующим выходным уже, думаю, это 20-23. Ну и на следующей неделе около 20 градусов.
0: Погода. Сегодня днем в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 23. В Москве малооблачная погода и 25 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов.

человек до последнего дня благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание.

0: Stories. Самая старая в мире искусственная новогодняя елка хранится в английском городе Чиппенхэм. Эта миниатюрная 30-сантиметровая елочка отметила 139 лет в 2025 году и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Елочка в керамическом горшочке досталась Полу Паркеру от матери Джанет, которая получила ее в 1940 году от праправнучки Лу. Та купила дерево в 1886 году. Джанет хранила ее до смерти в 2008 году. Признание рекорда подтвердили архивные документы, фото и письма, доказавшие ежегодное использование. Первые упоминания об искусственных новогодних деревьях относятся к середине XIX века. Их начали изготавливать в Германии из гусиных перьев, окрашенных в зеленый цвет и прикрепленных к проволочным ветвям на деревянном стволе.
1: Audio Stories.
2: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные купил.

почерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать,

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду,

пойти мне в кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком,

0: На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Маяк.

классикой. Не уйти от придирчивых глаз тем, кто держит свой камень за пазухой.

0: трудно в деревне у нас.
1: Аудиосторис.
2: Британские ученые Том Смит из Лондонской школы экономики и Фелиция Лю из Йоркского университета обнаружили, что деятельность человека привела к появлению новых антропогенных сезонов, то есть новых времен года. Например, в Юго-Восточной Азии появился сезон дымки с июня по сентябрь. Он связан с сжиганием растительности фермерами. А муссонный сезон, сезон дождей на Бали, теперь сопровождается появлением пластика, который морские течения выбрасывают на пляжи. При этом традиционные сезоны постепенно становятся менее выраженными. Например, зимы в Альпах стали менее снежными, что бьет по туристической и спортивной индустрии. Ученые ввели понятие синкопированных сезонов – усиление температуры в летнее время и теплые зимы с ливнями и штормами, и аритмичных сезонов, при которых происходит смещение времени миграции и размножение животных и растений. Авторы исследования призывают переосмыслить восприятие времени и вернуться к природной синхронизации с сезонами и небесными телами.
1: Аудио сторис.

0: мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
1: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Маяк.

Нижегородская земля славится уникальной деревянной резьбой. Ее называют глухая, домовая или барочная. Эта техника появилась из декора волжских барок – больших, несамоходных грузовых судов 18-19 веков. Мастера украшали эти корабли причудливыми узорами и фантастическими существами. Зимой они наносились на суда, а летом применялись для украшения домов. Изделия создавали артели под руководством старшего художника. Сначала нужно было выбрать прочную сосновую доску без заусенцев и трещин. Затем на нее наносили рисунок, который сверху обрабатывали углем. Затем рисунок с помощью круглых долото и тонких лезвий делали объемным и наносили финальный слой масла для пропитки. Таким декором украшали рамы, двери, ворота и фронтоны. Для изготовления использовали природные мотивы и фольклор. Особенно часто можно увидеть мифических русалок, лубочных львов с растениями и других изящных животных. Сегодня такой традиционной деревянной резьбой украшают дома в Городце Нижегородской области. Аудио сторис.

0: Stories.
1: Антонин Пий, миролюбивый римский император, умер в 74 года в 161 году нашей эры от скоротечной болезни. По сборнику биографий римских императоров «История Августов» вечером он съел много альпийского сыра, ночью началась сильная тошнота и рвота, утром – жар. Через два дня состояние ухудшилось, сознание помрачилось, и император скончался. Симптомы указывают на пищевое отравление, вероятно, стафилококком. Массивная доза токсинов могла вызвать шок. В древности сыры делали из непастеризованного молока. Мастит у коров способствовал размножению бактерий при ферментации без стерилизации. Современные патологоанатомы изучили тексты истории Августов и пришли к выводу, что действительно наиболее вероятная причина смерти Антонина Пия – тяжелая форма стафилококкового пищевого отравления, осложненная токсическим шоком. Антонин Пий мог стать первым в истории человеком, чья смерть от стафилококкового отравления была задокументирована.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

Исследователи из Университета Сент-Луиса изучили, как повышение температуры окружающей среды влияет на выживание и репродукцию насекомых. Для этого они выбрали горбатку Энхинопа двудомная, которая обитает только на одном виде кустарников. Нимф личинок насекомых собрали в природе и вырастили в лаборатории при двух температурах – плюс 21 градус и плюс 26 градусов Цельсия. Это температуры, близкие к естественной среде. При плюс 26 градусах Цельсия большинство нимф погибло на ранних стадиях, но выжившие взрослые особи произвели больше потомства. Это компенсирует потери, поддерживая стабильность популяции при умеренных климатических изменениях, хотя резкие скачки могут вызвать спад. Это очень важное исследование, потому что многие модели климатических рисков учитывают только выживаемость взрослых особей и при этом игнорируют репродукцию. Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23.07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска продолжают уничтожать украинскую транспортную инфраструктуру, используемую в военных целях. В порту Николаев поражены 2 сухогруза и морской буксир, переоборудованные для применения безэкипажных катеров. В порту Одесса резервуары с горючим, предназначенным для нужд ВСУ. В акватории Черного моря, в 8 километрах восточнее Затоки, сухогруз с военным грузом. Подразделения группировки «Север» в ходе спецоперации нанесли поражение 8 бригадам противника в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое и Киеница Сумской области, Пионер, Лепцы, Василевка, Большие проходы, Прудянка и Зеленый Гай Харьковской области. ВСУ потеряли более 200 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта, энергетики и логистики Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд и свыше 1000 БПЛА самолетного типа. В течение дня уничтожено 245 украинских беспилотников. 3 человека погибли и 2 пострадали во время атаки украинских беспилотников в Удмуртии. Временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова назвала атаку БПЛА киевского режима чудовищным в своей бессмысленности действием.
2: В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли 3 человека, 2 человека в больнице, один из них – ребенок. Девочку санавиация доставит в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние. Чудовищное в своей бессмысленности действие, эти люди точно не являлись военной целью. На месте работают все оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Дополнительную информацию буду сообщать по мере ее поступления.
0: ВСУ с помощью беспилотника ударили в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской атомной электростанции.

0: электростанции, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, украинский боевой дрон поразил галерею, предназначенную для перемещения персонала. Взрыва не произошло. Лихачев отметил, что подобные действия Киева создают прямые риски для ядерного объекта. Трамп утверждает, что США и Иран достигли договоренности по Ормузскому проливу. А теперь он ожидает сделки по ядерной программе Исламской Республики. По словам президента, США отказались от нанесения удара по Ирану, в том числе по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Хозяин Белого дома анонсировал переговоры с Тегераном в понедельник. Марокканские власти с самого начала массового перемещения нелегальных мигрантов в сторону испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря приняли упреждающие меры и держали ситуацию под контролем. Об этом говорится в специальном заявлении Министерства внутренних дел королевства. Десятки тысяч мигрантов прорвались в испанский анклав, который находится на севере Африки и граничит с Марокко. Италия предложит странам ЕС создать центры депортации нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза, пишет газета «Каррера де ла Сера». По данным издания, такие центры за счет европейских средств могут появиться в нескольких странах Африки, а также в Узбекистане, Армении и Черногории. Согласны ли эти государства открыть центры депортации нелегалов на своей территории, пока неизвестно. Уровень воды в Дунае снижается на 2-3 сантиметра в сутки, что приводит к серьезным последствиям сразу в нескольких странах. Пляжи в Сербии загрязнены, низкий уровень воды привел к массовой гибели фауны. Жителям сербского Нови Сада рекомендовали воздержаться от купания из-за угрозы подхватить инфекции. Румыния и Венгрия сократили производство атомной электроэнергии. Венгерскую АЭС ПАКШ полностью отключат уже сегодня. Власти Румынии приостанавливают работу станции «Черноводы». Более 100 городов ФРГ ввели ограничения на потребление воды из-за аномальной жары. В частности, в Мюнхене, Ганновере, Потсдаме запретили наполнять садовые бассейны, поливать сады и газоны, мыть машины. Меры коснулись и сельского хозяйства. Забор воды из рек и озер с помощью насосов для полива полей запрещен. К нехватке воды в Германии привели малое количество осадков зимой и весной, вызвавшие падение уровня воды в реках, а также несколько волн экстремальной жары. Гидрометцентр России снял оранжевый уровень погодной опасности, который был введен в Москве из-за жаркой погоды. Как рассказала ведущая сотрудник ведомства Марина Макарова, жара в столичном регионе пойдет на спад, однако летнее тепло на новой неделе сохранится. По прогнозам синоптиков, в понедельник-вторник температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге 3 августа днем солнечно, плюс 23. В Москве малооблачная погода без осадков и 25 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 19, давление 750 миллиметров ртутного столба.

по дороге. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Айдева левый, айдева правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой. Айдева левый, айдева правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой.

птицы поют, и нет командиров надо мной. Ать два левый, ать два правый, так и пройду весь шар земной. А в небе солнышко светит, да птицы поют, и нет командиров надо мной. Сердцу солдата много ли надо, хлебца поем, воды попью. А если добрые люди вином угостят, я им свою песенку спою. Ать два левый, ать два правый, вдоль.

Во что дырки в камзоле и вдрызг сапоги. Ведь главное дело, что живой.

Инженеры Массачусетского технологического института разработали устройство, которое извлекает влагу из атмосферы и превращает ее в питьевую воду за несколько минут. Эффективность их изобретения в 45 раз выше аналогов. Традиционные системы сбора атмосферной воды используют сорбенты, которые накапливают пары воды. Затем эти пары нагревают для конденсации, например, солнцем. Это занимает часы или сутки, а эффективность в сухих регионах сильно снижена. Новая технология применяет ультразвук. Тонкое керамическое кольцо генерирует вибрации, быстро освобождая воду из сорбента в капли. Полный цикл всего несколько минут. Минус этой технологии – ей нужно внешнее питание. Впрочем, это можно решить с помощью солнечных батарей. Технология подойдет для бытовых приборов в регионах с дефицитом воды. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Корнельского университета в США создали самую черную ткань. На это их вдохновила структура оперения щитоносной райской птицы. Уникальный цвет перьев сочетает меланин и микроскопические борозды, которые многократно отражают свет внутри и не выпускают его наружу. Во время эксперимента ученые взяли ткань из белой шерсти мериноса и нанесли на нее слой синтетического меланина, а затем в плазменной установке создали ультратонкие волокна, которые имитируют птичьи волоски. Результат – ткань, которая отражает всего 0,3% света. Она превосходит обычные черные материалы. Ее можно будет применять в камерах, телескопах, солнечных элементах, термоизоляции и как камуфляж для регулировки температуры тела.
0: Audio Stories.

0: Аудио сторис.
1: На севере Гватемалы при раскопках древнего города Майя в жилом комплексе было обнаружено игровое поле. Оно было встроено прямо в пол и предназначалось для мезоамериканской игры «Патолли». Это игра, в которой фишками служат бобы. От них она и получила свое название. Поле размером 80 на 110 сантиметров – это самое крупное из известных аналогов. Археологи при разборке пола нашли основу из 478 фрагментов красной и оранжевой керамики диаметром от 1 до 3 сантиметров. Поле было создано примерно в V веке нашей эры. Появилось одновременно с зданием и подчеркивает высокий статус жителей. Красный цвет символизировал восток и восходящее солнце.
0: Audio Stories.
2: В Москве за долгие века чудес

на Арбат. Полдня на конках наши деды, а я с Арбата и назад. За 5 минут в метро доеду. Спустись в метро и посмотри, оно для нас, товарищ чуткий. В Москве часа на 2, на 3, оно нам удлиняет сутки. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло. Летом в нем прохладно, а зимой тепло. Хоть весь мир обширно.

Ирина, прощаюсь с нами в поздний час. Вы нам успеха пожелайте и в поездах подземных мчас. Вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро.

весенним пористом проторчу до темноты. В дверь звонить не стану бешено, а когда вокруг темно, я тихонечко и бережно

тишину, и я немедленно ошалев от маяты позвоню из Шереметьево и в ответ услышу: ты

0: Audio Stories.
1: Артефакты на территории древнего испанского форта Ла-Лома проливают свет на события кантабрийских войн первого века до нашей эры. Крепость удерживали кельты-кантабры, которые яростно сопротивлялись римскому вторжению. Под грудой строительного мусора археологи обнаружили фрагмент черепа 45-летнего кантабра. Отсутствие других частей тела указывает на то, что само тело бросили на растерзание стихиям, а голову римляне выставили на стенах для устрашения врагов. После этого останки сбросили, и их завалило обломками. Это первое материальное свидетельство таких римских практик.
0: Audio Stories. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо.

против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

0: Аудиосторис.
1: Правительство Мексики объявило о запуске строительства суперкомпьютера Коатликуэ. Его мощность 314 петафлопс, что в 7 раз превысит лидера Латинской Америки бразильский суперкомпьютер на 42 петафлопса. Название взято из ацтекской мифологии. Так звали богиню, которая символизировала жизнь и силу. Строительство стартует в январе 2026 года. Продлится 2 года и обойдется примерно в 25 миллиардов российских рублей. Машина поможет в моделировании климата, оптимизации сельского хозяйства, контроле воды, нефти и энергетики, а также научных и бизнес-проектах. Хотя Коатликуэ не претендует на мировое лидерство, рекорд принадлежит американской «Эль Капитан». Проект укрепит цифровую инфраструктуру Мексики и региона.
0: Аудио Stories.

0: Stories.
1: Генетики изучили около 2700 геномов псовых, включая 146 древних, 1872 чистопородных собаки и 300 сельских. Оказалось, что у большинства собак осталось небольшое волчье наследие, которое появилось примерно 2600 лет назад в результате гибридизации. Это не противоречит общему происхождению собак от волков тысячелетиями ранее, а отражает последующие контакты. Волчья ДНК найдена в 264 породах. В общем, у собак примерно 5% ДНК волка. У чешско-словацкой собаки, которая была выведена с помощью скрещивания с волком, процент ДНК доходит до 40. Даже у чихуахуа есть ДНК волка. Правда, всего 0,2%.
0: Аудио сторис.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Воспитательный знак.
1: Не надо стыдиться играть. Детских игр нет. Зря взрослые говорят, а зазнайки за ними повторяют. Такой большой, а играет как маленький. Такая большая, а все еще в куклы играет. Важно не то, во что играешь, а как и что при этом думаешь и чувствуешь. Можно умно играть в куклы и глупо и по-детски играть в шахматы. Можно интересно и с большой фантазией играть в пожарных или в поезд, в охоту или в индейцев и бессмысленно читать книжки. Для игры нужен товарищ и вдохновение, а значит, свобода.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

расстояния, на любой дороге в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Audio Stories.
1: Международная команда исследователей установила этапы формирования мозга у птерозавров. Это летающий ящер с крыльями из кожистых перепонок. Для исследования они использовали маленького ящера, который жил 223 миллиона лет назад в Бразилии. Ученые применили КТ сканирование черепов более 30 видов – птерозавров, их родственников, ранних динозавров, их предков, современных птиц и крокодилов. Статистический анализ виртуальных моделей мозга выявил этапы адаптации к полету. Мозг ящера из Бразилии был промежуточным. У него были расширенные зрительные зоны, но без флоккулуса. Это мозжечковая область, которая у птиц отвечает за координацию крыльев. Это доказывает, что у птерозавров мозг эволюционировал независимо от птиц и был относительно небольшим.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками российские военные поразили в порту Николаев морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, а также два сухогруза. В акватории Черного моря под удар попало судно, перевозившее военное имущество, в порту Одесса резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки войск улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куртовка, Славянск, Ясногорка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 200 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. В течение дня ПВО России уничтожила и подавила 245 украинских беспилотников. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд и свыше 1000 БПЛА самолетного типа. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта, энергетики и логистики Украины. Пострадавшие при атаке дрона на детской площадке в Белгородской области девочки находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. От удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. Омбудсмен назвала атаку ВСУшников по детской площадке бесчеловечным террористическим актом. Коалиция желающих медленно умирает из-за отсутствия четкого лидерства, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на источники. В газете отмечается, что после ухода Стармера с поста премьера Британии и невозможности Макрона баллотироваться на новый президентский срок во Франции, Европа может столкнуться с вакуумом лидерства. Возглавить коалицию может Мерц, однако его позиция ослабляет внутреннюю нестабильность в ФРГ. Трамп утверждает, что США и Иран достигли договоренности по Ормузскому проливу, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе Исламской Республики. По словам президента, США отказались от нанесения удара по Ирану, в том числе по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Хозяин Белого дома анонсировал переговоры с Тегераном в понедельник. Лидер испанской правой партии «Вокс» Сантьяго Абаскаль призвал на постоянной основе разместить военных на границе города Сеута и Марокко. Политик также потребовал закрыть пограничные

0: точный переход до тех пор, пока Марокко не предоставит гарантии, что подобное больше не повторится. На днях испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Стало известно, что несколько десятков мигрантов погибли, пытаясь вплавь добраться до Сеуты. Рекордно низкий уровень воды зафиксирован на трех участках реки Рейн в Германии, в промышленном районе Рурарт, Дюссельдорфе и Кёльне. Причиной проблем газета «Бильд» называет засуху и отсутствие дождей в последние месяцы. Обмеление Рейна негативно сказывается на речном судоходстве и, следовательно, на экономике Германии. Засуха может снизить ВВП Германии в третьем квартале этого года на 1,2%. Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе остановки судоходства на Дунае из-за высоких температур, что, по его словам, также угрожает работе единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево. В понедельник в Сербии назначено третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне 40-градусной жары и низкого уровня воды в реках. Власти призвали граждан экономно расходовать электроэнергию. Энергетики восстанавливают электроснабжение в селах в двух районах Приморья, нарушенное в результате ливней. В Чугуевском районе электроснабжение нарушено у потребителей села Павловка, поселка Изюбринный, части сел Уборка, Антоновка, Ленина, поселка Шумный. В район отправлены дизель-генераторные установки для подключения сел по временной схеме. В Хасанском округе света нет у потребителей сел Занадворовка, Береговое, поселка Рыбачий. Жаркая погода сохранится в столичном регионе до среды. Столбики термометров будут подниматься до 26-28 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Завтра днем распогодится, после обеда станет посвежее, 24-27. На неделе примерно ночные температуры будут колебаться от 14 до 17 градусов. Днем 26-29, возможно даже, что 5 числа в среду и подскочит до 27-30. Ну и в конце недели сброс до плюс 22-25 градусов. К следующим выходным уже, думаю, это 20-23. Ну и на следующей неделе около 20 градусов.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня солнечно, плюс 23, в Москве малооблачная погода и 25 градусов, сейчас в столице плюс 18, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

С новым утром, друзья мои, с новым днем. Понедельник, на календаре 3 августа. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня почти 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну и начнем мы сегодня с похода в сауну. Надеюсь, вам не чужд этот популярный вид отдыха, потому что, знаете ли, оказывается, польза от него открывается все новое и новое. И кто же взял на себя тяжкий труд исследовать влияние сауны на организм человека? Ну, конечно же, финские ученые. Новое исследование. Оказывается, не все еще даже финны поняли про сауну. Итак, новое исследование. Да, действительно. Эксперимент, в котором принял участие 51 житель Финляндии. Удивительно мало, учитывая популярность этого формата для жителей Суоми. Но, тем не менее, 27 женщин, 24 мужчины, средний возраст 50 лет. Вот как раз, видимо, почему не так много. Жесткие были критерии. Ну и в результате исследования, а в процессе эксперимента провели испытуемые по 30 минут при температуре около 73 градусов Цельсия. Не очень жаркая сауна была. В середине еще и душ двухминутный принимали. Ну, в общем, действительно оказалось, что и иммунная система после этой процедуры, я не про душ, я про прогрев, переходит в состояние повышенной готовности. Ну, а если точнее, после парилки увеличилось количество всех типов лейкоцитов. Ну, то есть организм более готов к тем угрозам, которые могут возникнуть. Однако, по словам ученых, эксперимент не доказывает, что регулярные походы в сауну приводят к долгосрочным изменениям в работе иммунной системы. Чтобы изучить этот вопрос, нужно проводить отдельное исследование, сказали ученые. Ну и, видимо, сказали: закройте дверь в парилку, вы нам жар выпускаете. Ну, я надеюсь, что у вас все в порядке и с отдыхом, в минувшие выходные случилось, и с иммунной системой в принципе. Ну а о том, как отдыхает мозг, нам сегодня расскажет главный редактор портала нейроновости.ру Алексей Паевский. Это все будет происходить в цикле 100 минут, который на этой неделе коллеги решили посвятить работе мозга. Ну а коллеги — это наши дорогие друзья из программы «Физики и лирики». И в 13:30 Алексей Паевский ожидается в гостях, но это все случится буквально через несколько часов. А пока давайте дружно встретим этот понедельник под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: +7 967 103 55 33. Напомню, номер для ваших сообщений. Макс, WhatsApp и Telegram к вашим услугам. Ну, а тем временем изучают влияние отрицательных героев на умы зрителей и читателей ученые. Ну и действительно, вот эта эстетика такая, может быть, преступная даже, ну или такая благородно бандитская, как у Робин Гуда, например. Но ведь даже если мы смотрим на настоящих преступников, таких как Тед Банди, если произведение написано или снято так вот, как надо, что называется, все хорошо и по ремеслу, и попадание и в актерскую харизму, и так далее, то мы, конечно, начинаем подключаться. Вот есть такой термин на профессионале, подключаться к этому герою и даже где-то ему сопереживать, хотя понимаем, ну, в общем, человек, мягко говоря, недостойный. Не просто подражание, а иногда даже сочувствие. Но, тем не менее, харизма, конечно, работает. Ну, и в этом одна из задач, естественно, произведения, чтобы мы поставили себя на место отрицательного персонажа, где-то что-то про себя поняли и таким образом получили вот эту гамму ощущений, которые словами не всегда и выразишь. Если бы все можно было выразить словами, искусство было бы, скорее всего, нам не нужно. 80% россиян, как показывает опрос, симпатизируют отрицательным персонажам, и особенно уязвимы перед этой эстетикой, конечно же, девушки. Традиционно криминальное поведение ассоциируется с мужской частью населения, ну, поэтому романтизация криминала среди девушек долгое время оставалась на периферии научного внимания. Вот теперь все это с периферии вытащили и решили понять, а кто же вот эти девушки, которые симпатизируют отрицательным героям. Ну и исследования провели, естественно, 62 девушки в возрасте от 18 до 25 лет, совсем юные, заполняли разнообразные опросники. Выяснилось следующее. В наибольшей степени симпатизируют вот этим криминальным героям отнюдь не бунтарки какие-нибудь, а наоборот, такие вот тихие затворницы. Ну, мы знаем народную мудрость про омут и чертей. В общем, чего тут удивляться. Но удивляться, на самом деле, всегда есть чему. Есть такое явление, помимо вот этого симпатизирования отрицательным героям, есть и явление просто покупки литературных произведений для того, чтобы эти произведения просто стояли в бумажном виде на полке, то есть люди покупают, но не читают. И вы знаете, эта новость о том, что таких людей все больше и больше, не прошла мимо внимания наших редакторов. И в программе «Все сразу» в среду на минувшей неделе выступил когнитивный психолог и преподаватель Александр Банщиков, который как раз и рассказал о том, почему привычка покупать книги и не читать их может, тем не менее, сделать человека счастливее.
2: На самом деле это отчасти связано с стимулированием дофаминовой системы. У нас есть такой волшебный гормон дофамин. Он отвечает за отсроченное удовольствие. И когда мы книгу покупаем, нам кажется, что ну, если я ее куплю, значит я ее уже буду читать. А читать это где-то в будущем. А читать это я молодец. И, собственно, сам факт покупки книг уже меня несколько радует. Это связано со многими другими вещами.
3: Но это мечты гормон... или что-то?
2: Это мечты в том числе. Дофамин – гормон отсроченного удовольствия. То есть, что в будущем я смогу что-то получить. Его еще называют гормоном мотивации. Когда мне надо куда-то в будущее, там что-то сделать. Ну, пример может быть не совсем корректный, но всем понятный. Когда вы возвращаетесь домой, и вам очень хочется, ну, давайте предположим, кушать. Сильная мотивация вернуться домой. В этом предвкушении, что сейчас придете, вот вы там что-то пообедаете, да, или поужинаете. Просто у нас специфический почему-то сегодня ракурс – это именно книги. Хотя, в принципе, все, что мы можем потенциально в будущем использовать, но не используем, она уже как-то подстегивает дофаминовую систему. Поэтому нам хочется покупать что-то еще. Вот как бы увеличивает эти горизонты возможностей. А здесь ловушка. Это называется у нас парадокс выбора. Чем больше потенциальный выбор, тем сложнее его сделать.

пропали. Рубрика «Из жизни зумеров» в нашем эфире. Ну что же, снижается интерес к офисной работе у представителей самого юного из экономически активных поколений. То есть готовы они уже променять эту офисную работу, если даже офис комфортабельный, с зонами отдыха, салат на миндальном и так далее. Променять на что? Вот тут возникает удивительный совершенно такой процесс на наших глазах. Понятно, что он пока не носит совсем уж массового характера, но... Частая гостья наших эфиров, HR-специалист Юлия Лойкова, как раз выступила тут на виртуальных страницах интернет-издания, скажем так, и сказала, что есть запрос на крафтовость и уникальность. Что же имеется в виду под этими новомодными терминами? А имеется в виду то, что сделано руками, представляете? Вот то, что раньше называли ремеслами, теперь как-то прикрывают ширмами из языковых конструкций, таких благоприобретенных нашим языком. И, вы знаете, растет спрос и на гончаров, и на бондарей, которые изготавливают бочки, на также стеклодувов. И уже молодежь засматривается на все эти специальности, на все, что делается руками, и стремится этому научиться. Представляете, причем такие профессии, как швея, мастер по дереву, ювелир, все это переживает некий ренессанс. Но про кузнецов мы в нашем эфире тоже говорили совсем недавно, и я приводил тогда в пример совершенно ненаучный, когда просто вот берешь и смотришь, сколько вакансий джун-разработчиков, то есть разработчиков первого уровня, и кузнецов. И это просто в Москве. И получаются вполне сопоставимые цифры. И вот говорят, что благодаря зумерам ручной труд становится все более популярным. Тоже, конечно, сложно себе представить рынок труда, в котором все занимаются какими-то ремеслами, но, согласитесь, тенденция любопытная. Людей потянуло к чему-то осязаемому. Есть и еще одна новость, относящиеся к студентам, тоже, в общем, не всегда и не все могут или хотят устроиться на офисную работу. Вот выяснилось, что 20% студентов, работающих курьерами в нашей стране, это будущие айтишники. Ну, то есть, собираются они как раз заниматься чем-то таким сидяче-компьютерным, но пока зарабатывают тем, что приносит пользу, ну, в том числе и нам с вами. Уверен, каждый хоть раз хоть что-нибудь дозаказывал в этих самых доставках. Тоже вполне аналоговая специальность, может быть, и не такая романтичная, как работа с гончарным кругом или с кузнечным горном, но, согласитесь, весьма и весьма полезная. Скажем зумерам за это спасибо под музыку на маяке.

0: спали.
1: Удивительную находку совершили представители российского дайвинг-сообщества «Диво», оно называется. Исследовали они дно Онежского озера и на глубинах от 12 до 41 метра нашли аж 6 затонувших судов разных периодов. Но самая ценная находка – это корабль времен Петра Великого, середины 18 века. Ну, на самом деле, середины – это уже, конечно, не совсем времен Петра Великого, но говорят эксперты, что это вот такое одно из первых новоманерных судов, судя по тому, как оно построено. Но самое главное, что оно в очень-очень хорошем состоянии. Все это благодаря тому, что Онежское озеро холодное, биологическая активность низкая, ну и, соответственно, древесина там очень хорошо сохраняется. Уже подняли там на поверхность три монетки 1746 года. Ну, то есть это похоже на эпоху Елизаветы Петровны. Хотя, может быть, и чуть более поздний период. Но в целом говорят, что куда-то вот к Петровской эпохе. Все это конструктивно нас отсылает. Интересно, что будет дальше. Рискнут ли поднимать этот объект или будут его исследовать на дне, но очень-очень мало подобных кораблей было найдено, так что я, конечно, поздравляю вот прекрасных водолазов из общества «Диво» с таким замечательным свершением. Ну, а мы сейчас послушаем о плавании Геродота, который не просто был кабинетным историком, знаете ли, а и действительно отправлялся сам в путешествия. Именно о них рассказывала в программе «Физики и лирики» в цикле «Следы истории» кандидат исторических наук Елена Булычева. Сейчас прозвучит фрагмент, а полную версию вы без проблем найдете на медиаплатформе «Смотрим». Я на всякий случай просто уточню два топонима, которые там Елена употребляет. Самос – это греческий остров, а Галикарнас – это античный город. Это сейчас Бодрум, куда многие ездят отдыхать. Ну а теперь слово Елене Булычевой.
2: Рассказывает он, что даже якобы он доходил, там доплывал, не знаю, как до каких-то волжских порогов, да, то есть совсем другая территория. Но это, правда, вызывает сомнения. Вызывает сомнение у историков, что он доплывал там до волжских порогов. Но поскольку он был знаком со скифами, а скифы населяли территорию как раз вот и Причерноморье, и Астрахани, то, в общем, да, видимо, тоже где-то он там был. Хотя, конечно, многие сведения, которые он передает, это он черпает информацию от своих толмачей, переводчиков, от каких-то, скажем так, гидов местных, да, которые рассказывают ему всякие истории об этих регионах. И вот в 444 году до нашей эры примерно он прибывает в Афины. Но, видимо, на Самосе тоже не все так благополучно складывалось у его семьи, потому что там тоже менялась и власть тиранов. И, в общем, как гражданин Галикарнаса, он так и не получил гражданство Самоса. Вот, и получил только, как мы бы сказали, вид на жительство. И вот он прибывает в Афины. Причем мы, конечно, не знаем цель его прибытия. То ли он хотел познакомиться с культурным, так скажем, центром древней Эллады, то ли он действительно хотел как-то заработать чтением своего труда.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Из Калининграда новость прилетела нечасто. Нечасто нас радует самый западный регион нашей страны известиями из мира науки. Очень часто мы говорим, конечно, о Калининграде, об окрестностях, как о центре туризма, культурной жизни. Но вот, пожалуйста, ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта разработали нейросетевую модель, которая по 88 параметрам речи оценивает состояние головного мозга и может стать таким вот диагностическим аппаратом для выявления когнитивных нарушений. И все это, знаете ли, просто по аудиозаписи человеческой речи. Удивительно. Оказывается, действительно есть у нас отклонения, которые могут свидетельствовать не просто о том, что человек что-то там не додумал, прежде чем сказать, но и о неких физиологических процессах, которые могут иметь тяжелые последствия, если вовремя этим всем не заняться. Прелюбопытнейшая история. Интересно, насколько может это все быть массовым. В принципе, искусственный интеллект уже в диагностике активно применяется, хотя сами медики, будучи людьми разумно консервативными, говорят, что подобный инструментарий нужно, конечно, использовать с известной осторожностью. О том, как будут говорить наши дети, внуки и правнуки, сегодня пойдет речь на старте шоу «Физики и лирики», и рассказывать об этом будет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Это учреждение входит в структуру Российской академии наук. Ну а зовут гостя эфира Владимир Пахомов. Он, кстати, еще является председателем филологического совета «Тотального диктанта». Но это все вы услышите после 11:00, а пока в пучины русского языка мы нырнем под руководством Татьяны Юрьевны Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске ошибок почти не будет, но разговор предстоит интересный. Мы поговорим о словах необычных, редких. Некоторые из них уже считаются устаревшими. Некоторые до сих пор такой пометы в словарях не имеют, но слова эти просто замечательные. И вот первый пример. Его использовал в своей речи гость утреннего шоу Сергей Писарев, чем поразил в самое сердце ведущего Сергея Стиллавина.
3: Даже вот животных изучают с помощью сетей разнообразных, которые с разным ячеёй. Вот они вылавливают тех или иных животных.
4: Вас слушаю, и вы прямо такой океанологический поэт-сказитель. Потому что, когда вы употребили слово «ячея», да, вот с разной сети, с разной ячеёй, это прямо, знаете, какой-то, каким-то не то что Кусто, а Садко как-то повеяло, Садком. Сергей Викторович Писарев с нами был, ну и мы сегодня узнали слово «ячея», а это уже немало, друзья.
2: Согласна полностью. Все знают слово «ячейка», а вот «ячея» стало открытием, возможно, не только для ведущего. Чаще всего это слово употребляется в разговорах о рыбалке и охоте. Рыба ячеится в неводе. Глагол такой тоже есть. Вязнет в ячеях. Зверь запутался в ячеях. Ну а мы переходим к следующему интересному слову от Марии Кислицыной, гостьи утреннего шоу.
5: Это именно экстатическое, ликующее состояние, когда человек выпьет или о красоте мира и о радости общения с Богом, либо же человек выпьет о своих грехах.
2: Выпьет – красивое слово, но употреблено оно неверно. Должно быть «выпьет» с ударной «е» в окончании. Слово это напоминает нам глагол «вопить». Но «выпиять» – именно такая начальная форма у нашего слова – означает не орать благим матом, а взывать. Чувствуете разницу между «вопит» и «выпьет»? В нашем слове есть эмоциональная сила, в которой может быть выражена как радость и восторг, так и отчаяние и безысходность. И звучит наш глагол гораздо благороднее. А теперь давайте вспомним древнюю профессию вместе с гостем программы «Место действия Россия».
6: И ижевские бондари считаются лучшими бондарями во всей Российской империи.
2: Кто же такой бондарь или бондарь? Ударение в этом слове двойное. Это мастер по изготовлению бочек. Сейчас бочки делаются на заводах, а раньше это было ремеслом. И бондари или бондари были уважаемыми людьми. Куда ж без бочек-то? Ну а напоследок я припасла еще одно интересное слово, которое на первый взгляд кажется нелитературным. Давайте послушаем ведущего Александра Пушнова и потом все обсудим.
7: В средние века вот зеркала даже запрещали, да, именно из-за того, что считалось, что это какая-то связь.
8: Чтобы не путали потусторонний с посюсторонним миром, да,
7: да, вот, да.
8: Не ходили туда-сюда.
5: посюсторонний. Слово это может показаться странным, каким-то ненастоящим, только что придуманным. Однако это не так. Прилагательное «посюсторонний» зафиксировано в словарях и является частью русского литературного языка. Так что не смеемся, а принимаем это прилагательное как должное. Вместе с существительными «ячия» и «бондарь-бондарь» и глаголом «вопиять». На этом выпуск завершаю. Но приглашаю в свой канал на платформе «Макс». Там много интересного. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против мейка.

0: спали.
1: Нейрослоп в качестве подарка от бабушки внуку. Как вам заголовчик? Бьют тревогу пока за рубежом. Говорят, что искусственный интеллект в не лучших своих проявлениях добрался и до детей. И бабушки с дедушками, сами того не подозревая, дарят своим, соответственно, внукам вот такие произведения, с позволения сказать. Теперь создают при помощи искусственного интеллекта не только разные там мемы, картинки и видео, но и литературные произведения. Более того, это на бумаге издается. И даже появилось пока за границей, у нас не слышал про такие услуги, но, видимо, все не за горами. Продают вот такие авторские, якобы, детские сказки про конкретных мальчиков и девочек. И все это, конечно, очень выглядит привлекательно, оформляют все это красивенько. Ну и, по факту, все это является произведением искусственного интеллекта, причем не самым качественным, надо сказать. Бабушки и дедушки ни о чем не подозревают, родители бьют тревогу. Говорят, что от такой литературы, конечно, может что-то нехорошее произойти с подрастающим поколением. О том, какие книжки нужно читать и как получать удовольствие от текста. Об этом в прошлый понедельник в программе «Человек читающий» говорил Владислав Тимкин. А удовольствие от текста – это не просто то, чего мы все хотим, наверное, открывая книжку, но и эссе Ролана Барта, французского философа и литературоведа. Ну и, конечно, напомню, что полная версия того, о чем говорил Владислав в прошлый понедельник, доступна на медиаплатформе «Смотрим». Ну а мы сейчас слушаем фрагмент.
2: И такой получается феномен, что с одной стороны все хотят радости, удовольствия, счастья, наслаждения, с другой стороны как-то говорить об этом не принято, и можно косвенно вот так вот зайти в эту тему через, с одной стороны, вроде необязательную вещь, такую как чтение, чтение для удовольствия, да, а с другой стороны, ну это же в центре нашей логоцентрической культуры, да, культуры, построенной на чтении, понимании, пересказе текстов друг другу, да, мы этим занимаемся с раннего детства, мы рассказываем сначала сказочки, потешки какие-то, потом учим читать ребенка, потом он читает там сказки или какие-то энциклопедии, сказания, приходит в школу, продолжает заниматься тем же самым. У нас есть литература, как один из основных школьных предметов, да, обязательных для изучения. У нас есть корпус текстов, которые считаются, опять же, обязательными для ознакомления, просто для того, чтобы быть, что называется, культурным человеком. И если в прошлый раз мы обсуждали эссе Александра Моисеевича Пятигорского, не эссе, интервью, вышедшее в 90-м году, в котором он такой красной линией проводил то, что культура может мешать мышлению, потому что в культуре есть все готовые ответы, культура не дает возможности поднять голову человеку, который, можно сказать, потребляет ее или входит в нее, то здесь Барт с другого заходит. С другой стороны, он не спорит против этой большой культуры, в которой он находится, растворен, которую он изучает и сам производит, но пытается понять, как она устроена, да, внутри самой себя, по каким законам в ней реализуется человеческое желание жизни, можно так сказать. Ведь тексты, понятное дело, не все, но великие, пишутся из этого желания и удовольствия, и читаются они для того же самого. И если этого удовольствия, как некого огня, который мы передаем друг другу, если этого удовольствия нет, то какой смысл вообще этим заниматься? Зачем читать скучный текст, если ни по работе, ни по учебе, то есть ни по нужде, когда нас вынуждают? А вот потратить свой досуг, свои драгоценные свободные минуты на то, чтобы заниматься чем-то, что не приносит удовольствия, довольно странно, да? Согласитесь.
0: Пока вы

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Август. Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить «Маяк». «Бессонница» – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» – в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: вы спали.
1: Пришло время посмотреть, что у нас творится в мире культурных событий. В культурную столицу, в Санкт-Петербург, с визитом пожаловал великий Устюг, который у нас, конечно, прославился как резиденция Деда Мороза. 8-9 августа, ну, то есть вполне себе летом, в ближайшие, можно сказать, выходные, пройдут дни великого Устюга в Санкт-Петербурге. Причем Дед Мороз тоже будет, представляете, собирается поприветствовать петербуржцев и, видимо, таким образом запостулировать то, что лето Деду Морозу не помеха. Надеюсь, что погода все-таки будет летняя, а не более подходящая для свидания с белобородым старцем. Ну, интересная акция, интересно, будет ли ответный визит. Ну, а в Петербурге работает, оказывается, культурно-туристический центр «Вологда», который стал организатором этого мероприятия. Ну, еще один фестиваль у нас проходит в Москве прямо сейчас. Проходит незаметно для многих, но, на самом деле, если гуляешь по центру столицы, очень сложно не заметить огромное количество площадок, на которых происходят спектакли самых разных жанров. Все это называется «Театральный бульвар». Это, наверное, один из самых продолжительных фестивалей в нашей стране, потому что длится он с мая по август. И, конечно, очень сложно успеть на все интересные постановки. А там театры представлены как любительские, и провинциальные, и провинциальные любительские, и самые, что ни на есть, центральные, с разными составами, ну и, как я уже говорил, в разных жанрах. И все это происходит либо просто по регистрации, либо совершенно бесплатно. Вот мимо шел, зашел, посмотрел, не понравилось, ушел. Опять же, что с обычным театром не всегда и сделаешь. А тут просто вот так под открытым небом все это происходит. Ну, любопытно, что московский клуб 16 тонн, который, конечно, известен как концертная площадка, ну, причем тоже как известен, в Москве известен в основном, решил представить собственную постановку на фестивале «Театральный бульвар». Говорит это о том, что театр, ну, который, конечно, никогда из моды по-настоящему и не выходил, вероятно, становится еще более модным явлением, раз к нему потянулись представители других, скажем так, культурных прослоек. Не могу сказать, что концерты это хуже, чем спектакли, наоборот, лучше, чем спектакли, но любопытно, что вот такие маневры совершают те, кто раньше вроде бы на театр и на театральные постановки внимания не обращал. Премьера состоится 5 августа, если будет у вас возможность, загляните. Ну, а мы пока продолжим слушать наших прекрасных гостей. Ну, и в данном случае это будет культуролог Ольга Хлопонина, которая 26 июля выступала в программе «Хочу все знать», продолжая цикл «Речное путешествие», двоеточие «Волга от истока к устью». Ну, и в своем путешествии Ольга уже добралась до Волгограда и немножечко далее, но мы сейчас про Волгоград послушаем небольшой отрывок.
2: Когда мы туда приезжаем, мы, конечно, идем посмотреть на монумент, на Мамаев курган. Огромный памятник, «Родина-мать». Потрясающее совершенно произведение, инженерный подвиг. Действительно, впервые тогда была построена такая огромная скульптура из железобетона. Предварительно такой вот он напряженный авторство и гения Вучетича. И я напомню, что он ничем не закреплен. Вот когда мы к нему подходим, нужно посмотреть и увидеть, что он стоит просто на фундаменте за счет своего собственного веса. То есть он никак ничем не закреплен.
3: Да?
2: Да. Да, то есть расчет устойчивости такая вот очень-очень мощная. Там внутри в нем маленькие комнатки, можно туда зайти внутрь, посмотреть. Для крепости, к сожалению, но это была такая инновационная технология, поэтому бетон, естественно, со временем он и выветривается, и немножко так, ну, теряет свою прочность, поэтому изнутри она стянута такими стальными тросами. И вот если это посмотреть, очень интересно, поэтому не поленитесь, кто будет, сходить туда на экскурсию, вам все покажут, это действительно впечатляет, безусловно. А еще можно посмотреть руины мельницы Гергарта. Это единственное здание, которое специально было оставлено невосстановленным после Великой Отечественной войны, как свидетельство того, что вообще было, да, там примерно. Ну и отсюда, конечно, мы не можем не поговорить про старую Сарепту. Это колония немецких протестантов. Фактически это уже степь такая, но внутри этой степи островок вот этой вот Европы, немецкой протестантской Европы.

0: студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска продолжают уничтожать украинскую транспортную инфраструктуру, используемую в военных целях. В порту Николаев поражены два сухогруза и морской буксир, переоборудованные для применения безэкипажных катеров. В порту Одесса резервуары с горючим, предназначенным для нужд ВСУ. В акватории Черного моря в 8 километрах восточнее Затоки сухогруз с военным грузом. Подразделения группировки «Север» в ходе спецоперации нанесли поражение 8 бригадам противника в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое и Кияница Сумской области, Пионер, Липцы, Васильевка, Большие Проходы, Прудянка и Зеленый Гай Харьковской области. ВСУ потеряли более 200 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта, энергетики и логистики Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд, свыше 1000 БПЛА самолетного типа. В течение дня уничтожено 245 украинских беспилотников. 3 человека погибли и 2 пострадали во время атаки украинских беспилотников в Удмуртии. Временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова назвала атаку БПЛА киевского режима чудовищным в своей бессмысленности действием.
1: В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли 3 человека. 2 человека в больнице, один из них – ребенок. Девочку санавиация доставит в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние. Чудовищное в своей бессмысленности действие, эти люди точно не являлись военной целью. На месте работают все оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Дополнительную информацию буду сообщать по мере ее поступления.
0: ВСУ с помощью беспилотника ударили в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока Запорожской атомной электростанции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, украинский боевой дрон поразил галерею, предназначенную для перемещения персонала, но взрыва не произошло. Лихачев отметил, что подобные действия Киева создают прямые риски для ядерного объекта. Трамп утверждает, что США и Иран достигли договоренности по Ормузскому проливу, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе Исламской Республики. По словам президента, США отказались от нанесения новых ударов по Ирану, в том числе по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Хозяин Белого дома анонсировал переговоры с представителями Тегерана в понедельник. Марокканские власти с самого начала массового перемещения нелегальных мигрантов в сторону испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря приняли упреждающие меры и держали ситуацию под контролем. Об этом говорится в специальном заявлении Министерства внутренних дел королевства. Десятки тысяч мигрантов прорвались в испанский анклав, который находится на севере Африки и граничит с Марокко. Италия предложит странам ЕС создать центры депортации нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза, пишет газета «Каррера де ла Сера». По данным издания, такие центры за счет европейских средств могут появиться в нескольких странах Африки, а также в Узбекистане, Армении и Черногории. Согласны ли эти государства открыть центры депортации нелегалов на своей территории, пока неизвестно. Уровень воды в Дунае снижается на 2-3 сантиметра в сутки, что приводит к серьезным последствиям сразу в нескольких странах. Пляжи в Сербии загрязнены, низкий уровень воды привел к массовой гибели фауны. Жителям сербского Нови Сада рекомендовали воздержаться от купания из-за угрозы подхватить инфекции. Румыния и Венгрия сократили производство атомной энергии. Венгерскую АЭС ПАКШ планируют сегодня отключить полностью. Власти Румынии приостанавливают работу станции Черноводы. Более 100 городов ФРГ ввели ограничения на потребление воды из-за аномальной жары. В частности, в Мюнхене, Ганновере, Потсдаме запретили наполнять садовые бассейны, поливать сады и газоны, мыть машины. Меры коснулись и сельского хозяйства. Забор воды из рек и озер с помощью насосов для полива полей запрещен. К нехватке воды в Германии привели малое количество осадков зимой и весной, вызвавшее падение уровня воды в реках, а также несколько волн экстремальной жары. Гидрометцентр России снял оранжевый уровень погодной опасности, который был введен в Москве из-за жаркой погоды. Как рассказала ведущий сотрудник ведомства Марина Макарова, жара в столичном регионе постепенно пойдет на спад, однако летнее тепло на новой неделе сохранится. По прогнозам синоптиков, в понедельник-вторник температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов. Новости на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня солнечно, плюс 23. В Москве малооблачная погода, 25 градусов. Сейчас в столице плюс 17. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

спали. 3 августа на календаре, понедельник. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры, которые вращаются у нас традиционно вокруг актуальных новостей, фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и анонсов передач, которые к эфиру только готовятся. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, а мы пока займемся смыслами. Каждый, наверное, слышал вот это словосочетание «доверенное лицо». Я думаю, многие, конечно, понимают, о чем идет речь. О человеке, который, скорее всего, на основании определенных документов, один из которых называется доверенностью, может те или иные действия от вашего, например, имени предпринимать. Но если проникнуть вот в саму лексическую ткань этого словосочетания, вот что за лицо, которому мы доверяем? Этим вопросом решили озадачиться авторы очередного научного исследования. Провели эксперимент, в котором приняли участие 162 жителя Соединенных Штатов. Ну, как раз пытались они чисто визуальные признаки выделить вот таких людей, которым мы интуитивно доверяем. Ну, или наоборот, не доверяем. Ну, вот вы знаете, пришли к выводу, с одной стороны, понятному, а с другой несколько парадоксальному. Ученые, ну, то есть, с одной стороны, все знают, что глаза – зеркало души, много на эту тему сказано, но выяснилось, что даже вот на чисто математическом уровне можно посчитать, насколько лицо располагает к доверию. Выяснилось, что количество видимой белой части глаза, то есть склеры, заметно влияет на то, насколько человеку доверяют, даже не будучи с человеком знакомым. Ну а также, помимо доверия, этот же фактор влияет и на внешнюю привлекательность, общительность и высокий статус. Поразительно, конечно, что это исследование было опубликовано, особенно в Соединенных Штатах, и вообще в нашу эпоху такой вот толерантности, терпимости и так далее. Потому что, конечно, все это немножечко попахивает расизмом. Несложно догадаться, что есть такие вот народы, у которых просто сам разрез глаз несколько препятствует обозреванию склеры. Но вот, тем не менее, результаты именно такие. Можете проверить на своих знакомых. В любом случае, тут речь идет не о душевных качествах людей с тем или иным типом глаз, а о том, как мы воспринимаем лица. Ну и 162 человека, все-таки, ну, будем честны, это не очень большая выборка. Кроме того, про этнический состав этой группы нам неизвестно абсолютно ничего. По крайней мере, в публикации, которая увидела свет, ничего об этом не сообщает. Я надеюсь, дорогие друзья, что вас окружают приятные, замечательные лица родных и коллег. Давайте все дружно встречать этот понедельник под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Сельская местность полезна для детей. Оказывается, дети, выросшие за пределами городов, реже страдают аллергией, астмой и сенной лихорадкой, чем их сверстники. Эффектом фермы это называют за рубежом, и в очередной раз подтвердили это все исследования, причем проведенные не в одной конкретной стране, а в нескольких государствах. Результат анализа более 1000 юных жителей сельской местности с применением передовых генетических и метаболических методов. Стали 9 родов грамм положительных бактерий, совокупное воздействие которых на иммунитет обеспечивает примерно 2/3 защиты от астмы. Что это все означает в переводе на русский? Ну, это означает следующее. Не нужно содержать детей в абсолютно стерильных условиях. Это называется в научной среде гигиеническая гипотеза. Впервые она выдвинута в 1989 году еще. Ну, по крайней мере, наука... издание «Наука» нам об этом сообщает. Действительно, тогда на уровне гипотезы, сейчас вроде все подтвердилось, что иммунная система детей, которые контактируют с малым числом микробов, чаще дает сбои. Ну, то есть, иными словами, иммунитет, как и все другое, нужно тренировать. Понятно, что тут тоже не нужно переходить через некие крайности. Ну, опять же, если вспомнить, в начале часа мы говорили про сауны, вряд ли детей стоит так уж прям сильно подвергать термическим нагрузкам, чтобы натренировать иммунитет. Но и излишне трястись и в таких вот стерильных капсулах растить детей тоже дело не очень хорошее. Поэтому, если есть возможность выезжать за город, ну, помимо свежего воздуха и так далее, все это еще и на иммунитете хорошо сказывается. Ну, а о том, как выстраивать отношения с детьми, особенно с детьми подросшими, у нас в эфире часто идет речь. И вот сейчас Никита Карпов со своим проектом «Трудности перехода в отпуске». Но, вы знаете, тема нас не отпускает. И в среду на минувшей неделе в программе «Как знать» эксперт по развитию эмоционального интеллекта и доктор психологии Виктория Шиманская говорила о том, когда начинается подростковый возраст и почему протест считается нормальным этапом развития подростка, как с ним справляться. Много было тем затронуто, и полную версию разговора вы без труда найдете на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а мы сейчас послушаем отрывок, который, в частности, посвящен тому, почему важно многие вещи детям своим разрешать.
2: Ну, а все-таки подростки – это уже такая вот, ну, подрастающая альфа. То есть мы будем
3: 2010
2: говорить,
3: год рождения, наверное, отсюда начинаем,
2: ну, наверное,
3: считать, да?
2: То есть все-таки давайте так. То есть даже многие говорят, у меня уже 10 лет ребенка, а он уже как подросток. Вот про что это, да? Это про некую все-таки свою заявление позиции, как правило, в первую очередь. Про несовпадение взглядов, про желание как раз протеста. А покрасить мне волосы, там, не знаю, в какой цвет, проколоть, не знаю, там
3: ухо. Это, кажется, всегда было. Вот покрасить, проколоть.
4: Покрасить волосы – это сейчас родители заставляют.
2: Знаете, до сих пор, я тоже вот так думала, ну, уже вроде все договорились об этом, но до сих пор огромное количество прям панику родителей, хочется успокоить. Вот пока это вот такие проявления, хоть сказать, друзья, все, что можно и безопасно, правда, лучше разрешить. Потому что если вы здесь, вот, знаете, в этом возрасте, там, 10-11 лет, проявите давление, то дальше некоторое то, что хочется попробовать, просто будет задача скрыть, так, чтобы родители не увидели. Ну, я не знаю, можно сказать, к сожалению, там, не знаю, курить могут попробовать подростки, еще что-то, но мы это осуждаем, да. Но родители, то есть мы не можем, знаете, как-то эту тему промолчать, если мы говорим о подростках, потому что именно тут и проявляется главная задача родителя, да. Вот, это вредит здоровью и все остальное, но реакция родителя, она должна быть не осуждающей в этот момент, а все-таки принимающей. То есть вот это очень важно. То есть понять, а вот тебе это для чего?
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Многие узнали цитату из Анны Карениной, Льва Николаевича Толстого, но это формула счастья и признаки внешние. Все это, конечно, исследователям покоя не дает, и в очередной раз решили проанализировать вот эту теорию группового счастья на примере 66 стран, а исследование было инициировано польскими учеными. Ну, сразу скажу, что здесь все в области психологии лежит, без каких-то сложных цифровых механизмов и так далее. Что ж такое вот это коллективное счастье нации? Говорят, что, ну это сразу вывод уже, что коллективное счастье зависит не столько от стремления людей к личному удовольствию, сколько от того, насколько общество, да, насколько действительно, ну сейчас продеремся через это вместе. Итак, счастье зависит в большей степени от того, насколько общество умеет создавать поддерживающую среду друг для друга. Да, таким образом, личное и коллективное благополучие могут иметь векторы, направленные в разные стороны. Большая часть предыдущих исследований, говорят авторы этого, была сосредоточена на том, что делает отдельных людей счастливыми и удовлетворенными. Гораздо меньше известно о том, что делает счастливыми целые общества. Но дальше, конечно, интересно, потому что, ну, допустим, осознали мы необходимость вот этой поддерживающей среды. Делать-то что? Ну, тут авторы тоже не сдаются и указывают два возможных пути к национальному благополучию. Индивидуалистический, то есть счастье общества складывается из личного счастья каждого, и коммунитарный, так называемый, при котором общество само создает среду, в которой люди поддерживают друг друга. Причем к таким выводам пришли ученые на основании проекта, посвященного всемирному исследованию ценностей. 97 220 человек из 66 стран, 200 социальных и психологических показателей, из которых выделили 56 факторов, значимо связанных со счастьем, затем свели их к 5 более широким критериям. Ну, что такое широкие критерии? Это свободы, равные права для всех, ценности просвещения, удовлетворение базовых потребностей, таких как еда, жилье, здравоохранение, и доверие к институтам, вроде судов, например, или полиции. Ну и, наконец, пятый фактор – это крепкие связи внутри своей группы, ну то есть микросоциума своего. В общем, все это, конечно, непросто, а никто и не говорил, что дорога к счастью должна быть обязательно вымощена каким-то желтым кирпичом, знаете ли, как в небезызвестной сказке. Но даже если, например, говорить о счастье не людей, а растений, тут тоже все не так-то и просто, знаете ли. Вот даже говорят биологи, что разработали специальные звуки, то есть некий саундтрек, который ускоряет рост растений. Механизм действия пока не ясен, но говорят, что биоакустическая стимуляция растений увеличивает урожай на 59%, то есть более чем в 1,5 раза. Ну, понятно, что, как и все стартапы, а это действительно стартап агротехнический, это все, конечно, нужно еще проверять и проверять, но, согласитесь, звучит все очень воодушевляюще. Ну, о том, что музыка и правда влияет на растения, это мы уже проходили неоднократно, но говорят, что есть не просто музыка наша, человеческая, а специальные звуки, которые вправду могут урожай повышать. Жалко, что со счастьем так нельзя. Включил какой-нибудь трек и сделался на 59% счастливее. Ну, а с другой стороны, может и сработать. Во всяком случае, попробовать нам никто не мешает. Музыка на маяке.

0: спали.
1: Тяга к сладкому, видимо, непобедима. По крайней мере, такой вывод можно сделать на основании исследования, проведенного Высшей школой экономики. 40 добровольцев принимали участие, пробовали 6 видов газировки с сахаром и подсластителями. Сначала оценивали вкус вслепую, потом видели бренды и состав. И все это время ученые тщательно следили за мозгом с помощью электроэнцефалографа. Ну, то есть почти что детектор лжи подключили, чтобы никто не вздумал лукавить. Что выяснилось? Сильная тяга к сладкому заставляло людей платить за напиток больше, даже когда они узнавали, что он не самый полезный. Да, финансовое измерение здесь является определяющим, потому что мы можем, конечно, все что угодно кому угодно говорить, но когда приходит время голосовать собственными деньгами, вот тут-то истина и всплывает на поверхность. Те, кто следит за здоровьем, по крайней мере, декларируют эту любовь к себе, вели себя несколько иначе. На этапе слепой дегустации мозг активно пытался оценить состав с точки зрения пользы. Но потом, знаете, когда шло дело, уже доходило дело до вот этой оплаты, пусть и виртуальной, тут все всплывало на поверхность. Опять-таки выяснялось, что польза какая-то, может быть, и мнимая, но тем не менее декларируемая польза уходит на второй план. Ученые горько говорят о том, что в целом надо что-то делать производителям здорового питания, либо вкус улучшать, либо еще что-нибудь, потому что пока они проигрывают. Как сократить потребление сахара? Этим вопросом озадачились диетологи из Техаса, и говорят, что нужен просто высокобелковый завтрак. Он тоже может быть вкусным, но при этом тяга к сладкому становится меньше. Хотелось бы верить товарищам американцам, что все-таки как-то можно победить эту порочную страсть. Я, конечно, про любовь к сладкому говорю. Но сейчас продолжим кулинарную тему и вспомним, о чем шла речь в четверг в программе Сергея Стиллавина и его друзья. А там продолжился цикл «Арабский этикет» и доцент кафедры международного бизнеса финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Матвеев говорил об особенностях арабской кухни.
2: Конечно, безусловно, есть достаточно колоритные блюда из нута. Да, нут – это турецкий горох. Как раз хумус готовят из нута. Причем там есть различные варианты. Это хумус со свеклой, это хумус с мясом, это теплый хумус и так далее. Кстати, хочу сказать, что вот национальное происхождение, принадлежность хумуса оспаривается, скажем, арабами и евреями. Очень интересен спор между ливанцами и израильтянами как раз о месте происхождения национальной принадлежности хумуса. И, собственно говоря, да, значит, целые такие хумусные войны были. То есть каждая из сторон пыталась доказать происхождение этого блюда. Хумус действительно прится во языцах. Это, в общем, такая визитная карточка, я бы сказал, ближневосточной кухни, повторюсь, не только арабской. Но вы, Сергей, абсолютно правы в том, что, безусловно, конечно, это калорийное блюдо, поэтому увлекаться им не стоит, чтобы можно было попробовать. Осталось место для других блюд. Но вот что про лепешку хочу добавить, да, действительно, не случайно находится в центре стола лепешка, потому что есть такая техника еды у арабов, не только у арабов, которая называется тахмис. Это погружение. Тахмис – это когда вместо столовых приборов, именно применительно к мезе и не только, используется лепешка.

0: спали.
1: Пробки. Я в данном случае про автомобильные. Это, конечно, один из главных источников раздражения для жителей крупных городов. И вот тут вопрос. А как это самое раздражение снять? Потому что оно накапливается, конечно, от минуты к минуте, день за днем. И вот действительно возникает вопрос. А как же, никому не навредив, это напряжение себя как-то вот так удалить? Как его заземлить, это самое напряжение? О чем говорят психологи? Музыка и игры, представьте себе. Да, вот что, оказывается, может нам помочь. Но рекомендуют все-таки начать с дыхательных практик. Нормализация дыхания снизит уровень стресса в организме. Подышать, в общем, вдохнуть, выдохнуть. Потом, говорит, включите музыку. Прослушивание любимых композиций поспособствует выбросу эндорфинов. Ну, а дальше игровые практики. Ну, здесь что говорят? Нужно сидеть за рулем и играть во что-то на телефоне? Это, как минимум, противоречит правилам дорожного движения. Не говоря уж о том, сколько нелепых этих ДТП с двумя царапинами на бамперах приводит, вернее, возникает, случается из-за того, что люди просто отвлеклись на гаджеты. Ну, а дальше все уже развивается с обратной связью, да? Кто-то пытался снять стресс, увлекся игрой в телефоне, стукнул чужой бампер, встали две машины, перегородили и без того, может быть, не слишком широкую улицу, пробка стала еще больше, раздраженных людей, соответственно, тоже, ну и так далее. О том, как разорвать этот порочный круг, вы сможете сегодня, я надеюсь, по крайней мере, поговорить с нашими коллегами, большой выпуск Ассамблеи автомобилистов после 18:00 на Маяке, но это все случится через несколько часов, а пока музыка.

0: вы спали.
1: Замечательная новость из Италии прилетела. В городе Виченца обнаружился, представьте себе, древний амфитеатр, по которому водили экскурсии всего лишь за 40 евро. Но оказалось, что древний амфитеатр совсем не древний. Построил его Франко Малосса фон Розенфанц. Прекрасное имя. В общем, сразу как-то за этим просматривается владелец чего-нибудь такого очень древнего, наполненного историей. Сам этот человек заявлял, что обнаружил амфитеатр после оползня в 2005 году, что когда-то там бывал Юлий Цезарь, собирал со всех деньги, ну а объект со временем попал даже в туристические путеводители. Так, в общем, год за годом все это продолжалось, и в 2016 возникли подозрения. Совместная проверка с археологами доказала, что, в общем, Франк этот вот с огромовским своим именем самостоятельно сравнял холм с землей, возвел на этом месте имитацию древнего строения, причем из буквально подручных материалов. Стеклопластик, папье-маше, оштукатуренные блоки. В общем, потрудился товарищ, на самом деле. Выглядит все весьма и весьма так аутентично, по крайней мере, на фотографиях. Ну вот, пожалуйста, все же привыкли, что в Италии Колизеи повсюду. Вот тебе, пожалуйста, еще один, всего лишь 40 евро, и вам расскажут прекрасную историю. Люди готовы за это оплатить. Ну, а мы сегодня, конечно, у нас будет очередной выпуск программы «Место действия России», но сейчас мы вспомним прошлый понедельник. Мы тогда говорили о человеке, который тоже здорово рассказывал истории, причем как в эпистолярном жанре, так и в кинематографическом. Зовут его Василий Шукшин, и на свет он появился 25 июля 1929 года. Ну, о том, как менялось кино на рубеже 60-х и 70-х, когда как раз Василий и пришел в кинематограф, мы поговорили с киноведом и программным директором фестивалей «Окно в Европу» и «Горький фест» Андреем Апостоловым.
2: Кино, скажем, вот рубежа 50-х, 60-х, более оптимистичное, более романтическое. И что еще очень важно, пронизанное все-таки еще идеалами, идеями социализма, коллективизма, да, это все-таки еще очень социальное кино. Да, кино второй половины 60-х годов, ну, начинается второй половины 60-х годов, мы понимаем, что все эти переходы, границы, рубежи, они такие достаточно условные и пластичные. Тем не менее, кино со второй половины 60-х годов до середины 70-х или до начала 80-х, это кино, которое уже гораздо более пристально всматривается в человека, да, где личность выходит на первый план, и на самом деле вот шукшинское творчество, оно уложилось в обе эти эпохи, потому что, конечно, живет такой парень, режиссерский дебют Василия Макаровича, это еще абсолютно оттепельное кино, да, наивный персонаж, все очень романтично, лирично, оптимистично, и мы смотрим вот на, скажем, сообщество, да, вот этих вот алтайских жителей через нашего героя Чудика, да, вот этот ранний шукшинский герой, он тоже по своей природе абсолютно такой персонаж оттепельной культуры. А, конечно, уже фильмы 70-х годов, «Печки, лавочки» и «Калина красная», это абсолютно, ну, вот, беря это слово в кавычки, можно произнести застойное кино, да, как раз где мы вглядываемся в главного героя, который оказывается в состоянии растерянности, а может быть, и как бы это ни звучало, так заумно и тяжеловесно, экзистенциального кризиса. По крайней мере, герой «Калины красной» абсолютно точно вот в этом состоянии.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
6: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Эмиль Золя. Творчество.

0: вы спали.
1: Минутка буквально у меня осталась на разговор о нашем с вами ближайшем эфирном будущем. После 19.00 нас ждет экскурсия и на юг, и в глубокую древность. Потому что будем мы говорить о событии, которое произошло 1 августа 1961 года. Тогда музей-заповедник Танаис, ну или Танаис еще можно встретить, вот такой вариант ударения, принял первых посетителей. Ну а это Танаис, это в общем первый такой вот археологический музей в нашей стране. И, кроме того, это очень древний город, который на территории современной Ростовской области находится. В общем, будет интересно. Там такие, оказывается, страсти кипели до нашей эры. В этих местах просто удивительные вскрываются вещи. В общем, обо всем об этом сегодня после 19 пойдет речь. Не пропустите. Кстати, еще одна история замечательная ждет нас у физиков и лириков. В 12.30 кинокритик Николай Никулин будет говорить о самых кассовых режиссерах кино. Ну, понятно, тут встает опять фигура Кристофера Нолана, который к античности, в свою очередь, обратился. В 17.00 авторское шоу Игоря Ружейникова «Муз-док». События ключевые и, может быть, иногда не всегда вам памятные, но под саундтрек эпохи. Все это после 17.00. А мы сейчас перенесемся в прошлый понедельник. Тогда Игорь заставил нас вспомнить 1 января 1976 года. Тогда в нашей стране стартовал обмен паспортов. И советский паспорт перестал быть зеленым и стал снова красным. Вот о том, как это все происходило и шла речь. Сейчас Игорь появится в эфире, а я пожелаю вам отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
0: Вообще, надо вам сказать, паспорта общегражданские в Советском Союзе появились только в 1932 году. И причем появились они далеко не у всех. До этого, кстати, было удостоверение личности. До этого была трудовая книжка. Ну, это все вместе. До этого была трудовая книжка иждивенца. Даже такие были, между прочим. Вот, ну, это абсолютно нормально. А вот та самая краснокожая паспортина, как же она выглядела? Это действительно были красные такие обложечки. Обложка красная. А туда вклеивались две бумажки. Первая бумажка, она так сворачивалась, это, собственно говоря, двуязычный паспорт гражданина, выезжавшего за рубеж. На русском и французском, язык международный, дипломатии. На русском и французском языке данное гражданине, включая его приметы, в том числе особые приметы. И, разумеется, вклеенная фотография. Все это сворачивалось, а еще вклеивалась, ну, разумеется, выездная виза. Так что, когда, понимаете, народ слышал и читал эти стихи Владимира Владимировича Маяковского, народ немножко не понимал, о чем идет речь, что это за паспорт и почему краснокожие паспортина, вообще паспорт именно в красной обложке, именно в красной. Кстати, вот краснокожая паспортина, она такая бордовая была советская в 29-м году Маяковского. А краснокожая паспортина могла появиться у Нади и Жени Лукашина именно начиная с 1 января 1976 года. Кстати, 76-й год, я считаю, один из лучших годов в жизни музыки нашей страны. Спросите, почему? А я отвечу. Потому что в 76-м году вышел уникальный альбом «По волне моей памяти».
2: Пока вы спали.

0: В Москве 7 часов. Новости. Новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Группировка «Запад» за сутки уничтожила 58 пунктов управления беспилотниками ВСУ и 157 дронов, как самолетного типа, так и тяжелых квадрокоптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также поражены 4 баражирующих боеприпаса.
1: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесено поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкая, Райгородок, Краснолиман и Крестище Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожена управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд, систему залпования «Хаймарс» производства США, 52 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 4 баражирующих боеприпаса и 101 тяжелый квадрокоптер противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, бронеавтомобили «Макс-Про» американского производства, 17 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, М-119 производства США, артиллерийское орудие «Богдана-Б» и миномет ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг», 27 роботехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов противника.
0: Тем временем ВКС России ударили по пунктам управления беспилотниками противника в Харьковской области и пункту временной дислокации ВСУ в райгородке в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Дональд Трамп отменил удар по Ирану по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также самой Исламской Республики. Об этом заявил журналистам сам президент США. По его словам, Соединенные Штаты и Иран намерены провести сегодня переговоры. Как отметил глава государства, готовится сделка по Армузскому проливу, и соглашение уже достигнуто. За этим, по его утверждению, последует соглашение по ядерным разработкам ближневосточной страны. Трамп не стал уточнять место, формат и состав участия. Другие детали встречи он лишь подчеркнул, что не намерен ставить крайний срок для заключения сделки. Контрабандисты начали переправлять нелегальных мигрантов из Великобритании в Испанию, где действует программа легализации иностранцев, пишет «Телеграф». По данным издания, перевозчики вывозят нелегалов в грузовиках через Ла-Манш во Францию, а затем доставляют в Испанию. Стоимость такого маршрута достигает 1000 фунтов, а за дополнительную плату можно взять такси до испанской границы. Как отмечает газета, популярность направления связана с реформой миграционного законодательства, одобренной испанскими властями в апреле. Она позволяет сотням тысяч мигрантов легализовать свое пребывание в стране. 30 июля тысячи африканских мигрантов прорвали заборную ограду, чтобы попасть из Марокко в Испанию. В испанский эксклав Сеута въехали более 60 тысяч человек, а число погибших при попытках попасть в город достигло 90. Уровень воды в Рейне упал до исторического минимума, поставив под угрозу грузоперевозки в Германии. По данным издания Bild, исторические минимумы зафиксированы в Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне. Многие грузовые суда теперь перевозят лишь около пятой части обычного объема груза, и рейсы крупных танкеров становятся нерентабельными. Причины обмеления – отсутствие осадков и экстремальная жара в последние месяцы. Проблемы затронули пассажирское судоходство. Так, под Кёльном на мель сел круизный теплоход, а в Бонне приостановил работу автомобильный паром через Рейн. Такая же ситуация на Дунае. Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что из-за критически низкого уровня воды судоходство в стране может прекратиться в ближайшие дни. А в Венгрии из-за снижения уровня воды в Дунае впервые за 44 года полностью остановлена атомная электростанция ПАКШ. 2 августа в Москве стало самым жарким.

0: жарким днем этого лета. На базовой метеостанции города на ВДНХ температура воздуха вечером достигла отметки в плюс 30,6 градуса. Сегодня температура в столичном регионе немного понизится, но также будет немного выше нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится юго-восточной периферией антициклона с центром над Прибалтикой. Поэтому сегодня в Москве по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-запада 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 24-27, что немного выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 7,102 миллиметра ртутного столба.
0: Между тем, гидрометцентр снял оранжевый уровень погодной опасности, который был введен в Москве из-за жаркой погоды. Зной в столичном регионе пойдет на спад, однако летнее тепло на этой неделе сохранится. Полное солнечное затмение можно будет наблюдать 12 августа. Частично его увидят жители севера и северо-запада России, сообщается в астрономическом прогнозе Московского планетария. Это явление начнется в 18 часов 34 минуты и продлится почти до 11 вечера по московскому времени. Максимальная фаза затмения придется на 20 часов 46 минут. Полную фазу затмения хорошо увидят жители полуострова Таймыр, Восточной Гренландии, Исландии и Испании. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. В столице сейчас плюс 17, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 90%.
2: На маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Вновь на часах 7 утра. Удивительно, да. Доброе утро, дорогие товарищи. У меня большая радость. Сегодня заканчивается, ну, пока еще не закончился. Я вижу по слезящимся глазам от счастья, что отпуск еще чуть-чуть продолжается внутри организма.
2: Вот аккуратно нужно закатывать. Закатывать нужно потихонечку.
1: Здравствуйте, Владислав Саныч. Я очень рад вас видеть. Вижу, что вы хорошо питались.
2: Абсолютно. Я выспался. Я хорошо питался.
1: Кстати, нет вот этих вот, знаете, вот африканских загаров, вот этих вот, знаешь, чувствуется.
2: Вредно. В нашем возрасте уже вредно.
1: Да. И вам в помощь новость о том, что гражданам нашим в среднем требуется до 4 дней, чтобы вернуться в рабочий ритм после отпуска. То есть к пятнице мы
2: будем,
1: в принципе, будем,
2: да.
1: Владислав Александрович, вы знаете, так прекрасно, когда у моих друзей заканчивается отпуск.
2: Да, я, в принципе, с вами согласен.
1: И вы также радоваться будете.
2: Мы также радуемся, когда вы возвращаетесь.
1: Да. С такой потерянностью некоторых в глазах, да? С потерянностью. Владислав Александрович, ну, может быть, несколько зарисовок.
2: Слушайте, ну...
1: Я, кстати, вот, начнем с первого. Во-первых, вы путешествовали, так понимаю, на поезде «Жириновский».
2: Да, какой-то спецпоезд, так. Двухэтажный, называется Жириновский, Владимир Жириновский. Ну, великолепное обслуживание, новый поезд, абсолютно быстрый, одни сутки, и вы уже практически в Сочи.
1: Удобство.
2: Да, все удобства, душ, туалеты, ну и так далее.
1: Да,
2: так. Что касается отдыха, да. В этот раз на пару недель пораньше я отправился. Температурный режим мне приглянулся, 25-27, не было жары. И это классно.
1: А по ночам сколько было?
2: По ночам, ну, 20. Наверное.
1: А кондиционер приходил включать? Или у вас там...
2: Нет. Прекрасная погода.
1: Бриз.
2: Я вам даже так скажу. Я не включал вентилятор. Обычно я включаю на полную мощь на всю ночь вентилятор. Он дует. Прекрасно.
1: Кстати, вы знаете...
2: А оно было прохладно.
1: Вот пока вас не было, ученые установили, что вентилятор лучше включать на выдув, чем на вдув.
2: Это сложно. Это нужен спецвентилятор, который...
1: Высокий.
2: Да, который сквозной. Нет, такого нет.
1: Люди.
2: Люди вроде как, ну, это такие, знаете, субъективные
1: ощущения. Но вы же были в другое время.
2: Да, я, во-первых, был на диких пляжах, как правило, вроде как поменьше. Но это не точно.
1: А фигуры?
2: Фигуры разные. У меня одна.
1: Ну, глаз ложится.
2: Да. Иногда да, иногда нет, да и да. Что касается вообще как бы атмосферы отдыха, вы знаете, первый раз я столкнулся, знаете, вот как будто отдых и охота в одном флаконе.
1: Вот охота?
2: Охота на, скажем так, летающие объекты. Это прекрасно. Ты лежишь на пляже и видишь, как над морем...
1: Успешно
2: поражаются объекты. Ребята отлично отрабатывают. Это самое главное.
1: Да. Вот и все, отпуск закончился.
2: Да.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну и давайте зайдем с другого края.
2: Давайте.
1: С другого края. Дело в том, что пока вы были там, я понимаю, что вот противоположностью Сочи является Петербург.
2: Нет, для меня лично Петербург продолжение Сочи.
1: Ну, для вас,
2: в культурную
1: для
2: сторону,
1: вас да, а вот так вот, если посмотреть на карту.
2: Согласен.
1: В принципе, вот это противоположно. Хотя нынче, говорят, погодные реалии, они меняются. И мне вот старожилы рассказывают, что в этом году в Петербурге была невероятно солнечная весна. Что удивительно, солнечная весна. И две зарисовки буквально, Владислав Александрович. Прям с натуры.
2: Конечно,
1: я специально даже сам себе отправил, я делаю заметки, да, сам себе отправил заметку, чтобы, думаю, вот Владислав Александрович придет, он-то один, кто понимает, о чем идет речь. Значит, представьте себе ситуацию, Владислав Александрович. Я не знаю, как это выдать. Давайте я по традиции помогу вам с подбором подкладки. Да.
2: Сейчас попытаюсь нащупать.
1: Да, попытайтесь нащупать. Представьте себе, друзья мои, самый, можно сказать, серединный центр Петербурга. Где-то неподалеку Невский грохочет.
2: Самый жир.
1: Где-то 5 углов недалеко.
2: Да.
1: Кипит Рубинштейна.
2: Рубинштейна.
1: Да. Ну, то есть, вот старый центр, знаете, некоторые говорят...
2: Наикрасивейший.
1: Да, некоторые говорят, что это центр Достоевского.
2: Ну, отчасти, да.
1: Ну, то есть вот там где-то вот находятся эти чердаки, в которых жили в трущобах герои романов.
2: Если включить «Дождь и осень», то да, Достоевского.
1: Да, но и он не был включен, было жарко. И вот вы представляете, вот на фоне все это, но спускаются сумерки позже гораздо, чем в остальной части страны.
2: Конечно.
1: Да, вы понимаете, белые, темнеет позднее.
2: Белые еще не ушли.
1: Да. Ну так, уходят, но не ушли, да, еще. И вот уже темнота, так что, в принципе, в темноте очень ярко светится экран мобильного телефона. Ярко уже, ни как днем, ни как вечером светится. И вот представьте себе, я так пошел осмотреться, думаю, надо... посмотреть на...
2: Вы у нас исследователь, да.
1: Да, посмотреть на улочки, переулки, которые, может быть, не хожены в детстве были. И, значит, захожу на улицу. Небольшая улица, как и большинство в Петербурге, двухполосное движение. Ну, то есть туда-сюда. И вдруг смотрю, значит, вот темная улица. Как всегда, фонари не балуют своим теплом. Они как-то одиночно... А может, еще и не зажгли. Может быть, фотоэлементы еще считали,
2: не
1: что не нужно еще. Да. Рановато. Не надо портить белую ночь. Да. И вдруг смотрю, светится ярко-ярко в погружающиеся во мрак улицы светится неон.
2: О, боже.
1: Неоновые надписи какие-то.
2: Реклама
1: какая-то. Да, какая-то реклама в огромных этих витринах. Не витрины, вернее, окна, да, но большие окна первого этажа, явно коммерческая недвижимость, старый центр, да, и светится таким яркими, веселыми цветами, желтый, белый, так вот, и освещает перед собой и тротуар, и все. Я так думаю, надо посмотреть, что светится. А вдруг какой-то хороший такой огонек. Подхожу.
2: Так.
1: Я это первый раз видел. Такое.
2: Это был шок-контент, я понял.
1: Да, вы знаете, Владислав Александрович, мы много объездили регионов.
2: Вы много чего видели.
1: Да. Много стран и регионов, и наших. И в принципе, забегая чуть-чуть вперед, намекая, заведений подобного свойства, их полно по нашей стране. Да, и чувствуется, люди хорошо себя чувствуют финансово.
2: Жаль.
1: Но здесь особенно чувствуют хорошо.
2: Так.
1: Здесь, потому что в самом центре города, вот представьте себе, вот ярким, я первый раз видел, чтобы заведение такого свойства было подсвещено неоновыми надписями, ну, в смысле, текстом, понимаешь, текст горит неоновый,
2: да.
1: То есть каждая буква выложена трубками.
2: Но это не дешево.
1: И это, ну, ярко, конечно. Это празднично, золото и белое, ну, понимаешь, вот
2: давай.
1: Это все горит.
2: Да, на тишине хотите?
1: Нет, я даже не знаю, вот там две новости, две надписи.
2: Две надписи, так.
1: Какая из них мне попала в глаза первой? Но, наверное, такая.
2: Ну-ка, давайте.
1: Поминки от 800.
2: Серьезно? Это центр,
1: и
2: да?
1: И вторая. Центр, ага. Да, и вторая. Да. Тоже ярко, да, горит, да. Вот ярко. Празднично, ярко. Помним, любим. Понимаете? Понимаете, какая история, а?
2: К сожалению, понимаю.
0: Сергей Стиллавин.
2: Жестко.
0: И его друзья.
1: Не он.
2: Дорого, красиво.
0: На маяке.
1: Ну, до этого момента у меня не укладывалось в голове, что, в принципе, можно неоном освещать траурные, рекламные, так сказать. Обычно у них на черном фоне.
2: Это называется все. Свежий подход.
1: Да, а здесь это прям вот, ну, таким же образом они подсвечивают там шампуня,
2: да,
1: не знаю, одежду. Груминг, да, это потрясающе, да. И, значит, вот две надписи, да, поминки от 800, ну, срыло, да, и помним, любим. Я, значит, представил себе, что рядом в другом окне, там несколько окон, большое помещение, люди хорошо себя чувствуют, дорого, у них все, бизнес идет, понимаете, да?
2: Что,
1: например,
2: кремация от 50.
1: Например, помянем браток.
2: Кошмар.
1: Или посидим, помянем. Да, вот, понимаете, да, вот, что-то в этом роде. Потому что это как бы банкетный, ну как, это не называется банкетным, да? Зал для траурных этих церемоний. Ну, в общем, и это светится неоном. Такое я не видел
2: оригинально.
1: Нигде. И второе, значит, замечание такое уже, может быть, более романтичное. Знаете, Владислав Александрович, дело в том, что я, вы знаете, веду трезвый образ жизни.
2: И слава богу.
1: Да, и по этой причине я, соответственно, избавлен от необходимости вот
2: закупаться.
1: Спать до часу дня в состоянии вот этого. вот это вот, да, со сновидениями и кошмарами. И поэтому побудка у меня ранняя. И встаешь утром в выходной день.
2: Ага. А делать нечего.
1: За окном пить? Нет, понимаешь, что надо идти завтракать.
2: Ну, правильно.
1: Завтраки, конечно, в заведениях не работают с 6 утра. Но надо чуть-чуть подождать, и где-то, условно говоря, в 9 утра. Ага. И, значит, соответственно, там же, в тех же краях, вот, где-то там в нескольких улицах вот этого места...
2: Ранний завтрак.
1: Гаснут так, эти так, надписи. Угу, угу. Гаснут. Да, 800. Гаснут. И вот, вы знаете, два момента таких вот. Меня они, честно говоря... Знаешь, вот, если бы это были начало 2000-х, мы бы посидели, просто посмеялись бы, да? Но то, что это продолжается столько лет уже мне, как бы, как человеку, ведущему трезвый образ жизни, это не смешно. Во-первых, я видел, я завтракал несколько раз. И каждый раз, вот в районе уже где-то 9:30 утра, я наблюдал людей, которые идут с ночи. Это не третья смена на заводе, это люди, которые выходят из бара.
2: Ну, это питерская культура, отчасти.
1: Да-да-да. Ну, слушайте, и вот ты сидишь совершенно трезвый, ну, например, ожидаешь...
2: Сухой.
1: Омлет.
2: Сухой.
1: Не то, что сухой, а счастливый.
2: Сухой, счастливый.
1: Да, хорош.
2: И ждешь омлет.
1: Ни один гаишник не сможет ничего предъявить, никак.
2: Сможет только дать дунуть, все.
1: Ничего, он может дать, но пойдет дальше. Да, бессмысленно. И, соответственно... И я наблюдал неоднократно, вы знаете, Владислав Александрович,
2: да,
1: молодых женщин, ну, заподозрить их в девичестве было сложно, в состоянии полного, как я это сформулировал, рассинхрона.
2: Да.
1: Они их выводили, как бы, они как бы, знаешь, выходили из баров, вот рядом были бары, они выходили оттуда, как будто они находились на гусеничном ходу, то есть плавно-плавно, медленно их, значит, оттуда выволакивали, и если рядом был стульчик свободный, оставшийся с ночного, их, значит, усаживали, и, знаете, вот на лице у этих молодых женщин как бы глаза ходили, вот так вот как бы они шарообразно двигались, и они пытались понять, в какой они находятся реальности, что-то вот этим молодым ртом что-то пытались хватать воздух, какие-то фразы, у них не получалось, у них раскрывались сумки, они руками, как вот, знаешь, эти ковши снегоуборочной машины пытались засунуть в сумку обратно вот барахло, которое у них всегда в сумках, потому что женские сумки, это просто вот просто образец бардака, потому что там вот намешано все, и вот она у нее вываливает.
2: Это выгребная яма.
1: Да, у нее там вываливается, она туда за... ногами сучит, то есть одета красиво вечером было. Сейчас уже как-то немножко где-то обляпано что-то еще, и вокруг суетятся, значит, мужчины, видимо, которые обладают бессовестностью, потому что они напаивали женщину, понимаете, дозами, которые их самих еще держат на стрёме, да, а она-то уже бедная, угасилась вся уже. И вот я этих несколько видел вот на протяжении нескольких дней. Я вот, они были все разные. Те, которые вчера в таком состоянии, они на следующий день уже туда не приходили.
2: Слушайте, я тут на вокзале наблюдал двух женщин. Да. Я как раз загружался, абсолютно сухой, поэтому мне было очень больно это наблюдать. Две женщины с не очень большими чемоданами, причем они держали друг друга. То есть, понимаете, устойчивость была за счет...
1: Такая конструкция. За счет конструкция другого. Вигвам. Да, вот
2: единственная
1: они.
2: Мысль у меня была, лишь бы у них получилось сесть на поезд или там куда-нибудь.
1: На ваш?
2: Не дай бог. На какой-то, да. Они заходили, вот знаете, где просвечивают чемоданы, и они как бы вот шли таким вот фигвамом.
1: Да-да-да, то есть так вот, да, буквой L.
2: Да-да-да, что-то говорили, висели... Ну, как бы, вот они неслись это на просветке, я думаю, господи.
1: И вторая зарисовка, это, значит, шел, там ходили прохожие, которые самоходные. Девки, они сами уже не ходили. А вот самоходные, это были просто, представь себе, прекрасного юного мужчину.
2: Так.
1: 25-27, кудрявый, хороший мужчина. И я обратил внимание на выражение его лица. Он шел такой невеселый вот в это время, хотя солнце, утро, бриз, красиво, Питер. Иди да улыбайся. И вдруг он вынимал из кармана фуфырик где-то объемом 100. 0,1. Ну, 0,1.
2: Вот такой, в дорогу.
1: Да, так, какой-то, да. Значит, отпивал от него,
2: так, так, так,
1: яростно морщился
2: через силу
1: и шел дальше своим ходом.
2: Опытный мужчина.
1: Вот так все, Владислав Александрович.

0: артистизм без мастерства – это клоунада, а мастерство без артистизма – это просто ремесло.
1: Вадим Эленкрик, музыкант, композитор.
2: Так говорит «Маяк».

0: сниму на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над 11 российскими регионами 131 украинский беспилотник. Об этом только что сообщили в Минобороны. В период с 20 часов воскресенья до 7 утра понедельника БПЛА были сбиты и подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над территории Черного моря. По данным военного ведомства, во всех случаях были нейтрализованы дроны самолетного типа. В этом году на дальнейшее развитие сельского хозяйства в Республике Алтай предусмотрено 1 400 000 000 рублей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой региона Андреем Турчаком. Председатель правительства прибыл в республику в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Помимо АПК, он указал на важность развития сферы туризма, поддержку малых и средних предприятий.
2: Мы традиционно с вами говорим о том, как продвигается социально-экономическое развитие республики Горный Алтай. И очень важно, что индивидуальная программа по поручению президента, которая здесь действует, дает возможность использования всех инструментов, которые есть у государства. Это инфраструктурные бюджетные кредиты, естественно, непосредственно финансирование прямым рублем этой возможности различных инструментариев. Очень важно то, что вы развиваете здесь последовательно сельское хозяйство. 1 400 000 000 рублей предусмотрено на его развитие в этом году. Хотел бы спросить, как здесь дела обстоят. Ну и, конечно, можно также поговорить о туризме, потому что Алтай всегда в этом смысле притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе, не могут не любоваться этими прекрасными местами. Хотел бы, чтобы вы рассказали о том, как развивается Алтай и конкретно о реализации индивидуальной программы. Пожалуйста.
3: Спасибо большое, Михаил Владимирович. Прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за постоянное внимание к нашей республике, за поддержку, как вы сказали, и прямым рублем с использованием различных программ, включая и программу индивидуального развития нашей республики.
0: Турчак также рассказал, что в последние годы в Республике Алтай привели в нормативное состояние 315 километров дорог. В этом году отремонтируют еще 68 километров. Экономическая и бюджетная ситуация в Германии остается катастрофической. С таким заявлением выступила министр труда страны Барбель Бас в интервью телеканалу ЦДФ. По словам главы ведомства, ФРГ утратила технологическое лидерство во многих сферах и теперь уступает ряду стран, включая Китай. Бас также подчеркнула, что крупные компании в автомобильной, химической и сталелитейной промышленности сокращают рабочие места. Причина – проблема с цепочками поставок, пошлины и высокие цены на энергоносители. Помимо этого, на состояние немецкой экономики продолжают негативно влиять мировые конфликты, добавила министр. Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за коммунальной аварии, сообщили в прокуратуре Приморья. Электричества нет в многоквартирных домах сразу нескольких районов приморской столицы. Причины поломки и сроки восстановления сетей не уточняются. Надзорное ведомство проводит проверку. Гидрометцентр России снял оранжевый уровень погодной опасности, который был введен в Москве из-за жаркой погоды. Как рассказала ведущий сотрудник ведомства Марина Макарова, жара в столичном регионе пойдет на спад, однако летнее тепло на этой неделе сохранится. По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов, осадков не ожидается. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 18 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%. В Санкт-Петербурге сегодня, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 20-22 градуса.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов. Еще один гол на счету «Жубала». У воронежцев точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. «Ахмат» потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У грозненцев мяч забил Эгош Касентура с пенальти, а у «Москвича» отличились Кристофер Ву и Исикиэль Барка. В турнирной таблице премьер-лиги после двух туров лидируют «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо», набравшие по 6 очков. В Астане продолжаются игры будущего. Итоги воскресенья у Дмитрия Сухинина.
2: На играх будущего в дисциплине PUBG бронзовым призером стала Team Vitality, за которую выступает трое россиян. После 15 матчей команда набрала 106 очков. От второго места ее отделили 14 баллов, а от четвертого только один. Twisted Minds с российскими игроками заняла четвертое место, Virtus.pro 15. Игрок Team Vitality Артем Баскаков признал, что заключительный день получился самым тяжелым. Игровые зоны складывались не в пользу команды. При этом, по его словам, участники сохраняли спокойствие, много общались и продолжали искать возможности для сражений. В Фиджитал баскетболе Лига Про Тим победила черногорскую Дейнджерос 30-26. Основу успеха россияне заложили в симуляторе 20-14. На паркете соперник выиграл 12-10, но отыграть отставание не смог. Владислав Мелешкин отметил, что команда хорошо провела цифровую часть, но осталась недовольна игрой на площадке. Для Лига Про Тим это третий подряд финал игр будущего и задача на решающий матч оформить третью победу. Триада уступила Уайлдерс 26-34. В симуляторе российская команда проиграла 12-20, а физическая часть завершилась в ничью 14-14. В Доте 2 Yellow Submarine выиграла одну карту у Team Resilience, но уступила в серии 1-2 и покинула турнир. В понедельник Триада сыграет с Dangerous за бронзу, а Лига Pro Team встретится с Wilders в финале Fidgetal баскетбола.
1: Кристина Лютова стала победительницей теннисного турнира в Мемфисе. В финале россиянка в трех сетах взяла верх над представительницей Чехии Дарьей Видмановой. Для Лютовой эти соревнования стали дебютными на уровне женской теннисной ассоциации. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
5: Ну что ж, дорогие товарищи, сегодня у нас уже август на дворе.
6: Класс.
5: Да, на дворе август. И сегодня, а число?
6: Число третье.
5: Третье, точно, третье, да. Сегодня день памяти святого пророка Иезекииля. Угу. Всех причастных поздравляем, да. Международный день планирования семьи. Мы, Владислав Александрович, сегодня будем использовать нашу тактику мозгового штурма.
6: Как правильно планировать, да?
5: Дело в том, что семья начинается со знакомства. Вот у нас, знаете, в публичном поле слышны все время разговоры. Давайте поддержим семью, давайте им сделаем то, давайте скидки,
6: это скорее
5: капитал.
6: Финиш уже, да.
5: Да, ну нет, нет, финиш я вам покажу. Это вот финиш, это 800 неоновый. А это все-таки, да, уже как бы... Но она должна возникнуть,
6: конечно,
5: из пары.
6: Конечно,
5: а паре надо встретить. А тут ведь выяснилось, Владислав, пока вы были на отдыхе, что популярный один из своднических ресурсов принадлежат Украине. И там происходила вербовка вот этих вот демонов, да. Ну, видите, мы сегодня стартанем, да, вот эту историю. Потому что начать семью
6: очень
5: надо
6: хорошо,
5: с пары, конечно, конечно. День числа 3.
6: А что с ним? А, Бог любит Троицу, все правильно.
5: Это хорошо, да. Это хорошо. На троих хуже, но 3. День боевого искусства капоэйра в Бразилии. Они как бы танцуют.
6: Танцуют.
5: И одновременно бьют.
6: Пьют?
5: Бьют.
6: Бьют.
5: капоэйра танцуется под ритмы беримбао.
6: Кашаса присутствует.
5: Да, это однострунный музыкальный. Да. Однострунный. Это круче, чем у Паганини.
6: Да, да, да.
5: Однострунный. Внешне похож на лук.
6: На лук.
5: Ну, давайте послушаем.
6: Бац! Их там несколько.
5: Да, бац-бац, да. День жертв колонизации в Гвинее-Бисау. Дело в том, что приплыли португальцы, вот как раз которые капоэйру-то потом замутили уже в Бразилии, ну и начали людей воровать, делать из них раб. А теперь ты раб. Вот, видишь как. День независимости Нигера.
6: От кого?
5: От всех, от французов, конечно, в первую очередь. Французы там, да. День мытья полов сегодня, день поцелуев с зеркалом.
6: Какие извращения.
5: Не, ну это вот, да. Когда люди хотят, чтобы их поцелуй выглядел красиво для кого-то с третьего. Это для кого-то третьего, да. И, наконец, Ануфрий Молчаливый, или второе название праздника, Безмолвный. На Руси преподобного Ануфрия отмечали особым образом, да, память его. Все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Хорошо, да. В частности, значит, было принято заниматься закромами, наводили порядок. Да, прогнившие доски меняли. Ну, в общем, все, чтобы было хорошо. И наши предки в день Ануфрия обращали внимание на приметы. Говорили, что если случатся сильные росы, да, то будет плохой урожай льна. Вот так. А лен это вместо хлопка было для шматья.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Слушайте, в этот день, вот некоторые люди задумываются, в какой же день их туда понесло? Вот сегодня понесло, в 1492 году, Кристобаля Колона, который стал Христофором Колумбом у нас. Вот на 90...
6: Поплыл,
5: на 92 кораблях, да, поплыл.
6: На 92?
5: Ну, а пришло-то обратно немного. Ну, вот такая вот история. Пошли, если и нашли, но не то. Понимаете?
6: Да. Так, ну, надо было,
5: так надо было... Помните, у нас был замечательный мультфильм «Великое закрытие». С обезьяной, там вот этот змея. Еще кто там был? Хоба, с хоботом, слон.
6: С хоботом, слон.
5: Слон, да. Вот у них было великое закрытие, а попугай еще был этот маленький. Да, надо было... Ну, нашли не то, значит, переделывайте, ищите то. Зачем надо лезть-то туда, где не то? Дальше. В 1546-м за печатание работ гуманистов повесили французского издателя Этьена Доле.
6: Значит, за что гуманистов.
5: А что такое гуманист? Не, нам внушили, что гуманист – это очень круто. Что, мол, есть типа человека, ну, якобы, есть человеконенавистники, а есть гуманисты. А ничего подобного, это вранье. Гуманисты – это те, которые сказали, что человек выше Господа. Uh-huh. Вот кто такие гуманисты. Вот его за это и повесили. Понимаете?
6: То есть он запутался, понятно.
5: Нас хотел запутать. Нас, за это его повесили. Но все равно нас запутали. Дальше. В 1778 в Милане открылась опера «Ла Скала». Вы помните, у нас есть путешественник. В наших рядах, который 3 дня жил в Милане, думал, что это Ла Скала, это оказался вокзал.
6: Очень красивый вокзал.
5: Да, а Ла Скала само по себе затрапезно совершенно здание, абсолютно не выдающееся, да, потому что все главное внутри происходит,
6: ну, конечно,
5: а не
6: конечно.
5: Снаружи. Это как голос, иногда не понимаешь, у человека есть он или нет, а как раскроет глотку. Да? Да. В 1801-м Джозеф Пекстон, английский архитектор, создатель Хрустального дворца. Ну, это, то есть, вот такая теплица огромная, ну, чтобы все светло было, да, внутри, с лампочками там, со всеми делами. Ну, лампочек тогда еще не было. Ну, освещали, будь здоров, солнечным светом. Там провели выставку всемирную.
6: Ну, красиво, здорово.
5: Да, где показывали там всех. Потом котов показывали чуть позже, там же. В 1804-м Павел Петрович Мельников, наш инженер, ученый в области транспорта, он издал первый в России в 1835-м при жизни Пушкина теоретический труд по железнодорожному делу. Понимаете, да? И был основным автором технического проекта первой русской железнодорожной магистрали Петербург-Москва.
6: Умница, спасибо.
5: Вот и вы пользовались его,
6: конечно, да, и вы,
5: дарами.
6: Конечно.
5: Да, в 1849-м Жюль-Жозеф Дежерин родился, французский врач, нейроанатом, один из основоположников невропатологии как самостоятельной клинической дисциплины. Понимаете? Вообще у нас эта специальность до 80-х в СССР называлась невропатолог. Смотрите, невропатолог. Да. А название невропатолог в настоящее время ошибочное, но иногда в печатных изданиях употребляется. Сейчас говорят невролог.
6: Ага.
5: Видите, сейчас по-другому. Да-да-да. Николай Иудыч Иванов.
6: Иудыч?
5: Ну, видите,
6: оригинально.
5: Иудыч, да, Иудыч, в 1851-м генерал, артиллерийский генерал, который, соответственно, ну что ему поручили? С началом февральской революции он был уже стареньким, ну, представляете, 1851 года рождения. Ну, уже было за 70, под 70, да? Ну и, соответственно, его назначили главнокомандующим 27 февраля, когда уже все было поздно. Uh-huh. Когда все было уже сделано, когда уже вовсю по городу гоняли, помните, нам рассказывали, эти грузовики, в них сидели солдаты, солдатам платили деньги. Uh-huh. Ну, это был картонный автомайдан. И они стреляли в воздух из ружей по 3-5 рублей в сутки.
6: Ну, провокаторы такие.
5: И они создавали у петербуржцев ощущение, что в городе война. Шумовая завеса, да. Ну, назначили Иудыча, а что, все. Уже ничего не смог сделать, да. Вокруг заговорщики. В 1888-м открыли Томский университет. Поздравляем, Томичей.
6: Поздравляем, конечно.
5: Да. Да, ну, это неинтересно. В 1910-м Вацлав Яныч Дворжецкий, замечательный актер, «Щит и меч». Помните?
6: Конечно.
5: Забытая
6: конечно.
5: Мелодия для флейты. Хороший «Письма фильм. Мертвого человека». Непростое кино. Угу. Непростое. В 1910-м Дональд Биссет, английский детский писатель, его книжки в советское время издавали, у него был крококот.
6: Крококот, помню.
5: У него,
6: помню,
5: с одной стороны, кот, с другой стороны, собака. А вот как бы и два рта. А как вот они это, как бы это переваривали, детям не рассказывали.
6: А дети же
5: нас это не волновало, кстати, только здесь... Нет, я только сейчас задумался, меня тогда и не волновало это, понимаете?
6: Да.
5: Ели-то они за двоих.
6: Да и откладывали тоже.
5: Будь так, но как? Понимаете, какая история? Да, вот Дональд Би... Это Англия,
6: да,
5: дорогой.
6: Это
5: кстати, книжка была очень дорогая, издана в глянце, с хорошими иллюстрациями, да? А часто получается, что крамола?
6: Конечно.
5: Крамола, да. В этот день, в 1913 году, русская полиция запретила футбольный матч в Касимове, это ныне на территории Рязанской области, заявив, что данное скопление людей незаконно.
6: Неприемлемо. Молодцы.
5: Да, да, да. Ну что, нарастала Первая мировая война. В 14 году, в этот день, Германия объявила войну Францию, да, которая, будучи союзницей России, 1 августа начала всеобщую мобилизацию. Вот такая беда, да. В 1921 году первое использование авиации для борьбы с насекомыми-вредителями сверху с самолетом начали разбрызгивать, да, все это дело. В тот же день петроградские чекисты арестовали русского поэта Николая Гумилева. И уже 26 августа расстреляли. Давайте помянем товарища Гумилева следующими. Вернее, он не товарищ, конечно. Временами, не справясь с тоскою и не в силах смотреть и дышать, я глаза закрываю рукою, о тебе начинаю мечтать. Не о девушке тонкой и томной, как тебя увидали бы все, а о девочке тихой и скромной, наклоненной над книжкой «Мюссе».
6: Очень хорошо.
5: Нам, да. Кстати, на музыку отлично ложатся
6: надо
5: такие строки.
6: Да, да,
5: Гумилёв, да, да, да. А то вы все этого Ахматову.
6: А то мы все по девицам.
5: А да. То вы всю жену. А вы мужа возьмите.
6: Давайте попробуем. Угу. Хорошо.
5: В этот день что у нас? В 22-м году началась ложь на радио. В Нью-Йорке на радиостанции применили первый в мире звуковой радиоэффект. Двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью. То есть не настоящей дверью, а уже имитация. Имитация.
6: Озвучивание.
5: Да. В этот день, в 29-м, от перрона Ярославского вокзала отошла первая электричка.
6: Очень хорошо.
5: Поехала в Мытищи. Конечно.
6: Катись.
5: Туда. Да. Нет, нет, сделана была в Мытище. Поехала куда надо, поехала. В тот же день в Ростове-на-Дону стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция на 6 тысяч номеров. То есть девушки были, барышни были уже, да-да-да, не нужна. Ну, помогала строить шведская фирма Эриксон. Вот обратите внимание, до революции помогала шведская фирма Эриксон строить, и после революции.
6: А после революции уже финская, наверное, да?
5: Нет, ну, шведская, нет-нет, смотрите, просто помогала, да? И вот те ленские, помните, прииски, да, на реке Лена, где разразился бунт в 2012 году, да, и куда ввели войска. Как они до революции копали золото? себе в доход, так и после они...
6: Удивительная история.
5: Удивительная история. Да, власть меняется, а копателей нет.
6: А деньги, да.
5: Туда уходят все равно. В 1932 году лидер Италии Бенито Муссолини объявил борьбу с пацифистами. Нам они говорят, вообще тут никуда, да. И, наконец, в 1934-м Мария Лукьяновна Биешу, прекрасная молдавская певица, сопрано. А?
6: Чуть-чуть, да?
5: Да. Красота.
6: Роскошно.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодская область впервые выделит более 9 миллионов рублей на подготовку инженеров. Средства пойдут на обучение студентов Вологодского госуниверситета по профилю оптические приборы и системы в машиностроении. Программа реализуется совместно с Вологодским оптико-механическим заводом в ответ на потребность предприятия в квалифицированных кадрах. В этом году по целевой квоте на первый курс примут 16 человек. Учебу оплатит регион, а завод обеспечит студентам повышенную стипендию. После обучения выпускникам будет гарантировано трудоустройство. В правительстве области отметили, что финансирование будет многолетним. За 2 года на эти цели направят 44,5 миллиона рублей. Жители области предупреждают о росте числа мошеннических схем. Ежедневно вологжане получают ложные сообщения о доставке товаров, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, а также подозрительные уведомления в домовых чатах и о взломе аккаунтов. Специалисты пояснили, резкий рост таких сообщений может означать, что номер телефона попал в базы мошенников. Чтобы снизить риски, стоит проверить сведения о себе в открытом доступе и усилить настройки приватности в мессенджерах. Скрыть номер телефона, ограничить поиск аккаунта по номеру, запретить незнакомым писать первыми и добавлять в группы. В Вологде начали ремонтировать Красный мост. Работы в рамках второго этапа благоустройства набережной продлятся до 20 августа. Подрядчик полностью обновит асфальтовое покрытие, заменит перильное ограждение и установит новое освещение. Также отремонтируют лестничные сходы. На время укладки асфальта переправа будет закрыта для пешеходов. Точные сроки сообщат дополнительно. Пересечь реку можно будет через Октябрьский мост. Сквер в китайском стиле создают у Центра боевых искусств в Череповце. Сейчас подрядчик монтирует инженерные сети. Сквер украсят стилизованные входные арки, скульптуры львов-стражи и зеленые насаждения. Оформление будет перекликаться с архитектурой находящегося поблизости Центра боевых искусств. На этой неделе специалисты приступят к устройству фундаментов под арт-объекты, а сами скульптуры планируют изготовить к середине сентября.
0: Спорта.
1: В Гонконге завершился чемпионат Азии по шахматному блицу. В турнире участвовали 160 спортсменов из 12 стран, в том числе 18 россиян. Череповецкий гроссмейстер Александр Рахманов вошел в пятерку сильнейших. Он набрал 9 очков и занял 5 место. Чемпионом стал вьетнамец Ле Туан Минь с 11 очками. Александр Рахманов входит в сотню ведущих шахматистов мира и считается одним из лучших специалистов по защите в российских шахматах.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: процентов табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

0: FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. И начнем с сообщений последних минут. Вооруженные силы России этой ночью продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, поражены 3 сухогруза в акватории Черного моря, а также 1 в порту Николаев. Группировка войск «Южная» за сутки уничтожила 25 пунктов управления украинскими БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его данным, в зоне ответственности группировки сбито 82 беспилотника самолетного типа и 90 тяжелых коптеров. На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях поражено 34 антенны связи БПЛА.
2: В результате активных действий подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Куртовки, Славянска, Ясногорки и Ореховатки. За сутки противник потерял до 210 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены 4 боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Средствами ПВО сбито 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 90 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 34 антенны связи и БПЛА, 41 наземный робототехнический комплекс, поражено 25 пунктов управления БПЛА, сбито 22 беспилотника противника.
1: По данным Минобороны, за сутки в зоне проведения СВО уничтожено без малого 150 пунктов управления дронами ВСУ. В Республике Алтай в последние годы привели в нормативное состояние 315 километров дорог, а в этом году отремонтируют еще 68 километров. Об этом глава региона Андрей Турчак сообщил на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Турчак также назвал важнейшим для республики проектом реконструкцию знаменитого Чуйского тракта.
3: Михаил Иванович, вы уже отметили важность развития транспортной инфраструктуры. В этой части нам действительно удалось многое сделать. За последние годы мы нормативное состояние привели 315 километров дорог. В этом году ремонтируем еще 68 километров. И что важно для нашей республики, 5 мостов. Буквально 3 июля Республика Алтай отмечала 35-ю годовщину со дня своего основания и 270-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав российского государства. К этой праздничной дате мы сдали долгожданный Платовский мост через реку Катунь. Это долгострой, который начинали строить еще 16 лет назад. И благодаря вашему прямому поручению нам удалось при поддержке Минтранса, Росавтодора сдвинуть сроки на год раньше. Этот очень важный объект и для Республики Алтай, и для Алтайского края СД. Безусловно, важнейшим для нас проектом является реконструкция знаменитого Чуйского тракта, которая также была поддержана вашим решением. В этом году у нас уже стартовали масштабные работы на 18-километровом участке в Майминском районе. После их завершения в 2028 году дорога расширится до 4 полос, будут построены новые развязки и многофункциональные зоны для обслуживания большого туристического потока, который в республику растет.
1: Добавлю, Мишустин прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Дональд Трамп отменил удар по Ирану по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также самой Исламской Республики. Об этом заявил журналистам сам президент США. По его словам, Соединенные Штаты и Иран намерены провести сегодня переговоры. Как отметил глава государства, готовится сделка по Армузскому проливу, и соглашение уже достигнуто. За этим, по его утверждению, последует договоренность по ядерным разработкам ближневосточной страны. Трамп не стал уточнять место, формат и состав участников встречи. Он лишь подчеркнул, что не намерен ставить крайнего срока для заключения сделки. Контрабандисты начали переправлять нелегальных мигрантов из Великобритании в Испанию, где действует программа легализации иностранцев, пишет Телеграф. По данным издания, перевозчики вывозят нелегалов в грузовиках через Ла-Манш во Францию, а затем доставляют в Испанию. Стоимость такого маршрута достигает 1000 фунтов, а за дополнительную плату можно взять такси до испанской границы. Как отмечает газета, популярность направления связана с реформой миграционного законодательства, одобренной недавно испанскими властями. Она позволяет сотням тысяч мигрантов

0: легализовать свое пребывание в стране. 30 июля тысячи африканских мигрантов прорвали ограду, чтобы попасть из Марокко в Испанию. В испанский эксклав Сеута въехали более 60 тысяч человек, а число погибших при попытках попасть в город достигло 90. Мошенники начали обманывать россиян с видеозаписями от соседей. О новой схеме обмана рассказали в киберполиции. Жертве приходит сообщение от человека, который представляется соседом. Он говорит, что у подъезда уже несколько дней ходит подозрительный незнакомец и предлагает посмотреть снятое соседями видео с незваным гостем. Пользователь открывает вредоносный файл, который позволяет преступнику установить программу для доступа к личным данным, аккаунтам в мессенджерах или даже банковским приложениям. В МВД рекомендуют быть бдительными и находить время на проверку достоверности поступившей информации. Москва сегодня будет ощущать влияние усиливавшегося запада Барического гребня. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Гребень сформирует в регионе преимущественно солнечную, сухую, антициклональную погоду с температурой, соответствующей климатической норме первых дней августа. Температура воздуха достигнет 24-26 градусов, а по области составит 22-27 тепла. По словам Леуса, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в городе плюс 18, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 87%. В Петербурге сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 20-22.

раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+. Сергей Стиллавин

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, товарищи, вернулся из отпуска Владислав Александрович.
2: Так точно.
1: Он вернулся. Это хорошо, что у него отпуск закончился. Это приятная новость.
2: Ну, хватит,
1: дайте насладиться. Как в Улан-Удэ эта погода?
2: Да прекрасная погода, Сергей Валерьевич. Плюс 27. Возможно, брызнет, а возможно и нет.
1: Ну, теперь так.

0: Студентов, конечно, да, в Бурятии студент товарищ Найданов начал производить сублимированный бурятский суп борсо. Я надеюсь, товарищи, я правильно поставил ударение? Если неправильно, вы меня простите. Из говядины и конины без использования ГМО достаточно залить кипяточком, и вот тебе
1: круто.
0: И готов. Молодец, молодец. В Улан-Удэ из кафе украли целого медведя 2-метрового.
1: Ну,
0: главное,
1: чучело,
0: не заметили,
1: наверное.
0: Как. Не заметили, да. Как. Да. Нет, не чучело, игрушка.
1: А, игрушка.
0: Жительницу Улан-Удэ обязали возместить 89 361 рубль за то, что трамвайный парк оплатил ей обучение на вагоновожатую. А она деньги взяла, а водить не стала. Ну и, наконец, писатель из Бурятии, товарищ Гатапов, вошел в Книгу рекордов России, создав самый длинный роман в нашей стране. Его роман «Темуджин» признан самым длинным. Это больше, чем «Тихий Дон», больше, чем «Война и мир». 3 800 000 с лишним знаков.
1: Да, с «Ишкой» можно и больше.
2: Сергей Стиллавин.
0: Давайте исследовать ситуацию. Владислав Александрович, оказывается, возрождаются лагеря для взрослых. Они хотят быть в лагере, как в 90-е годы. Вот те, которые были в 90-е,
1: или как
0: подростками.
1: В 30-е в лагере.
0: Да, нет, в таком вот не пионерском лагере. Да. Садовник Косоруков предупредил, что мытье теплицы мылом испортит урожай. Не надо мылом,
1: хорошо,
0: товарищ.
1: Хорошо.
0: Да. Друзья мои, работа из офиса съедает у четверти граждан более 10% зарплаты. Они вынуждены ходить в офис, платить там за обед, за кофе, за парковку, за одежду в офис. Так-то они в халате работают.
1: Да можно и голышом.
0: Ну, если жарко, конечно, да. Потом напитки. Вот, короче, денег нет.
1: Расходы, да.
0: 50 австрийцев переехали в Россию из благодаря указу о ценностях наших традиционных. Из Австрии едут. Хорошо, хорошо. Эксперт Балынин заявил, что выход на пенсию на 10 лет позже вдвое увеличивает ее размер. Но не продолжительность, да, я так понимаю. Товарищ Беглов, руководитель Санкт-Петербурга, заявил, что Москве и Петербургу делить нечего.
1: Очень хорошо.
0: Это мудро, мудро, да. Вирус Бурбон, заявил Роспотребнадзор, не циркулирует на территории России. И Роспотребнадзор спросили, скажите, а он угрожает? От него нет вакцины. Они говорят, не циркулирует. То есть, вот как бы так ловко так, да, вот так вот ответ такой дали. Доцент Сержанов заявил, что защитить картофель от колорадского жука могут только манипуляции осенью. А поскольку осень уже прошла в прошлом году, то, в принципе, ничего ему не поможет, картофелю. В Подмосковье лосик выбежал на трассу и боднул фуру.
1: Ужас.
0: В Солнечногорске. Врач Крашкина заявила, что летние соцсети, жаришка и обезвоживание вызывают депрессию.
1: Понимаем.
0: А зимой что? А зимой
1: тоже депрессия.
0: Холод вызывает депрессию,
1: да.
0: Правильно? А весной дождь.
1: Круглый год.
0: Да. Психолог Невеев заявил, что эротический контент в интернете усиливает тревожность. Нет, ну это если вы просто посмотрели и все.
1: А если?
0: А если вы завелись, то, конечно, другой калинкор. Маркировка мясной продукции с 1 августа стала обязательной. Теперь на мясе должен быть QR-кодик.
1: Хорошо.
0: УАЗ превратил прозвище «Буханка» в официальное название модели. Спасибо. Рогов призвал осенью носить цветную, это для мужчин, цветную многослойность. То есть белый, бирюзовый, розовый, красный.
1: Побольше цветов.
0: Да. Врач предупредил, врач Литков, что пьяного нельзя после просто так укладывать спать. Он может не проснуться. Товарищ, осторожнее, не надо.
1: Будите его.
0: В России почти исчезли белые грибы, бьют тревогу специалисты. Говорят, те места, где раньше были белые, покрыты теперь лисичками. Все, всему виной грибные туристы, они все сорвали.
1: Ужас.
0: Испортили грибницу, да. Москвичи в год тратят около 70 рублей на зарядку смартфона. Это на электричество, представляете? Дорогущая какая история. Треть зумеров хотят пойти на линейку.
1: Так, с ребенком?
0: Нет, они сами идут на линейку еще. Еще не выросли все. В образе от 100 тысяч рублей. То есть они хотят выпускаться за деньги из детского сада, и они хотят идти 1 сентября на линейку в школу в образе.
2: Отвратительно.
0: В образе они. Вот зачем. Адвокат Параскевов. Хочется дополнить, Параскевов, Пятницев. Говорит, что угостить соседа самогоном уже не личное потребление. Это уже уголовное дело, товарищ.
2: Торговля.
0: Да, нет, ну просто даже в дар. Российская студия компьютерных игр «Глубокая кукуруза». А нет, «Глубокая корпорация», извините, я думал, «Корн». Презентовала игру «Деда» про побег от дедушки. Сбежал от дедушки, интересно. И вот такая игра. Да, трафик для мессенджера «Макс» стал бесплатным с 1 августа.
2: Класс.
0: Да,
2: класс.
0: Можно бесплатно на мою страничку зайти туда. Да. Нефор и Альтушка. Стало известно, какие образы привлекают школьников. Каждый третий московский школьник придет как раз за 100 тысяч рублей в образе Нефора.
2: Ну, понимаете,
0: Нефор — это не формал. Но проблема в том, что в нашем детстве были комсомольцы и пионеры, да? И были неформалы. Сейчас нет формалов. Как можно быть нефором, если нечему оппонировать? Вот я искренне не понимаю. Биолог Лялина заявила, что давление снижают бананы, шпинаж.
2: Шпинаж,
0: как у них говорят.
2: Да.
0: И авокадо. Хорошо. Бумеры тратят на размещение в отелях-то на 40% больше, чем зумеры. Зумеры живут в каких-то лачугах, понимаешь,
2: комфорт,
0: да?
2: Комфорт любят.
0: И, наконец, лишь каждый 20-й гражданин. Я перевожу, чтобы было пообиднее. 5%. Так. 20-й — это 5, ребята. Лишь 5% граждан изъявили желание отправиться в отпуск с тещей.
2: Так они проводят эти...
0: Не дорабатывайте, тещеньки. Грустно. Ну-ка. Профессор Никишина заявила, что шопоголизм у женщин приводит к развитию алкоголизма.
2: О как!
0: Сначала ты шопоголичка, потом пьешь. А теперь внимание. Психолог Диренько заявила, что... Почему женщины изменяют, спросили товарища Диренько. А изменяют они чаще всего из-за... А теперь внимание. Ощущение одиночества. Но понимаете, какая история? Ощущение – это то, что вот у тебя, а не то, что у нас. Понимаете, да? У меня ощущение, да. Поклонницы Леонардо Ди Каприо, который должен был быть Ленни Вильямсом, пытались ворваться в клуб в ночной, подкупив охрану за 500 евро.
2: Это серьезные
0: вещи. Это были инвестиции. То есть они думали, что сейчас мы этим дадим охранникам 500, потом к Леонардо сделаем ему хорошо, а он нас озолотит, и эти 500 евро вернутся миллион раз еще. Нет, не получилось, да. Невеста в США пыталась сжечь церковь за день до собственной свадьбы. Как не хотелось замуж девоньке-то, а? Сжечь. 85-летняя звезда, бывшая звезда старого-старого телешоу, зарегистрировалась на OnlyFans.
2: Молодец.
0: 85 лет. Во-первых, Владислав Александрович, смотрите, во-первых, все еще нужны деньги. А во-вторых, все еще есть спрос вот на это. Ну, кстати говоря, вот эти...
2: А что, проверено
0: временем? Вот эти звезды, которые когда-то были популярными у поколений, ну, почему-то людям хочется видеть их снова и снова. Да,
2: в любой форме.
0: Да. Долина заявила, что государство...
2: Что снова продает.
0: Нет, заявила, что государство заботится об артистах лучше, чем в советское время. Надо же. Слушайте, я вот разговаривал с товарищем Энтином.
2: Так.
0: Он рассказывал, что там гонорары были сумасшедшие.
2: Да.
0: Официальные гонорары. То есть, например, за ночь записи саундтрека к мультфильму...
2: Заработать за ночь звучит, конечно, сомнительно.
0: Мне рассказал товарищ Энтин, да. Говорит, можно было 600 рублей на рубеже 70-х.
2: Это
0: вообще нереальный день. Там средняя зарплата была 120.
2: Зарплата профессора.
0: 5 зарплат за ночь работает, записал 5 песен.
2: Круто.
0: Какая, может, какая забота сравнится с такой заботой? Я вот не могу понять, да. Жительница британского городка Лидс стала водителем автобуса для собак.
2: Очень хорошо. Очень
0: автобус для собак. Женщин спросили, а какое место вот на карте России вы считаете идеальным для того, чтобы вам предложили руку, сердце и кольцо с брюликами? Сочи на первом месте. Сочи. На втором месте ресторан в Москва-Сити с видом на город.
2: А где Питер-то? Ну,
0: смотрите,
2: где
0: третье место — вертолет. Ну, то есть это вообще не про, не про людей. Это
2: было,
0: вообще не про людей. Понятно. Дальше. Смотрите. Идеальный гардероб для женщин старше 50. 50 плюс. Это гениально. Так. Синие джинсы и большая сумка. Идеальный. Ну и, наконец, для всех нас остальных парусиновые кеды, ну, матерчатые, тряпочные, которые пачкаются на раз-два, да, так, в трамвае. Из 90-х снова вернулись в моду.
3: Новости капитализма.
0: Так, ну что у нас? Давайте, товарищи, в Британии фиксируется дефицит свежих овощей на фоне засухи. Вода там кончилась в реках. Нет, нечем поливать, да. Слушайте, физик Ариэль Житницкий из, значит, из адронного коллайдера заявляет, что странные сбои, вот сейчас сбои у них там, могут быть связаны с темной материей. То есть они что-то там получили, а что-нибудь понять не могут.
2: Ну, ему много лет уже, может, просто, в принципе,
0: отрехлел. Да,
2: отрехлел.
0: Да. Дальше, отличная новость. Расположенное в Тихом океане крошечное государство Науру сменило свое название на Науэр.
2: Ну, красиво, просто красиво.
0: Кристоф Кох, известный нейробиолог, усомнился, что создание создается мозгом. Ну, мозг это просто ретранслятор, ну, а создание где-то, сознание где-то там, в компьютере, да? Острая пища притупляет физическую боль хорошо. В Китае мужчина отрезал кобре голову, а она его вся, но укусила без туловища.
2: О, сюжет.
0: Вот. А это гениально. Слушайте, вот все-таки у Кейджа, у Николаса Кейджа лицо лузера, да, вот такой лишенец, да, вот он такой.
2: Он в таких фильмах смотрите,
0: да-да, смотрите, Netflix потерял мастер-копию фильма с Кейджем. Потерял. Фильма больше нет.
2: Мы из-за этого ничего не потеряли.
0: Трамп выложил картинку с инопланетянином. Говорит, что это ИИ, а я не верю.
2: Постоянно сидит в своем правде.
0: Диетолог рассказал, что манго сушеное опаснее кока-колы. Там больше сахара.
2: Ничего себе.
0: Да. В Нидерландах в кафе при музее в Маастрихте украли 88 дизайнерских стульев на 2 миллиона рублей. Думали, картины будут красить, они стулья украли. Ага. Дальше. Товарищ Лукашенко поручил поставить корову во дворце, скульптуру коровы.
2: Хорошо.
0: Кормилица, конечно. В Узбекистане ввели 62-месячную рассрочку при покупке автомобиля, сделанного в Узбекистане, на заметку нашему этому Роспромторгу и, соответственно, АвтоВАЗу. Так вот, смотрите, микромобиль Chevrolet Onix стоит в переводе на наши деньги 1 200 000. Вносите 50% 600 тысяч, а потом выплачиваете на протяжении 62 месяцев по 9 тысяч рублей в месяц.
2: Недорого.
0: И у вас автомобиль, да, понимаете? Вот
2: класс.
0: Так надо работать, товарищи. Медленный выдох делает вас склонным к риску. К риску, да. А люди чаще доверяют психологам-красавчикам.
2: Понимаю.
0: Доктор немного зарабатывает. Ага. Да. Ну и, наконец, страшная история. Смотрите. Ну-ка. Из компаний, которые занимаются обучением искусственного интеллекта, уличены в том, что они уничтожают Шрёдером и огнем книги, на которых учится искусственный интеллект после обучения. То есть они скармливают книжку в буквальном смысле и потом сжигают ее. Представляешь? То есть у нас больше нет этих книг. Вот в чем проблема.
4: Наши!
0: Так, ну давайте, подростки-черти. 13-летние школьницы в Петербурге сбили бабулю.
2: Черти,
0: в Москве черти-подростки сфальсифицировали аккаунт в каршеринге, покатались, три машины раздолбали и убежали.
2: Черти,
0: да-да-да. В Калуге мужчина обстрелял подростков за ночные гонки на питбайках. Теперь 36-летний мужчина является подозреваемым. То есть, когда подростки гоняются на питбайках, за ними не гоняется никто из уполномоченных. Но зато, когда вот мужчина, конечно, он нарушил закон. И теперь он ответит: гадина.
2: Да.
0: Но питбайкеры, как всегда, не при делах. Они и ни при чем. Ну, новость на прошлой неделе была, Владислав Александрович для вас специально приготовил. В Москве спасли спортсмена, который для наращивания спортсмен-бегун для наращивания мускулатуры ел мухоморы. В Склифе спасли,
2: хорошо,
0: откачали его. Да-да-да. Суд оставил приговор в силе москвичке Машеньке, которая каталась на самокате пьяной. 11 суток арест, сейчас сидит.
2: Да хорошо, жива еще.
0: Включили ей сейчас в камере маячок, слушает. Машенька, просыпайся, пора, побудка, да. Хранившему коноплю для попугаев крымчанину грозит 10 лет. Сохранил 700 грамм, ну это вся комната была забита. Ага. Говорит, я, говорит, попугаев кормил, чтобы уберечь их от болезни, это не мне.
2: Это лекарство.
0: И наглые люди, наглая рожа-то, а. До 28 человек, женщин, увеличилось число жертв иркутского психолога Леонида. Одна из самых свежих жертв — 34-летняя Елена. Она немножко тронулась головой после развода с мужем и пришла лечиться. Он усаживал Елену, к себе на колени, обнимал, говорил комплименты, говорил, что это часть курса терапии. А она говорит, что он приставал. Слушайте, дальше страшная новость, товарищи. В Набережных Челнах хозяйка подозревает, что грумер — это стригун.
2: Собачий
0: стригун. Не путать со стригучим лишаем. Так вот, задушил пекинеса Лёлика.
2: Жесть какая.
0: Ужас, сейчас идет расследование. А мужчина на моноколесе совершил кульбит, пытаясь обогнать Мерседес. Они еще с машинами соревнуются. Слушайте, я видел самого сумасшедшего на моноколесе человека, который ехал на этой штуке с ребенком на плечах.
2: Слушайте, а немного же разгоняется, наверное,
0: до космических. Ну вот он верил, что Мерседес поддастся. Но там помеха пошла. Жесть. Справа. Помеха, да-да-да. И, наконец, жительница Стерлинга Литамака, друзья мои, чуть не померла от тромба. Слишком долго сидела на удобстве и смотрела ленту, да, на Wildberries, конечно же, да. Ну и что у нас? И, наконец, вот, смотри, в Дагестане подросток хотел знакомиться с женщинами, а так просто с ним они знакомиться не хотели. Uh-huh. Тогда он стал воровать у соседей ювелирку, uh-huh. подходит на улице, говорит, хочешь серьги? Она такая, хочу, знакомься со мной. Наконец взяли паршивца.
2: Какой романтический, да?

0: квартиру сниму на суточную.
1: В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 49.

0: В Москве 8:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России в течение минувшей ночи продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны. В результате ударов беспилотниками в акватории Черного моря поражены 3 сухогруза, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев целью стал сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, отметили в военном ведомстве. Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над 11 российскими регионами 131 украинский беспилотник. Об этом также заявили в Минобороны. В период с 20 часов воскресенья до 7 утра понедельника БПЛА были сбиты и подавлены на территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, а также Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. По данным военного ведомства, во всех случаях были нейтрализованы дроны самолетного типа. Собственность Республики Алтай за 2 года удалось вернуть более 5500 гектаров ценных земель, выведенных лжеинвесторами из экономического оборота. Об этом глава региона Андрей Турчак доложил на встрече с премьером Михаилом Мишустином. Глава правительства прибыл в республику в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири.
1: Еще одна тема, поддержанная вами 2 года назад, это наведение порядка в земельных отношениях. Вы знаете, что для республики земля – это один из острейших вопросов. Дефицит участков, спекуляция, значительный объем серого рынка. Хочу доложить, что земельная амнистия позволила нам вывести из тени в целом сферу туризма. И количество зарегистрированных средств размещения на начало 2025 года у нас было всего 168 таких объектов. На сегодняшний день это 1600. Консолидированное налоговое поступление от отрасли туризма по итогам прошлого года составили 1,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Параллельно продолжаем возвращать земли, которые в свое время были в республике так называемыми лжеинвесторами, выведенные из экономического оборота. За последние 2 года при поддержке прокуратуры удалось вернуть в собственность Республики Алтай более 5500 гектар ценных земель.
0: Также Турчак отметил, что на финальной стадии сейчас находится возвращение в собственность республики 244 земельных участков общей площадью порядка 15 тысяч гектаров, которые сейчас принадлежат Томскому государственному университету. Гидрометцентр России снял оранжевый уровень погодной опасности, который был введен в Москве из-за жаркой погоды. Как рассказала ведущий сотрудник ведомства Марина Макарова, жара в столичном регионе пойдет на спад, однако летнее тепло на этой неделе сохранится. По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов, осадков не ожидается. Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за коммунальной аварии, сообщили в прокуратуре Приморья. Электричества нет в многоквартирных домах сразу в нескольких районах приморской столицы. Причины поломки и сроки восстановления сетей не уточняются. Надзорное ведомство проводит проверку. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 18 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 80%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, плюс 22 градуса, в Ленинградской области 17-22.
2: Маяк. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Переход нападающего футбольного Рубина Мерлинда Даку в «Спартак» близок к завершению. По данным албанских СМИ, стороны полностью согласовали условия сделки. Сумма трансфера – 11 миллионов евро. Зарплата Даку в московском клубе составит около 4 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на сезон. Все фавориты одержали победы в своих матчах в воскресенье во втором туре российской футбольной премьер-лиги. И подробности у Виталия Павлова.
2: Петербургский «Зенит» накануне одержал вторую разгромную победу подряд. На этот раз команда Сергея Симака уничтожила Оренбург на выезде. Получился матч имени Максима Глушенкова. Он забил уже на 6-й минуте, а после перерыва отличился еще дважды и оформил хет-трик. Оренбуржцы имели возможность забить в начале второго тайма, но попали в перекладину. В итоге 3-0 в пользу «Зенита», у которого теперь 8-0 разница мячей по итогам двух матчей нового чемпионата России. Краснодар и «Факел» неожиданно выдали настоящий триллер. Южане повели на 5-й минуте после гола Жубала. Во второй части первого тайма забил Никита Кривцов, а после перерыва он оформил дубль. Но в самой концовке «Факел» вдруг стал возвращаться. Поспособствовал этому гол Максима Турищева, а потом и взятие ворот в исполнении Алексея Сутермина. И все же Краснодар одержал победу со счетом 3-2, набрав также 6 очков, как «Зенит» и махачкалинская «Динамо» ранее. Московский «Спартак» выездную игру с грозненским «Ахматом» начал с удивительного пенальти в свои ворота. Александр Максименко сыграл на Кристофера Ву, а тот не понял ситуацию и коснулся мяча рукой, чтобы разыграть удар от ворот. 11-метровый реализовал Эгош Касентура. В конце первого тайма Ву реабилитировался, забив после подачи Маркиньоса 1-1. На 76-й минуте за отмашку получил красную карточку Касентура. И в добавленное время «Спартак» вырвал победу благодаря штрафному удару Исакеля Барка и неудачной игре Георгия Шелии. 2-1, и красно-белые тоже набрали 6 очков по итогам двух туров.
1: Елизавета Кузина и Илья Молчанов завоевали серебро в соревнованиях смешанных пар по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. В женском турнире в прыжках с метрового трамплина россиянки остались без медалей. Ульяна Клюева финишировала четвертой, а Кристина Айдарова стала 11-й. В синхронном плавании Алина Румянцева и Захар Трофимов взяли бронзу в технической программе смешанных дуэтов. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
3: Здорово, кожаные мешки!
4: Гарик Харламов.
3: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
5: Magic people, voodoo people!
3: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!

0: Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Друзья мои, на прошлой неделе вышло любопытное исследование. Оно касалось того, как определить выгорающего на работе человека. Если он выгорает, значит, он работает плохо, значит, он ест чужой хлеб. Правильно, Владислав Александрович?
2: Значит, да. Он загорелый.
1: Вот, нет, мысленно загорелый. А снаружи он бледный, да, серый, бледный, никакущий. Да. Так вот, смотрите, нашли способ определять, как, соответственно, вот есть такие аналитики компании «Стахановец».
2: Плохо.
1: Сказать про Стаханова, что он выгорел, было невозможно, естественно. Да. Теперь вишли, а теперь вот эти чистенькие все в костюмчиках, да, в рубашечках, в белых, в блузочках. Да.
2: А вот. Внутри пепел.
1: Да, на чем держится вот это все, да. Так вот, смотрите, нашли они способ, что если товарищ сотрудник пишет письмо, деловое письмо, да, какое-то, то обычно средняя длина такого послания составляет от 60 до 120 слов. Это 3-5 предложений. Там есть начало, то есть, мол, здрасте. Есть «до свидания», есть контекст, то есть, мол, в связи с тем, что, понимаете, да, потом «позвольте мне» и «с наилучшими пожеланиями»,
2: «будьте любезны»,
1: «целую вашу ручку», да, вот и такой-то, такой-то. Так вот, это есть нормальный сотрудник. А когда он, зараза, выгорел, да, у него, соответственно, смотрите, количество текста уменьшается со 120 до 20.
2: Рука дрожит.
1: В шесть раз. Начала вообще нет.
2: Не да? Будьте здоровы.
1: Текст сокращается, просьбы на 40%. Приветствия нет, да, окончание. На конце появляется «жду». Все, жестко. Все, больше ничего, никаких извинений там или, так сказать, спасибо за труд и так далее. Вот такая вот история. То есть можно по деловому письму во внутренней компанейской почте распознать, где сидит выгорающий, и принять по отношению к нему меры. Например,
2: пожаротушение.
1: Выгнать его.
2: Ну или так.
1: Выгнать его. Но мы сегодня поговорим о выгорании с нашими специалистами, которые, кстати, они не выгорели еще. Давайте узнаем. Во-первых, конечно же, с нами Наталья Антипова-Коплоухая, клинический психолог. Наталья, доброе утро. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей.
1: Наталья, мы с вами регулярно видимся. Я вот слушаю внимательно, слежу за вашим голосом и не могу понять, где вы выгорели, а где нет. Вот у вас как состояние лично у вас?
3: Ну, пока все в порядке, спасибо большое, но это важное замечание, потому что можно сказать, что сегодняшнее время диктует свои обстоятельства, в том числе в сфере выгорания, и люди, которые являются индивидуальными предпринимателями или в нашей стране самозанятыми, это особая категория, которая подвержена выгоранию больше остальных, по той причине, что они находятся в... за ними некому присмотреть. Да, это люди, которые часто не могут уйти в отпуск, заболеть, вообще упустить возможность, и, соответственно, их психическое состояние выгорания остается в такой серой зоне, ну, потому
1: давайте
3: что некому состояние заметить.
1: Сформулируем в современном, так сказать, вокабуляре. А выгорают ответственные, правильно? Вот на ком ответственности больше, тот и горит.
3: Ответственные выгорают, но вообще не только. Выгореть можно по разным причинам. Здесь самое главное, что вот мы подчеркиваем именно такой хронический рабочий стресс. Соответственно, хронический рабочий стресс может случиться не от того, что человек ответственный, а от того, что у него просто нет возможности нормально отдохнуть, например, выспаться систематически, да, когда он находится в таком тонусе. И происходит это не просто от большого количества дел, а именно вот от дисбаланса, что человек постоянно отдает больше сил, чем он успевает восстановить. И изменить ситуацию он возможности не видит. То есть у него такое вот немножко есть отсутствие контроля над этой ситуацией. И из-за того, что все-таки выгорание – это не медицинский диагноз, и прям вот таких суперчетких критериев, что считать выгоранием, что не считать, сложно заметить. Но мы, например, точно понимаем, что от тревожных расстройств и от депрессии, как правило, это состояние отличает то, что помогает от работы, ну, абстрагироваться, да, просто в отпуск сходить, отдохнуть, не поработать какое-то время. Вот.
1: Наталья, это а скажи, пожалуйста, а вообще вот этот термин-то, он как появился-то? Причем, удивительно, один из немногих, редкий алмаз в нашем, так сказать, в нашей обойме терминов не англоязычный. А такой вот как бы наш, родной. Это указывает на то, что это наше уникальное какое-то национальное явление, что у нас только выгорают? Или они вообще по всему миру горят?
3: Это тот удачный случай, когда наш перевод более, может быть, даже красивый, чем калька с английского, но это не что иное, как именно перевод с английского языка, и, конечно же, это имеет место быть во всех странах и является общим явлением. Если не ошибаюсь, это где-то там в 70-х годах появилось, это сам термин, и ну, мы сегодня понимаем, что выгорание, знаете, как это говорят, что человек, который вот устал от своей работы, который не любит свою работу. Вот бывает удивительно, что человек и не устал от работы, и любит свою работу, а все признаки выгорания, а там признаки, еще раз скажу, они самые разные у разных людей. Это у кого-то это бессонница, у кого-то это отсутствие мотивации. Вообще есть три составляющие, такой золотой стандарт выгоревшего человека. Он испытывает систематические истощения, то есть он фактически эмоционально и физически не может выполнять работу. И то может быть и другое. То есть может быть физически бодро, но эмоционально абсолютно вот такой обесточенный человек, не подключающийся ни к чему. Может физически уже не тянуть совершенно. От этого и когнитивные способности падают, и производительность. Обязательно происходит отстранение, вот такое равнодушие, когда человеку как будто бы все равно, чем он делает. И ну, субъективный и объективный критерий, когда просто снижается эффективность, то есть человек когда-то делал хорошо, стал плохо, не знаю, там делал на 100, стал делать на 10. Вот эти моменты, они, как правило, присутствуют. А дальше идет разнообразие очень большое. Кто-то все еще, сохраняя вот эти вот три основных момента, неплохо соображает. Кто-то вот из 120 слов может выдать только 20, как вы вначале упомянули. Кто-то вообще избегает людей. Вот есть статистика, которая говорит о том, что люди, выгоревшие, чаще, просто в разы чаще уходят на больничный. И тут нужно понимать, что не всегда они на самом деле заболели физически. Они могут, скажем так, организовывать себе этот больничный просто, чтобы с людьми не встречаться, потому что появляется желание дистанцироваться.
1: Угу. Наталья, я можно чуть-чуть еще это, языкознание, да? Потому что в моем детстве, в юности вот слово «гореть», если брать корень, да, вот «гореть», «выгорели», это которые перегорели, да, было какие были выражения? Ну, например, значит, «загореться», да, это значит, вот глаза вспыхнули, и человек хочет что-то делать, да, давайте, побежим, товарищ, возьмем все вместе, вперед, давай, вперед, все пошли, ты пошел в рюмочную, да, все убежали. Второе, это значит, сгорел на работе, это на похоронах, как правило, да, он, значит, сгорел на работе, вот в своем служебном кабинете все, помер человек, да, вот, не отдыхал, ничего не делал, а тут выгоревшие. Вообще, насколько это состояние вот этих выгоревших, оно, ну, опасно для их жизни, вот в буквальном смысле этого слова. Может ли это перерасти, ну, в какой-то уже действительно диагноз, из-за которого лишают водительского удостоверения, например, в конце, то есть ставят на учет в психушку. Вот может что-то, какие-то последствия серьезные быть у этого всего?
3: Ну, психушка – это прям совсем, конечно, страшно, печально, но вообще перерасти, конечно, может. Я не зря упомянула депрессию, тревожное расстройство. Это ровно то, что идет рука об руку с выгоранием, если ничего с этим не делать. Потому что многие люди, они не могут абстрагироваться от работы. Работа является ну, слишком большой частью их жизни. И как бы если в этой сфере есть некий дискомфорт, они с ним идут до конца рука об руку. Но вот, знаете, когда-то огромное исследование выявило три составляющих счастливого работника, который как будто бы должен, никогда не должен выгорать, если эти три условия соблюдаются. Это субъективное ощущение справедливой заработной платы, которое для человека подтверждает, что вот есть некая справедливость обмена.
1: Но опять же, тут на тему огня неким... хорошее выражение. Выхлоп, да, есть? То есть у огня есть выхлоп. Ты выгораешь, но бабло капает, да? Бабло капает. Да?
3: Да, да. Второй момент – это такая внешняя некая валидация, то есть это вот все, что касается похвалы, признания со стороны руководства, да, такое признание извне, что то, что ты делаешь, оно вообще правильное. И третий момент – это внутренняя валидация, когда человек понимает сам смысл того, что он делает, да, ему это дает вообще возможность продолжать, то есть мотивирует его работать.
1: Так, так, так.
3: Так вот… В сегодняшнем времени мы понимаем, что действительно эти факторы являются ключевыми, и сотрудник-работник может очень долгое время, если мы ставим галочки во всех этих трех пунктах, он может очень долго продержаться без выгорания. Скажем, то есть если мы убираем справедливую заработную плату или лишение смыслов, или начальник все время чем-то недоволен, то с высочайшей долей вероятности работник выгорит. Но даже эти три пункта, они не всегда индивидуально срабатывают и защищают человека от этого симптома, потому что, еще раз повторюсь, просто физическая усталость, вот при этом человек может любить свою работу, хотеть ей заниматься. Вот, кстати, между мужчинами и женщинами есть статистическая значимая разница, когда мужчины, они больше отстраняются от работы, когда они выгорают, то есть вот срабатывает этот момент, мне все равно вообще на то, что я делаю, то есть они такие циничные становятся, холодные, невовлеченные. Вот как раз, мне кажется, 20 слов – это то, что про мужчин к ним больше относится. А у женщин случается чаще именно физическое эмоциональное истощение. Она как раз может внутренне как будто очень хотеть что-то делать и как будто стремиться к этому, но она вот просто не может. Вот уже вот ни физически, ни эмоционально.
1: Наталья, а совсем короткий вопрос. Это в большей степени мужская или женская история? Так.
3: Вот абсолютно точно могу сказать, что статистически одинаково. Просто по-разному проявляется у мужчин и женщин.
1: Хорошо, одинаково. Итак, мы сегодня о выгорании, дорогие товарищи, говорим. А Наталья Антипова-Каплауха, клинический психолог, ей большое спасибо. После короткой рекламы мы вернемся.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодская область впервые выделит более 9 миллионов рублей на подготовку инженеров. Средства пойдут на обучение студентов Вологодского госуниверситета по профилю оптические приборы и системы в машиностроении. Программа реализуется совместно с Вологодским оптико-механическим заводом в ответ на потребность предприятия в квалифицированных кадрах. В этом году по целевой квоте на первый курс примут 16 человек. Учебу оплатит регион, а завод обеспечит студентам повышенную стипендию. После обучения выпускникам будет гарантировано трудоустройство. В правительстве области отметили, что финансирование будет многолетним. За 2 года на эти цели направят 44,5 миллиона рублей. Жители области предупреждают о росте числа мошеннических схем. Ежедневно вологжане получают ложные сообщения о доставке товаров, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, а также подозрительные уведомления в домовых чатах и о взломе аккаунтов. Специалисты пояснили, резкий рост таких сообщений может означать, что номер телефона попал в базы мошенников. Чтобы снизить риски, стоит проверить сведения о себе в открытом доступе и усилить настройки приватности в мессенджерах. Скрыть номер телефона, ограничить поиск аккаунта по номеру, запретить незнакомым писать первыми и добавлять в группы. В Вологде начали ремонтировать Красный мост. Работы в рамках второго этапа благоустройства набережной продлятся до 20 августа. Подрядчик полностью обновит асфальтовое покрытие, заменит перильное ограждение и установит новое освещение. Также отремонтируют лестничные сходы. На время укладки асфальта переправа будет закрыта для пешеходов. Точные сроки сообщат дополнительно. Пересечь реку можно будет через Октябрьский мост. сквер в китайском стиле создают у Центра боевых искусств в Череповце. Сейчас подрядчик монтирует инженерные сети. Сквер украсят стилизованные входные арки, скульптуры львов-стражи и зеленые насаждения. Оформление будет перекликаться с архитектурой находящегося поблизости Центра боевых искусств. На этой неделе специалисты приступят к устройству фундаментов под арт-объекты, а сами скульптуры планируют изготовить к середине сентября.
0: Спорта.
4: В Гонконге завершился чемпионат Азии по шахматному блицу. В турнире участвовали 160 спортсменов из 12 стран, в том числе 18 россиян. Череповецкий гроссмейстер Александр Рахманов вошел в пятерку сильнейших. Он набрал 9 очков и занял 5 место. Чемпионом стал вьетнамец Ле Туан Минь с 11 очками. Александр Рахманов входит в сотню ведущих шахматистов мира и считается одним из лучших специалистов по защите в российских шахматах.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: процентов табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

0: три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения. А в порту Николаев целью стал сухогруз, доставивший грузы для ВСУ. В военном ведомстве также сообщили, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили над 11 российскими регионами 131 украинский беспилотник. БПЛА самолетного типа были сбиты и подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акватории Черного моря. Северный флот провел масштабные учения в акватории Баренцева моря, рассказали в Минобороны. Воздушная разведка засекла корабельную группировку условного противника на удалении свыше 300 километров и передала ее координаты в командный пункт. По данным военного ведомства, по целям отработали фрегат «Адмирал Головко», крылатой ракетой «Калибр», ракетный крейсер «Маршал Устинов», крылатой ракетой «Вулкан», ракетный дивизион «Бастион», сверхзвуковой противокорабельной ракетой «Оникс», а атомный подводный ракетный крейсер «Орел» нанес удары тремя крылатыми ракетами «Гранит». Данные объективного контроля подтвердили поражение условных вражеских кораблей. Проектную стоимость строительства нового перинатального центра в Республике Алтай сократили почти в два раза, с 9,5 до 5 миллиардов рублей. Это удалось сделать за счет размещения учреждения на базе клинической больницы, доложил глава региона Андрей Турчак на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
1: Хотел бы, с вашего позволения, отдельно доложить о выполнении вашего поручения о строительстве республиканского перинатального центра третьего уровня, единственного в регионе, который оказывает первичную и специализированную медицинскую помощь женщинам и новорожденным. Было сформировано и согласовано с Минздравом России медико-техническое задание, определен земельный участок под строительство, площадь перинатального центра по вашему поручению. Мы сократили с 22, вы помните, был старый проект, 22 тысячи квадратных метров. Сократили до 10 тысяч квадратов, количество коек оптимизировали со 110 до 75 единиц. Вот такой получается перинатальный центр, проектная стоимость которого с оборудованием также была сокращена с 9,5 миллиардов рублей до 5 миллиардов рублей. Причем это сделано уже в ценах текущего года, поскольку ПСД по вашему поручению была разработана. Мы это сделали за счет внебюджетных средств, и проектно-сметная документация сегодня прошла государственную экспертизу.
0: Турчак попросил Мишустина поддержать начало строительства перинатального центра с будущего года. Добавлю, глава правительства прибыл в республику в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Цены на нефть резко снижаются благодаря надеждам на урегулирование ближневосточного конфликта. Стоимость октябрьских фьючерсов на Stuart Brent на лондонской бирже после 8 утра составляла $83.22 за баррель. Это более чем на 5% ниже, чем на закрытии предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились больше, чем на 6%, до $79.47 за бочку. Напомню, ранее Дональд Трамп заявил, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами. А по словам президента США, повременить с ударами его попросили сам Тегеран и другие ближневосточные страны. Глава Белого дома отметил, что соглашение о судоходстве в Армузском проливе будет подписано в скором времени, но не уточнил, в чем именно оно может заключаться. Он также сообщил, что переговоры начнутся уже сегодня. Уровень воды в Рейне упал до исторического минимума, поставив под угрозу грузоперевозки в Германии. По данным издания Bild, исторические минимумы зафиксированы в Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне. Многие грузовые суда теперь перевозят лишь около пятой части обычного объема груза, и рейсы крупных танкеров становятся нерентабельными. Причины обмеления – отсутствие осадков и экстремальная жара в последние месяцы. Проблемы затронули и пассажирское судоходство. Так, под Кёльном сел на мель круизный теплоход, а в Бонне приостановил работу автомобильный паром через Рейн. Такая ситуация и на Дунае. Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что из-за критически низкого уровня воды судоходство в стране может прекратиться в ближайшие дни. А в Венгрии из-за снижения уровня воды в Дунае впервые за 44 года полностью остановлена атомная электростанция ПАКШ. 2 августа в Москве стало самым жарким днем этого лета. На базовой метеостанции города на ВДНХ температура воздуха вечером достигла отметки в плюс 30,6 градуса. Сегодня температура в столичном регионе также будет немного выше нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится юго-восточной периферии антициклона с центром над Прибалтикой. Поэтому сегодня в Москве по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-запада 3,8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 24-27, что

0: немного выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 7,102 миллиметра ртутного столба.
1: Между тем, гидрометцентр снял оранжевый уровень погодной опасности, введенный в Москве из-за жаркой погоды. Зной в столичном регионе пойдет на спад, но летнее тепло на этой неделе сохранится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Сейчас столица плюс 19, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 80%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 20-22 градуса.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, у нас сегодня любопытный день, международный. Международный день планирования семьи. Значит, что бы ни имелось в виду под оригинальным этим термином, да, планирование семьи, планирование рождаемости, это нас не очень сильно волнует. Мы оттолкнемся от самого этого названия, как оно звучит на русском языке. День планирования семьи. И вы знаете, я сегодня решил собрать целый консилиум специалистов, наших уважаемых докладчиков, уважаемых людей, да, вот с какой целью. Дело в том, что у нас очень много в стране делается для того, чтобы поддержать семью. Да, об этом многие говорят, и там, начиная с бесплатных парковок для многодетных от трех детей для автомобиля в семье. Да. Есть разговор о том, что как бы субсидировать какие-то машины, какие-то кредиты на жилье, то все 5-10, там обучение и прочее, прочее. Но вопрос в том заключается, что это идет речь о поддержке сформировавшейся семьи. Но семья-то должна как-то появиться. А появляется семья с чего? Со знакомства мужчины и женщины. Понимаете, да? Вот без этого старта, вот дальше все вот это парковки и прочее, это невозможно себе представить, потому что нет семьи еще. Семья начинается со знакомства мужчины и женщины. На прошлой неделе вышло сообщение о том, что один из популярных, значит, телеграм, не приведи Господь, чур-чур-чур. Так вот, значит, в котором люди знакомились друг с другом, принадлежит украинцам, они там кого-то вербовали. Вот, и получается, что семья под угрозой, потому что людям встретиться негде. Понимаете, какая история, да? Вот как им, собственно говоря, друг с другом встретиться, мужчине и женщине, да? Если вот так все тревожно, да, на этой ниве, я хотел бы, чтобы наши сегодняшние уважаемые докладчики, они как бы свой взгляд изложили на эти вещи, и прежде всего я очень рад, что с нами Виталий Валентинович Милонов, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Виталий Валентинович, очень рад вам. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, Виталий Валентинович, вы согласны, что семья начинается со знакомства, правильно? А у нас с этим проблемы, да?
2: Ну, знаете, я помню, в средние века там знакомство было не обязательно. Там знакомство должно было быть у родителей. Они познакомились, и бац, уже семья. И жених видел невесту, когда та откидывала фату первый раз. Вот. Много было сюрпризов. Ну, а если серьезно, то, конечно, правильное знакомство и возможность познакомиться в наше время является очень важным. Очень важно познакомиться с тем, с кем надо, а вот не с тем, вот, о чем вы говорили до этого.
1: Да, Виталий Валентинович, потому что, смотрите, раньше сваты, да, мы же о сватах, да, говорили, в нашей, например, традиции, они, соответственно, ну, как бы пробивали жениха и невесту, чтобы, значит, из хорошей семьи, да, хорошо воспитанный человек, с правильными установками на жизнь, да, со всеми делами, как говорится, да, а сегодня люди появляются в жизни друг друга из ниоткуда, как говорится, извините, как черт из табакерки, да, непонятно. Понятно, висит ли на этом человеке, например, какие-то кредиты, судимости, обязательства перед третьими лицами. И потом люди сходятся, мало того, что они друг друга не знают, потому что у нас сейчас не то табуирование с интимной жизни, да, они оказываются, извините меня, наверное, в кровати быстрее, чем узнают имена, фамилии родственников друг друга, да. И после этого для них очень много сюрпризов. А потом они оказываются в ЗАГСе, и потом оказывается, ух ты, а я-то, оказывается, вот за кого замуж вышла. Или вот я на ком женился, да? Как бы нам, Виталий Валентинович, вот так бы какую-нибудь систему организовать? Может, на госуслугах что-то такое? Знаете, вот я вот об этом много уже пишу, чтобы была сертификация человека, понимаешь? Чтобы, ну, как-то вот кто-то поручился бы за этого человечка, что он, ну, хотя бы с точки зрения закона приличный человек, а?
2: Вот вы прям в точку попали, давно тоже предлагаю. У нас очень много сайтов знакомств и сервисов, каждый из которых там нахваливает сам себя, но, откровенно говоря, получить достоверную информацию невозможно. Что там только не написано. Это вот начиналось все с американского сервиса, и наши вторят ему. И понятно, что когда человек сам о себе пишет, только хорошее. Понятно, что объективный выбор сделать тяжело. Но многие действительно люди так работают или находятся в таком режиме, что практически не пересекаются с потенциальными женихами-невестами и пользуются сервисами знакомств. Но нет ни одного, вот одного того самого надежного, где анкетные данные проверялись бы, верифицировались бы, чтобы можно было, предположим, девушке найти, ну, задать поиск мужчины и сразу поставить галочкой, что мужчина, во-первых, точно не женат. На сайте знакомств это, к сожалению, только так. Что у него нет долгов по алиментам, что у него нет уголовного прошлого. Ведь это все те минимальные ожидания и требования, на которые человек имеет право. Я не говорю, что другие плохие, но человек-то имеет право, если он хочет для создания семьи выбрать себе человека, там, спутника, то знать, что у него нету там 3-5 детей, которым он алименты к тому же еще и не платит.
1: Конечно, конечно, Виталий Валентинович, причем там единственное, там есть верификация, там так называемая галочка, да, но она касается только физиономии, мол, да, морда моя, да, условно говоря, а все остальное просто может быть полностью выдумка, патока какая-то, да, для ушей, потому что, и причем даже при этих условиях, что морда реальная, даже вот я вот смотрю на фотографии, вы, да, тоже смотрите в уголовных делах, когда какого-нибудь Альфонса очередного схватят, да, это просто, просто катастрофические уроды. Вот совершенно страшные. Вообще ни на Ален Делона, ни на Бельмондо, ни на кого не похожи. Просто какие-то страшные, жирные, ужасные люди, да, которые общипывают бедных женщин на десятки миллионов рублей. И ты диву даешься и думаешь, ну как вот это страшило достиг таких высот бизнеса. Это же удивительно. И никто не защищает бедных девчонок. И нас не защищает от всяких, знаете, вот этих вот шалопутных. Но мы тоже хотим защиту, Виталий Валентинович.
2: 100%. Например, мужчина должен иметь право, иметь возможность поставить галочку, что он не хочет знакомиться с девушкой, которая раньше привлекалась по статье административного кодекса за занятие проституцией.
1: Вот,
2: например.
1: Вот.
2: Получается, что найти приличную девушку или мужчину можно либо, ну вот, случайно, либо заплатив огромные деньги разным агентствам, которые осуществляют более детальное изучение потенциального кандидата.
1: Которые не, совсем, не совсем законно, да, пробивать-то человека по своим, по базам, по этим.
2: Я вам могу сказать, совсем незаконно, и еще это и рискованно, и ты мало того, вместо того, чтобы познакомиться, сможешь еще и уехать куда-то подальше, где знакомиться будет тяжеловато. Поэтому... Почему у нас нету возможности все-таки создания одного единственного, пускай все остальные остаются для шалашовок и профорсеток, одного единственного сервиса, где бы действительно были бы подтвержденные записи. Но если ты хочешь познакомиться, почему ты боишься пройти верификацию своей учетной записи через твою вот уникальную запись в госуслугах, там, ВКонтакте, неважно, там все это сейчас единое стало. Чтобы точно знать, что тебя так зовут, тебе столько лет, что у тебя там действительно есть вот такие-то, такие-то черты характера, и самое главное, не попасть на вот эти агентства, которые под видом миловидных девушек симпатичных просто подсовывают каких-то проституток или тех же альфонсов, действительно, которые гоняются за одинокими дамами, ну, вот, обещая им золотые горы, а потом оставляют их еще и без рубля в кармане.
1: Да, да. Виталий Валентинович, спасибо большое за взаимопонимание. Да, Виталий Валентинович Милонов, депутат Госдумы и зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Сегодня день планирования семьи, международный день, да. А вот мы говорим о том, где найти нам мужчину и женщину. С нее все-таки, с этого поиска, с него начинается семья. Не просто как-то раз, и в космосе из вакуума соткалась семья вдруг, ни с того ни с сего. Александр Борисович Синельников, также с нами, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета Московского государственного университета, доктор социологических наук, тоже рад нашей новой встрече с Александром Борисовичем. Александр Борисович, ну вот вопрос главный. А вот есть ли исследования на тему, где сегодня мужчина и женщина встречают друг друга, те самые, не просто которые встретились, как говорится, поговорили по-довлатовски, а те, кто встретились и создали семью. Вот где сегодня они там друг друга находят?
3: Ну, исследований много, результаты они дают разные. Но должен сказать, что сайты знакомства в этих исследованиях всегда занимают достаточно серьезное место. Значит, не маленькое место. Но вот, скажем, если смотреть исследование, которое проводил аналитический центр НАФИ, они это опубликовали, все. Вот, что интересно, среди молодых россиян, которые моложе 35 лет, пользовались сайтами знакомств или мобильными приложениями для онлайн-знакомств, почти 70%, 69%. Но на момент опроса пользовались только 25%. То есть большая часть тех, кто пользовались, они, видимо, или нашли себе пару, но, судя по всему, таких не большинство, или разочаровались в этих сайтах и ушли с них, поняв, что не найдут там того, кого хотят. Это, кстати, показатель эффективности этих сайтов.
1: Да-да-да, Александр вот. Борисович, там история такая, что они несколько лет назад подкрутили алгоритмы и сознательно совершенно, чтобы люди там продолжали блуждать и блудить, потому что только тогда они оставляют деньги за сервисные услуги, а если они быстренько найдут похожего по духу человечка, так они быстро перестанут быть клиентами и ничего не заплатят. Это понятно, да. Александр Борисович, а вот вопрос еще важный, вот тоже по вашей части. У мужчин и женщин различаются цели в поиске друг друга для семьи? Или...
3: Ну, женщины чаще, чем мужчины, настроены на более серьезные отношения. А другой фактор, который влияет на, так сказать, частоту настроенности на серьезные отношения, это возраст. Чем старше, тем больше они на это ориентируются. Но, тем не менее, вот по тому же исследованию, вот среди тех, которым уже от 31 до 35 лет, даже среди таких настроены на серьезные отношения меньше трети. А среди более молодых еще меньше. Вот. Это действительно наши студенты, кстати, нашего факультета тоже проводили изучение этих, занимались изучением этих сайтов, там целей, которые ставят перед собой люди, которые услугами этих сайтов пользуются, и тоже к таким же выводам приходят.
1: Александр Борисович, а начиная с какого возраста все-таки есть уверенность, что большинство соискателей на том конце провода все-таки хотят действительно семью, а не просто, так сказать... Да,
3: ну, я же вам назвал цифру, значит, что даже среди тех, которым от 31 до 35 лет, даже среди них меньше трети имеют такие серьезные цели. Вот, значит, это тоже показатель. Ну, там на самом деле ведь далеко не все вообще ставят себе цель создания семьи, хотя бы даже без регистрации брака. Обычно, кстати, эта цель формулируется как серьезные отношения, которые со временем могут перерасти действительно в создание семьи, а могут и перестать быть серьезными или вообще прекратиться. Разные люди тут очень разные цели себе на этот счет ставят. Я бы на другое обратил внимание. Важна не только цель, с которой выходит на сайт знакомств, но и то, в какой степени с помощью этого сайта можно такой цели действительно достигнуть. И вот тут, что мы видим? Положительная сторона сайтов знакомств, которые, кстати, отмечают участники опросов, например, вот тех, которые в ЦИОМ на этот счет проводил, что положительная цель, что это расширение возможностей для знакомств. Безусловно, что так знакомиться гораздо проще. Во-первых, потому что знаешь, что человек, к которому ты обращаешься на таком сайте, что он действительно на знакомство настроен, или она. А то вот парню понравилась девушка, там, скажем, которую он на улице увидел, но он постесняется к ней подойти.
1: Ну, конечно, они по улице...
3: Может,
1: по улице,
3: свободно,
1: по улице...
3: Даже если свободно, то вовсе не настроено на знакомство.
1: Конечно, конечно. Да и все потом, Александр Борисович, да еще по улице люди ходят с таким выражением лиц, что у них вообще все в порядке. Да, к такому
3: ну,
1: даже
3: это безусловно.
1: Страшно подойти
3: вот,
1: да.
3: Но тут еще другое важно.
1: Да.
3: Что вот положительная сторона – это упрощение знакомства, возможность расширения, колоссальное расширение возможностей для знакомства, это верно. Отрицательная сторона, как вот господин Милонов отметил, это то, что вот когда знакомиться таким образом,
1: да.
3: то любой участник этого знакомства может очень легко обмануть другого.
1: Конечно, конечно.
3: Практически никак не проверяется. Может скрыть, что уже состоит да. в браке, может скрыть свой возраст, да там все что угодно можно скрыть.
1: Конечно, конечно. Александр вот. Борисович, вам, как всегда, огромное спасибо. Александр Борисович Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ, доктор социологических наук. И, конечно, я хотел бы заручиться еще мнением сегодня Натальи Москвитиной, член Совета при правительстве по вопросам попечительства социальной сфере, зампредседателя комиссии по демографии Общественной палаты России. Наталья, очень рад. Доброе утро. Здравствуйте.
4: Да, доброе.
1: Наталья, ну вот вы многодетная мама, и это замечательно, да, но ведь начинается семья, вы же согласны со мной, да, вот все-таки со знакомства. Вот если не секрет, вы как встретили мужа?
4: Ой, это хороший вопрос. Мне было 16 лет, я училась в 11 классе, при этом я уже работала в журналистике, я работала в газете и в журнале. Мне надо было получить аккредитацию для культурного мероприятия, куда я шла, чтобы написать статью. И я пришла в пиар-агентство, которое устраивало это мероприятие, и там познакомилась с будущим мужем. Но отсюда не следовало, что мы начали встречаться, ну, была некая симпатия, вот, и потом мне надо было поступать на журфак, и я проходила, я хотела дойти до троллейбусной остановки, чтобы сесть в троллейбус и поехать вот в ВУЗ, там, День открытых дверей,
1: так,
4: да,
1: так.
4: Что-то такое было, и он стоял на остановке, он уже был студентом, и он тоже стоял на остановке, и вот тогда мы уже поняли, что, ну, что-то похоже на судьбу, вот еще раз в большом городе мы с ним встретились.
1: Как вы думаете, вот послушав наши разговоры, да, и с социологом, и с Виталием Валентиновичем, нужна нам система вот такая федеральная, действительно, ну, прежде всего, с верификацией того, чтобы жулики, подонки, шалашовки, сказал Милонов, вот, они не попадались вот честным людям?
4: Сергей, вы знаете, я за это время вот всех послушала и посмеялась, и погрустила, потому что, конечно, день планирования семьи, вот все мы так планировать хотим, а это же такой момент, ну, влюбленность, да, вот встретился, и все, и ты понимаешь свой человек, и упустить это нельзя ни в коем случае. Если вот молодые ребята сейчас слушают, то вот этот вот момент радости узнавания человека, который твой, он на самом деле по жизни не так часто бывает. И если нашли своего человека, нужно, конечно, ну, там, предложить встречаться и так далее, но не тянуть с предложением руки и сердца.
1: Не тянуть. Так, около... Видишь, на остановке твой стоит, да, говорит, привет, привет, не тянуть. Наталья Москвитина, ей большое спасибо. Сегодня день планирования семьи, дорогие друзья, с разных сторон посмотрели на эту тему.

0: круглосуточно.
1: Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 9:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России в течение минувшей ночи продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны. В результате ударов беспилотниками в акватории Черного моря поражены 3 сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, а в порту Николаев целью стал сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. Между тем, Минтранс принимает необходимые действия для обеспечения логистики в Азово-Черноморском бассейне. Из-за напряженной обстановки в Азовском море на фоне атак БПЛА на суда министерство создало штаб для координации перевозок в этом регионе, отметили в пресс-службе ведомства. В этом году на дальнейшее развитие сельского хозяйства в Республике Алтай предусмотрено 1 400 000 000 рублей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой региона Андреем Турчаком. Председатель правительства прибыл в республику в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Помимо АПК, он указал на важность развития сферы туризма, поддержку малых и средних предприятий.
1: Мы традиционно с вами говорим о том, как продвигается социально-экономическое развитие республики Горный Алтай. И очень важно, что индивидуальная программа по поручению президента, которая здесь действует, дает возможность использования всех инструментов, которые есть у государства. Это инфраструктурные бюджетные кредиты, естественно, непосредственно финансирование прямым рублем, это и возможности различных инструментариев. Очень важно то, что вы развиваете здесь последовательно сельское хозяйство. 1 400 000 000 рублей предусмотрено на его развитие в этом году. Хотел бы спросить, как здесь дела обстоят. Ну и, конечно, можно также поговорить о туризме, потому что Алтай всегда в этом смысле притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе, не могут не любоваться этими прекрасными местами. Хотел, чтобы вы рассказали о том, как развивается Алтай и конкретно о реализации индивидуальной программы. Пожалуйста.
2: Спасибо большое, Михаил Владимирович. Прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за постоянное внимание к нашей республике, за поддержку, как вы сказали, и прямым рублем с использованием различных программ, включая и программу индивидуального развития нашей республики.
0: Турчак также рассказал, что в последние годы в Республике Алтай провели в нормальное состояние 315 километров дорог. В этом году отремонтируют еще 68 километров. Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления после убийства 2 россиян в Паттайе. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел страны. По его словам, власти Таиланда обеспечат большую безопасность для иностранцев, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. Напомню, 31 июля таиландские полицейские задержали подозреваемых в убийстве 2 россиян, 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. В ходе следственных действий преступники признались, что убили молодых людей, пытаясь завладеть их мотоциклом, а тела закопали в лесу на юге Паттайи. По словам министра, он позвонил российскому послу в Таиланде Евгению Томихину и выразил соболезнования, а премьер Таиланда побывал на месте преступления и дал указание привлечь виновных к ответственности. В московском регионе в воскресенье выпало почти треть месячной нормы осадков. Такие данные привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на ВДНХ и Балчуге в осадкомеры попало 4 мм, в Тушине 9, а в Бутове 10 мм осадков. В Подмосковье самым дождливым оказался Талдом, где зафиксировали 23 мм влаги. Это около трети месячной нормы, то есть по 2 ведра воды на квадратный метр, отметил метеоролог. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве также переменная облачность, но без осадков, и 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 80%.
3: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом со счетом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов. Еще один гол на счету Жубала. У воронежцев точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. Ахмат потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У грозненцев мяч забил Эгош Касентура с пенальти, а у москвичей отличились Кристофер Ву и Эсекиэль Барка. В турнирной таблице премьер-лиги после двух туров лидируют «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо», набравшие по 6 очков. Нижний Новгород сохранил единоличное лидерство в первой лиге чемпионата России по футболу. «Урал» одержал разгромную победу. Тульский «Арсенал» реабилитировался за прошлый тур, а Челябинск вернулся на победный путь. Итоги воскресенья в первой лиге подводит Виталий Павлов.
2: Тульский «Арсенал» после поражения со счетом 0-5 от Сочи в прошлом туре в четвертый игровой день принимал московская «Торпедо». Тулики сумели забить в концовке первой половины усилиями Даниила Пенчикова и удержали минимальное преимущество до финального свистка, несмотря даже на серьезное давление со стороны москвичей. Теперь у «Арсенала» 6 очков, а у «Торпедо» 7. Челябинск после двух поражений подряд приехал в гости к Ульяновской «Волге» и еще в первом тайме добился результата. Рамазан Гаджимурадов и Матвей Урванцев сделали счет 2-0, а дальше челябинцы удержали победу. Команда Романа Пилипчука набрала 6 очков. Нижний Новгород продолжает идти вообще без потерь в первой лиге. На этот раз нижегородцы разгромили на своем поле «Шильник». Уже на 9-й минуте Глеб Шильников открыл счет, а во втором тайме гарантировали крупный результат Артем Соколов и Николай Калинский. 3-0 Нижний Новгород набрал 12 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. Воскресным утром же «Урал» тоже разгромил СКА «Хабаровск» на выезде. Победа 3-0, 7 очков и третье место в первой лиге.
1: Даниил Медведев поднялся с 7 на 6 место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Андрей Рублев потерял 2 позиции и теперь располагается на 16 строчке, а Карен Хачанов опустился сразу на 13 мест, он теперь 39. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: Дорогие товарищи, у нас сегодня большой праздник. Я говорю это с большой радостью, потому что сегодня юбилей у Николая Петровича Бурляева. И давайте, мы все взрослые люди, 80 лет сегодня исполняется Николаю Петровичу, председателю общественного объединения «Культурный фронт России», депутат Государственной Думы, режиссеру, актеру, писателю, народному артисту нашей страны. Я очень рад, я об этом уже говорил сегодня ранее в нашей программе утренней, я уже говорил об этом, очень рад, что имею возможность сегодня вместе с вами лично поздравить Николая Петровича с днем рождения. Николай Петрович, доброе утро и самые теплые пожелания от всего сердца вам сегодня утром. Здравствуйте.
6: Доброе утро, спасибо большое за ваше поздравление.
5: Да, Николай Петрович, ну для нас большая честь и радость вот с вами быть сегодня в эфире, потому что я понимаю, что вы не станете купаться в наших поздравлениях, да, как это делают иные деятели искусства, да, и занимаются самолюбованием, и у нас много тем для разговора в это утро, да, и в том числе на прошлой неделе вот стало известно о том, что вы заявили о создании в нашей стране нового кинокластера. Я бы очень хотел, чтобы от вас из первых уст прозвучала эта информация в нашем эфире.
6: Ну, я предлагал это еще в 90-е годы губернатору Московской области Громову. Тогда этот проект был назван как бы «Русский Голливуд», хотя я против таких громких названий. Но прошли годы, и оно не мог, этот проект, воплотиться. Сейчас помогает Господь и соединяет тех, кто реально хочет, чтобы появился кинокластер, киностудия мощнейшая, которая, наконец, будет исполнять указ президента 809 о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, и где будут работать, не потрафляя рынку. Я лично против, как депутат и как художник, против рыночных отношений для культуры. Это несовместимые понятия. Культура и рынок — у нас абсолютно разные задачи. У культуры поднимать дух нации, гармонизировать народ и вести к создателю, а у рынка делать деньги и копаться и ниже горизонта, так сказать. Вот. Поэтому наш кинокластер будет, во-первых, там будут работать талантливые люди, которых мы соберем, которых, кстати, я воспитываю в ВГИКе на курсе авторской режиссуры имени Андрея Тарковского, давая им правильные, а не рыночные ориентиры, а духовные, высокие. Вот это будет Ярославлем, в прекрасном месте, отведена земля, поддерживает государство, понимая, насколько это надо, что все то, что понастроили, все кластеры, ну, они работают на рынок. Вот. Пора все-таки исполнять указ президента, и это будет кинокластер не в одной, только в Ярославской области, а для начала в 4 областях, а следом, если позволит Господь и поддержит государство, то это будет по всей России, будут кинокластеры, которые будут руководствоваться высокой идеей и служить укреплению души человека и возведению ее к Создателю.
5: Алло. Николай Петрович, да-да-да-да-да, я все услышал, да, Николай Петрович, а можно ли сегодня говорить и о команде, которая вот рядом с вами сплотилась, да, кто будет реализовывать уже вот сейчас эту замечательную идею и этот уже конкретный проект?
6: Команду я собирал 35 лет. С тех пор, как создал кинофорум «Золотой Витязь», а потом театральный, литературный форум, музыкальный, живописный. И практически собрал всю Россию, что позволило очень быстро создать культурный фронт России. Сопредседатели этого фронта – самые выдающиеся деятели не только российской, но и мировой культуры. Андрей Кончаловский, Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Захар Прилепин. Все творческие союзы к нам вошли. И в 65 регионах России действует наше отделение. Вот наша армия. И причем в каждом отделении собраны самые лучшие представители культуры данных регионов. Поэтому кадры есть. Так что все нормально с этим. Еще я в ВГИКе воспитываю уже который выпуск авторской режиссуры, правильно ориентируя их не на славу и успех, как ориентируют их, ну, так сказать, некоторые, скажу, ну, в кавычках, мастера кинематографа, которые ничего не создали путного, но чему-то учат, понимаете, и ориентируют неправильно, в рынок ориентируют, а надо Господу Богу и к гармонии.
5: Да. Николай Петрович, а мы понимаем, что те шедевры кинематографа, которыми мы до сих пор гордимся, и в которых видим вас, в том числе на экране, да, они создавались в то время, когда в кинематографе присутствовали художественные советы. Ну, понятное дело, что в перестройку их огульно все назвали цензурой, отменили и так далее, и так далее. Вот. Но художественный совет должен действительно, когда взрослые, умудренные опытом профессионалы с идеей решают в первую очередь, какому сценарию дать ход. И мы давно уже поняли, что в основе кино, конечно же, является сценарий, то есть какая-то история и какая-то мысль. Как вы думаете, вот в вашем новом кинокластере, да, решать вопрос именно с художественными советами и с тем, чтобы вот через это сито профессиональное, да, проходили те сценарии, которые действительно интересны людям. Потому что с моей обывательской зрительской точки зрения огромное количество фильмов, которые сегодня на экраны выходят вот в коммерческом, так сказать, в коммерческом порядке, они вот мне как зрителю до лампочки, они просто мне неинтересны. Они не о моей жизни, не о жизни страны. Они о каких-то фантазийных сюжетах в голове каких-то сценаристов. Я их называю сценаристы, которые летают бизнес-классом, которые не знают народ, не хотят знать, как он живет, не интересуются им. Да? Вот как у вас будет это сито работать? И сразу подспудный вопрос, что у нас со сценаристами, работы которых будут в основе ваших фильмов уже?
0: Наши кинокластеры будут иметь серьезный штат редактуры, которая уничтожена в Минкультуре уже давно. Там некому читать заявки, сценарии, помогать авторам. Вот. А у нас это будет обязательно. Ну и вы вот говорите про худсоветы и общественные советы. Это все правильно. Вот я проходил при советской-то власти в Академическом театре Моссовета, артистом которого я стал в 15 лет и работал с Завадским, Мордвиновым, Морецкой, Орловой, Раневской, Бирман, Плятом и многими другими прекрасными, потрясающими, гениальными актерами. И они были членами худсовета. И я помню эти худсоветы, когда, допустим, поднимался на худсовете такая глыба, как Николай Дмитриевич Мордвинов, величайший артист 20 века, как все замирали, слушали то, что говорит этот исполин. Кадры собраны. Когда мы создали Культурный фронт России, только тогда я пришел в администрацию президента и просто предложил 120 имен экспертов серьезнейших, которые реально понимают, что такое кино, театр, литература, музыка, живопись, культурное наследие, которое погибает в нашей стране. Я вот подал эти 120 имен, там прочитали, сказали, тогда Культурный фронт должен стать экспертной базой, которая будет регулировать вопросы культуры в стране. Ну, это правильно, правильное предложение, только пока хода этому не дали. И продолжают привлекать в экспертные советы тех, ну, кого близко не надо подпускать. Я проходил через экспертный совет Минкультуры 4 года назад с фильмом о Тарковском, о величайшем режиссере, моем друге, учителе. Думал, что мне дадут, естественно, поддержку. Нет, я не прошел через экспертный совет. Я спросил, то есть я поглядел по телефону состав экспертного совета. Из 30 человек 15 блогеров. Я задал вопрос руководству Минкультуры. А что, эти блогеры, понимаешь, что-то в кино? Вы же удалили из экспертного совета всех, кто реально понимает, что это такое. Профессионалов. Нет, там сценаристов, режиссеров и так далее. Ну, в общем, нужно наводить порядок в нашей стране и нашей культуре. Нужно ее выводить из рынка. И это должен услышать наш президент. Он же понимает, что что-то не так происходит. Ну, делают блокбастеры, ну, подражают Америке. Ну, хорошо, но обманывает наше телевидение своей рекламой «Иди, смотри, Россия», всю эту, как точно говорил наш мыслитель Иван Александрович Ильин, эффектную пустоту гонят, доходный промысел, вот чем они занимаются. Но это, ну это неправильные подходы в России, о которой президент сказал, что Россия – это государство, цивилизация. Но цивилизация – это прежде всего культура. Так, ну так надо ею заниматься и поддерживать.
5: Да.
0: Жду.
6: Да, дальше вопрос.
5: Да. Николай Петрович, мы сейчас уйдем на короткую рекламу. Я напомню, что с нами в прямом эфире Николай Петрович Бурляев, народный артист России, писатель, актер, режиссер, депутат Государственной Думы. Сегодня Николаю Петровичу исполняется 80 лет. Он нашел время для того, чтобы быть с нами в эфире, и через пару минут мы вернемся.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
7: Здравствуйте, вы слушаете новости. У микрофона Никита Ершов. Строительство общежития для работников металлургического комбината началось в Череповце. Объект возводят на улице Заря Свободы в индустриальном районе. Будущее 10-этажное здание рассчитано на 100 квартир. На проекты из областного и местного бюджетов выделено 500 000 000 рублей. Сдать общежитие планируют в декабре следующего года. Обновленная библиотека номер 10 открылась на улице Судоремонтной в Вологде. Теперь это современный детский культурно-просветительский центр. В библиотеке отремонтировали помещение, обновили мебель, оборудовали зал для мероприятий с интерактивной панелью, зоны для чтения, работы и творчества. Также закуплена компьютерная техника, а фонд пополнился более чем на 1000 книг. Библиотека единственная в микрорайоне, ее посещают более 5000 человек. Ремонт завершили на 2 месяца раньше срока. Приемная кампания в медицинских колледжах области продлится до 10 августа. Для абитуриентов доступны учебные заведения в Вологде, Череповце и Великом Устюге. В них представлены специальности лечебное, сестринское и медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика, ортопедическая стоматология. Форма обучения очная и заочная. Подробная информация и правила поступления размещены на сайтах образовательных учреждений. тысяч вологжан прошли диспансеризацию с начала года. Итоги подвели в Министерстве здравоохранения области. Среди факторов риска, которые могут привести к серьезным хроническим заболеваниям, выявлены нерациональное питание, низкая физическая активность, курение и потребление алкоголя. Практически у каждого второго человека были выявлены избыточная масса тела или ожирение. Также обнаружены заболевания системы кровообращения, органов пищеварения и случаи сахарного диабета. Записаться на диспансеризацию или профосмотр можно в поликлинике по месту жительства. Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе. Любители истории, музыки и народной культуры ждут 8 и 9 августа на заставе князей Белозерских. Для гостей будут работать десятки тематических площадок, военно-исторические реконструкции, пройдет музыкальная программа, фестиваль, посвященный русской бане и показ этномоды. Также будет работать ремесленная слобода, где гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия. Вход на фестиваль свободный.
4: Спорта.
7: Вологодских школьников приглашают на бесплатные тренировки по ОФП. Занятия для детей от 7 до 14 лет будут проводиться 2 раза в неделю в ФОКе «Витязь». Первая тренировка пройдет уже сегодня. Дети будут работать над укреплением здоровья, координацией, гибкостью и силой. Записать ребенка в секцию можно у администратора ФОКа, предъявив справку от педиатра, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 10 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Силовики предотвратили готовившийся теракт у здания прокуратуры в Пятигорске Ставропольского края. Задержан 25-летний уроженец Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Там отметили,

0: в течение минувшей ночи продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ, заявили в Минобороны. В результате ударов беспилотниками в акватории Черного моря поражены три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев целью стал сухогруз, также доставлявший грузы для ВСУ. В военном ведомстве помимо этого сообщили, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили над 11 российскими регионами 131 украинский беспилотник. ВПЛА самолетного типа были сбиты и подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Власти принимают меры для обеспечения безопасности судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Для координации судов создан оперативный штаб при участии Минобороны и Минтранса, сообщили в транспортном ведомстве. На фоне участившихся атак беспилотников на грузовые корабли решено разработать альтернативную логистику и перенаправить грузопоток на другие виды транспорта. Многие компании уже выразили готовность принять дополнительный объем грузов и нарастить темпы отгрузки на терминалы с учетом их технологических возможностей. В Республике Алтай в последние годы привели в нормативное состояние 315 километров дорог, а в этом году отремонтируют еще 68 километров. Об этом глава региона Андрей Турчак сообщил на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Турчак также назвал важнейшим для республики проектом реконструкцию знаменитого Чуйского тракта.
1: Михаил Иванович, вы уже отметили важность развития транспортной инфраструктуры. В этой части нам действительно удалось многое сделать. За последние годы мы в нормативное состояние привели 315 километров дорог. В этом году ремонтируем еще 68 километров. И что важно для нашей республики, 5 мостов. Буквально 3 июля Республика Алтай отмечала 35-ю годовщину со дня своего основания и 270-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав российского государства. К этой праздничной дате мы сдали долгожданный Платовский мост через реку Катунь. Это долгострой, который начинали строить еще 16 лет назад. И благодаря вашему прямому поручению нам удалось при поддержке Минтранса, Росавтодора сдвинуть сроки на год раньше. Этот очень важный объект и для Республики Алтай, и для Алтайского края СД. Безусловно, важнейшим для нас проектом является реконструкция знаменитого Чуйского тракта, которая также была поддержана вашим решением. В этом году у нас уже стартовали масштабные работы на 18-километровом участке в Майминском районе. После их завершения в 2028 году дорога расширится до 4 полос, будут построены новые развязки и многофункциональные зоны для обслуживания большого туристического потока, который в республику растет.
0: Добавлю, Мишустин прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Дональд Трамп придумал наказание для Канады из-за смога от лесных пожаров, но пока держит его в секрете. Об этом заявил сам президент США, отвечая на вопрос журналиста. Сейчас в Канаде около 130 лесных пожаров, площадь крупнейшего из них превышает 73 тысячи гектаров. Трамп уже несколько раз обвинял Канаду в ненадлежащем управлении лесами и пригрозил стране ввести высокие тарифы из-за дыма от лесных возгораний. Судоходство по Дунаю в Сербии прекратится уже в ближайшие дни. Под угрозой снабжения нефтеперерабатывающих заводов и выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях, генерация которых уже составляет лишь 20-30% от проектной мощности. Президент Сербии Александр Вучич заявил о срочном созыве кризисного штаба. По его словам, ситуацию осложняют котировки на мировых рынках и дефицит дизельного топлива в регионе, вызванный конфликтом России и Украины. При этом Вучич заверил, что у страны есть финансовые резервы, и власти делают все возможное для защиты экономики.
2: У нас возникли проблемы на нефтеперерабатывающем заводе из-за низкого уровня воды. Запланировано заседание кризисного штаба, и мы сделаем все, что в наших силах. Надеюсь, нам не придется останавливать работу НПЗ. Через день-два Дунай перестанет быть судоходным. Сегодня он еще судоходен, но необходимо уменьшать загрузку судов на 50%.
0: Сейчас из-за экстремальной жары и отсутствия осадков уровень главной реки Центральной и Восточной Европы близок к отметкам, которых он не достигал более 100 лет. Ожидается, что сегодня уровень опустится еще ниже и побьет рекорд. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность без осадков и 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 74%.

0: Изучение космоса.
1: Дорогие друзья, я очень рад, что с нами сегодня в студии Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. В прошлый раз мы с Натаном Андреевичем договорились, что мы на целый час будем вас отвлекать от вашей работы, друзья мои, в понедельник. И вот так и получилось. Натан Андреевич, очень рад, что мы снова встретились. Здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте, взаимно.
1: Да, Натан Андреевич, но мы как большую такую тему возьмем роботов в космосе, да? Вот, насколько они, в принципе, могут заменить и в том числе и космонавтов, да? И вообще выполнить какие-то миссии. Да?
2: Да, да.
1: Натан Андреевич, а когда, вот смотрите, ведь роботами можно назвать и те аппараты, которые запускал Советский Союз, например, к Луне в свое время, да, это же были полностью роботизированные машины, да?
2: Да, и сейчас, в общем, на самом-то деле, в основном, то, что делается в космосе, делается роботами. Да?
1: Прямо сейчас?
2: Прямо сейчас, да, потому что, и если посмотреть научные результаты, те, что получены в космосе, это, ну, наверное... Трудно оценить, конечно, вес каждого достижения, но так, если говорить, как все оценивают, все, кто занимается этими проблемами, 90% всех открытий были сделаны роботами. То есть на МКС приходится меньшая часть. Правда, здесь вот оценка веса, что там важнее, она довольно сложная, да, но так, если по тем параметрам, которые приняты для оценивания, вот это сравнить, то вот такая цифра получается. Да? То есть, поэтому, конечно, время от времени раздаются, да, и раздавались голоса, а зачем нам вообще пилотируемая космонавтика? Да? То есть, это сплошные расходы, а результаты в основном на 90% получают роботы. То есть, те космические аппараты, где участие человека, ну, непосредственно на борту исключено.
1: Причем, Натан Андреевич, ведь роботу не нужен борщ в тюбике.
2: Вы знаете,
1: кислород вот, и душ.
2: Вот вы прям попали в точку. Понимаете, ведь то, что делают роботы, то ну, в другом виде пытались воспроизводить на МКС. Но получается, что основную долю затрат нужно отдать обслуживанию, так скажем, космонавтов. То есть космонавты стоят очень дорого. Для того, чтобы им обеспечить там ну, более-менее приемлемую жизнь, вот все ресурсы МКС на это и тратятся. Понимаете? И как-то пытается сейчас ну, снизить вот это соотношение в пользу все-таки роботизированной части МКС. Но не получается. Почему? Потому что первое, что вот для пилотируемых полетов, что вот во главу всех решений, это обеспечить безопасность. Ну, абсолютно не удается, но очень много ресурсов и сил, да, уходит именно вот для достижения вот этого.
1: То есть требования. Человек тормозит исследование,
2: да, да,
1: космоса.
2: Человек – главное ограничение. Почему то нельзя, это нельзя. Будь это ну, в чистом виде робот, пожалуйста, можно было. Но вот из-за того, что там космонавт, конечно, приходится чем-то жертвовать.
1: Натан Андреевич, ну мы очень хорошо уже знаем историю, которая, кстати, в советское это время, и мне кажется, это была большая ошибка, нам об этом не рассказывали. Я об этом узнал уже как советский человек после распада Советского Союза о пилотируемой космонавтике, о Гагарине, потому что у нас все вот научно-популярные фильмы про космос, это были вот, полетели, значит, героически все, значит, добились. Нам не объясняли, что, в принципе, космос появился из задачи доставить ядерный гостиниц на территорию США. Да. Об этом как бы речь не шла, это как бы была тема закрытая. Просто вот, мол, Королёв и Гагарин, они, значит, вот тысячи предприятий создали ракету и исполнили мечту человечества о полете к звездам, да, и это здорово и замечательно. А сам Сергей Павлович, да, вот он, как вам видится, он понимал, что действительно космонавт очень много, ну, или астронавт съедает очень много ресурса, да, в отличие от робота, и что, в принципе, ну, если стоит какая-то задача исследовательская, да, вообще-то нецелесообразно отправлять туда космонавта. Не, мечта – это круто, это все. И есть задачи, которые может выполнить человек, а робот не может, да, но вот в целом, да, правильнее развивать роботизированную космонавтику. Какая позиция была у Королёва?
2: Нет, Королёв, вы знаете, он на самом деле, как мне кажется, оценивал роль вот таких достижений в космическом пространстве с точки зрения того, как это видит, ну, обычный человек, человек с улицы. А человеку с улицы, нам, нашим согражданам и вообще.
1: То есть он медийно видел, да, вот, да, условно,
2: да,
1: говоря?
2: Да, да, совершенно верно, да, потому что, ну, как оправдать, скажем, те жутчайшие расходы? Да? Это должно выглядеть целесообразным с точки зрения, ну, обычного человека. Да? То есть, если хотите, это, ну, такой пиар или, я себе позволю такое, такие слова, пропагандистский эффект, понимаете? Людям этого очень хотелось и сейчас хочется, понимаете? И на это готовы идти на, ну, такие непомерные, с первого взгляда, траты. Они всегда, как оказывается, оправдываются, да, но для того, чтобы эти процессы запустить, нужно получить одобрение, если,
1: ну, условно говоря, начальный капитал для того или иного полета робота был бы намного меньше, чем отправить человека, да?
2: Да, да, совершенно верно, именно так, именно так. Но когда это стало понятно, то, в общем, этому стали уделять особое внимание, потому что, ну, скажем, для задач, ну, для военных задач.
1: Ну, конечно.
2: Ну, зачем все эти космические станции, да? Зачем эти полеты, пусть даже роботов, ну, с какими-то целями, которые, ну, можно объяснить обычному человеку? Зачем? Это вроде бы не нужно, правильно? Но вот оказалось, что это главная движущая сила в том, чтобы вот развивать это направление цивилизационное, если хотите, понимаете? И, в общем, до сих пор это получается. Я помню, ну, случайно я участвовал, присутствовал в разговоре тогдашнего директора Института космических исследований Зеленого и Льва Матвеевича Зеленого и американца Роберта Фаркуара. Вот очень знаменитый инженер в основном американский, да. Многие вот нынешние задачи решаются благодаря, в общем, его, так сказать, силе убеждения, что это нужно, да, вот.
1: И не разговор... маркетологами, а инженерами.
2: Инженерами.
1: Да?
2: И тот, да, в общем, инженер. И что говорил Зеленый? Он говорил, что с его точки зрения пилотируемые полеты не нужны, потому что все те задачи, которые решаются роботами, они решаются более эффективно. Во всех, со всех точек зрения, включая, ну, и финансы, да, то есть много дешевле можно. То есть, будь его воля, он бы закрыл эти пилотирования.
1: Вообще?
2: Да, вообще. Но что возразил Фаркуар, и с ним согласился Зеленый? Он сказал, что если не будет пилотируемых полетов, то не будет и полетов с роботом. Потому что людям это неинтересно. Им интересно, когда человек в космосе. Они готовы на это потратить.
1: Бюджет.
2: Ресурсы. Да. А вот на роботов все эти научные задачи, это не ясно, непонятно и оправдать.
1: То есть, условно говоря, не будь космонавтов-астронавтов, да, то была бы просто военная программа,
2: да, да, да,
1: ну, настолько, верно, же закрытая, насколько мы сегодня представляем, там, например, что про станцию «Алмаз», да, я так понимаю.
2: Да, да, вот это хороший пример. И, в общем, с ним согласился Зеленый, да, вот после такого, ну, довольно серьезного аргумента. Хотя он сразу не ясен, да, потому что, кажется, раз основные достижения робота, то что ж мы тогда тратим деньги?
1: Натан Андреевич, а тогда, тогда вопрос. Вот эти эксперименты, да, на орбите, которые могут провести роботы прекрасно, да, и гораздо дешевле, и быстрее, и точнее, да, и вот, чем люди. Да. И, наверное, быстрее они пройдут. Ну, нет, есть, да, биологические циклы, там и не ускоришь.
2: Быстрее, быстрее.
1: Муж дрозофилов-то все-таки не под как бы ты не, плеткой не ударишь, да, как по филейному месту.
2: Есть,
1: давай-ка
2: да,
1: быстрее,
2: есть, да,
1: быстрее,
2: я
1: да. Да. Но вот в принципе, а военные бы занимались бы этими экспериментами, в принципе, если бы все было только роботами на орбите.
2: Вы знаете, военные, между прочим.
1: Им нужны они с точки зрения вот, выживаемости, да, каких-то вопросов?
2: Смотрите, здесь ведь есть такая точка зрения, я не знаю, насколько эта точка зрения с первого взгляда оправдана. Точка зрения вот какая, что вот прогрессом техническим да, движут в основном задачи
1: военные. Конечно.
2: Так это или нет? Вы знаете, это не совсем так.
1: Да?
2: Да, потому что, ну, посмотрим, современные технологии. А, современные технологии.
1: Интернет что? Точно военная технология?
2: Вот здесь сомнительно, это сильно сомнительно. Потому что интернет получил поддержку финансирования со стороны, ну, подавляющего большинства людей, которые, ну, были, по крайней мере, грамотные, понимаете? То есть получить такое финансирование, которое, ну, дала прибыль. Прибыль, вот. Прибыль – это значит желание получить какие-то новые возможности со стороны простых людей. Понимаете? А военные уже этим воспользовались. То есть, кто здесь был движущей силой? Что было движущей силой? Вот мне кажется, что считать, что это были военные... Нет, это
1: хорошо,
2: не так.
1: А полет мух на орбиту, они, вот, он может пригодиться военному ведомству?
2: Ну, вы знаете, напрямую, наверное, нет. Но косвенно, по-видимому, да. Да. А напрямую как-то это, понимаете? Потому что вот полет мухи позволяет изучить, как там у мухи работает, ну, вся система управления мухой. Да? Вот. И в итоге получается, ну, к сожалению, вот такие достижения вообще научные, получается, что и военное применение оказывается возможным, да? То есть военное применение, мне кажется, все-таки оно следует за применением, ну, сугубо научным. Мы же можем вернуться вообще к временам, когда появилось электричество, да? И тогда Фарадея спрашивали, а зачем вообще это может пригодиться в обычной жизни? И ответ был – нет. Применение такого нет и не будет.
1: Да, Фарадей говорит, что электричество не понадобится.
2: Не понадобится, да, в обычной жизни не понадобится. Это вот просто
1: у нас
2: научное
1: есть,
2: упражнение.
1: У нас есть дрова, печка.
2: Конечно, да. Конечно. Зачем нам это? Понимаете? Ну вот здесь не он один ошибался. Если посмотреть на вот, уровень нынешних технологий и попробовать вспомнить, а с чего же все это начиналось, и сказать, что это начиналось с военных задач, я бы не сказал. Понимаете, ведь что такое военные занятия? Там вот четкий порядок, четкие правила, шаг вправо, шаг влево, не дай бог, да? Ну, раз нет шага вправо, шаг влево, нет прогресса, понимаете? Но вот есть желание как-то воспользоваться тем, что уже достигнуто теми людьми, чья главная задача была вовсе не военная. Оказывается, что в военных целях это тоже применимо. Да, и очень эффективно. Но это уже следующий шаг. А так, чтобы с самого начала ставились военные задачи. Ну, возьмем ту же ракетную технику. Да, вот получилось так, что серьезный толчок дали военные задачи. Ну, почему-то.
1: Ну, потому что у нас
2: доставка...
1: не было... Да, у нас наши бомбардировщики так быстро через океан не могли пролететь, как их с баз,
2: да,
1: с баз в Европе или там в Турции.
2: Да, да, да, да. Ну, вот, то есть... И вот, ну, пионеры ракетной техники, ну, возьмем кого? Оберта, да, возьмем, ну, вот, тех же Циолковского.
1: Да.
2: Циолковского, да, это же была мечта. Мечта, и говорить там о каком-то военном применении никому в голову не приходило, понимаете? Но выяснилось очень скоро, что да,
1: имеет.
2: Оказывается, военное применение может быть весьма эффективным.
1: Натан Андреевич, а, ну, смотрите, с орбитой понятны орбитальные эксперименты, а, например, лунная программа, она нуждается в людях там, на Луне? Потому что речь же идет о базах, да? Разные страны говорят, что нам нужны базы на Луне.
2: Да.
1: И это будет большой шаг, да, вот следующий большой шаг, что вот такая колония, условно говоря, вдали от Земли. Все то же самое могут сделать механизмы?
2: Вот сейчас те программы, которые развиваются, в значительной мере опираются на использование роботов. Ну, почему это так? Ну, потому что вообще технологический прогресс в последнее время, да, ну, вплоть до искусственного интеллекта, он настолько стремительный, что вот если вернуться куда-нибудь там, ну, лет на 30-40 назад, конечно, там решающей была роль человека. Невозможно себе представить, что некоторые операции, которые сейчас выполняют роботы,
1: хотя можно... мы помним блистательное достижение нашего Бурана, который на тех старых микросхемах развернулся, да?
2: Да.
1: В отличие, все такие смотрят, а что это он не с той стороны садиться начал? А он понял, что ветер дует не с той стороны, сам развернулся и сел, да? И это была величайшая история, потому что все шутили, вот, мол, советские микросхемы самые большие на свете, и все сейчас, знаешь, говорят, надо бороться за наноразмер этих самых микросхем. А тогда люди сделали на лампах, и все село.
2: Конечно, это была, вы знаете, все забыли, это была аналоговая техника.
1: Конечно.
2: Да, там...
1: И там эти задачи были решены...
2: Там очень-очень трудно.
1: Да, такое изобретательство.
2: Да, да, да. И сейчас, в общем, если посмотреть на эту аналоговую технику, то поражаешься изобретательностью инженеров тех времен. Потому что кажется, что это невозможно сделать. На всяких там шестеренках, да, да, на всяких клапанах. Но это делали, понимаете? Это удивительно, да, то есть те возможности, которые сейчас представляет цифровая техника.
1: То есть, наверное, да? Один смартфон сейчас умнее, чем вот вся вот эта машина же размером со шкафом.
2: Конечно,
1: да?
2: Конечно, намного, намного, да, это просто несопоставимо. И вот удивляет то, что удавалось, тем не менее, что-то такое делать, что позволяло выполнять операции, сопоставимые с тем, что сейчас.
1: Да, но, Натан Андреевич, там вот, опять же, возвращаясь, да, к Луне, ведь есть такая тема, что, ну, опять же, это отталкивается от футурологов и от фантастов, и мыслителей, философов, да, что для человечества очень важно идти в космос. Да, для диверсификации рисков планетарных, условно говоря. Да, наша задача размножиться по планетам. Да. Вы поддерживаете эту задачу человечества?
2: Безусловно. Это, в общем, заложено в самой природе человека. Да, такой инстинкт экспансии.
1: Идти вперед.
2: Да, да. Да, вот. И, в общем, есть и такие объяснения, почему это нужно. Это на всякий случай. Всякий случай, ну, возможные катастрофы. Да? Вот зачем лететь? Ну, нам уже нет. Ну, вот Марс, скажем.
1: Да, да что тоже, там Марс? Конечно... Вчера он наблюдал, этот начал Этна опять бухтеть.
2: Да, да, да, да, да, да. Вот смотрите, сейчас же из таких самых опасных природных катастроф вот считает это вот удар астероида. Да? Ну, есть пример такой, который производит впечатление до сих пор. Ну, 55 миллионов лет назад, когда удар астероида, в общем, привел к тому, что и флора, и фауна на Земле изменились радикально. Динозавры исчезли. Да? Вот. Но есть же природная катастрофа, вот как вы говорите, взрыв Этны, да, и такое тоже возможно. И на этот случай, конечно, если у вас есть запасной аэродром,
1: да,
2: то есть надежда, что человечество как-то выживет.
1: Да, Натан Андреевич, давайте после новостей середины часа продолжим. Да. Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований, с нами.
0: Маяк. В любом возрасте можно быть как счастливым, так и несчастным. Вопрос только в том, как себя правильно настроить. Так давайте настраивать себя на правильную волну. Николай Свистун, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: новости.
1: В Москве 10:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Уроженец Центральной Азии, задержанный за подготовку теракта у здания прокуратуры в Пятигорске, дал признательные показания. Это следует из видео, распространенного ФСБ. По данным ведомства, он по указанию находящегося в Сирии куратора планировал взорвать здание. Задержанный провел разведку территории, купил компоненты для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта он намеревался выехать в Сирию, вступить в ряды террористической организации.
2: Я из Москвы приехал в Пятигорск на работу. Я в интернете познакомился. И я дал присягу по заданию Амира. Я разведку сделал. Прокуратура Пятигорска. И видео снимал, я отправил ему. После этого я купил все предметы для бомбы. Я купил для бомбы. И они успели, захватили меня.
1: При обыске задержанного изъяли составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки бомбы. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Уголовное дело о теракте открыли в связи с ударом украинскими беспилотниками по логистическому центру в Владимирской области. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным следствия, сегодня вооруженные формирования Украины с помощью беспилотников нанесли удары по объекту гражданской инфраструктуры, складскому помещению. Из-за этого возник пожар. По предварительным данным, несколько человек пострадали. По словам Петренко, следователи и криминалисты ведомства работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Северный флот провел масштабное учение в акватории Баренцева моря, сообщили в Минобороны. Воздушная разведка засекла корабельную группировку условного противника на удалении свыше 300 километров и передала ее координаты в командный пункт. По данным военного ведомства, по целям отработали фрегат «Адмирал Головко» крылатой ракетой «Калибр», ракетный крейсер «Маршал Устинов» крылатой ракетой «Вулкан», ракетный дивизион «Бастион» сверхзвуковой противокорабельной ракетой «Оникс», а атомный подводный ракетный крейсер «Орел» нанес удары тремя крылатыми ракетами «Гранит». Данные объективного контроля подтвердили поражение условных вражеских кораблей. Центр имени Гамалеи разработал прототип онковакцины от немелкоклеточного рака легких. Об этом заявил ТАСС, научный руководитель института Александр Гинзбург. По его словам, этот вид рака в первую очередь поражает курильщиков. Ученый также отметил, что в центре имени Гамалеи идут работы по созданию других онковакцин. Они базируются на схеме, которая легла в основу создания препарата от меланомы «Нео-онковак». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве также переменная облачность, без осадков, и 24-26 тепла. Сейчас в российской столице плюс 20, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 66%.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов. Еще один гол на счету Жубала. У воронежцев точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. Ахмат потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У грозненцев мяч забил Эгош Касентура с пенальти. А у москвичей отличились Кристофер Ву и Эсекиэль Барк. В турнирной таблице премьер-лиги после двух туров лидирует «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо». Они набрали по 6 очков. Российский тренер Леонид Слуцкий покинул китайский футбольный клуб «Шанхай Шиньхуа». Россиянин сам подал в отставку со своего поста. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
4: Леонид Слуцкий в воскресенье объявил об уходе из «Шанхай Шиньхуа» сразу после матча 21-го тура китайской суперлиги против «Ляонин Тяжэнь», в котором его команда потерпела поражение со счетом 1-3. Это поражение стало третьим подряд для Слуцкого. На пресс-конференции российский тренер заявил, что понял, что есть вещи, которые он не в силах изменить, поэтому пришло время уйти. В целом у россиянина получился неплохой период карьеры. В «Шанхае» он провел 2,5 года. В 2024 году «Шиньхуа» занял второе место в чемпионате чемпионате, уступив Шанхай-Порту всего одно очко. В Кубке был полуфинал, а в Азиатской лиге чемпионов команда Слуцкого вылетела на стадии 1/8 финала от японского Кавасаки Фронтале. В 2025-м снова второе место с отставанием от Порта в 2 очка. В Кубке был четвертьфинал, а в Лиге чемпионов не удалось пробиться в плей-офф. Нынешний сезон Шаньхуа начал с минус 10 очков из-за антикоррупционной кампании в китайском футболе. Если бы не этот бан, то сейчас команда располагалась бы на третьем месте, но от первого все равно было бы отставание в 16 очков. Этот сезон под руководством Слуцкого Шаньхуа начал с 8 туров без поражений, в которых выиграли 6 матчей. Однако с мая месяца 7 поражений в 12 встречах и только 2 победы. Теперь Слуцкий попрощался с китайским клубом и интересно, где продолжит карьеру. Ведь раньше он говорил, что в России ему пока работать неинтересно.
3: Никита Кучеров возглавил рейтинг крайних нападающих Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков по версии НХЛ. На третьем месте этого списка еще один россиянин Кирилл Капризов, а Артемий Панарин занял 12-ю позицию. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Здорово, кожаные мешки! Мне для вас не сказка, а чистая правда.
6: Гарик Харламов.
7: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
8: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
9: Magic people, voodoo people.
5: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
10: 6+. Притяжение космоса.
11: Друзья мои, по-прежнему в нашей студии Натан Андреевич Эйсман, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. О роботах в космосе мы говорим. И, Натан Андреевич, вот продолжая историю с идеей человечества, да, что мы должны опылять просторы вот эти безжизненные собой, да, туда размножаться, знаете, искать, опять же, альтернативы Земле, да, потому что может что-то произойти внезапно. Да, по-воландовски, внезапно, раз, и
12: что?
11: Прилетело.
12: Да, что не предсказывали.
11: Да, Натан Андреевич, так вот, вот эту задачу, например, поиска пригодных для нас планет, роботы могли бы тоже взять на себя? Или это не нужно? Мы из Земли прекрасно можем анализировать, где там будет хорошо, где плохо, и пока что вблизи мы ничего не нашли, и послать туда ничего не представляется возможным, потому что слишком долго лететь.
12: Нет, вы знаете, есть же то, что близко от Земли, и где, как сейчас считают, возможна жизнь.
11: Близко?
12: Близко. Ну, близко это, например, совсем близко. Венера.
11: А.
12: Да. Ну, казалось бы, до последнего времени, казалось бы, да, что это невозможно.
11: А.
12: Почему? Потому что на поверхности Венеры, ну, в глубине атмосферы Венеры, да, температура 500 градусов.
11: Да.
12: Давление 100 атмосфер. Какая тут жизнь? Нет той жизни, которая могла бы, вот, которую мы знаем, могла бы существовать на Венере. Но это такая точка зрения, она преобладала буквально до последнего времени. Дело в том, что уже много прошло времени с того момента, когда наши аппараты сфотографировали поверхность Венеры, да, и была это опубликована, эти фотографии, и были попытки анализировать, а что же мы там видим. Ну, у людей таких крайних точек зрения, я назову такого человека, ксанфомолите Леонид Васильевич, который специалист вот, по изучению таких снимков, у него появилась идея, что там что-то развивается и движется.
11: Что-то перемещается.
12: Перемещается, да, перемещается. Ну, он опубликовал вот эти свои суждения в таком реферируемом журнале, и за это чуть не пострадал, потому что после этой публикации ему было предложено немедленно уволиться, поскольку он таким образом дискредитирует науку. Да? Но он, человек был очень талантливый, он умел убеждать, и он директора убедил, что действительно там что-то есть. Ну, что непонятно. И на этом как-то остановились. Это вот событие было уже там 20 лет назад. Но теперь возможности вычислительной техники настолько выросли, что появилось желание переобработать, используя вот эти прежние.
11: Ну, то есть есть некие алгоритмы, да, которые условно переводят там 4К, 8К, ну, то есть увеличивают, ну, да, четкость по,
12: совершенно верно,
11: по мутному,
12: да,
11: изображению.
12: Именно вот четкость, да. И переобработали. И эти снимки, они в переобработанном виде опубликованы. И если тогда мог видеть только ксантофомолите что-то такое странное.
11: Угадывать в каких-то, да, силуэтах, да?
12: Да, да, да. Да,
11: а
12: да.
11: Что теперь?
12: А теперь человек не подготовлен. Вот я, например, да, посмотрю, и там действительно что-то перемещается.
11: Жабы какие-то страшные.
12: Да, да, да, да. Понимаете? То есть теперь уже
11: там
12: так
11: серия,
12: это...
11: серия фоток, да, была,
12: да,
11: сделана?
12: Да, серия фоток, да. Не так много, но достаточно.
11: Условно говоря, одного и того же ракурса.
12: Да. В течение примерно одного часа. Несколько снимков, и можно сравнить. И видно, что что-то там...
11: Перемещается.
12: Перемещается, меняет форму. Понимаете?
11: Еще и форму меняет?
12: И форму меняет.
11: А с чем-то это можно сравнить? Вот?
12: Как развитие, ну, каких-то растений.
11: Но быстро, за час.
12: За час, да. Что-то такое.
11: Или ветер, который
12: нет, ветер,
11: колышет.
12: Ветер, вы знаете, ветер сразу. Нет, там ветра практически нет на поверхности. Да, там метр в секунду. Это вообще нет, это была такая гипотеза. Она была,
11: то есть
12: отброшена.
11: Что-то шевелится, что-то изменяя шевелится. Форму.
12: Именно так, да, именно так. Да. Вот. И вот сейчас есть проект. Проект Венера-Д. Ну, старт где-то в 1936 году. И вот этот проект разрабатывается в предположении, что наша главная задача подтвердить или опровергнуть то, что там, как вы сказали, что-то шевелится. Понимаете? Вот. Вот в основном вот на это.
11: А как вам кажется, вот при такой температуре, что, какая форма жизни может быть органична?
12: Вот органика, да. Какую органику мы знаем на Земле? Это углеродная органика, на основе углерода. Что предполагает сейчас относительно Венеры? Что на основе углерода, может быть, это не единственная возможность, на основе кремния. Вот это такая базовая гипотеза, что на основе кремния могут быть какие-то организмы, которые выдерживают те ужасные условия на Венере.
11: То есть, условно говоря, у нас и дыхание существует, да?
12: Да.
11: А у них какая-то другая история.
12: Нет, это вот главная составляющая жизни. Вот углеродные,
11: да.
12: А там кремниевые. И тогда это уже выглядит по-другому в том, что касается, скажем, температуры. Понимаете? То есть такая предполагаемая гипотетическая жизнь, кремниевая, скажем. Да? Вот. Если предположить, что кремниевая, ну, то вроде как может быть. Но никто такую жизнь не видел пока.
11: А вот в натуральном размере мы понимаем вот эти чудовища марсианские, они какого размера?
12: Нет, они размера, нет, такого нашего размера.
11: Нашего размера?
12: Да, да, да, там десяток сантиметров, вот примерно такие, да. То есть это там фотоустройство, фотоаппарат, они были рассчитаны, ну, на наше представление о ближайшем окружении вот этого места, где вот приземлился, приминировался.
11: Слушайте, а вот на Марсе тут вроде бластер какой-то нашли. Вы видели тоже фотографии?
12: Вы знаете, нет.
11: Нет, мы не будем уходить в фантастику, но...
12: Смотрите, это ведь нам же очень хочется найти жизнь, понимаете? И поэтому время от времени вот такие открытия случаются, да? Ну, когда более внимательно все это изучает, то оказывается, нет все-таки. Даже что касается Венеры, там ведь как ищут жизнь? Либо вот просто... можно увидеть, а либо увидеть продукты жизни. Вот некоторые организмы, они производят продукты, которые, ну, как считают, могут произвести что-то живое. Может. Например, долгое время считали, ну, сейчас как-то здесь нет согласия, что метан, как который производит исключительно живые организмы.
11: Только?
12: Да, какое-то время считали, да? Поэтому в первую очередь, что искали на Марсе? Метан. И вот его вроде как нашли. Но раз такое фундаментальное открытие, то нужно внимательнее к этому отнестись. Отнеслись внимательнее и увидели, что метан не только живые организмы производит, понимаете?
11: То есть сделали открытие и про Землю.
12: Подспудно. Да, и про Землю. Совершенно верно. Это и про Землю.
11: То есть мы потеряли эту единственную уникальную черту характера.
12: Совершенно верно. Но вы знаете, похожие такие продукты жизнедеятельности, вроде как же, находили и в атмосфере Венеры. Там вот где повыше, ну, 70 километров, там уже, ну, нормально, да, уже такая температура, как на Земле.
11: Летать можно.
12: Да, летать можно, совершенно верно. Но, правда, все равно атмосфера не очень хорошая, углекислый газ, но, по крайней мере, не жарко.
11: Понимаете? Дышать нечем, но не жарко.
12: Да, совершенно верно. Да, ну, там тоже искали такие вещества, и тоже их нашли. Тоже. Они такие вторсодержащие, да. И, в общем, это тоже как сенсация была. Но, опять-таки, когда разобрались внимательнее, оказалось, что не только живые организмы могут такие вещества вырабатывать. Да, такие.
11: Натан Андреевич, а как бы теперь сделать-то вот этого робота, чтобы он, в отличие от нашей Венеры, там не закончил свои краткосрочное пребывание?
12: Вы знаете, этим вот сейчас в проекте Венера-Д вот это главная задача, да, вот создать такого робота, который, ну, во-первых, дольше как-то.
11: Или он будет летать там, где похолоднее.
12: Это там несколько аппаратов. Один на поверхности, который будет, ну, щупать, грубо говоря, изучать образцы, да, изучать состав. Другой в атмосфере, аэростат, да, который то же самое делает в атмосфере, но там условия такие, ну, для нашей жизни получше. Вот такие составляющие, понимаете? Каждый будет заниматься, ну, своей областью, ну, что ли, исследований.
11: Натан Андреевич, а вот вопрос более философский, чем робототехнический. А жизнь, основанная на углероде и на кремнии, да, она принципиально разная в плане методов существования. Я к чему? Могут ли углеродные люди поговорить с кремниевыми и найти точки сопротивления, соприкосновения, сопротивления, само вырвалось как-то, да, найти точки взаимопонимания? Или вообще вот если в природе существа другой элемент, то и вообще, в принципе, отношение к жизни, к...
12: Вы знаете, это вы на следующую ступень уже переходите. То есть от жизни к разуму.
11: И кто ниже? Кто кремний или углерод?
12: Да.
11: У кого малиновые штаны?
12: Да, да, вот это, да, совершенно. Малиновые штаны — это, конечно, такой замечательный признак. Вот это те вопросы, которые...
11: Они в таблице как стоят? Напомните, пожалуйста.
12: В таблице Менделеева, мне кажется,
11: кто,
12: что...
11: Кто маститель?
12: Кремний? Атомный вес кремния, по-моему, больше.
11: Жирнее, да?
12: Да. Ну, я... Так, таблицу наизусть,
11: ну,
12: не,
11: да,
12: помню.
11: Ну, понятно.
12: Так, представьте себе, где сначала
11: примерно,
12: углерод, С, да, потом Си, силициум. Это, по-моему, все-таки проверка.
11: Это влияет, как вам кажется? Вот.
12: Все влияет, да. Иногда такие незаметные вещи, они могут иметь решающее значение. Да. Вот.
11: Может быть, таблица Менделеева – это табель о рангах такой галактический?
12: Вы столько сразу гипотез выдвигать, что интерес к этому проекту
11: вырастает.
12: Немедленно, да, да, нарастает, да, то есть много еще чего, о чем не успели подумать. А, но...
11: Натан Андреевич, ну хорошо, это все шутки, но вот вы говорите, к 36-му году,
12: да.
11: А есть уже те же самые химические наработки по конструкции, да, чтобы она там не съелась, не расплавилась?
12: Вы знаете, вот именно этим сейчас занимается, строят такие, ну, барокамеры, да, где пытаются имитировать что-то, то, что есть на Венере, с тем, чтобы вот...
11: И такой же градус дать.
12: Да, да, да, да, да. Все условия максимально вот приближены к тому, что мы ожидаем на Венере. Вот это такая очень серьезная составляющая этого проекта. Попробовать по максимуму попроверять те гипотезы, которые опираются.
11: Но мы точно знаем, что тренировок космонавтов и астронавтов не происходит для полета на Венеру, потому что им там точно делать нечего. Да, вот уже это, не в силу это, экономической целесообразности. Да. Да. Друзья мои, Натан Андреевич Эйсмант, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, с нами. После короткой рекламы вернемся.
6: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
13: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Строительство общежития для работников металлургического комбината началось в Череповце. Объект возводят на улице Заря Свободы в Индустриальном районе. Будущее 10-этажное здание рассчитано на 100 квартир. На проекты из областного и местного бюджетов выделено 500 000 000 рублей. Сдать общежитие планируют в декабре следующего года. Обновленная библиотека номер 10 открылась на улице Судоремонтной в Вологде. Теперь это современный детский культурно-просветительский центр. В библиотеке отремонтировали помещение, обновили мебель, оборудовали зал для мероприятий с интерактивной панелью, зоны для чтения, работы и творчества. Также закуплена компьютерная техника, а фонд пополнился более чем на 1000 книг. Библиотека единственная в микрорайоне, ее посещают более 5000 человек. Ремонт завершили на 2 месяца раньше срока. Приемная кампания в медицинских колледжах области продлится до 10 августа. Для абитуриентов доступны учебные заведения в Вологде, Череповце и Великом Устюге. В них представлены специальности лечебное, сестринское и медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика, ортопедическая стоматология. Форма обучения очная и заочная. Подробная информация и правила поступления размещены на сайтах образовательных учреждений. $270 000 вологжан прошли диспансеризацию с начала года. Итоги подвели в Министерстве здравоохранения области. Среди факторов риска, которые могут привести к серьезным хроническим заболеваниям, выявлены нерациональное питание, низкая физическая активность, курение и потребление алкоголя. Практически у каждого второго человека были выявлены избыточная масса тела или ожирение. Также обнаружены заболевания системы кровообращения, органов пищеварения и случаи сахарного диабета. Записаться на диспансеризацию или профосмотр можно в поликлинике по месту жительства. Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе. Любители истории, музыки и народной культуры ждут 8 и 9 августа на заставе князей Белозерских. Для гостей будут работать десятки тематических площадок, военно-исторические реконструкции, пройдет музыкальная программа, фестиваль, посвященный русской бане и показ этномоды. Также будет работать ремесленная слобода, где гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия. Вход на фестиваль свободный.
14: Спорта.
13: Вологодских школьников приглашают на бесплатные тренировки по ОФП. Занятия для детей от 7 до 14 лет будут проводиться 2 раза в неделю в ФОКе «Витязь». Первая тренировка пройдет уже сегодня. Дети будут работать над укреплением здоровья, координацией, гибкостью и силой. Записать ребенка в секцию можно у администратора ФОКа, предъявив справку от педиатра, сообщает спортивный медиа-офис области.
14: Года на маяке.
13: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Алло.
17: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
18: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Уроженец Центральной Азии, задержанный за подготовку теракта у здания прокуратуры в Пятигорске, дал признательные показания. Это следует из видео, распространенного ФСБ. Как объявили сегодня в ведомстве, по указанию находящегося в Сирии куратора, он планировал взорвать здание. Задержанный провел разведку территории и купил компоненты для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта он намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.
2: Я из Москвы приехал в Пятигорск на работу. Я в интернете познакомился. И я дал присягу по заданию Амира. Я разведка сделал. Прокуратура Пятигорска. И видео снимал, я отправил ему. После этого я купил все предметы для бомбы. Я купил для бомбы. И они успели, захватили меня.

0: украинский беспилотник над 11 российскими регионами, а также акватория Черного моря. Уголовное дело о теракте возбудили в связи с ударом украинскими беспилотниками по логистическому центру Владимирской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным следствия, сегодня вооруженные формирования Украины с помощью дронов нанесли удары по складскому помещению. Из-за этого возник пожар. По предварительным данным, пострадали несколько человек. По словам Петренко, следователи, криминалисты ведомства работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Представитель СКР назвала случившееся актом беспринципной жестокости по отношению к мирному населению и гражданскому персоналу со стороны Киева. Удары наносились по инфраструктурным объектам. Сообщение последних минут. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет. Об этом только что сообщили в Минпромторге России. Все подробности в наших следующих выпусках. Иран в очередной раз упрекнул Дональда Трампа во лжи. Тегеран не ведет никаких переговоров с американским президентом. Заявление Трампа ложное, заявил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, Иран ведет переговоры только с Оманом по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Все эти заявления прозвучали вслед за утверждениями Трампа о том, что заключение сделки якобы находится на завершающей стадии, что переговоры между сторонами должны состояться сегодня. Окружной суд Иерусалима временно запретил использовать крокодилов для охраны террористов в израильских тюрьмах, пишет Jerusalem Post. Решение было принято по иску одной из защитных организаций, которая выступала против инициативы властей. Министр национальной безопасности Израиля Итмар Бен-Гвир раскритиковал вердикт, заявив, что суд встал на сторону террористов. По его словам, заключенные опасались появления крокодилов, однако судебная система пришла им на помощь. Идея размещения крокодилов у тюрем появилась после того, как министр охраны окружающей среды Идит Сильман изменила правовой статус нильского крокодила, что должно было позволить использовать животных для охраны исправительных учреждений. Пилотный проект планировалось запустить в тюрьме КЦИОД. На прилавках московских ярмарок и столичных магазинов появились арбузы. Началом сезона бахчевых обычно считается 3 августа. В этот день отмечают неофициальный международный праздник – День арбуза, сообщается на сайте мэра столицы. В этом году в городе открыто 145 сезонных специализированных торговых точек, где можно приобрести российские арбузы проверенных поставщиков. В основном бахчевые развалы располагаются у стационарных магазинов, но есть и отдельно стоящие торговые точки, оформленные в едином стиле. Арбузы там будут продавать до начала октября. В официальных точках продажи бахчевые попадают на прилавок только после строгого контроля. В магазины на развалы они должны поступать с полным пакетом сопроводительных документов, подтверждающих безопасность. 2 августа в Москве стало самым жарким днем лета. Воздух столицы прогрелся почти до 31 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве вчера был самый жаркий день лета на опорной метеостанции ВДНХ. Столбик термометра поднимался до плюс 30,7. В центре столицы на Балчуге было плюс 31,9. Ну и по статистике за это лето это было всего лишь третий раз, когда столбик термометра поднимался или преодолевал отметку в плюс 30 градусов.
0: Тишковец добавил, что в московском регионе в воскресенье выпало почти треть месячной нормы осадков на ВДНХ и Балчуге. В осадкомере попало 44 миллиметра, в Бутове 10 миллиметров, в Лаге. В Подмосковье самым дождливым оказался Талдом. Там зафиксировали 23 миллиметра осадков. Это как раз около трети нормы августа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность без осадков и 24-26 тепла. Сейчас столица плюс 21, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 66%.

0: Здравствуйте, приветствует ваше шоу «Физики лирики». Я Лирик Митрофанов.
1: Здравствуйте, и я Лирик Кудряшов. Здравствуйте.
0: Вот, по-моему, мы еще третьим будешь.
1: Ну, можно.
0: Владимир Маркович, приветствуем вас в студии.
2: Здравствуйте, да, я тоже лирик, все лирики получаются.
0: Да, без физиков сегодня. Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета «Тотального диктанта» и автор телеграм-канала «Язык с куркумой». По-прежнему мы пока ставим так ударение, но скоро нам разрешат и так, и так.
2: Да уже разрешили,
1: разрешили,
2: да, уже с прошлого года все. Большой словарь ударения русского языка дал куркуму как основной вариант. Но я оставляю куркуму, я уже столько с ней носился, что уже все, я с ней сроднился.
1: А у вас даже маечка вот с куркумой написана,
2: да,
1: очень, очень модная, и с правильным ударением, кстати.
2: Ну тут вижу. Выделены две буквы сразу, потому что
1: чтобы угадать, да.
0: А, кстати, я, так, если говорить о будущем и вспоминая прошлое, в какой-то дискуссии, чуть ли не вчера, мы все собирались, и кто-то щеголял какими-то там, я не знаю, знаниями, словами, и вдруг один наш гость сказал: а знаете, как во множественном числе дно? Хорошая, да, тема? Ну, все такие растерялись, а я говорю: Донья, и он аж привстал, то есть он так не ожидал от этого, но окей, это совсем вот такие интересные слова. А вообще, вот язык, как будет от чего-то вообще отказываться и в ближайшие годы выглядеть, или на слух, или на вид?
2: Но если мы говорим о будущем, мы должны сразу очертить границы этого будущего, потому что язык меняется ведь на всех уровнях, но с разной скоростью. Быстрее всего заметны изменения в лексике, то есть в словарном составе. Новые слова приходят, старые слова уходят, и это то, что мы наблюдаем постоянно, и каждый раз, когда слово года выбираем, и когда вспоминаем, о чем там 5, 10, 15 лет назад спорили, то обычно как раз это именно сами слова. Чтобы оценить изменения на других уровнях, то есть ударение, произношение, грамматика, тут, конечно, нужен размах в десятилетия, а то и в столетия. Для языка вообще маленький срок для языка, но это там пара-тройка сотен лет. Поэтому, если мы говорим об изменениях вот в обозримом будущем, там, ну, на ближайшие лет 10, то мы увидим только изменения в лексике. Мы увидим только
1: повседневной лексике, да?
2: Да, какие-то новые слова мы увидим. Одни отвалятся, другие придут. Может быть, будут еще более закрепляться какие-то грамматические конструкции, о которых мы сейчас спорим. Ну, вот, например, платить картой или платить по карте. Вот эти колебания мы все наблюдаем, мы все в этих спорах участвуем. Кто-то говорит: платить по карте – это нормально. Кто-то говорит: это какой-то кошмар, так нельзя. Мы же не платим по наличным.
1: А придем к тому, что скажем: просто заплати. Как угодно.
0: Улыбкой.
2: Об этом мы будем спорить, ну вот так, в обозримом будущем. А чтобы увидеть изменения в произношении слов, если мы хотим увидеть изменения в ударении большого пласта слов, но это нам надо примерно через 100 лет оказаться и посмотреть на то, как в течение 21 века язык развивался.
1: То есть ход где-то 100 лет, да, чтобы вот язык прям конкретно менялся, да, чтобы... слова уходили, да, именно из правил, да, менялись ударения в правилах.
2: Чтобы оценить масштаб изменений, масштаб изменений в произношении слов, в грамматике, вот тут, конечно, да, тут, ну, никак не меньше. Потому
0: давайте попробуем... А, простите, ага, да-да-да.
2: Да, потому что вот именно если мы откроем справочники начала 21 века, то есть 20 века, 100 лет назад, вот мы там увидим много интересного. Мы увидим попытку закрепить средний род слова «кофе» как единственно возможный вариант. Мы увидим ругань в адрес молодежи, которая говорит «поезда» вместо правильного «поезды». Мы увидим, что там какие-то конструкции совершенно непривычные для нас употребляются. Вот, например, с футболом. Мне очень нравится этот пример. Недавно чемпионат мира закончился. Я как раз делал лекцию про историю слов футбольных. Какие там были сочетания невероятные. Там были сочетания соревнования в футбол, между партиями. Тогда еще не
1: между
2: было слова «команда».
1: По футболу, да?
2: Ну да,
1: фантастика,
2: партия, да. Партия, одна партия и другая партия. Как шахматы, да, фактически. Да, там встречу реферировал такой-то. То есть слово «рефери» уже было, но вот с непривычным глаголом «реферировать».
1: А сейчас вот если скажет «реферировал», на него как на этого человека посмотрят?
2: Ну,
1: как
2: странно,
1: владелец хорошего вокабуляра или хорошей лексики, или просто странного человека?
2: Как странного человека, использующего слова в современном языке, не употребляющиеся. Вот, не было тогда... прилагательного «футбольный» и говорили «футбол-клуб», еще с ударением на первом слоге было «футбол».
1: По-английски уже.
2: Ну да, uh-huh. потому что тогда слова все пришли из английского языка. Вот это газеты столетней давности. Вот мы uh-huh. открыли их и увидели этот масштаб изменений. Если почитать там газеты 30-40-летней давности, ну что там для нас будет непривычно? Ну только отдельные слова. Грамматика
0: тоже,
2: вся привычная.
0: Тоже, если футбол, да. брать, если
2: да вообще.
1: Да вообще.
2: Да. Так что, чтобы оценить ход изменений, ну вот никак не меньше 100 лет нужно, чтобы так вот увидеть, как язык меняется действительно на разных уровнях.
1: А вы детей сейчас понимаете современных или в зависимости от возраста?
0: По работе.
1: Их язык. Ну,
0: своих
1: по работе и по жизни вообще. Вот вы
0: да,
1: идете
0: вот так,
1: там,
0: да.
1: там вечером на Китай-городе, например, и там вообще вот...
2: Ну, что-то понятно, что-то нет.
1: А что непонятно?
2: Ну, мне, наверное, скорее положено разбираться в этом, в силу профессии.
1: Но не хочется.
2: В силу профессии. Ну, просто действительно такая ситуация бывает складывается, что... Взрослые выучат какой-то пласт слов, уже вроде разобрались, да, что значит краш, уже вроде можно говорить по-молодежному, а для молодежи это уже позавчерашний день, и там новые слова появляются. Поэтому, ну, это и задача молодежного жаргона, закрыться от мира взрослых, поэтому мы и должны их не понимать, это нормально, это значит, система хорошо работает.
1: То есть вы даже в этом не разбираетесь, да, что они, пусть они говорят на своем там языке эсперанто, а мы как-нибудь потом, да, там, годика через три... Уже,
2: если бы я не был филологом, если бы я не был сам родителем, может быть, я бы это и не полез бы. А так приходится, потому что спрашивают об этом, надо быть в теме.
1: А сейчас вот какое самое молодежное, ну, модное слово, новое какое-то, может, я даже не знаю.
2: Ну вот по статистике...
1: Ну, 15-18 лет вот этот вот этот возраст.
2: Ну по статистике прошлого года там в топ таких слов вошло 6-7, 67, вот этот вот, да.
0: Я так не понимаю, что это, и даже я перестал спрашивать.
2: Ну это не... Да, это в общем ничего.
0: Так же о чем поет этот мальчик, который вчера собрал там 6 лужников?
1: Да нет, это не он, нет, это на станции Китай-города, где переход с 6 на 7. Видео там вот они все встают и играют. Так, 6-7, а еще чего?
2: Выходит, кажется, выходит из употребления потихонечку все слова, так или иначе называющие мужчин с точки зрения того, насколько с ними опасно или безопасно. Нормисы, чечики, штрихи, тюбики. Вот это, кажется, уже устаревает.
1: А устаревает, да?
2: Устаревает, да, да, да. Мы только в этом стали разбираться, только там мемы стали появляться. Вот разбери там трех мушкетеров, кто из них чечик, кто из них штрих, кто из них тюбик. И как, так как-то это уже выходит.
1: Как хорошо, что я это все пропустил.
0: А мне кажется, это вот, смотря кому нужно следить, если родители будут следить за там, скудностью языка своих детей, да, от чего мы его пополняем? От чтения, от
1: Конечно.
0: Общения, от мемасиков и современного языка,
1: я думаю,
0: от иностранных языков.
1: Чтение и иностранные языки сразу.
2: Да, но это ведь немножко наверх. Разные вещи. Молодежный жаргон не исчезнет из-за того, что все будут читать много книг. Это нормальная часть языка. Здоровое развитие языка, когда Конечно. У нем есть вот этот пласт. Потому что ну, молодым людям, подросткам нужно переписывать правила, установленные взрослыми. Нужно щупать вот эти границы языка. Нужно закрываться от мира взрослых. Это естественное состояние подростков. Это естественное их желание. Поэтому молодежный жаргон всегда был, есть и будет, независимо от того, сколько там детей вы посадите, сколько книг прочитать. А дети вырастут, эти слова уйдут, войдут в жизнь новые поколения, свой жаргон появится. Если мы говорим о будущем языка, то вот этот молодежный жаргон будет всегда. Слова
1: просто
2: будут абсолютно разные.
1: Меняться,
2: он
1: да,
2: будет
1: да.
2: меняться, конечно, слова будут абсолютно разные. Можно представить себе нынешних 15-летних лет через 30, которые будут говорить, вот в наше время-то, вот какие словечки были. Вот помните слово «краш», помните слово «штрих», и все такие, да, да, это моя юность, да. А нынешние уже говорят непонятно как.
0: Ну, это же разговорный язык, правильно? А когда ты что-то читаешь, ты в себе это, через себя это, такое ты не можешь почти в книгах-то увидеть.
2: Конечно,
0: я просто
2: да.
0: пример приведу. Мы недавно тоже в эфире на прошлой неделе разбирали творчество Тургенева, угу. и, среди прочего, нам наш гость посоветовал почитать его перевод, повести о Юлиане Милостливом. Это, по-моему, Флобер. Да, давайте его так называть. Юстав. Вот. И там первая строчка, можно я быстро прочитаю, чтобы я не душнила окончательно, но я сама со словарем сидела часами, разбирала, какое слово что значит. Четыре угловые башни заканчивались остроконечными крышами, покрытыми чешуей из свинцовых блях, а стены упирались в темя скал, круто спускавшихся до самого дна глубоких расселин.
2: Красиво.
0: Это тяжело даже смотреть на эти слова. А там дальше вообще ужас. А это вторая строчка повести.
2: Но это вот книжный, это нам вообще язык, нужно, да, издеваться язык, над собой. Язык художественной литературы 19 века, он, конечно, сильно отличается от современного русского разговорного языка, разумеется, это разные языковые пласты. В языке, в нормальном, живом языке, есть и то, и другое, есть книжная лексика, разговорная лексика, это все разные пласты языка. Грамотность, владение языком, как раз умение и в этом разбираться, и в другом разбираться.
1: И говорить и так, наверное,
2: да, все-таки. Конечно, и такие книги читать, понимая, что там написано, и в обиходной речи использовать другие слова, потому что, ну, вряд ли мы так будем общаться, наверное, ни у кого нет иллюзии, что мы так должны общаться в живой обычной речи. Ну, это странно. Так, это будет меняться тоже.
0: Просто это необычно себе такие давать задания или челленджи, чтобы освоить, попробовать.
2: И это хорошая зарядка для мозга. Вот, да, кстати, про Тургенева. Мне очень нравится цитата Павла Басинского, слова Павла Басинского, писателя современного, автора «Диктанта тотального» 19-го года, который называл Тургенева образцом ясной русской прозы. И называл его очень красиво, называл камергером русской речи. То есть вот эталон, как вот эталон меры весов, вот эталон кристально чистой, ясной, красивой русской прозы – это Тургенев. Ну, а перевод, конечно, перевод должен отразить стиль оригинала.
0: Рекомендую тогда домашнее задание на нескучный вечер, просто.
1: Вечер был томным у тебя вчера, видимо, или когда ты
0: читал. Это ужас, если честно. Я просто страдала физически, если честно.
2: Ну, знаете, мне один как раз...
1: Ну, мне так нравилось.
2: Мой сын, 12-летний старший сын, и у них им сейчас на лето задали список литературы, там в том числе Тургенев, «Бежин луг». Вот он его прочитал, говорит, хорошо Тургенев пишет.
1: Понятно.
2: Нравится, понятно, да. То есть вот, ну там, что у них, Жюль Верн «Таинственный остров», он сейчас читает, оставив фотографии, на которой меня нет, из того, что он прочитал, «Человек-амфибия» он читает. И вот из всего этого списка ему Тургенев больше всего понравился. Вот, говорит, хорошо пишет, понятно все. Так что не все потеряно.
0: В общем, набираемся всякого, да, из литературы все-таки и конечно, из окружающей жизни.
1: Я хотел спросить, понятие бедности языка сейчас существует у молодежи, у детей, и затем в дальнейшем, когда они будут расти? То есть они говорят на бедном русском языке. Есть такое понятие у филологов?
2: Ну, есть такое понятие, когда маленький словарный запас.
1: Да.
2: Да, это правда есть. Другое дело, что его не всегда правильно применяют, потому что очень многие люди изменения в языке называют обеднением. Хотя приходят слова заимствованные, развивается тот самый там молодежный язык, приходят в язык новые слова, но почему-то очень многим настолько не нравятся изменения в языке, что изменения в языке всегда считают изменением к худшему. И называют разные соответствующие слова: засорение, упрощение, обеднение. Вот это не так. Когда в язык новые слова приходят, а старые уходят, это не обеднение, это развитие языка. Потому что, ну, ни у кого, наверное, нет иллюзии, что мы сейчас можем говорить и писать так же, как в Древней Руси говорили и писали. Поэтому, да, это естественное развитие языка. А вот если действительно у конкретного человека маленький словарный запас, и ему сложно подобрать слово, и вместо слов литературного языка используют слова матерные, просто потому, что вот эту не знаешь, как назвать по-другому, и употребляют слова нецензурные.
1: Это и взрослые этим балуются, на самом
2: деле. Конечно, вот это уже, да, это тут уже мы можем говорить и о бедном словарном запасе, но это не язык, а речь, речь конкретного человека. Бедная, скудная, некрасивая, вот это да, такое есть.
1: Некорректно выразился я уже.
2: Да, сам современный русский язык не обедняется, не упрощается, а развивается. В чем-то обогащается, в чем-то усложняется, в чем-то упрощается. На разных участках языка эти изменения идут по-разному и с разной скоростью. И вот в целом о языке так сказать нельзя. А речь конкретного человека, конечно, можно.
1: А вот когда они вставляют какие-то всякие эмодзи, иероглифы, это тоже бедность речи, да, собственной, или лень? Им что-то писать?
2: Вовсе не обязательно. Это может быть и желание передать эмоции. Мы же когда переписываемся, у нас эта речь письменно-разговорная, такая гибрид устной и письменной речи. Она выглядит как письменная, мы пишем или печатаем, а на самом деле-то это речь устная, просто вот так переданная. Но у нас нет в письменной речи, в традиционной, средств, которые могли бы интонацию передать, ну, кроме знаков препинания классических.
1: Скобочки нет, да.
2: Хочется, скобочки у нас, да, вставную конструкцию обозначают, а хочется передать максимальные эмоции. Вот и приходят на помощь эти картиночки, эмодзи, стикеры и прочие в разных мессенджерах свой набор. Так что это тоже не из-за лени, не из-за нежелания писать слова, это из-за желания передать эмоции, как раз чтобы собеседник понял, что мы говорим с какой интонацией.
1: А может так получиться, что язык вообще в принципе в эту сторону будет смещаться в дальнейшем? Или нет? Или такого не произойдет?
2: В сторону эмодзи? Ну нет, да, конечно. Это же, да, это же, да, это же особая
1: нет, ну,
2: сфера
1: то, что все будут в письменной речи использовать там максимальное количество эмодзи, да, не писать там слова, да, какие-то эмодзи.
2: Ну, литературный язык от этого никак не пострадает. Mm-hmm. Точно так же, ну, смотрите, помните, там, мы-то помним, зумеры не помнят, как на заре мобильных технологий, да, у нас еще кириллицы не было, мы смс-ки латиницы печатали.
1: Да, было дело.
2: И вместо буквы Ч использовали цифру 4, вместо буквы Ш использовали шестерку, да, и это выглядело вообще кошмарно. Латиница плюс цифры. Ну, не превратился же русский литературный язык в такое. И эмодзи тоже на него никак не повлияет.
0: Так, может, слово эмодзи как-то разберем. Это вообще что?
1: Это что? Откуда оно взялось?
0: Это, по-моему, японское что-то. И мы, кстати, о Японии еще будем говорить.
1: Эмоджи.
2: Да, вполне возможно. Оно уже есть в академическом орфографическом словаре русского языка в Академосе. Именно с таким ударением закрепилось, хотя были колебания. Ну, такие, да, смешные рожицы, которые передают интонацию во время такого общения в соцсетях, в мессенджерах.
0: И да, это ну там иероглифы написаны, потом от японского картинка и эмодзи это знак, символ. Вот как раз все это так искусственный интеллект расшифровывает. Но есть некоторые такие значимые, когда ручки складывают и что-то просят, да, или мой любимый знак, когда лицо закрываешь ладонью, а ладонь по-английски это palm. Ну, как вот эта пятерня.
1: Фейспалм, да, ты имеешь в виду?
0: Да, и вот этот знак, когда ты закрываешь лицо ладонью, то ли от стыда, то ли от ужаса, то ли от непонимания вообще, что происходит. И вот когда ты это объясняешь и говоришь, да, фейспалм, тогда уже это можно понимать, да, если другие об этом тоже знают.
2: Но и ведь еще проблема в том, что у разных поколений своя трактовка одних и тех же значков. Мне очень нравится мем, я его тоже в лекциях использую, когда, значит, переписка, и там сообщение от взрослого, очень взрослого человека. Там сегодня умер наш дядя Миша, и вот эти рожицы, смеющиеся со слезами. И дальше ответ: пап, это не слезы. В смысле не слезы? А я уже всем родственникам отправил. А, так вот почему мне говорили, что я больной. Ну, то есть, это вот мем, который иллюстрирует непонимание между разными поколениями из-за того, что одни и те же эмодзи трактуются по-разному. И сейчас тоже, да, кто-то ставит стул, кто-то ставит там череп, и это может означать смех очень сильный. И от этого тоже можно определить, какого возраста человек, в зависимости от того, каким эмодзи он какую трактовку приписывает.
1: Связь между поколениями бывает, вот то, что касается этих эмодзи, там между взрослыми и детьми, просто хотя бы одно понимание, да, и чтобы не было кринжа, как сейчас можно
2: выразиться. Здесь действительно надо договариваться, потому что одни и те же эмодзи люди трактуют по-разному. И ведь там тоже есть целое исследование, какие эмодзи люди используют, чтобы передать очень сильный смех. Кто-то просто скобки бесконечные, кто-то вот эти смеющиеся рожицы, кто-то плачущие рожицы, кто-то стул, ну и так далее.
0: Вот так пишут обычно, когда смешно.
2: И ведь, ну смотрите, язык — это система знаков, так или иначе. Вот буквы — это тоже знаки, эмодзи — это тоже знаки. То есть это взаимодействие разных знаковых систем для того, чтобы состоялась коммуникация. И это на самом деле невероятно интересно. И то, как это развивается, и то, как это меняется.
1: У нас минута до конца. Вот вас, как ученого, какое новшество за последние 5 лет в языке радует, порадовало?
0: То есть счастливые случаи настройки.
1: Да-да-да, вопрос. Перефразируем вопрос.
0: Да-да-да.
2: Наверное, так. Меня радует, как язык быстро приспосабливается к меняющемуся миру. И вот в этом смысле тот языковой взрыв, который во время ковида случился, когда для нас абсолютно непривычной ситуации тут же появились и новые слова, и новые мемы, и слова, которые изменили значение, и языковое творчество прошло, там, помните, там, сидидомцы и прочие, там. В общем, вот этот языковой взрыв и то, как язык мгновенно на эту ситуацию откликнулся, показало, что он живой и очень даже здоровый.
0: Ой. Ну, что ж, вы нас успокоили, всех отпустили грехи лингвистические. На 100 лет мы прощаемся с вами.
1: Спасибо.
0: Посмотрим, что с языком будет через 100 лет. Ну, конечно, шутите, вы приходите к нам почаще. Спасибо.
3: Языки и лирики. Все мы предрасположены к любви, но все по-разному ее понимают. Владислав Тимкин. психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Силовики предотвратили готовившийся теракт у здания прокуратуры в Пятигорске Ставропольского края. Задержан 25-летний уроженец Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Там отметили, что подозреваемый был сторонником международной террористической организации. По данным спецслужбы, по указанию и при координации находящегося в Сирии функционера этой организации, он намеревался совершить подрыв у прокуратуры Пятигорска. Для этого молодой человек провел разведку местности и купил компоненты для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта он намеревался выехать в Сирию, чтобы примкнуть к рядам террористов. При обыске у него изъяли составные части, химические вещества и поражающие элементы. Для сборки бомбы задержан и арестован, возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Редкий португальский разведывательный беспилотник Тейкевер АР-3 впервые сбит в российском небе. Его уничтожил дрон-перехватчик ЛИС в Барарянском приграничье, сообщил Вестям командир расчета батальона противодействия БПЛА. По его словам, перехват оказался непростым. После обнаружения началась 40-минутная погоня. Дрон кружил на высоте около 2,5 километров со скоростью от 90 до 100 километров в час. Напомню, ранее в Минобороны заявляли, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 131 украинский беспилотник над 11 российскими регионами, а также над акваторией Черного моря. У Тегерана есть доказательства того, что удар по иранскому судну в Каспийском море был нанесен ВСУ преднамеренно, несмотря на заверения Киева. С таким заявлением выступил представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. По его словам, Тегеран примет все необходимые меры, чтобы Украина ответила за свои действия и подобные инциденты больше не повторялись. Напомню, 25 июля МИД Исламской Республики сообщил, что Украина нанесла удар по иранскому судну в Каспийском море в территориальных водах России. Тогда погиб член экипажа. Первый сирийский полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет, сообщили в Минпромторге. Он поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. Это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет нового поколения, разработанный корпорацией Яковлев. Его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров. В конце июня глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что летную программу по МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца 2027-го. Синоптики назвали сроки прихода похолодания в Москву. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в субботу, 8 августа, столбики термометров не поднимутся выше отметки в плюс 22 градуса. По его словам, понижение температуры будет сопровождаться осадками, которые принесет североатлантический циклон. В воскресенье немного распогодится и потеплеет до умеренных плюс 23. Это соответствует норме августа, написал в своем телеграм-канале метеоролог. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность, без осадков и 24-26 тепла. Сейчас в российской столице плюс 21, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 59%.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом со счетом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов. «Ахмат» потерпел поражение от «Спартака» со счетом 1-2. В турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги после двух туров лидируют 4 клуба. «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо» из Махачкалы набрали по 6 очков. Переход нападающего футбольного «Рубина» Мерлинда Даку в «Спартак» близок к завершению. По данным албанских СМИ, стороны полностью согласовали условия сделки. Сумма трансфера 11 миллионов евро, а зарплата Даку в московском клубе составит около 4 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на сезон. Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла 6-е место в сольной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. От первой позиции ее отделили 24 балла. Даниил Медведев поднялся с 7-го на 6-е место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Андрей Рублев потерял 2 позиции и теперь располагается на 16-й строчке. А Карен Хачанов опустился сразу на 13 мест, он теперь 39-й. Никита Кучеров возглавил рейтинг крайних нападающих Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков по версии НХЛ. На 3-м месте этого списка еще один россиянин Кирилл Капризов. В топ-20 также попал Артемий Панарин, он занял 12-ю позицию. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
2: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: лирики.
1: Физики, лирики. Ну что ж, следующая тема для понедельника актуальная. Андрей Олегович. Кудряшов.
2: Что я крайне сразу в борьбе...
1: Ладно, хорошо, Маргарита Михайловна.
2: В борьбе со стрессом-то, что ж такое-то? Ну, у нас необычные способы борьбы со стрессом. Мы вот решили на эту тему действительно в понедельник поговорить после тяжелых выходных, вне всякого сомнения. Клинический психолог, да, и психолог, работающий с подростками с нами, Наталья Антипова-Коплоухая. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Маргарита.
2: А скажите, пожалуйста, а обычные способы борьбы со стрессом какие это, чтобы мы от противного пошли?
1: Может, что такое стресс
3: сначала? Да, супер. Очень-очень правильный вопрос, да. Ага. Я согласна, может быть, да, стоит сказать, что такое стресс, потому что ну, вообще в последнее время очень много говорится о стрессе, и мы понимаем, что, с одной стороны, действительно... У нас сегодня жизнь содержит очень много такой хронической неопределенности, что само по себе вызывает стресс. И, с другой стороны, у нас бесконечный информационный поток, и новости, и рилсы в социальных сетях. И, как правило, у очень многих людей нет четкой границы начала и завершения работы, то есть там рабочий день размыт. Но плюс словом «стресс», конечно, стали называть практически любой дискомфорт. То есть какую-то разовую усталость, грусть, плохой день. Особенно у молодых людей это распространено, да, вот стрессом называют все. Плюс, ну, нужно еще отдать должное, что все-таки мы все стали вообще на психическом благополучии сконцентрированы. То есть нам хочется как бы вот хорошо себя психологически чувствовать. Но стресс это вообще-то нормальная адаптационная реакция организма. И возникает она, когда у нас есть. Некая угроза или перегрузка, или вот та же самая неопределенность, то есть такая психическая и телесная мобилизация происходит. И здесь очень важно, что невозможно говорить, что есть какие-то стрессовые события. Вот часто вот слышно, что стрессовые события, но вообще-то стресс — это не событие, а это именно реакция организма. И мы точно знаем, что одно и то же событие для одного человека стресс, а для другого вполне себе норма, он вполне себе комфортно существует в каких-то даже со стороны экстремальных обстоятельствах. Да? То есть можно, конечно, сказать, что ряд событий с большей вероятностью приведет к стрессу большинство, да? Но все-таки нужно понимать, что это очень индивидуальная реакция, да, и часто она следует за тем, что происходит неожиданно, неконтролируемо, избыточно. И если мозг оценивает ситуацию вот как требующую вот такой мобилизации, запускается вполне себе физиологическая реакция. У нас учащается сердцебиение, у нас учащается дыхание, мышцы в тонус приходят, такое тонусное напряжение, сужается фокус внимания вокруг гипотетической, там, потенциальной, вполне себе реальной угрозы. И таким образом организм, он вот на время перераспределяет энергию, вместо того, чтобы отдыхать и восстанавливаться, он все время в тонусе и готов к действию. И в норме схема такая, что существует стрессор, вот, то есть то событие, которое происходит, это может быть что-то очень серьезное, как какая-то травматическая история, потеря. Может быть, вполне себе ежедневная рутинная штука, но вот которая оказалась избыточной для конкретного организма. Дедлайн какой-то, болезнь, конфликт. Дальше происходит стрессовое напряжение организма, то есть вот те физиологические реакции, которые я перечислила. И, по идее, в норме дальше происходит расслабление. Да, и... Если его не происходит, когда его не происходит, как раз при сильном стрессе, когда, ну вот, по сути, такой разовый стресс, как раз от неожиданности часто, когда механизмы просто вот перегорели от перегрузки. Или как, при хроническом стрессе, когда стимул не заканчивается, и организм, он, ну вот, не успевает восстановиться. То есть, условно говоря, есть на работе начальник, который постоянно орёт, и у человека возникает вот эта стрессовая реакция, да, он вроде день пережил, ночь переспал, приходит, а там то же самое. Да, и вот это вот расслабление не случается. И вот эти стрессовые реакции, особенно в ситуации хронического стресса, они могут продолжаться и неделями, и месяцами, и человек не может расслабиться, он не чувствует себя в безопасности. и сон, и отдых, они его не восстанавливают, что должно в норме происходить и что является, собственно говоря, ну, таким ключевым моментом для того, чтобы человек вообще понял, что с ним что-то не в порядке. И там страдают, как правило, все сферы жизнедеятельности, работы, отношения, здоровья, и не получается самостоятельно отключиться. И часто люди вот в прихроническом стрессе, они страдают и расстройствами пищевого поведения, то есть они пытаются себя расслабить с помощью еды, с помощью алкоголя, с помощью каких-то серьезных веществ, да, там в альтернативную реальность уходят, в социальные сети, в игры и так далее. Но кратковременный стресс сам по себе, он, конечно, не вреден. Он помогает нам собраться, он помогает отреагировать, там, студенту сдать экзамены, да, справиться с нагрузкой. Проблемой становится вот этот избыточный стресс, когда слишком интенсивно и резко. И хронический стресс, когда это долго продолжается во времени. И ну, мы понимаем, что с любым человеком, который претерпевает или один, или другой вариант, как он может у себя обнаружить вот эти вот стрессовые моменты, как я уже сказала, что это наши любимые четыре уровня. Телесный уровень, уровень мышления, эмоциональный и поведенческий. На уровне тела, как я уже сказала, страдает все, начиная там от сна, аппетита, то есть режим, да, физическая активность, вот это все летит. И ухудшается здоровье. Самые яркие моменты – головные боли, желудочные симптомы. Опять же, нужно сказать, что все, о чем я говорю, это в наблюдение в динамике. То есть было вот так, а стало вот так. То есть это очень индивидуальная штука.
2: Наталья, скажите, пожалуйста, мы сейчас говорим о разных возрастных группах, потому что у подростков сейчас, по-моему, стресс абсолютно все. То есть вышел из комнаты, уже все участилось, сердцебиение, там, я не знаю, там комар его укусил, у него тоже весь организм напрягся, волосы заболели, ну и так далее, там подобное.
1: Еще не повесили в деканате бумаги, списки, поступил,
2: да,
1: не поступил.
2: Да, да, да, он прямо вот уже, да, не спит. И все-таки более старшие люди, у которых там могут быть проблемы со здоровьем, которые напрямую...
1: Денег нет.
2: Да, деньги кончились, чтобы лечиться. Чтобы лечиться. У меня тоже кончились. Чтобы лечиться, да. А вот какие здесь способы выхода из стресса, да, для вот этих групп?
3: Вы правы, это то, вот, о чем я сказала в начале. Действительно, это субъективное отношение. И молодые люди, подростки, они действительно, ну, склонны к некой драматизации. Давайте будем честны, не без нашей помощи, потому что очень часто для современного подростка только такая апелляция к своему психическому и физическому состоянию, ну, какому-то вот, давайте будем называть это своими именами, болезненному состоянию, является каким-то допустимым извинением для того, чтобы почувствовать себя любимым,
2: жалким.
3: Или почувствовать жалким, пожалеть себя, заставить других пожалеть себя, вообще обратить на себя внимание, потому что если ты там, ну, не знаю, просто бунтуешь, да, то родители реагируют некомфортно, а если у тебя какое-то психическое расстройство, которое ты пытаешься себя обнаружить под лупой, разглядывая, да, свои реакции, то как будто бы к тебе уже серьезнее относятся. Это правда большая проблема. Но в целом это вот, вот этот вопрос субъективной оценки, он глобально справедлив для возрастов. У нас есть действительно такие, ну, вот, методы, наиболее убедительные методы борьбы со стрессом. Они все, когда я говорю наиболее убедительные, это на каждый этот способ есть масса существующих исследований. Еще раз, от чего мы отталкиваемся, когда мы говорим о методах? О том, что у нас все системы во время стресса перегреты. И если добавить к этому перегреву еще какую-то одну активность, условно, которая не расслабит, а создаст дополнительное напряжение, то будет только хуже. Mm-hmm. Поэтому здесь самый главный критерий вообще для конкретного человека, для конкретного организма.
2: Человеку, то есть универсальных критериев лучше нет никаких, да, просто надо абсолютно
3: никаких
2: ориентироваться на субъектность, да, на человека.
3: Да, на субъектность. Вот, да, я бы сказала, было-стало. Вот если человеку свойственно, да, некая меланхоличность, например, да, он такой немножко на, ну, не на позитиве в целом по жизни, да, то для него, ну, могут быть одни критерии. Человек, который в основном очень эмоционально активен и бодрый, весел, да, к нему присматриваемся как раз не как к первому.
2: Давайте сейчас двухминутную паузу возьмем,
1: да,
2: и вернемся в эфир.
1: В студию.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Красный мост закрывают для пешеходов в Вологде. Как сообщил глава города Сергей Жестяников, в рамках второго этапа благоустройства набережной там начинается капитальный ремонт. Подрядчики обновят покрытие, вместо асфальта уложат плитку с гранитным напылением, полностью заменят ограждения и лестничные сходы, а также смонтируют освещение. Мост будет закрыт до 1 сентября. В дни, когда работы не мешают проходу, движения по нему будут открывать. На время ремонта пересечь реку можно через Октябрьский мост. Благоустройство торговой площади началось в Вологде. Подрядчику предстоит заменить асфальт на плитку, установить новые фонари, скамейки, видеонаблюдение и многоуровневое освещение. В рощу у церкви Покрова на торгу появится подсветка «Звездное небо». Также здесь откроются туристический центр и кафе. Обновление завершится в следующем году. Сумма контракта – 460 миллионов рублей. В череповецком поселке Суда начали капитальный ремонт очистных сооружений. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Сальников. Специалисты установят новый модульный комплекс из 6 блоков с системами доочистки и обеззараживания воды. Мощность составит 400 кубометров в сутки. Это закроет потребности поселка с запасом. Ремонт пройдет в 2 этапа. После этого многолетняя проблема с качеством воды в поселке будет решена. В музее Семенкова под Вологдой прошел фестиваль народной культуры «Вологда Фолк». По данным пресс-службы правительства, гостями праздника стали около 20 тысяч человек. Событие объединило Всероссийский фольклорный фестиваль и первый гастрономический праздник вологодской кухни с дегустацией местных продуктов. Специальный гость, шеф-повар Василий Емельяненко, провел мастер-класс по приготовлению блюд северной кухни. На территории музея также работали ярмарка ремесел, площадки исторической реконструкции, частушечные бои и хороводы. Свои программы представили более 20 фолк-коллективов. В области определили главное гастрономическое чудо. По итогам народного голосования победителями признаны 4 продукта. Среди крупных муниципалитетов первое место у вологодского масла. В группе средних округов лидируют конфеты шекснинской фабрики «Атак». Среди малых территорий лучшим стал Вашкинский рыбник. Вологодский округ получил специальный приз за самую активную медиакампанию. Местные жители разместили в социальных сетях более 1000 публикаций о своей клубнике. Теперь все круга победителей получат информационную поддержку от правительства и Ассоциации ательеров и рестораторов Вологодской области.
0: Новости спорта.
4: Софья Таран стала новым игроком вологодской «Чувакаты». Форвард присоединилась к команде и уже начала тренировки. До этого девушка выступала за курское «Динамо Фарм». В прошлом году спортсменка провела 29 игр в Суперлиге. Добавим, к клубу также присоединилась Маргарита Асмулькевич. Баскетболистка перешла в вологодский клуб из «Ивановской энергии».
0: Года на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
5: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
6: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
5: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
6: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
5: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: новости.
1: В Москве полдень, с новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ распространила видеозапись задержания уроженца Центральной Азии, который был задержан за подготовку теракта у здания прокуратуры в Пятигорске. Как следует из видеокадров, мужчину задержали на улице, положили лицом в землю. При обыске у него обнаружили вещества для сборки самодельного взрывного устройства, а также поражающие элементы в виде металлических шариков. Как рассказали в ФСБ, мужчина по указанию и при координации находящегося в Сирии функционера международной террористической организации намеревался совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры Пятигорска. Он провел разведку территории, приобрел компоненты, необходимые для изготовления бомбы. После совершения теракта он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации. Европейские лидеры во внутренних дискуссиях в Брюсселе категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщили в пресс-бюро службы внешней разведки. Как говорится в заявлении, они опасаются, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски для Европы, а у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев. Таким образом, процесс евроинтеграции может растянуться на долгие годы. Вместе с тем, евробюрократы намерены и дальше дурить Украину. Украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией, отметили в спецслужбе. Там также добавили, что Брюссель предложил Украине начать так называемые предвступительные переговоры, чтобы только предотвратить.

0: Проектную стоимость строительства нового перинатального центра в Республике Алтай сократили почти в два раза, с 9,5 до 5 миллиардов рублей. Это удалось сделать за счет размещения учреждения на базе клинической больницы, доложил глава региона Андрей Турчак на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
1: Хотел бы, с вашего позволения, отдельно доложить о выполнении вашего поручения о строительстве Республиканского перинатального центра третьего уровня, единственного в регионе, который оказывает первичную и специализированную медицинскую помощь женщинам и новорожденным. Было сформировано и согласовано с Минздравом России медико-техническое задание, определен земельный участок под строительство, площадь перинатального центра по вашему поручению. Мы сократили с 22, вы помните, был старый проект, 22 тысячи квадратных метров. Сократили до 10 тысяч квадратов, количество коек оптимизировали со 110 до 75 единиц. Вот такой получается перинатальный центр, проектная стоимость которого с оборудованием также была сокращена с 9,5 миллиардов рублей до 5 миллиардов рублей. Причем это сделано уже в ценах текущего года, поскольку ПСД по вашему поручению была разработана. Мы это сделали за счет внебюджетных средств, и проектно-сметная документация сегодня прошла государственную экспертизу.
0: Турчак попросил Мишустина поддержать начало строительства перинатального центра с будущего года. Добавлю, глава правительства прибыл в республику в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, сообщили в Минпромторге. Полет продлился 1 час 23 минуты на высоте до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км в час. Проверена устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях работы отечественных систем. Напомню, первый серийный МС-21 продемонстрировали Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля. Тогда президент поднялся в самолет, и летчики-испытатели доложили о ходе подготовки к первому полету. В конце июня глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что летную программу по МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца 2027-го. В МВД рассказали, каких сведений не стоит публиковать в соцсетях. Прежде всего, это информация о месте учебы, работы и проживания, а также данные о семье и близких. Кроме того, ведомство посоветовали не отвечать на вопросы личного характера, если они поступают от незнакомцев. Они также рекомендуют ограничить доступ к своему профилю. Разрешение просматривать контент в соцсетях лучше сделать возможным только для друзей. Не стоит делиться своими взглядами и в открытых чатах, группах или на форумах. Также следует избегать споров или провокационных тем. Эти сведения могут представлять интерес для вербовщиков. Как отметили в полиции, не стоит добавлять в друзья незнакомых людей. Всегда нужно уточнять, кто именно владеет аккаунтом, где и когда профиль зарегистрирован. Ведомстве также посоветовали не отвечать на подозрительные сообщения, которые поступают с неизвестных учетных записей и номеров, и использовать функцию «черный список». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, и 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 22, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 59%.

0: культуролог, востоковед Анна Пак сегодня с нами, автор ряда книг об искусстве и культуре Японии. Анечка, привет тебе.
1: Добрый день.
0: Мы сегодня вспоминали с лингвистом в начале нашего эфира, нашей программы, слово «эмоджи». Как это правильно пишется, читается, что оно значит? А потом будем тебя спрашивать, как вообще устроены японские не только слова, но и имена, и фамилии.
1: Хорошо. Эмоджи – это те знаки, которые мы видим на клавиатуре для того, чтобы поскорее какой-то символ ввести, да, и его получить в таком пиктографическом виде. Они зародились действительно в Японии, причем достаточно давно, и сейчас даже вошли в состав в одном из музеев, по-моему, в музее современного искусства в Лос-Анджелесе, по-моему. Они вошли в список уже непосредственно в состав коллекции музейной. То есть даже до такой степени вот этот самый первый набор эмодзи, там, по-моему, 175 значков или что-то в этом духе, они очень похожи на то, что мы сейчас видим, вот, поэтому достаточно тоже любопытное явление.
0: А из каких слов оно, это эмодзи? Что это значит? Это то, что интернет пишет, что это картинка и символ, но на японскими иероглифами. Как-то это из двух слов.
1: Нет, там, если посмотреть на сам набор символов, который есть в этом изначальном исходном наборе, там иероглифов как таковых нету. Там в основном сами значки. То есть какие-нибудь чашечки.
0: Нет, я имею в виду само слово эмоджи. Что это? Это из чего оно состоит?
1: Эмоции
0: так
1: и знак.
0: Мы назвали?
1: Эмоции и знак. Знаки эмоции, если так коротко.
2: Анна, такой вопрос, да, поскольку японская культура все-таки далека, все равно, да, там можно и прожить и 10, и 20, и 30 лет, вы наверняка это подтвердите, и ничего не понимает, да, иностранец не понимает. Как обращаться к японцам правильно, да, как их называть имена, надо ли что-то там сан в конце добавлять или нет? Какие правила
1: да,
2: вообще?
1: Да, обязательно. Обязательно нужно добавлять в конце суффикс, потому что суффикс показывает не только возраст, но и дистанцию между людьми, уважение, статус. То есть в японском языке очень важно назвать человека и показать, какие отношения вас связывают. Если вы говорите кому-то имя без суффикса, то это либо очень близкие отношения, либо это демонстрация превосходства. То есть в незнакомой ситуации, когда вы говорите с незнакомым человеком, это звучит грубо.
0: А давай пример. Поэтому... не самый большой грубости.
2: Нет, мужское имя и женское имя.
0: Вася.
2: Да, Вася-сан.
0: Вася-сан?
1: Мы сейчас можем с вами как раз посмотреть на японские имена вот в таком духе, что есть очень короткие имена, которые характерны для и одинаково популярны у мальчиков и у девочек, кстати, по которым вообще не угадаешь. Аои-сан, Хината-сан, Сена-сан. Но их не по имени же называют, а по фамилии. То есть ты обращаешься не какой-то человек-сан, ты обращаешься именно как фамилия-сан, то есть Ямада-сан в первую очередь, допустим, если человек по фамилии Ямада. Допустим, он Ямада Кензо, да, вы называете его господин Ямада. Вы не называете его господин Кензо, это будет ошибка. Поэтому здесь, в данном случае, самый универсальный, кстати, способ обратиться – это господин-госпожа. То есть через сан, нейтрально, вежливо, используется чаще всего. Но если вы хотите уважительно очень отнестись, как к клиентам, гостям, каких-то официальных письмах, то вы называете человека на сама. То есть у вас уже не Ямада-сан, а Ямада-сама. А к мужчинам вы можете обратиться через кун, Ямада-кун, например. Но это уже будет такое отношение, как начальник, подчиненный, учитель, ученик. А вот ласковая форма тян. Да. Вы можете девочку
0: вот,
1: так назвать.
2: Да-да-да.
0: А вот смотри, вот я вот кого вспомнила. Я однажды вблизи видела Такеши Китана. Вот я когда-нибудь напишу в воспоминании. Он, правда, есть даже фотография рядом с ним. И я считаю, что это почти вот в моей жизни финал был тогда уже. Вот. Но я не помню даже, как я обращалась. Мне кажется, я его боялась тронуть и вообще как-то... А может, даже наоборот, схватила за руку, что рядом я тоже. Вот как бы я к нему обращалась, если бы у меня не отнялся язык от восхищения?
2: Да, смотрите, у нас в английском есть you, да, это и ты, и вы. В русском на вы уважительное. А вот в японском как-то, допустим, зашел...
0: Как бы я сказала, Такеши Китана, я вами восхищаюсь. Я потеряла дар речи.
1: Я так тоже не сформулирую сходу. А мне кажется, я сейчас тоже потеряла дар речи. Такеши Китана. Конечно, вы по фамилии обращаетесь, безусловно, потому что это личное имя Такеши, да? А вот, а фамилия Китана. Но тут тоже интересно, потому что мы его знаем как Такеши Китана. Вообще по-японски правильно было бы его имя назвать как Китана Такеши. Угу, да, наоборот, потому что да. В японском, наоборот, имя идет потом, после фамилии. Да, сначала фамилия, потом имя. Угу. Вот, поэтому к нему по умолчанию фамилия плюс суффикс Китана-сан. И переход на личное имя без суффикса был бы фамильярностью. Поэтому с ним проще всего вот именно таким образом было бы ему обратиться.
2: То есть запоминаем, да, если мы обращаемся к человеку, которого мы не знаем, ну, неважно, там, мы в кафе, в магазине, гид наш в Японии, да, мы к нему обращаемся по фамилии. И ничего, никакой суффикс в конце не прибавляем или все-таки прибавляем?
1: Добавляем, сан добавляем.
2: Сан, да, неважно, мужчина это или женщина, то есть мы все равно сан добавляем.
1: Да, вот если вы добавите какой-нибудь тян, то это будет уже очень странно, потому что это ласковая форма, это дети, близкие друзья, домашние животные, иногда молодые девушки.
0: А вот с Такеши это как бы звучало?
2: Китана-сан, наверное.
0: Тян.
1: Китана-тян, ну это было бы очень странно. Это он бы,
0: ну, да, ну понятно.
1: Не то, чтобы не понял, это был бы скандал просто.
2: Якудза за нами приехал бы уже.
0: Он как раз об этом
1: фильм снимал. Кстати, можно было бы к нему обратиться через сенсей, я вот сейчас подумала.
2: А, сенсей.
1: Через сенсей, да, потому что это мастер своего дела, помимо того, что это учитель, врач, профессор, политик, то есть это может быть еще мастер своего дела, безусловно.
0: А как мастер вот как раз?
2: Сенсей.
0: Вот это и есть слово, да?
1: Да.
0: А, мастер, сенсей. И женщина тоже?
1: Да, да, здесь нет разделения в этом смысле. Вот, а так, если посмотреть, самые популярные имена, я пока готовилась к эфиру, посмотрела, что как называют девочек и мальчиков, вот сейчас в Японии, да, то есть то, интересная очень тенденция есть, потому что девочек называют, например, Суи, Химари и Цумуги. Это вот тройка самых популярных имен. Суи – это изумрудная зелень. Впервые стал самым популярным именем, символ чистоты, красоты, благополучия. А Химари – это солнечная мальва. Это такой образ растения, который тянется к солнцу, к теплу, к жизненной энергии. А Цумуги – это традиционный шелк, который ассоциируется с материнством, с терпением, с крепкими связями между людьми. И вот у мальчиков Ао – это сине-зеленый цвет чистого неба, моря, драгоценных камней. И Минато – это гавань, образ тоже спокойствия, надежности, место, где встречаются люди и так далее. То есть получается, что общая тенденция очень интересная. Это, с одной стороны, имена из одного иероглифа состоящие, что достаточно любопытно, вот кроме Химари. И это очень интересные природные образы, да, согласитесь, очень любопытно, что вместе они отражают вот такое японское понимание цвета, например, аой. Аой объединяет синий и зеленый. И у мальчиков, и у девочек есть такие иероглифы. И вообще иероглифы в именах очень интересно используются. Например, иероглиф «шо» – парить, лететь, символ свободы, мечты, движения вперед. Вот его очень часто фиксируют. Тоже достаточно интересно. Говорят, что благодаря Тане Сёхэю, это, кстати, это бейсболист, главная популярная спортивная фигура Японии за последние десятилетия, вот он считается, что отразился его образ в иероглифе «парить» и остается лидером благодаря ему, представляете, уже достаточно долгое время.
0: Сёхэй Атани?
1: Да, да, Сёхэй Атани, именно он.
0: Слушай, ему 32 года. Сенсей Сёхэй.
1: Тем не менее, видимо, достаточно так. Давно популярен. То есть имя талисман, да, должно быть не только красивым, но и нести какое-то доброе пожелание.
2: А эпоха поп-культуры, аниме, да, современная, она как-то отразилась на именах и именно в Японии? Как-то поменялось что-то?
0: Вот какие-то имена были модные раньше, а сейчас нет. Вот редко такое бывает, что такие имена.
1: Пытаются какими-то именами персонажей аниме и манги назвать детей. Но это достаточно сложно сейчас в Японии, потому что сейчас есть очень на этот счет такие законы, которые могут посчитать, что вы просто это имя не отвечает интересам ребенка. То есть государство вправе отказать в регистрации, да, если оно такое посчитает такой вариант. Например, есть известный случай в августе 93-го года он произошел, когда родители назвали сына Акума, это дьявол. И все иероглифы официально разрешены. В Японии есть разрешенные иероглифы, которые можно использовать для имен и фамилий. И вот эти иероглифы по отдельности, они разрешены. Но формально, как бы, чиновник сначала зарегистрировал имя, но Министерство юстиции посчитало, что это злоупотребление родительским правом, и регистрацию отменили. То есть государство вправе отказать от регистрации, родители в итоге чем закончилось, родители выбрали другое имя, ребенка зарегистрировали повторно, как не знаю, но это очень интересно, потому что это первый случай, который показал, что свобода выбора имени в Японии не является абсолютной. То есть сейчас есть вот эта тенденция, была очень долго, необычные имена с нестандартным чтением и экстравагантным смыслом, где иероглифы означают одно, читается совсем по-другому. Например, было имя, которое буквально читается как иероглифами, как современный олень, читается как Пикачу. Вот. Но насколько его зарегистрировали или нет, я не знаю, не могу здесь сказать. Ну и были имена такие, Найки, Пу, как Винни-Пух. Но это все очень странно.
2: То есть официальные власти сейчас, по сути, затормозили, да, этот процесс вот с неожиданными именами, или как они, сверкающие, да, имена называются?
1: Да, Кира-Кира Нейму, сверкающие имена.
0: Это мотивируется тем, каким-то, да, гражданским кодексом или просто законом, или предписанием того, что ребенок может вырасти и расстроиться, да, что это такое вообще. Он поймет, что его зовут Дьявол, и это просто, ну, какой-то, говорит, ну, они что, издеваются? Это как, я даже не знаю.
1: Да,
0: как...
1: это распространяется на имена с более хорошим значением. Принц, например, да, вот здесь сама, тоже звучит очень странно. То есть принц. Проблема в том, что... Да, и имя трудно прочитать даже носителям языка, и ошибки в документах возможны еще в школе, в больницах, при получении госуслуг. То есть что изменилось в последние годы, с 25-26 годов чтение имени официально регулируется в реестре, который называется Косеки. И вот в этом реестре фиксируют именно чтение, потому что раньше чтение имен было, ну, как бы, на усмотрение человека. То есть как написать имя? Тут проблема в том, что в Японии есть расширенная система письма, и вот эти иероглифы, они все читаются по-разному. То есть их можно один и тот же иероглиф прочитать различными способами. И за счет того, что можно прочитать и записать, и внести в документы имя, да, чтобы это можно было сделать, вводят ограничения, потому что изменить имя можно только через семейный суд. И основания
2: через
1: такие
2: суд.
1: Через суд, семейный суд, высокая социальная причина какая-то должна быть, неблагозвучие, редкое или неудобное чтение, психологический дискомфорт, кстати, проблемы в повседневной жизни, то есть все это...
0: Ну да, ребенок же...
2: То есть ты подаешь в суд на родителей, да, я так понимаю, или как это...
0: Ну не прям так, чтобы мстить собираешься.
2: Нет, просто чтобы... Что, нет, не в этом смысле, чтобы уложить у себя сейчас в голове, то есть как надо обращаться в какие-то органы, да, государственной власти с просьбой изменить имя, почему? Потому что родители такие или что? Или у меня проблемы?
1: Хороший вопрос, я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что это просто, я знаю, что это решается именно через семейный суд, но на кого именно ты подаешь в суд, говоришь ли ты вообще конкретно, да, что вот родители такие нехорошие взяли, выбрали мне имя. У них был выбор, у них был огромный выбор. 2136 употребимых знаков, 863 дополнительных знака, разрешенных только для личных имен. И они взяли из этих почти 3000 знаков, выбрали для меня именно вот эти там 1, 2, 3, которые звучат именно таким образом и, в общем, портят мне жизнь.
2: Просто нет такой в японском языке или в Японии понятия подать в суд, да, на родителей. Там какое-то другое значение, видимо, да, в этом.
1: Здесь не могу подсказать, здесь надо смотреть законодательную практику.
0: А по-моему, был у нас случай, одна знаменитая девочка, она певица была в каком-то шоу-бизнесе, у нее две девочки были, а потом она родила сына и назвала его Макар. Он с этим именем года 4 пробегал, а потом она его переименовала, говорит, не похож он на Макар. Ну, то есть родители сами изъявили желание Макара как-то назвать, ну, я не знаю,
2: Вася.
0: Артуром, возможно, я не знаю, как у людей в голове было. Но он говорит, он на Макара не похож. Вот и все.
1: А мы, кстати, поговорили про имена, не поговорили про фамилии, потому что мне очень интересно, что при регистрации брака в Японии супруги обязаны иметь одну фамилию. То есть у тебя вообще вариантов нет. Ты либо выбираешь фамилию мужа, либо фамилию жены. Формально оба права равны.
0: Ну, какие-нибудь нормальные фамилии, назови, пожалуйста.
2: Мужики, японцы выбирают фамилию жен?
1: Да, 6%.
2: 6 всего? А, все-таки да.
1: 6% выбирают фамилию жен. Многие хотят сохранить добрачную фамилию, особенно женщины, которые сделали карьеру. Но им это фактически, ну, как бы, не то что запрещено, им разрешено, пожалуйста, сохраняйте. Но только 6% людей это делают. А, и сейчас идут споры, идет реформа предполагаемая, чтобы разрешить супругам носить разные фамилии по собственному выбору. Но вот эта общенациональная реформа не принята. Есть такая проблема, которая называется проблема 2531 года. В 2024 году был опубликован очень необычный расчет. Самая распространенная фамилия сейчас в Японии – это Сато. И она продолжает становиться все более и более популярной. И вот если после брака супруги обязаны носить одну фамилию, да, чаще выбирают фамилию мужа, то если ничего не менять, то к 2531 году все японцы теоретически станут Сато.
0: Смешно.
1: Ну, это не прогноз.
2: В Японии это не смешно, наверное.
0: Такая сатомия будет.
1: Да, но знаете, по демографическим прогнозам нация вообще статистически вымрет раньше, чем отточится. Потому что рождаемость в Японии уже много лет ниже уровня воспроизводства населения.
2: Она до сих пор падает, да? Ничего не меняется, да?
1: Да, ничего не меняется в этом смысле, к сожалению, ничего не меняется. А так, если по фамилиям посмотреть, то Сато, Судзуки, Такахаси, Танака, Ито, Ямамото, вот это вот Анабе, самые известные Накамура фамилии, вот их достаточно много.
2: Как Иванов у нас, наверное, да, Петров, ну, Сидоров, видимо.
1: Ну, Сато, да, самая популярная фамилия, почти 2 миллиона фамилий у японцев. Сато, ну, и помощь, помощник и глициния, два иероглифа. Это связано с памятью о роде Фудзивара, там очень сложная этимология.
2: Айна, вы сказали разрешенные иероглифы, а что значит запрещенные иероглифы? Есть такое понятие?
1: А, вот, кстати, запрещенные иероглифы, я примеров не скажу, есть именно разрешенные, то есть разрешенные, как разрешенные списки есть. Это, как я уже говорила, 2136 общеупотребимых знаков и 863 дополнительных знака, которые только для личных имен разрешены. Ага. Вот их всего 3000. То есть их достаточно много. Они ограничены. То есть в Японии ограничивают не столько значение имени, сколько способы его записи. Еще есть запрещенные символы. Нельзя использовать латиницу, нельзя использовать цифры. Эмодзи, кстати говоря, с которых мы начали, тоже нельзя использовать. Другие какие-то нестандартные знаки. Можно использовать либо разрешенные канди, либо иероглифы, либо хирагану, катакану, цилговые азбуки.
0: Хирага, ну-ка, атака, ну-ка. Ну-ка, что?
2: Можно не спеша произнести это?
0: Несколько раз, если красиво, песня.
1: Да, это слоговые азбуки японские. То есть все слова можно написать как иероглифами, так и слоговой азбукой. Слоговая азбука А, И, У, Э, О, Каки, Ку, Кэ, Ко и так далее. Вот таким образом.
2: Достаточно
1: непросто. Катакана и хирагана.
2: Мне кажется, там на курсы японского пора.
0: Мне сейчас компьютер задымится.
2: Михална,
1: ну, вот эти кира-кира имена, как раз сверкающие имена, да, про которые мы говорили, необычное чтение, они создают же огромные проблемы для документов и госслужб. Поэтому с 2025-2026 годов официально фиксируют.
2: Тормознули, да, все. Скажите, а японцы обижаются на иностранцев, которые неправильно, ну, неправильно, никак, я даже слово не могу подобрать, некорректно их называют, то есть без суффикса в конце, да, без приставки какой-то, или...
0: И буквы какие-то, рэ,
2: да, или гайдин, он и есть гайдин, и бог с ним, да, белолицый.
1: Я думаю, вас поймут. Я думаю, вас поймут, но осудят в душе.
2: Взгляд вот этот, да, неуловимый поменяется в глаз, да, вот небольшой.
1: Ну, все-таки запомнить, что надо сам добавить к фамилии, да. Ну, вы можете перепутать имя и фамилию. Кстати, на латинице, когда пишут имена и фамилии, японцы специально капслоком пишут фамилию. Если вы увидите где-то визитку японца, и там капслоком написано одно слово, и обычным шрифтом написано другое, значит, капслоком выделена фамилия.
0: Поэтому, да фамилия, ты что? А я сейчас в руках визитку посла Японии в России. Держу еще, думаю, а где имя, где фамилия?
1: А, большими буквами, значит, есть
0: это фамилия.
1: Знак. Это знак.
2: Слушайте, иностранцы, когда приезжают в Японию, себе хотят японское имя на канзи как-то сделать. Это норм или стрём, что называется? Вот если выражаться модным языком подростков. Или это неприлично?
1: Ну, смотрите, здесь можно, конечно, подобрать, попробовать такое звучание, но это будет очень сложно, потому что нужно же, чтобы иероглифы читались именно таким образом, как пишется имя. Записать его слоговой азбукой вообще не проблема. Mm-hmm. То есть его обычно, собственно, и пишут слоговой азбукой, потому что она передает звуки языка. Mm-hmm. А иероглифы, они все-таки достаточно своеобразные, может просто не найти тех иероглифов, которые соответствуют точно вашему имени и фамилии.
2: Ну вот, Андрей, Андрей, реально на японском написать?
0: Андрей Олегович.
2: Андрей Олегович уже лишний.
0: Как будет на японском? Андрей Олегович это вернется после рекламы и новостей спорта. В студию Маяка. А ну, Анют, скажи.
2: Вопросом задавать, да. Как это
1: сказать по-японски? Андрей Олегович скажу. Андре, Андоре, Андоре. То есть будет через О. Андоре Ореговичи.
2: То есть L на R, L на R меняется, да?
1: Да, да, будет меняться.
0: А как будет тогда Вятичи и Кривичи?
2: Ну хватит, ну хватит, да.
0: То Олеговичи пришли.
2: И всех выгнали.
0: Ладно, издеваемся. Да. Ну, я надеюсь, что слушатели нас простят и фамильярные. Ну, мы с Аней знакомы, приятельствуем, так что, я думаю, здесь мы эксперта не добили, не дожали в эфире. Но было очень приятно, очень интересно. Спасибо огромное. Анна Пак, востоковед, культуролог, была у нас в гостях. Спасибо еще раз. Ну, повернемся.
1: Спасибо.
0: Андрей.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем с сообщений последних минут. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Белой Колодец и Устиновка Харьковской области. Об этом только что сообщили в Минобороны. Также нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотников. Поражены также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 151 районе. Удары наносили оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками, артиллерия. Средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» и 651 дрон ВСУ. В акватории Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер. За сутки на всех направлениях неприятель потерял около 1300 военных. В Ставропольском крае суд арестовал на 2 месяца гражданина одной из стран Центральной Азии, который по заданию сирийских террористов планировал совершить подрыв у здания прокуратуры Пятигорска. Об этом сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда. Обвиняемый является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. По версии следствия, он купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, чтобы совершить теракт путем подрыва здания прокуратуры Пятигорска. Однако довести задуманное до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления после убийства 2 россиян в Паттайе. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел этого государства. По его словам, власти Таиланда обеспечат большую безопасность для иностранцев, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. Напомню, 31 июля таиландские полицейские задержали подозреваемых в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени. В ходе следственных действий преступники признали, что убили молодых людей, пытаясь завладеть их мотоциклом, а тела закопали в лесу на юге Паттайи. По словам министра, он позвонил российскому послу в Таиланде Евгению Томихину и выразил соболезнования. А премьер Таиланда ранее побывал на месте преступления и дал указание привлечь виновных к максимально строгой ответственности. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет, рассказали в Минпромторге. Он поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. Это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет нового поколения, разработанный корпорацией «Яковлев». Его вместимость составляет до 211 пассажиров. В конце июня глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что летную программу по МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца 2027-го. Завоз и распространение вируса бурбон в России маловероятен. Такое мнение высказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Нью-Йорке выявлен случай инфицирования этим вирусом. Это редкая клещевая инфекция, против которой пока нет вакцины. Онищенко рассказал, что это редко встречающееся заболевание. За весь период наблюдения не фиксировалось ни одного случая его завоза на территорию нашей страны. Как уточнил Онищенко, риск завоза в Россию клеща-переносчика вируса тоже маловероятен из-за малочисленности посещений Соединенных Штатов нашими соотечественниками. Напомню, среди симптомов заражения вирусом бурбон – температура, слабость, головная боль, боль в теле, тошнота и сыпь. Основной путь заражения связан с укусом инфицированного клеща, а переносчиком считается клещ под названием «одинокая звезда». На прилавках московских ярмарок и столичных магазинов появились арбузы. Началом сезона бахчевых обычно считается 3 августа. В этот день отмечают неофициальный международный праздник – День арбуза, сообщается на сайте мэра столицы. В этом году в городе открыто 145 сезонных специализированных торговых точек, где можно купить российские арбузы проверенных поставщиков. В основном бахчевые развалы располагаются у стационарных магазинов, но есть и отдельно стоящие торговые точки, оформленные в едином узнаваемом стиле. Арбузы там будут продавать до начала октября. В официальных точках продажи бахчевые попадают на прилавок только после строгого контроля. В магазины и на развалы они должны поступать с полным пакетом сопроводительных документов, подтверждающих безопасность.
1: Маяк. единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Коусова. Здравствуйте. Россиянин Захар Трофимов занял 4-е место в сольной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Ранее в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. Здесь победу праздновала белоруска Василина Хандошко. Министерство спорта России может ввести юридически обязывающие соглашения между федерациями и атлетами, чтобы при смене гражданства спортсменам компенсировать вложенные в него средства, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридически обязывающие соглашения не с государством, а между федерациями и спортсменами. Когда спортсмен уходит и меняет флаг, международная федерация по своим уставам вводит в отношении него карантин. Срок разный, от 2 до 3, иногда до 4 лет. Преодолеть этот карантин можно только с согласия Российской Федерации соответствующего вида спорта. Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен, но в принципе нельзя пускать это на самотек, сказал Дегтярев РИА Новости. Как министр, я не могу поддержать смену спортивного гражданства. От меня вы не услышите, что это просто личное дело спортсмена. Я призываю всех выступать под флагом великой спортивной державы России. Но если это юниор, то решение за родителями. Никаких претензий к самому спортсмену мы предъявить не можем, добавил Дегтярев. Футбольная ассоциация Англии и Уэльса стали первыми национальными федерациями, которые официально отозвали письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино президентом Международной федерации футбола. Ранее в СМИ появилась информация, что члены Союза европейских футбольных ассоциаций намерены коллективно отозвать письма в поддержку переизбрания Инфантино на пост главы организации. Российский киберспортсмен Илья Осипов, выступающий за европейскую команду, не сможет посетить свадьбу пятикратного обладателя золотого мяча Криштиану Роналду и Джорджины Родригес из-за участия в турнире. «Мы с Роналду виделись на чемпионате мира по киберспорту в 2025 году, но фишка в том, что во время свадьбы Роналду у меня будет турнир. Я вот думаю, что в приоритете свадьба Роналду или турнир», — сказал спортсмен. Позднее Осипов спросил у своей девушки, чтобы она выбрала, поехать на турнир или на свадьбу. Она ответила, что соревнования важнее. Спортсмен с ней согласился. И о спорте на этом пока все.
2: Здорово, кожаные мешки!
3: Гарик Харламов.
2: Че приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
4: Magic people, voodoo people.
2: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
3: 6+.

0: физики и лирики.
1: О, намек поняли.
2: Джордж Лукас.
1: Император, да, марш.
2: Прибыл, да. Имперский марш, да, звездный ход. Николай Никулин с нами, кинокритик и самые кассовые режиссеры кино. Об этом сейчас будем говорить. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Маргарита.
1: Здравствуйте.
2: Лукас же не перепутал ничего, Джордж Лукас же «Звездные войны» снял. Я уж совсем уже... давно был. А он на каком месте вот в списке самых кассовых? Он вообще является, входит?
3: Смотря на какие списки ссылаться, если мы будем ссылаться на вот самые свежие списки, которые были опубликованы в январе 26 года, угу, по данным статиста, то там вообще, как ни странно, даже и нет этого режиссера.
2: Вот дело.
3: Удивительно. Если брать, ну, опять же, смотря как считать, из чего. Просто там статистика берется не только по одной франшизе, а по всем фильмам, которые выходили. И я просто напомню, что Джордж Лукас, у него же очень интересный прецедент. Да, он, безусловно, создатель «Звездных войн», и как режиссер выступил режиссером, да, и трилогий. Но затем-то он скорее продал свой... тайтл, так называемый, да, название «Лукасфильм» Диснею, и все сейчас сериалы, которые выходят по «Звездным войнам», новые фильмы, они уже не принадлежат Джорджу Лукасу, то есть формально. Ну, может быть, какие-то отчисления идут, но формально это уже не он. Поэтому с Лукасом, в общем, отдельная история. Но давайте признаем действительно, что он один из самых известных и много заработавших режиссеров истории.
1: Ну, а на слуху сейчас Кристофер Нолан, да, я правильно?
3: Да, все. Да.
1: И, наверное...
3: Да, Нолан, ну, безусловно, один из самых ярких.
1: Да. А как это? От чего это зависит?
3: Сборы... Ну, смотрите, Нолан, мне кажется, с самого начала как будто бы позиционировал себя как режиссер большого стиля. И давайте, действительно, если вот просто перечислим быстренько, какие фамилии входят в эти списки. Я думаю, многие знают: Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон, братья Руссо, Питер Джексон, Майкл Бэй и так далее. Можем о каждом отдельно поговорить. Вот Нолан туда тоже входит. Все эти фамилии, вот мы называли, да, Джорджа Лукаса, все эти фамилии связаны с какими-то франшизами, с большими фильмами. С фильмами, которые собрали большие деньги и становились событиями. И тут надо сказать, наверное, вот что. Действительно, в Голливуде есть, я бы сказал, разделение на... два типа режиссера. Есть режиссер условно авторского кино. Вот к нему даже можно Тарантино отнести. Как ни странно, Тарантино же снимает не прямо уж такие высокобюджетные фильмы. Но у него есть своя база фанатов, у него свой уникальный стиль. И, в общем, Квентина Тарантино все знают. А есть режиссеры большого стиля, и вот они прямо по-настоящему голливудские. Наверное, даже и Тарантино не называется голливудский. Он американский режиссер, но не голливудский. А это прям голливудский. Голливудский — это означает что-то кино интернациональное, оно даже больше, чем американское, поскольку в Голливуде работают, ну, люди из самых разных стран, самых разных национальностей. И я вообще напомню, что Голливуд основали наполовину евреи, наполовину русские, вот, исторически. И многие до сих пор люди имеют русские корни, которые в Голливуде трудятся, включая Леонардо Ди Каприо, да, вот, то... Надо сказать, что действительно такая интернациональная машина, и она пытается работать с интернациональным языком, то есть все фильмы, которые производятся в Голливуде, особенно большие фильмы, это на все страны мира, включая даже Китай. И вот есть прям большие режиссеры, которые снимают эпические картины на универсальном языке, на языке, на котором говорит все человечество. Вот к ним принадлежит Нолан. Сейчас вот он выпустил «Одиссею», немного скандальную, да, которую можем отдельно обсудить, почему, собственно, к ней есть претензии. Тем не менее, она уже заработала там почти под миллиард.
2: Под миллиард, да, она уже набрала. Да,
3: под миллиард. Угу. Да, и, в общем, вот еще чуть-чуть, давайте подождем. Правда, сейчас вышел «Человек-паук», но ничего страшного, они вместе же могут собрать довольно приличную кассу.
2: Ну, а Нолан, он же все-таки, понятно, мастер больших фильмов, как вы сказали, но немножечко такие у него авторские, да, вот склон к авторскому, специальному своему видению. То есть он все равно ради больших сборов вынужден уходить во франшизы, да, вот делать такое более популярное кино. Правильно я понимаю? Или все-таки...
3: Ну, у Нолана, кроме, наверное, серии фильмов про Бэтмена под названием «Темный рыцарь», я напомню, что как раз у него появился один из самых ярких джокеров в истории кино в исполнении Хита Леджера в «Темном рыцаре». Вот. Помимо Бэтменов, то все у него уникальные авторские проекты. Но я не совсем согласен, и в качестве спора тут тут могут быть разные, конечно, позиции. Лично моя вот субъективная позиция заключается в том, что, наверное, каждого режиссера большого голливудского фильма можно назвать автором. А, слушайте, а Стивен Спилберг – это разве не автор? А Джеймс Кэмерон – это разве не автор, который придумал «Терминатор», извините, и «Титаник» снял? А Питер Джексон, который снял «Властелина колец»? В общем, каждый из них, да, это большие режиссеры. Кажется, что вот они делают некое конвейерное кино. У нас просто есть такая прочная ассоциация Голливуд и конвейерное кино. На самом деле, самые выдающиеся из этого конвейерного кино – это тоже авторы. И их фамилии мы запоминаем. Именно на их фильмы мы идем. И эти фильмы зарабатывают хорошо в прокате. И Кристофер Нолан действительно всем доказал, что он не просто любит IMAX, да, снимать на... исключительно IMAX, всегда в какой-то экспериментальной съемке с огромным количеством кадров в секунду, и чтобы это показывать только на больших экранах. В свое время, по-моему, когда «Интерстеллар» выходил, Нолан даже выпустил инструкцию, что если вы будете, ну не дай бог, будете смотреть мой фильм по телевизору, то вот какие настройки нужно сделать в телевизоре.
2: На своем телевизоре, да. Если там этих настроек нет, то что делать, не смотреть надо было?
3: Тогда надо звать своего Нолана, чтобы он
2: настроил. Слушайте, а бывает же так, что громят абсолютно критики в пух и прах, а сборы там превышают там какие-то совершенно немыслимые показатели? Почему так происходит?
1: Есть примеры, да. Вот если вдруг на слуху что-то...
2: Ну, Майкл, ну, «Трансформер», да, Майкл Бэй.
3: В качестве примера самого последнего «Одиссея», на самом деле, она действительно вызвала очень много споров у Кристофера Нолана. Я хочу подчеркнуть, что Кристофер Нолан, он чем вот известен? Не только картинами, там, «Начало», «Интерстеллар» и «Темный рыцарь», но мне кажется, он такой глобальный амбассадор времени. Если вы обратили внимание, во всех фильмах он любит играть со временем.
2: Нелинейное повествование, так называемое, да.
3: Да, совершенно верно. Если взять Гомера, Одиссею, то это изначально написано сколько лет назад, сколько веков назад, действительно, с флешбеками, как ни странно, если мы обратимся к первоисточнику, в отличие, кстати, наверное, от «Илиады». Хотя и в «Илиаде» присутствует интересная игра со временем. И я думаю, Нолану это понравилось, эта идея, что он может рассказать не просто о путешествиях Одиссея, но об Одиссее, который томится уже 7 лет на острове Калипсо и вспоминает о своих путешествиях. Вот он о них рассказывает. И,
2: Николай,
3: ну, такое действие стремительно разворачивается.
2: Прервемся буквально на пару минут
1: буквально
2: и вернемся к вам.
1: Реклама небольшая. Ага.
0: «Маяк». Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Красный мост закрывают для пешеходов в Вологде. Как сообщил глава города Сергей Жестяников, в рамках второго этапа благоустройства набережной там начинается капитальный ремонт. Подрядчики обновят покрытие, вместо асфальта уложат плитку с гранитным напылением, полностью заменят ограждения и лестничные сходы, а также смонтируют освещение. Мост будет закрыт до 1 сентября. В дни, когда работы не мешают проходу, движения по нему будут открывать. На время ремонта пересечь реку можно через Октябрьский мост. Благоустройство торговой площади началось в Вологде. Подрядчику предстоит заменить асфальт на плитку, установить новые фонари, скамейки, видеонаблюдение и многоуровневое освещение. В роще у церкви Покрова на торгу появится подсветка «Звездное небо». Также здесь откроются туристический центр и кафе. Обновление завершится в следующем году. Сумма контракта – 460 миллионов рублей. В череповецком поселке Суда начали капитальный ремонт очистных сооружений. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Сальников. Специалисты установят новый модульный комплекс из 6 блоков с системами доочистки и обеззараживания воды. Мощность составит 400 кубометров в сутки. Это закроет потребности поселка с запасом. Ремонт пройдет в 2 этапа. После этого многолетняя проблема с качеством воды в поселке будет решена. В музее Семенкова под Вологдой прошел фестиваль народной культуры «Вологда Фолк». По данным пресс-службы правительства, гостями праздника стали около 20 тысяч человек. Событие объединило всероссийский фольклорный фестиваль и первый гастрономический праздник вологодской кухни с дегустацией местных продуктов. Специальный гость, шеф-повар Василий Емельяненко, провел мастер-класс по приготовлению блюд северной кухни. На территории музея также работали ярмарка ремесел, площадки исторической реконструкции, частушечные бои и хороводы. Свои программы представили более 20 фолк-коллективов. В области определили главное гастрономическое чудо. По итогам народного голосования победителями признаны 4 продукта. Среди крупных муниципалитетов первое место у вологодского масла. В группе средних округов лидируют конфеты шекснинской фабрики «Атак». Среди малых территорий лучшим стал Вашкинский рыбник. Вологодский округ получил специальный приз за самую активную медиакампанию. Местные жители разместили в социальных сетях более 1000 публикаций о своей клубнике. Теперь все круга победителей получат информационную поддержку от правительства и Ассоциации ательеров и рестораторов Вологодской области. Софья Таран стала новым игроком вологодской «Чувакаты». Форвард присоединилась к команде и уже начала тренировки. До этого девушка выступала за курское «Динамо Фарм». В прошлом году спортсменка провела 29 игр в Суперлиге. Добавим, к клубу также присоединилась Маргарита Асмулькевич. Баскетболистка перешла в вологодский клуб из Ивановской «Энергии».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

В Москве 13 часов. С новостями в студии Лора Стадницкая. Украинская армия потеряла важные логистические центры после перехода под российский контроль поселка Белые Колодец и села Устиновка в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны. Ведомости добавили, что штурм населенных пунктов провели подразделения группировки «Север» при поддержке расчетов войск беспилотных систем и артиллерии. Закрепившись в селах, военнослужащие зачистили здания и подвальные помещения. Как отметили в министерстве, северяне одновременно, наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Ведомстве также заявили, что нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотников. Поражены также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 151 районе. Средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» и 651 дрон ВСУ. В акваториях Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер. За сутки на всех направлениях неприятель потерял около 1300 военных. Европейские лидеры во внутренних дискуссиях в Брюсселе категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз, сообщили в пресс-бюро СВР. Как говорится в заявлении, они опасаются, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски для Европы, а у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев. Таким образом, процесс евроинтеграции может растянуться на годы, отметили в спецслужбе. Там также добавляют, что Брюссель предложил Украине начать так называемые предвступительные переговоры, только чтобы предотвратить разочарование украинцев и антиевропейский разворот в ближайшие годы. Украинские дипломаты, конечно же, докладывают своему начальству об истинном положении дел, однако Киев, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа, уверен.

0: он уже принял более 35 тысяч пациентов, проведено 15 тысяч рентгеноследований и выполнено 11 тысяч КТ. Также в 2025 году мы открыли 5 женских консультаций в республике и ввели в строй 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов. По этому году я планирую сдать еще 7 ФАПов, и сейчас мы ведем капитальный ремонт в 2 центральных районных больницах республики. Полностью за это время перестроили работу онкослужбы, укрепились кадрами. Как результат, общая смертность по итогам прошлого года у нас снизилась на 8%. Причем, если брать болезни системы кровообращения, то там снижение произошло на 10%. Это для нас существенный такой рывок.
1: Мишустин находится сейчас в Горно-Алтайске. Он продолжает российское турне по регионам. Вскоре он прибудет в Киргизию, где примет участие в Евразийском межправительственном совете. В Москве и по области во вторник и среду температура воздуха почти не изменится, осадки маловероятны, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В конце недели, по его словам, в столичном регионе вновь пройдут дожди с грозами.
2: Во вторник и среду осадки маловероятны. По ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30. В четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов. Ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
1: Как отметил Чковец, похолодание придет в Москву в субботу, 8 августа. Его принесет Североатлантический циклон. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 22 градусов. Понижение температуры будет сопровождаться осадками. В воскресенье немного распогодится и потеплеет до умеренных плюс 23, что соответствует норме августа, заключил метеоролог. В Москве в этом году родились два «Одиссея». Об этом сообщили РИА Новости в управлении ЗАГС столицы. Там отметили, что в городе сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями и богами древнегреческой мифологии. Среди мифологических имен встречаются «Одиссей» в 2026 году, так назвали двух мальчиков, а также «Дионис», «Аид», «Афродита» и «Гера», по одному ребенку с каждым из этих имен. Еще более редкими остаются имена «Зевс», «Посейдон», «Геракл», «Прометей» и «Артемида», которые в разные годы также выбирали для новорожденных, добавили в управление. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сейчас в столице плюс 22 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 59%. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 13-15, днем термометры покажут 21-23 градуса. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

0: Америки.
1: Возможностях мозга. Вот так мы решили подкаст на этот, на этой неделе обозвать, обозначить и попробовать разобраться в современности и о мозге, как он работает, действует. Андрей Олегович, у вас есть вопросики к глобальному мозгу или
2: к личному? К своему есть личному вопрос, но я их оставлю при себе, а глобально давай попробуем разобраться. Сегодня тема, как гаджеты и искусственный интеллект меняют работу мозга. Екатерина Михайловна Косова с нами, исследователь когнитивных процессов, автор телеграм-канала «Бескогито». Екатерина Михайловна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот я пользуюсь, ну, не буду делать из этого секрета, искусственным интеллектом, и иногда мне кажется, что мне лень думать, то есть мне проще спросить у друга в телефоне, да, а что это обозначает, а пусть он мне расскажет, а это, то есть жажда познания уходит от человечества?
3: Да не сказала бы, я тоже активно пользуюсь искусственным интеллектом, но при этом он никак не помешал защитить кандидатскую, да. В целом, вот эта вот история с тем, что мы ходим в чат GPT и прочие его аналоги для того, чтобы что-нибудь узнать, это, по сути, просто альтернативный инструмент для поиска, с одной стороны, а с другой стороны, это еще один способ реализовать довольно классическую и повсюду нам встречающуюся стратегию когнитивного оффлоудинга или когнитивного разгружения. Мы этим с самого детства балуемся, и тут просто нашли еще один инструмент.
2: А что значит когнитивное разгружение? Что это обозначает?
3: Да. Ну вот смотрите, мы когда выполняем какие-то когнитивные функции, мы регулярно задействуем окружающую среду при этом. Или там, допустим, не только мозг,
1: функции,
3: но и нашим телом.
1: Это вот понятие, это мозговая, начнем, вот, да, вот в когнитивные функции. То есть я вот сижу, вас слушаю, да, на вас смотрю. Потом я еще представляю, как это миллионы людей, предположим, в лучшем случае, нас тоже сидят и слушают. Ага. Да? То есть и мой мозг все это обрабатывает и еще и выводы делает. Утешительные пока. Так? Вот это и есть когнитивная функция? Или я еще могу секунду подумать, что мне надо ребенка забрать откуда-то?
3: По сути, да, когнитивные функции довольно разнообразны, они включают в себя как супер такие верхнеуровневые, точнее низкоуровневые с точки зрения психологии вещи, такие как восприятие, ну вот, например, там, я не знаю, стол потрогали, поняли, что он деревянный. Вот стол потрогали — это ощущение, да, а то, что мы поняли, что он деревянный, это уже восприятие, то — это когнитивные процессы. Так и какие-то более сложные штуки типа мышления — это тоже когнитивный процесс. И вот сейчас считается, что когнитивные процессы проистекают не только в мозге в самом, но они как бы распределены по всему телу и, более того, в каком-то смысле включают в себя окружающую среду. Ну вот такой простой пример. Например, когда маленький ребенок учится считать, он считает не только в уме, он считает еще на пальцах. Или он может использовать для счета специальные счетные палочки. Или там он считает проезжающие машины, показывая на них пальцем, например. Это все когнитивные функции, примеры когнитивного оффлоудинга. Или когда мы ориентируемся на маршруте и смотрим там на каком-нибудь большое здание, типа, о, сталинская высотка, значит, там север. Вот когда мы на сталинскую высотку при этом смотрим и опознаем по ней, где север, мы используем окружающую среду для того, чтобы эффективнее выполнять когнитивные функции наши.
2: Но так процессы когнитивные, они все равно в голове происходят. То есть все равно мозг обрабатывает.
1: Сталинских высоток 7.
2: Да-да. Как так получается, что за наука говорит о том, что мы используем там данные природы, данные того, что мы видим, и отдельно от мозга это происходит? Я немножко не очень понял.
3: Ну, это один из фундаментальных способов объяснения, фундаментальных моделей когнитивной среды, назовем это так. Вот раньше считалось, что все когниции сосредоточены исключительно в коре головного мозга. Вот как бы за пределы коры головного мозга никакое познание не происходит за пределами. Сейчас все-таки считается, что другие аспекты тела, другие аспекты окружающей среды тоже влияют. Ну, из таких еще простых примеров, когда мы хотим улучшить себе настроение, да, это такая когнитивно-аффективная сторона нашей деятельности, мы там можем выправить осанку, и когда мы выправляем осанку, это такое телесное проявление, не имеющее непосредственного отношения к мозгу в таком строгом смысле, да, мы просто плечи там расправляем. Нам становится легче регулировать свою эмоциональность. А вот регуляция эмоций — это задача в первую очередь мозговая. То есть просто плечи расправили, уже настроение легче улучшить.
1: У женщин еще иногда, если каблуки наденешь, то походка лучше, плечи распрямляются сами. То есть ты не ходишь как этот мешок с непонятно чем, а как-то, в общем, мешок.
2: Фокусируешься на ходьбе.
1: Правда, да. Потому что если кроссовки или кеды, полукеды, вообще ничего так не работает, как каблуки. Вот как мозг на это реагирует? Что с ним не то, а? Или это только у женщин такая бывает?
2: Это же гаджет, да, считается женский? Каблуки.
3: Ну, насчет гаджета не уверена. Все-таки у нас пока что каблуки, по крайней мере, не электронные. Но вообще, да, это история про самовосприятие. Как мы себя воспринимаем, как мы себя несем в окружающий мир, отражается в том числе на том, как работает наше сознание в каком-то смысле, как мы сами себя воспринимаем. И потом это отражается в том числе как, на том, как нас воспринимают окружающие люди.
2: Давайте все-таки... Да, Рита, хотел спросить.
1: Не-не-не, я просто, да, я заметила эту связь, и на самом деле не все так, как, ну, очевидно, но оно тоже работает. Да, все.
2: Нет, я хотел просто вернуться к школьникам и к опасности, может быть, такой боязни, что они этап самостоятельного анализа из-за огромного количества нейросеток пропускают. Да? То есть им проще спросить, получить готовый ответ. А почему этот ответ возник? Да, им это неинтересно. Им важно вот уже выдать ответ, да, вот этот быстрый дофамин получить, что «О, я правильно сделал». А как ты правильно сделал, это уже не имеет никакого значения для них.
3: Ну, да, такое, наверное, скорее есть, чем нет. Тут нужно сделать две оговорки. Во-первых, дофамин — это все-таки не совсем гормон удовольствия, который ты получаешь, когда ты что-то сделал правильно. Это скорее нейромедиатор, который отвечает за наше обучение и за нашу мотивацию, основанную на предсказании ошибки. То есть, когда происходит что-то непредсказуемое, мы получаем всплеск дофамина. Из-за этого, кстати, уведомления, ну, вероятно, из-за этого, в том числе, уведомления в мобильных системах хорошо работают, потому что что-то на экране вспыхивает, и мы никогда заранее не знаем, что это там новое сообщение от друга, это уведомление от Яндекс.Маркета, еще что-то. Вот. А что касается школьников, то действительно проблемы с обучением возникают тогда, когда обучающийся исключается из процесса размышлений, процесса в каком-то смысле переживания нового знания и просто потребляет готовый контент, ну, то есть там готовый ответ на вопрос, а не участвует в создании этого ответа. Но это в целом известная история, то же самое работает, когда, например, преподаватель на лекции не задает вопросы в аудиторию, а просто что-то рассказывает, материал усваивается хуже, чем когда вы этот материал еще сами как-то пособирали, переработали, там доклад на его основе сделали, подумали, вот это вот все.
2: Да, то есть, грубо говоря, простимулировать какое-то критическое мышление сейчас у молодежи, ну, практически очень сложно, да, то есть это, ну, нужно какое-то для них поставить задачу, да, которую им обязательно нужно выполнить, и для этого нужно подумать. То есть,
3: да.
2: то есть просто так это уже не работает, да, то есть поколение нынешнее, оно ушло из этого, да, из создания в своей голове вот этих каких-то критических размышлений.
3: Ну, сложно говорить, ушло или не ушло, но в образовательном процессе это становится сильно сложнее контролировать. Я на парах справляюсь только тем, у меня студенты, третьекурсники, вот пятикурсники будут в этом году, только тем, что задачи вроде эссе или презентации или прочего обсуждаются на семинаре, вот прям через вопросы в аудиторию, прям вот давайте теперь подумаем, вы рассказали какую-то презентацию, а теперь обсудим ее с вами. Тогда нет возможности сразу обратиться к искусственному интеллекту, и приходится как-то из головы что-то изобретать. В этом смысле пока что и человека не заменил.
2: А как быть тогда с быстрым цифровым контентом, на котором мы все сидим, да, постоянно? Ролики очень такое, с коротким промежутком, да, по длине. Как быть здесь, да, потому что что-то более длинное, какая-то длинная книга, где надо фокусироваться, какой-то фильм, да, где надо думать, уже очень тяжело воспринимается, да, то есть это надо себя перебарывать. Как вот здесь мозг работает, и как с этой петли слезть?
3: Мне кажется, что на самом деле проблемы преувеличены, потому что те же фильмы Вильнёва до сих пор активно смотрят, несмотря на то, что они очень долгие, очень медленные и очень такие размеренные. То есть даже люди, которые привыкли к ТикТоку и к коротким видосикам, все равно ходят в кино на длинные форматы контента тоже. И книжки тоже до сих пор читают. Так что рано пока что говорить о том, что длинные форматы умерли и остались только короткие.
2: Ну,
3: в целом, более того, даже
1: нет... Отслеживается? Учеными
2: по выборкам, да, по каким-то группам социального опроса есть какие-то, да, по этому поводу?
3: Ну, это не совсем мой домен экспертизы, поэтому прям наверняка не скажу, но глобально там по продажам билетов, например, на какие-то крупномасштабные фильмы и блокбастеры, видно, что люди до сих пор в кинотеатры ходят. А кинотеатр — это все-таки история про фильм длиной в 1.5-2 часа минимум, а не история про то, что я зашел и полистал 2 часа ленту.
2: Вопрос, да, вот я сел на ленту, ее листаю час-два, я знаю, что мне надо почитать книжку, да, что у меня в голове происходит, и как мне химический процесс в своей голове обратить вспять.
1: И это вообще вредно или полезно?
2: Вредно.
1: Личное оценочное мнение ваше, Андрей.
3: Если вы научпоп смотрите, то может быть и полезно в каком-то роде, если это качественный научпоп. Как обратить вспять? Вопрос на самом деле открытый. Более того, там есть вопрос, нужно ли вообще обращать это дело вспять, потому что действительно большую роль играет не формат контента, а то, какой контент мы потребляем. То есть, с одной стороны, это может быть ролик формата «Я клубника, ты клубника, почему у нас родился банан?», с другой стороны, это может быть действительно качественный научпоп. И как бы продолжительность одна и та же, да, и может даже и там выскакивают какие-то блестяшки на экране, но контент при этом разный.
2: А скажите, а цифровая среда, если говорить о пожилых людях и вообще, да, о потребителях цифровой среды, она может повысить риск, например, ранней деменции, к примеру? Есть такие опасения? Или мысли?
3: Или наоборот, она может... Ранней деменции не уверена, но есть сведения, да, что цифровая среда, или даже скорее не столько цифровая среда, сколько обучение новым навыкам, в том числе навыкам, характерным страдает для цифровой среды, может, наоборот, улучшать состояние пожилого человека.
2: Улучшать.
3: Состояние, например, памяти, да. Было исследование, в котором сравнили две группы пожилых респондентов. Одна группа училась новым навыкам, в том числе цифровой фотографии, если мне память не изменяет, ну и, соответственно, там, цифровой обработки этой фотографии дальнейшей. А другая группа новым навыкам подобного рода не обучалась, и обучалась скорее каким-то вот более социальным аспектом. То есть там разговаривала с кем-то на большее количество тем, новых друзей заводила, вот это все. И измерялось изменение в качестве эпизодической памяти. Эпизодическая память — это, по сути, память на события. И вот оказалось, что у людей, которые занимались изучением новых технологических навыков, эпизодическая память тоже, соответственно, улучшалась более активно.
1: Ну, а это какое использование? Это вот когда просто включен какой-то этот поисковик, ну, Алиса или Сири, кто угодно, ты ей говоришь, и все. Или это наоборот, ты вбиваешь что-то упорно там.
3: Ну, вот в этом случае это было прямо изучение нового навыка. Ну, вот как бабушку посадить и учиться ее пользоваться смартфоном, вот в таком вот стиле. А с точки зрения Алисы, ее присутствие как какого-то ассистента, как минимум, не видела именно с Алисой, по крайней мере, подтверждающих исследований, но можно предположить, что оно может снижать чувство социальной изоляции у пожилых людей, что тоже важно в том числе для, ну, эмоциональной стабильности и для когнитивной стабильности тоже.
1: А вот если мы говорим о возможностях мозга, то вот ваше исследование, что, какие перспективы, как с опаской мы ко всему? Все пришли к выводу, что и это очень удобный инструмент, только инструменты всем будут пользоваться, пользуются, и, в принципе, да, как и все, дозировать, и тогда ты будешь счастливым и умным.
3: Абсолютно. Более того, исследования такие немножко паникерские в каком-то смысле, например, там исследования Google эффекта, на самом деле постфактум не очень хорошо реплицируются. Про Google эффект нужно рассказать, что это?
2: Да.
3: Да, соответственно, в 2011 году...
1: Пока Яндекс эффекта, ну, на всякий случай скажем, пока не видели, да.
3: Да, соответственно, вышло исследование Бетси Сперу и коллег, которое показало, что есть три таких феномена, связанных якобы с использованием интернета. Тогда еще не было искусственного интеллекта в текущем виде, был просто интернет. Значит, во-первых, они обнаружили, что когда нам не хватает собственных знаний, мы автоматически активируем мысли о поиске информации онлайн. Во-вторых, они показали, что мы стали хуже запоминать новую информацию и при этом забываем какую-то уже полученную. И вот в-третьих, они показали, что люди хуже запоминают сами факты, но при этом хорошо запоминают путь до этих фактов. То есть мы не помним, что, но мы знаем, где это найти. И вот эта последняя часть, которая стала самой известной, на самом деле, из всего этого эксперимента, она хуже всего реплицируется.
2: Нет, ну ты знаешь, знаешь путь в библиотеку, грубо говоря, но не знаешь, когда ты пришел в библиотеку, не знаешь, что тебе делать, какую книжку искать, да, что тебе читать. Правильно я понимаю? Мысль такая
3: даже
2: же.
3: Не,
2: да?
3: Совсем. Даже, даже проще. Вот, например, я помню, что было какое-то исследование, но я не помню, что там было. Но я знаю, где эту информацию найти. То есть в какой папке на компьютере она у меня лежит, например, или как мне правильно загуглить, или в какой там ИИ мне лучше обратиться, вот такого вот рода штуки.
2: То есть, я не помню смысл исследования, но я знаю, где его найти, и тогда, если я его найду, я этот смысл открою, прочитаю и снова пойму, правильно говорю? То есть, абсолютно. Это просто лишняя информация для мозга, да, ну, по состоянию на какой-то момент. Скажите, пожалуйста...
3: Да, но это плохо реплицируется, то есть это не подтвержденный эффект.
2: То есть это не, как бы, это исследование не имеет смысла, что ли, получается?
3: Не совсем. Это такая очень громкая была публикация 2011 года, которая, казалось, перевернула просто с ног на голову всю психологию цифровой среды, а потом начали проводиться исследования с похожими дизайнами, с немножко другими дизайнами, это же самое пытались реплицировать. И вот оказалось, что эффект то появляется, то вообще не появляется, от разных условий очень сильно зависит, то его вообще... в принципе, нету. Ну, короче, пока что не точно, что он есть, но он может присутствовать. Вот так вот.
2: А тогда такой вопрос с точки зрения эмоциональной вовлеченности людей, может быть, молодых людей, которые общаются только онлайн. Уровень эмпатии у них падает? Было какое-то исследование по этому поводу? При использовании постоянно гаджетов, постоянной переписки, эмодзи там, да. Но когда начинается общение с людьми, то мы ждем от них какой-то реакции, да, эмоциональной, а ее нету, да, и ты так немножечко так, ну, впадаешь...
1: И не будет.
2: Да-да-да, и самое главное, ее не будет, да. И ты впадаешь в небольшой шок. А что, человек, у него есть что-то...
1: Мозг вообще.
2: Да. Или там гаджет.
3: Про эмпатию была серия обожаемых мной совершенно экспериментов от Ульса и коллег. Значит, первый был проведен, по-моему, в 2014 году. Там взяли группу детей, провели на них тесты по распознаванию эмоций на фотографиях и на видеороликах, ну, по лицам людей. После этого дети съездили в лагерь, где был полный цифровой детокс, у них не было гаджетов. Вернулись, и вот оказалось, что после того, как дети 5 дней отдыхали от гаджетов, у них повысилось качество распознавания лиц по фотографиям. И все бы ничего, но в 2020 году у той же самой группы исследователей вышло еще одно исследование, такое лонгитюдного характера, где они взяли группу школьников там, в 2012 году и группу школьников в 2017. Значит, дети, которых тестировали в 2012 году, росли еще без айпадов, а дети, которых тестировали в 2017, уже так называемые digital native. И вот оказалось, что вот этих digital native, более поздних детей, наоборот, качество распознавания эмоций по фотографиям растет по сравнению с детьми, которые с компьютерами не взаимодействовали. То есть получается два эксперимента, которые показали довольно-таки противоположные как будто бы результаты. Авторы связывают это с тем, что, значит, в эпоху экранов люди чаще друг другу фотки шлют и, соответственно, больше настраиваются на то, чтобы по фотографиям, а не только в рамках живого общения, эмоции считывать друг у друга. То есть эмпатия, скорее, все-таки не падает. Она, возможно, меняет форму.
2: А верить-то кому? Какому исследованию? Я хочу. I want to believe, как говорил Фокс Малдер, да. Верить-то кому?
3: Мой исследовательский ответ верит, с одной стороны, всему, но
2: себе, да,
3: с другой
2: только,
3: стороны,
2: да.
3: Да, я больше люблю более поздние, на самом деле, работы, потому что, ну, по моему опыту, по крайней мере, публикации, публикационный цикл часто года полтора занимает в международных исследовательских журналах, и получается, что ты как раз за эти полтора года осознаешь, какие ошибки ты допустил в предыдущем исследовании, и новое производишь уже без них.
2: А что будет, если исчезнут гаджеты и искусственный интеллект? Что будет с мозгом человека?
1: Не нагнетай, Славик.
2: Подожди, но я спрошу мне с точки зрения работы мозга, что произойдет?
1: Ты исчезнет, прям положи в шкаф или в стол, и все, они
2: исчезли. Ну, все понятно, ну книжку возьмем, а с мозгом-то что произойдет?
3: Да мы довольно пластичны. Мы, во-первых, не знаем до сих пор, что произошло с ним, когда гаджеты появились. Вот, потому что не было хороших лонгитюдных исследований по этому поводу еще. А с другой стороны, ну, пропадут, да, попереживаем какое-то время, поймем, что часть вещей мы не знаем, как делать, там, картошку выращивать не умеем, но в конце концов и из этой ситуации выйдем.
2: Ну, понятно, мы все равно на огород отправимся, да,
1: как-то. То есть мозг, по большому счету, все равно. Это тоже инструмент, оно есть или нет, и когда ты, вот, нет Wi-Fi, ты ищешь путь куда-то, да, если ты уже там один раз был, ты все равно найдешь его в итоге.
2: Не факт.
3: Ну, хочется верить, что да.
2: Но это не точно, да.
1: Он остановился, спросил у мужика, у соседа. Тогда так. А как, по старику?
2: Да он тебе тоже скажет, что у него интернет нет в телефоне. И тогда что делать? Все, да, поехал домой, назад.
1: Я даже не знаю. Вот это надо у нашего исследователя спросить.
3: Да, ну, про навигацию вообще есть очень много интересных исследований. Там есть суперизвестные исследования про лондонских таксистов, у которых увеличивается об этом... объем гиппокампа.
1: О, поговорим и о этих ребятах, и о других, но после небольшой перерыва, небольшой паузы. Вернемся после новостей спорта. Оставайтесь с нами.
0: 100 минут по... Юмор обычно требует ума. Ольга Хлопонина, культуролог.
4: Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны показала кадры установления контроля над населенными пунктами Белой Колодец и Устиновка в Харьковской области подразделениями группировки войск «Север». На видео запечатлена работа артиллерии и операторов ударных беспилотников. Они уничтожают пехоту, технику, пункты управления БПЛА, а также позиции противника. Как заявили в Минобороны, украинская армия потеряла важные логистические центры после установления перехода под российский контроль этих двух населенных пунктов. В ведомстве добавили, что штурм населенных пунктов провели подразделения группировки «Север» при поддержке расчетов войск беспилотных систем и артиллерии, закрепившие в селах, военнослужащие зачистили здания и подвальные помещения. Редкий португальский разведывательный беспилотник «Тейкевер-АР-3» впервые сбит в российском небе. Его уничтожил дрон-перехватчик «Лис» в Брянском приграничье, сообщил «Вестям» командир расчета батальона противодействия БПЛА. По его словам, перехват оказался непростым. После обнаружения началась 40-минутная погоня. Дрон кружил на высоте около 2,5 километров со скоростью от 90 до 100 км в час, не позволяя приблизиться. Напомню, ранее в Минобороны заявили, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 131 украинский беспилотник над 11 российскими регионами, а также над акватории Черного моря. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, сообщили в Минпромторге. Полет длился примерно 1 час 23 минуты на высоте до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км в час. Проверена устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях, работа отечественных систем. Напомню, первый серийный МС-21 продемонстрировали Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля. Тогда президент поднялся в самолет, и летчики-испытатели доложили ему о ходе подготовки к первому полету. В конце июня глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что летную программу по МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца того же года. Иран в очередной раз упрекнул Дональда Трампа во лжи. Тегеран не ведет никаких переговоров с американским президентом. Заявление Трампа ложное. Об этом заявил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, Иран ведет переговоры только с Оманом по вопросам обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Заявление прозвучало вслед за утверждением Трампа о том, что заключение сделки якобы находится на завершающей стадии, что переговоры между сторонами должны состояться сегодня. Около 2000 смертельных случаев связали с жаркой погодой в Испании в июле этого года. Таковы данные системы ежедневного мониторинга смертности королевства. По ее информации, во втором летнем месяце 2025 года таких случаев было вдвое меньше, чуть более 1000. Ранее испанские метеорологи сообщали, что первая половина этого года в королевстве стала самой теплой за последние 65 лет. В свою очередь, июнь стал вторым самым теплым первым летним месяцем за всю историю наблюдений, вступив лишь июню 2025-го. Средняя температура на 3,2 градуса превышала климатическую норму, местами достигая 40 градусов.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Расстроен, конечно, хотел попасть в призы. Так обидно в последний день. Устал очень, хотел плакать от счастья, но, видимо, от грусти буду, сказал Трофимов в интервью Матч ТВ. Победил британец Ранжо Томблин. Ранее Трофимов в Париже стал 3-м в технической программе солистов и выиграл бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе. Ну а в соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине сегодня Валерия Плеханова стала 6-й. Здесь победу праздновала белоруска Василина Хандошко. Анастасия Самсонова стала победительницей групповой гонки на 120 километров в рамках соревнований по шоссейному велоспорту на спартакиаде народов России в Уфе. Серебро завоевала Марина Комина, бронзу взяла Кристина Новикова. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус россиянам Таисии Гусевой и Даниилу Овчинникову, которые выступают в парном катании. Об этом сообщается на сайте организации. Теперь допуск до международных турниров имеют 23 российских фигуриста. Футбольная ассоциация Англии и Уэльса стали первыми национальными федерациями, которые официально отозвали письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино президентом Международной федерации футбола. Ранее в СМИ появилась информация, что члены Союза европейских футбольных ассоциаций намерены коллективно отозвать письма в поддержку переизбрания Инфантино на пост главы организации. Разъяренный попугай Ара напал на футболиста Фламенго в матче за 3-е место юношеского Кубка Бразилии среди игроков не старше 15 лет против Сеары. На 17-й минуте встречи попугай начал летать над полем на малой высоте, после чего пролетел рядом с футболистом, владевшим мячом, и попытался его клюнуть. Игроку пришлось прижаться к земле, но арбитр приостановил матч, но менее чем через минуту возобновил ее после того, как птица улетела. И о спорте на этом пока все.

0: развитие мозга, и мы сегодня говорим, как он когнитивные свои функции осуществляет, этот мозг. И у нас в гостях Екатерина Михайловна Косова, исследователь когнитивных процессов. И как раз мы перед перерывом говорили о том, что опыты проводятся, да, вернее, исследования людей, вот память, их способности, да, и вот забавная была история с таксистами, правда, английскими, так?
1: Да, я хотел бы, так, лондонскими.
0: Ну, давайте, да, лондонский, это другое, да, дело, чем английский.
2: Совершенно другой калинкор.
0: И еще к нам присоединится еще один наш гость, эксперт, научный журналист Алексей Паевский. Если, Леш, на связи, то с удовольствием пообщаемся тоже все вместе, потому что тоже будем говорить о мозге, что в нем происходит, когда мы что-то долго не делаем, а потом вдруг надо. Вы с нами?
3: Да.
0: Алексей.
3: Да, с вами.
0: Привет, да.
3: Я здесь.
0: Ага, главный
3: Привет.
0: Редактор портала нейроновости.ру. Ну что ж, тогда к эксперименту над таксистами.
1: Да, соответственно, да, ну... в 2000 году вышло как раз исследование Элеонор Макгуайр, я вижу тут общую экспертизу, да, которая показала, что у таксистов из Лондона, по крайней мере, задняя часть гиппокампа больше, чем у контрольной группы, и что этот размер увеличения связан со стажем работы.
3: Передняя часть гиппокампа.
0: Точно, передний, ребят, не ссоримся.
3: Да, передний.
1: Передний, хорошо, доверюсь. Вот, вторая часть, в 2011 году, уже в 2011, вышел еще один ресерч от той же группы, которая показала, что вот эти вот изменения в мозге и увеличение гиппокампа происходят именно на фоне обучения. Смотрели на группу стажеров до того, как они начали проходить там очень долгую программу по изучению закоулков Лондона, и после. Вот оказалось, что у тех, кто успешно прошел финальный экзамен на знание города, объем гиппокампа увеличивался, а, соответственно, у тех, кто не прошел, либо вообще не увеличивался, либо увеличивался значимо меньше.
0: О, как. Mm. Ну что, тогда комментарии от нашего научного журналиста,
3: ну,
0: Алексей.
3: Конечно, это как раз та самая вещь, что называется то, что мы мышцы тренируем, она увеличится в объеме. То есть у нас как раз вот в передней части гиппокампа и там рядом с ним у нас находятся так называемые клетки места, целая группа клеток, к которым мы привязываем себя к пространству. То есть там разные типы есть. За них даже в 2014 году дали Нобелевскую премию по физиологии или медицине супругам Мозером. Вот, и действительно, то есть, когда мы, ну, Лондон очень запутанный, и там, когда таксисты учатся, они действительно учат без навигаторов ездить, и поэтому они учатся ориентироваться в пространстве и запоминать это все. И вот, видимо, как раз приходится увеличивать в объеме эту область, чтобы лучше разбираться в пространстве. И это не единственная такая вещь, потому что есть еще одно прикольное, но очень жестокое исследование, не помню, где, не помню кто, у меня память на конкретных имена, фамилии, даты плохая, но суть исследования в следующем. Взяли очень жестокое исследование по отношению к родственникам испытуемых. Взяли группу абсолютно нулевых в музыке людей и заставили их учиться играть на виолончели. То есть что было с родными, соседями сверху, соседями снизу, сложно представить, но факт в том, что через две недели, через два месяца после обучения, вне зависимости от того, что из вас на выходе вышло, там «Ночной кошмар» или «Ростропович», связанность, то есть количество там пучков белого вещества между моторной корой и слуховой корой увеличилось. Тоже мозг немножко перестроился.
0: То есть не так много времени на это нужно, да?
3: Да, два месяца.
4: То есть, в принципе, вот тот вопрос, да, который мы сегодня поднимали, что будет, да, если там искусственный интеллект отвалится, там, или интернет отвалится, то есть мозг, он все равно перестроится там, ну, вот за два, за три месяца, да, буквально?
3: Если им пользоваться, разумеется.
4: Пользоваться вы имеете что? Что конкретно там? Читать?
3: Я в том смысле, что, как бы, что, безусловно, при желании можно навыки возобновить. Это хорошая штука, но, опять же, для этого нам нужно уметь учиться, просто там одно дело учиться там играть на, там, водить машину или все остальное, это моторные навыки. Когда мы обучаемся каким-то умственным навыкам, нужно просто тоже иметь навык учиться. Многие на него забивают, и его очень сложно восстанавливать. Но можно, конечно, тоже при желании.
0: А как забивают, чтобы себя на этом поймали?
4: Вот мы с Андреем... Лень.
3: Да, есть такая штука, лень называется.
0: Да. Ее простили, назвали, по-моему, прокрастинацией. Говорят, да, это полезно даже иногда, нет?
4: Нет, чтобы понять прокрастинация, это уже не лень. Тебе надо полезть куда-то, чтобы понять, что это слово значит. Это уже не лень, это не лень уже, это все.
0: Так можно тогда еще усугубить это. То есть, если ты просто рилсики читаешь и смотришь на как там что-то собачек и кошек, предположим, просто развлекательный контент, то есть это тоже, это может тебя, ну, как-то, ну, даже я не знаю, то есть ты, ну, поглупить ты не сможешь, если у тебя уже что-то было внутри, да?
4: То есть, так? Смотрите, когда мы смотрим вот эту ленту, мы ленимся, да, мозг наш отдыхает, или это такой способ расслабления у нас?
3: Там на самом деле более сложная история, потому что это даже отчасти, ну, тут я боюсь наврать, я не читал суть исследования, но там даже отчасти это связано некой зависимости. Ну, то есть вот повторяющиеся движения, да, мы прокручиваем эту ленту бесконечно, там, новости или, ну, кто что привык, да, вот, это, ну, думскроллинг, кажется,
4: я не путаю.
3: Вот это вот, этим вот, реально сложно оторваться, да, то есть бросить его сложно, когда ты там листаешь, спать хочешь, все равно листаешь, вот, то есть это некая патология. Не берусь сейчас сказать, в какие там конкретные механизмы задействуются, но это не очень хорошо. Единственное, что у нас разовьется, это, скорее всего, все-таки это область моторной коры, которая отвечает за большой палец, движение большого пальца.
0: Ну, это смешно, да.
4: И все, да, больше там ничего нету, да, то есть мы просто двигаем пальцем, да, не более того.
3: Нет, на самом деле... На самом деле, я подозреваю, что в этот момент у нас еще, скажем так, есть такая у нас очень загадочная даже не зона мозга, а сеть, которая называется Default Mode Network, или сеть пассивного режима работы мозга, которая, она активна, когда... Мы вот лежим и ни о чем не думаем, то есть просто мечтаем, там, на облака смотрим, на вот легли в траву, расслабились, там, смотрим свободно. Но вот интересно, что у нас, с одной стороны, мозг, когда пассивно работает, она включена, да, но с другой стороны, она же работает, например, у импровизирующего музыканта, да. Более того, ее сохранность, например, говорит о том, сможет человек выйти. Ну, из того, что в сериалах называют комой, да, то есть если человек там, ну, находится несколько лет без сознания, вот если эта сеть еще сохранна, то значит есть шанс. Если она разрушена, то без шансов. Вот. Вот такая вот вещь. Тут не могу сказать, она развивается, не развивается, потому что это не, то есть не зона, а зона активности.
4: Нет, просто смотрите, Алексей, я хотел о чем спросить, потому что когда мы лежим, да, смотрим на облака, у нас все равно, там мы можем говорить, как Андрей Болконский, ах, какое красивое небо, да, а мы можем еще одновременно сказать, ах, какое красивое небо,
0: ему пора умирать там.
4: Да, да, да, вторым слоем, да, у него какие-то совершенно другие мысли, да, о бытие.
3: Все верно. Нет, я подозреваю, что как бы вот вопрос в ее использовании, что она, скорее всего, действительно одна из самых важных, возможно, для творчества вещей. Ну, тут нейробиологическое творчество — это вообще отдельный темный лес, в котором я, наверное, не возьмусь судить, но, наверное, да. То есть, но тут нужно, опять же, тоже творчество, это тоже навык, который тоже, как ни странно, при том, что там это еще некая интуиция, все остальное, это тоже должно быть тренировано, должно иметь привычку этим заниматься, да. Знаете, вот в свое время, лет 20 назад, у меня есть опыт фотографии, даже образование фотографии. Мы с одной барышней, там у нас была возможность год спокойно заниматься фотографией, снимать, ходить, то есть, ну, не задумываться там о доходах и всем остальном. И я ей говорю, пошли поснимаем. Она говорит, у меня нет настроения, у меня не фотографическое настроение. И я вот понял, что как раз вот талант отличается от нашего таланта тем, что он умеет себе это настроение, это вот состояние
4: создать.
3: Вызывать.
4: Ну, в смысле, не создать, а погрузить себя в это.
3: Да. То есть, как бы вот вызвать в него, во что-то зацепиться и вытащить его изнутри. Вот. Но это уже как бы не совсем, наверное, про мозг, но тем не менее.
4: То есть талант — это не только.
3: Ну, я не знаю. Скорее всего, это там какие-то очень. Безусловно, это мозг, потому что мозг — это основа всего, или, по крайней мере, медиатор всего, но тонкие структуры, которые мы сейчас не увидим ни на томографии, ни на срезах, ни на чем.
4: А во сне мозг отдыхает?
3: Хороший вопрос. На самом деле, вопрос, что такое отдыхает, то есть, на самом деле, с одной стороны, нет. да? Потому что мозг, скорее, насколько я понимаю, во сне работает, наверное, даже интенсивнее, чем при бодрстве, но он работает по-другому. Он работает по-другому, и поэтому сон нам критически важен, потому что во сне есть, ну, как минимум, две вот безумно важные для нас вещи, поэтому мозг прям вот... Сон – самая важная для нашего здоровья штука. Первое – это мозг себя промывает в буквальном смысле слова. То есть мы во сне промываем мозги сами себе.
4: Это как? Это что это обозначает? Это как это происходит?
3: Объясню, да, объясню. У нас в мозге не так давно, там лет там, 12-15 назад, была открыта так называемая глимфатическая система, то есть сеть каналов внутри мозга, по которым течет спинномозговая жидкость. А вот. В котором сам мозг в этой жидкости плавает. Вот. И во сне эти каналы открываются шире, и жидкость по ним течет интенсивнее. Это нам нужно. Почему? Потому что каждая нервная клетка она образует продукты жизнедеятельности, простите, мусор. Причем, куски белков они разрушаются, выводятся из клетки, и это нужно вымывать. Вот мозг ночью следы жизнедеятельности вымывает себя вот в ликвор и потом сливает в лимфу через специальное сосудистое сплетение. А это первое. То есть мы прочищаем мозг от продуктов жизнедеятельности. Вторая важная вещь, что большая часть именно во сне происходит процесс записи информации, перезаписи из кратковременной памяти в долговременную память. То есть во сне мы разбираемся, что там нам нужно забыть, что нам нужно запомнить. Вот этот процесс тоже происходит во сне, консолидация памяти.
4: А что такое сон тогда, который снится? Как там мозг работает? Это же явно не отдых, да, если тебе что-то какой-то кошмар приснился на ужасах, да.
0: И такой дополнительный вопрос. Да. У детей-то вот у них, они вообще долго могут спать, а взрослые уже поменьше.
3: Потому
0: и
3: что,
0: вот здесь...
3: смотрите, про сны, ну, понятно, как бы, я хотел бы ответить словами Фрейда из анекдота. Знаете, деточка, бывают же просто сны.
0: Да.
3: Сон это, ну, некие эволюционные, ну, ошибка, то есть мы не должны на самом деле их видеть, но вот так получилось, что мы их случайно видим. Это получилось, как говорят, случайно в ходе эволюции. И в принципе, с точки зрения науки, они особо не значат. Другое дело, что там есть некоторые люди. Пытаются ими управлять, да, типа, зациклиться на сновидениях, запоминать их, там, или там оставаться в сновидениях, так называемые управляемые сновидения, это на самом деле не очень хорошо, потому что сновидение это только часть периода сна, а нам нужны там у нас 5 получается. Фаз сна, 4 медленного и 1 быстрая. Вот сновидение чаще всего это быстрая фаза сна.
4: Да, Алексей, у нас
0: и
4: сейчас...
0: И вот на быстрой фазе сна мы сделаем маленькую паузу, поставим и вновь вернемся через 2 минуты в студию.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Первый специализированный центр активного долголетия «Забота» открылся в Вологде. Учреждение находится на улице Некрасова. В двухэтажном здании оборудованы зоны для спорта, мастер-классов и компьютерный класс для обучения цифровой грамотности. Занятия помогут укрепить здоровье и адаптировать пенсионеров к современной жизни. Расписание центра опубликуют в социальных сетях. В здании также открыт филиал МФЦ. Получить документы можно будет в порядке живой очереди по записи через колл-центр или приложение госуслуги, сообщает пресс-служба городской администрации. В Череповце на Октябрьской набережной откроют новый туристско-информационный центр. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. По его словам, набережную последовательно развивают как одну из главных туристических локаций. В центре гости и жители города смогут узнать о достопримечательностях, купить местные сувениры. Сейчас в помещении завершают подключение коммуникации и готовят прилегающую территорию к благоустройству. Открыть центр запланировано до 1 сентября. Кроме того, Октябрьскую набережную планируют включить во все основные городские экскурсионные маршруты после согласования программ с туроператорами. пенсионер из Вологды утонул в Кирилловском округе. Трагедия произошла в субботу на реке Шексне. Известно, что мужчина отдыхал на территории одной из туристических стоянок. Причины ЧП устанавливаются. Следственное управление напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при отдыхе на воде. Вологжанка перевела мошенникам более 1,5 миллиона рублей. Схема обмана началась со звонка от лжеоператора сотовой связи, который под предлогом продления сим-карты узнал код из СМС. На следующий день женщине позвонили якобы сотрудники госуслуг, а затем фальшивые представители ФСБ и Центрального банка. Злоумышленники убедили вологжанку, что ее сбережения пытаются украсть, и заставили перевести деньги на указанные счета. Чтобы спасти средства, женщину также вынудили продать автомобиль и отправить вырученные деньги на так называемый единый счет. Общий ущерб составил 1 700 000 рублей. Полиция напоминает, настоящие государственные служащие никогда не просят переводить деньги на безопасные счета или называть коды из сообщений. 15 студентов вологодских вузов получили гранты по 1 000 000 рублей на инновационные стартапы. Победителями всероссийского конкурса стали учащиеся молочно-хозяйственной академии Вологодского и Череповецкого государственных университетов. Фонд содействия инновациям выделил средства на проекты в сфере агропромышленного комплекса, робототехники, медицины и цифровых технологий с применением искусственного интеллекта. Цель программы – поддержка молодых ученых и предпринимателей региона.
2: Новости спорта.
5: Футбольный клуб «Череповец» потерпел поражение в Твери. Матч против местной команды завершился со счетом 5-0. В первом тайме хозяева площадки трижды поразили ворота череповчан. После этого игроки каждой команды заработали по красной карточке. В сокращенных составах соперники забили череповчанам еще 2 мяча, сообщает спортивный медиа-офис области.
2: Погода на маяке.
5: Завтра днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце +24, в Вологде +25 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
6: Правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
7: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
6: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
7: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума, телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
6: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
8: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. Украинская армия потеряла важные логистические центры после перехода под российский контроль поселка Белые Колодец и села Устиновка в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны. Ведомстве добавили, что штурм населенных пунктов провели подразделения группировки «Север» при поддержке войска, беспилотных систем и артиллерии. Закрепившись в селах, военнослужащие зачистили здания и подвальные помещения. Как отметили в министерстве, северяне, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Ведомстве также заявили, что нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных дронов, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе. Средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» и 650 51 дрон ВСУ. В акватории Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер. За сутки на всех направлениях неприятель потерял около 1300 военных. Европейские лидеры во внутренних дискуссиях в Брюсселе категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз, сообщили в пресс-бюро СВР. Как говорится в заявлении, они опасаются, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и логистические риски для Европы, а у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев. Таким образом, процесс евроинтеграции может растянуться на годы, отметили в спецслужбе. Там также отмечают, что Брюссель предложил Украине начать так называемые предвступительные переговоры, чтобы только предотвратить разочарование украинцев и антиевропейский разворот в ближайшие годы. Помимо этого, в заявлении сказано, что на деле Киеву и Брюсселю украинская территория нужна для испытания передовых систем вооружения и отработки новой концепции ведения войны, заключили в СВР. Зеленский подтвердил, что назначит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова главой службы внешней разведки. По его словам, такое решение принято для того, чтобы Умерова, цитата, «было больше возможностей заниматься одновременно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США». Новым секретарем СНБО, в свою очередь, станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко. Российским туристам, находящимся в Таиланде, в целях безопасности не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов. Также необходимо всегда быть на связи, порекомендовали в Ассоциации туроператоров России. Ранее сегодня министр иностранных дел Таиланда на брифинге

0: пляжных курортов туристы все чаще выбирают дальние экзотические маршруты, например, острова Африки и Азии. Так, по данным роуминга Мегафона, турпоток на Мадагаскар вырос в 2,6 раза, на Фиджи на 147%, а вот интерес к Кубе упал на 90%. При этом абонентам Мегафона на отдыхе уже доступен 5G-роуминг. Для скоростного интернета за границей не нужна локальная сим-карта. Завоз и распространение вируса бурбон в России маловероятен. Такое мнение высказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Нью-Йорке выявлен случай инфицирования этим вирусом. Онищенко рассказал, что это редко встречающаяся клещевая инфекция. От нее пока нет вакцины, но за весь период наблюдений не фиксировалось ни одного случая завоза такого вируса на территорию страны. Как уточнил Онищенко, риск завоза в Россию клеща-переносчика этого вируса тоже маловероятен из-за малочисленности посещений Соединенных Штатов соотечественниками. Напомню, среди симптомов заражения вирусом бурбон – температура, слабость, головная боль, боль в теле, тошнота и сыпь. Основной путь заражения связан с укусом инфицированного клеща, а переносом считается клещ под названием «одинокая звезда». 2 августа в Москве стало самым жарким днем лета. Воздух в столице прогрелся почти до 31 градуса, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в предстоящие дни станет чуть прохладнее.
1: Во вторник и среду осадки маловероятны. По ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30. В четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов. Ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сейчас в столице плюс 24 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 51%. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 13-15, а днем 21-23 градуса.

0: «Как знать» на маяке.
1: Доброго дня, здравствуйте, здравствуйте. Паша, привет, поздравляю тебя.
2: Привет, привет, и тебя тоже поздравляю, только с чем?
1: Неожиданно. Днем арбуза, конечно, международным. Надо сегодня арбуз есть.
2: С удовольствием. Я вчера ел, я вчера приобрел, 820 рублей заплатил за 10-килограммовый сладкий сочный арбуз.
1: Ну, тебе больше везет, потому что я приобретал кусочки арбуза. Это стоило больше 300 рублей 250 граммов.
2: Поэтому. Да. Как самочувствие?
1: Пока, к сожалению, не очень. Вот, что-то я приболел слегка, но надеюсь, что буду поправляться, поскольку ваша, так сказать, энергия твоя и наших слушателей, и наших звукорежиссеров, наших редакторов, она меня лечит.
2: А я спросил на выходных у чата, что такое шоу «Как знать». А мне искусственный интеллект ответил, шоу «Как знать» — это редкое удовольствие.
1: О, да. Это правда.
2: Это, кстати, снова в эфире. Редкое удовольствие. Ваше любимое шоу «Как знать», его ведущие. Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе самый ведущий астроном Российской академии наук Николай Железнов.
1: Ура.
2: Наиболее выдающийся психолог Софья Сулим.
1: Ура!
2: Непревзойденный врач-инфекционист Мария Антонова.
1: Ура!
2: Лучший специалист по пищевой безопасности Александр Лебедев.
1: Ура!
2: Сегодня мы узнаем, зачем исследуют границы Вселенной, почему мы выбираем похожих партнеров, как насекомые передают инфекции, можно ли пить квас из уличных бочек, а в 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Слово аналитику.
1: Аналитики в студии «Маяка». Да, вижу, вижу своим третьим глазом аналитиков.
2: Студия «Маяка» принимает аналитиков, а мы поздравляем студию «Маяка» с 63-летием, если 62 года исполнилось. То есть мы уже вперед смотрим.
1: Да, ура!
2: Еще раз ура, да. А я, как аналитик туризма, который по долгу службы читает статьи о туризме и потом рассказывает, как оно на самом деле, вот прочитал материал на сайте Ассоциации туроператоров. Называется материал «Прогулка по Тольятти». Маршрут, который меняет представление о городе. И вот что тебе скажу. Тольятти опять пытается сбросить с себя ярлык «Город, где делают машины».
1: Как? Зачем?
2: Непонятно. Зачем? Непонятно, надо признать, что у Тольятти это начинает получаться. Вообще, Тольятти — это город, который хотели сделать идеальным, если посмотреть в историю города. Авторы статьи сразу задают тон. Перед нами не просто промышленный центр, а спланированный с нуля город — мечта советских архитекторов. А маршрут 7,5 километров как раз и раскрывает эту идею. О маршруте речь идет в этой статье. Я как аналитик туризма слегка улыбаюсь здесь, потому что идеальный город — это звучит как обещание застройщика, только из 70-х. Но в отличие от современных буклетов, здесь хотя бы действительно есть что показать. Ну вот смотрите, главная статья, главная мысль статьи: Тольятти надо смотреть ногами. Да, причем не бегом между точками, а с пониманием масштаба. Широкие проспекты, просторные дворы, продуманная застройка — это не случайность, а часть концепции. И вот тут важный момент. Город раскрывается не через вау-достопримечательности, а через атмосферу. Ну, на самом деле это сложный жанр. Это я даю уже комментарий свой. Турист привык: вот вам замок, вот вам башня, а тут посмотрите, как удобно жить. Но если втянуться, начинаешь ловить удовольствие от этой логики пространства. Далее в статье делают акцент на советском модернизме, зданиях, мозаиках, общественных пространствах. Но это не музей под открытым небом, а живой город, где все это до сих пор работает. И тут я себе позволю легкую шпильку. Иногда такие маршруты грешат тем, что превращаются в лекцию «посмотрите налево — бетон, посмотрите направо — тоже бетон». Но в Тольятти, судя по описанию, стараются добавить жизни прогулка, ритм, ощущение города и не только архитектурные термины. Отдельный плюс — Волга. Без нее Тольятти был бы совсем другим. Вот в статье «Волга не главный герой, но важный фон», то есть набережные, просторы, ощущение воздуха. А еще тот самый эффект ожидал одно, получил другое. Ведь многие приезжают за автозаводом, что да, действительно так, а находят город с яхтами, панорамами и приятным спокойствием. Ну что, вердикт, если коротко, Тольятти, конечно, это не любовь с первого взгляда, это как человек, который сначала кажется скучноватым, а потом внезапно оказывается интересным собеседником. Мне вот что понравилось в статье, что тут честная попытка переосмыслить город, что делают акцент на прогулке, а не на галочках, понятная логика маршрута отражена. Где можно придраться? Ну так, по-доброму. Хочется больше живых историй, не только архитектурные идеи. Не хватает ярких эмоций. Тут вот чуть больше вау надо как-то.
1: Не хватает ярких эмоций. Скоро Тольятти станет городом яхт. И будет вам яркие эмоции.
2: Вот, да, вот. И туристу все-таки нужен хотя бы один магнитик момент. Подводим итог. Материал от ассоциации – это попытка показать Тольятти заново. Не как промышленный символ, как город с идеей и характером. Ну, если вы еще думаете, что Тольятти – это только Лада, то, возможно, вам просто не показали город правильным маршрутом. Так что выбирайте правильные маршруты. И, конечно же, всем желаю приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Ближайшие несколько минут посвятим технологиям и начнем мы с нашего автомобильного, любимого нами рынка. Так вот, мировые продажи электромобилей резко рванули вверх. По данным Международного энергетического агентства, во втором квартале продажи электрокаров выросли сразу на 35% по сравнению с первыми тремя месяцами года. И представьте, это не в одной какой-то отдельно взятой стране, а рекорды зафиксировали сразу в 50 странах. Это особенно заметно на фоне обычного автомобильного рынка, который сейчас чувствует себя, ну, не настолько бодро, скажем так. За первую половину года продажи всех машин в мире сократились примерно на 5%. На спрос повлияли экономические сложности, рост цен на топливо и изменения в госполитике США и Китая. Зато электрокары растут почти везде. Более 90 стран сообщили, что за год продажи машин на электротяге выросли. Особенно активно рынок развивается в Австралии, Бразилии, Индии, Южной Корее и Вьетнаме. Ну и главным производителем электрокаров по-прежнему остается Китай. За первые 6 месяцев страна отправила на экспорт почти столько же электромобилей, сколько за весь 2025 год. При этом, по оценкам экспертов, более миллиона китайских машин уже произведены и ждут своих покупателей в разных странах. Ну и если спрос продолжит расти, электрореволюция на дорогах может ускориться еще сильнее. А вот исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили умное кольцо, которое умеет следить не только за пульсом или уровнем кислорода. Новый гаджет анализирует состав пота и может отслеживать целый набор биохимических показателей. Кольцо способно постоянно измерять уровень глюкозы, витамина С, мочевой кислоты и даже алкоголя. Причем для этого не нужны иглы или какие-то болезненные проколы. А за сбор данных отвечает специальный гидродель. Он незаметно получает небольшое количество пота с поверхности кожи, затем встроенные датчики анализируют его состав. Все данные передаются на смартфон по беспроводной связи. Внутри кольца находится миниатюрная плата размером меньше обычной монеты. Корпус устройства напечатан на 3D-принтере, а работает гаджет от гибкой серебряно-цинковой батареи. Одной зарядки, как говорят, хватает примерно на 12 часов. Во время испытаний с участием здоровых людей и пациентов с диабетом первого типа показатели глюкозы оказались близки к данным профессиональных систем непрерывного мониторинга. Но пока что снимать часы, конечно, и менять их на такое кольцо рановато. Сейчас это только исследовательский прототип, и о коммерческом выпуске разработчики еще ничего не сообщают. Но, наконец, для любителей бесплатного, Epic Games Store снова решил порадовать игроков бесплатными играми. Первой в раздаче стала OTXO. Это динамичный шутер, в котором главному герою предстоит пробиться через загадочное поместье и спасти свою возлюбленную. Игра получила теплый прием в Steam. Положительными оказались 91% пользовательских отзывов. Ну, а вторая игра называется Soul Sesto. Это тактический роглайк, в котором игрокам придется спускаться все глубже и глубже в опасные подземелья. И где-то в его недрах скрывается солнце, которое давно исчезло с поверхности. Правда, путь к нему будет непростым. Придется рассчитывать ходы, рисковать и надеяться, что удача сегодня на вашей стороне. Обе игры можно бесплатно добавить в свою библиотеку до 6 августа. Ну а затем в Epic Games Store начнется новая раздача. Пользователям предложат Beacon Pines и We're Here Together. Ну и для того, чтобы добавить игры в библиотеку, нужно зайти на их страницу в сервисе и нажать на кнопку «Получить». Это были новости, посвященные высоким технологиям. Ну, а сейчас мы послушаем песню, и впереди нас ждет выпуск новостей.

0: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
2: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Страх конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы.
3: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

0: суточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны показала кадры установления контроля над российскими населенными пунктами Белой Колодезь и Устиновка Харьковской области подразделениями группировки войск «Север». На видео запечатлена работа российской артиллерии, а также операторов ударных беспилотников. Они уничтожают пехоту, технику, пункты управления ППЛА, а также позиции противника. Как заявили в ведомстве, украинская армия потеряла важные логистические центры после перехода под российский контроль Белого Колодезя и Устиновки. Там добавили, что штурм населенных пунктов провели подразделения группировки «Север» при поддержке расчетов войск беспилотных систем и артиллерии. Закрепившись в селах, военнослужащие зачистили здания и подвальные помещения. По оценке Минобороны, северяне, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территориях Сумской и Харьковской областей. В Ставропольском крае суд арестовал на 2 месяца гражданина одной из стран Центральной Азии, который по заданию сирийских террористов планировал совершить подрыв у здания прокуратуры Пятигорска. Об этом сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда. Обвиняемый является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. По версии следствия, он купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства для совершения теракта путем взрыва здания прокуратуры. Но довести задуманное до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с ударом украинскими беспилотниками по логистическому центру во Владимирской области. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным следствия, сегодня вооруженные формирования Украины с помощью беспилотников нанесли удары по складскому помещению. Из-за этого возник пожар. По предварительным данным, несколько человек пострадали. По словам Петренко, следователи и криминалисты ведомства работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Представитель СКР назвала случившееся актом беспринципной жестокости по отношению к мирному населению и гражданскому персоналу со стороны Киева. Удары были нанесены по инфраструктурным объектам. В МВД рассказали, каких сведений не стоит публиковать в соцсетях. Прежде всего, это информация о месте учебы, работы и проживания, а также данные о семье и близких. Кроме того, ведомстве посоветовали не отвечать на вопросы личного характера, если они поступают от незнакомцев. Там также рекомендовали ограничить доступ к своему профилю. Разрешение просматривать контент в соцсетях лучше сделать возможным только для друзей. Не стоит делиться своими взглядами в открытых чатах, группах или на форумах. Также следует избегать споров на провокационные темы. Эти сведения могут представлять интерес для вербовщиков. Как отметили в полиции, не стоит добавлять в друзья незнакомых людей. Всегда нужно уточнять, кто именно владеет аккаунтом, где и когда профиль зарегистрирован. Ведомстве также посоветовали не отвечать на подозрительные сообщения, которые поступают с неизвестных учетных записей и номеров, а также использовать функцию «черный список». Жителей московского региона на этой неделе ожидает последняя августовская жара, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Как рассказал синоптик, в четверг по региону скользнет атмосферный фронт, отметивший скоротечным грозовым дождем. В дневное время ожидается удушающий зной, плюс 23-31 градус. По словам Тишковца, дожди и жара сохранятся и в пятницу. Ночная температура воздуха составит плюс 18-21. В дневные часы, когда солнце будет стоять в зените, эти столбики термометров снова будут штурмовать 30-градусную отметку. Это будет жара прощания.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победил британец Ранджол Томблин, для которого это 4-е золото на чемпионате Европы. Вторым стал итальянец Филиппо Пиллати. Замкнул тройку лучших испанец Хорде Кассерас Иглесиас. Напомню, что ранее Трофимов в Париже стал 3-м в технической программе солистов и выиграл бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе с Алиной Румянцевой. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. Здесь победу праздновала белоруска Василина Хандошко. Всемирное антидопинговое агентство может восстановить полноценный статус российского антидопингового агентства осенью 2026 года. Об этом заявил министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев. «Сейчас мы выходим из арбитражного суда с мировым соглашением, и претензии к РУСАДА должны быть в ближайшее время сняты. После этого приедут аудиторы, проверят соответствие нашего агентства требованиям кодекса, и исполком ВАДА примет решение о восстановлении. Если мы успеем все это сделать, то осенью РУСАДА вполне может вновь обрести полноценный статус соответствия в рамках ВАДА», сказал Дегтярев в интервью журналу «Эксперт». Анастасия Самсонова стала победительницей групповой гонки на 120 километров в рамках соревнований по шоссейному велоспорту на спартакиаде народов России в Уфе. Серебро завоевала Марина Комина, бронзу взяла Кристина Новикова. Сборная Новой Зеландии по футзалу отказалась провести матч против команды России на международном турнире в Таиланде. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча должна была пройти 3 августа, но Новозеландская федерация отказалась от ее проведения. Сборной России присудили победу 3-0, ну а в первом туре россияне сыграли в ничью с командой Вьетнама 2-2. Следующий матч сборная России должна провести против соперников из Афганистана 5 августа. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
2: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. «Последний богатырь. Колобок» в кино 6 августа.
5: Magic people, voodoo people!
2: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!

0: «Как знать».
1: Продолжается шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Николай Железнов. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Хотим сегодня поговорить о том, как исследуют границы Вселенной. Но вообще, в каком смысле и можем ли мы употреблять слово «границы Вселенной»? Есть ли у Вселенной границы, или мы говорим о границе, может быть, наблюдаемой области?
3: Да, это большой такой философский вопрос, потому что вся астрономия, она основана на наблюдениях, и поэтому все знания мы получаем от наблюдений. И поэтому, когда говорим о границе Вселенной, мы, конечно, должны рассуждать о границах видимой Вселенной. Что там происходит дальше, мы это не знаем. Конечное или бесконечное – это уже другой вопрос. Поэтому говорят, какая граница Вселенной, мы, конечно, говорим. Так это граница видимой Вселенной. Да? Вот и свет идет. И, конечно, сразу может оценить и возраст. Поэтому, вот, допустим, свет от самой далекой галактики идет вот до нас 13,5 там, с лишним миллиардов лет. Да, но в этом говорят, это вот возраст Вселенной, да, видимой Вселенной, 13,5 миллиардов лет.
2: А если мы говорим вообще обо всей Вселенной, то тут, как говорится, науке это неизвестно. Может быть, вообще то, что мы видим, это, ну, не знаю, как зернышко какое-то, да, в огромном поле, да, которое дальше у нас еще невидимо.
3: Да, возможно. Но надо учитывать, что еще у нас Вселенная расширяется с ускорением. И вот это вот то, что вот 13,5 миллиардов лет, называется, как говорится, сферой Хаббла. Вот, радиусом Хаббла. А есть, поскольку, а вот посчитаем, что на сегодняшний день тогда граница радиуса оценивается примерно уже в 46,5 миллиардов лет. Вот это называется горизонтом частиц. Да? Вот, как бы, вот мы знаем, что галактика точно, в нашей Вселенной точно примерно 100 миллиардов лет. 100 миллиардов световых лет вот, тянется. Вот. А что дальше, вот мы точно не можем сказать, потому что там уже как математические модели, гипотезы, там теории мультивселенной и так далее. Что там происходит, мы уже не знаем.
1: То есть реликтовые фотоны, да, прилетают к нам в сетчатку, получается. 13,5 миллиардов лет назад они начали свой путь.
3: Ну, скажем так, вот самое древнее излучение, которое мы смотрим, это реликтовое излучение. Оно образовалось спустя, ну, если использовать стандартную модель Вселенной, да, LCDM, стандартная модель Вселенной, вот, а она говорит о том, что, вот, теория, что примерно через 380 тысяч лет после большого взрыва, да, вот фотоны делились от вещества, и вот и сейчас мы их наблюдаем в виде реликтового излучения. То есть это реликтовое излучение, самое древнее излучение, которое мы можем наблюдать сейчас, вот, в данный момент.
2: То есть, получается, что вообще наше знание скорость света, да, ограничивает?
3: Естественно, да. В нашей Вселенной ничего не может двигаться больше скорости света. Все остальное там тоже чистая иллюзия. Вот. И поэтому, да, это, да, вот в этом плане, что вот есть ограничения.
1: И мы видим просто самую дальнюю звезду на том месте, где она была 13,5 миллиардов лет назад?
3: Именно так. А где она находится сейчас? Это уже, можно сказать, можно только вот учесть вот это вот расширение с ускорением вот, и примерно сказать, какого станет. Это примерно можно посчитать. Но как, где она на самом деле находится, это уже другой вопрос.
2: То есть мы можем предположить, что там половина звезд уже где-нибудь взорвались, погибли, но об этом мы узнаем только через 380 миллиардов лет.
3: Ну, например, вот мы видим там какой-то квазар или такой просто молекулярное водородное облако. Если вдруг начнем так быстренько со скоростью приближаться к нему, то это облако начинает превращаться, формироваться в галактики. Вот, после галактики, потом в галактики и так далее. Потому что мы при приближении к нему, мы и как бы движемся в будущем. Это такая ускоренная эволюция будет наблюдаться.
1: Угу. А вот астрономы понимают, какие фотоны прилетают? Как возраст фотона-то определить? Там же поток огромный идет. И 5 минут назад, да, родился фотончик и прилетел к нам. И 100 миллионов лет назад, и 13,5 миллиардов. Как-то их можно вот сепарировать друг от друга?
3: Нет, фотоны сами по себе так не сепарируешь, но понимаете, вот реликтовое излучение, оно имеет там определенную температуру, да, там 300, там около 3 кельвинов, да, это можно, это понятие, там энергия самих фотонов, Вот. А, допустим, от галактики там свет определяется расстояние, это по кратному смещению. То есть, если мы наблюдаем спектр галактики, то увидим, куда сместились эти линии поглощения, вот, и по величине смещения определяем расстояние. Естественно, по закону Хаббла, точнее, это скорость удаления, а по закону Хаббла вот, уже определяем расстояние. Вот, примерно вот так вот все измеряется.
2: Вы упомянули о том, что Вселенная расширяется, да, все время. А что мы об этом знаем? Можно об этом поподробнее? И насколько, может быть, это усложняет или упрощает исследование и поиск границ?
3: Ну, здесь тоже очень много пищи для размышлений, рассуждений. Ну, стандартная модель, да. В стандартной модели мы начинаем с ускорения, потому что там зависит от критической плотности вещества. То есть, если вот вещество Вселенной, плотность вещества больше критического значения, тогда Вселенная как будет расширяться и сжиматься. Но на самом деле современные данные показывают, что это величина плотности меньшего критического значения. То есть она должна расширяться с ускорением. Вот. И кроме того, еще добавляется темная материя, темная энергия, это говорит тому, что вот после вот другого объяснения пока нету вот у ученых, почему вот мы наблюдаем именно вот такое вот ускоренное расширение нашей Вселенной. Вот, поэтому используется стандартная модель. Естественно, есть нестандартные, есть другие гипотезы, которые. То есть поиск процесса не идет наиболее оптимального решения. Вот. Но опять же говорю, все основное жизнится на наблюдениях.
1: А мы можем путешествовать в прошлое? Вот если динозавры вымерли 66 миллионов лет назад, я размышляю, что можно на расстоянии 33 световых миллионов лет установить некое зеркало и посмотреть на него. Тогда луч пойдет туда 33 миллиона и обратно 33 миллиона лет световых. Да? И мы увидим в этом зеркале отражение, как динозавры погибали.
3: Нет, это мы можем разместить зеркало сейчас, вот, то мы увидим себя через 66 миллиардов лет, мы увидим себя с нынешним, вот в этом плане. А так в прошлом мы, конечно, динозавров видим.
1: А мы увидим будущее, получается, а не прошлое?
3: Нет, люди в будущем увидят нас настоящее.
1: А, понятно, а динозавров мы уже не увидим.
3: Стрела времени идет в одну сторону.
2: Хотелось бы посмотреть, да. Вы еще упомянули темную энергию, и они много говорят в последнее время. Темная энергия. А какую роль играет в современных гипотезах об устройстве Вселенной и ее границах?
3: Ну, во-первых, потому что есть две неразгаданные проблемы, откуда возникла эта теория. Во-первых, это, конечно, освоение с ускорением, потому что нынешней определенной материи, которую мы наблюдаем плотность, ее явно недостаточно объяснить те процессы, которые происходят в расширении. Ну, имеется в виду, кстати, это расширение с ускорением. Второй момент – это избыточное вращение галактик, потому что если использовать стандартную модель физической, как бы там вот, жидкости там или вот и так далее. Вот то есть, в принципе, кривая движение вот, звезд, которые находятся в периферии, должна падать. Она на самом деле не падает, сохраняется примерно то же самое, что и ближе к центру, к линейной скорости движения звезд в галактиках. Поэтому это объясняется тем, что вот в галактиках есть еще и темная материя, которая вот добавляет дополнительно, дает дополнительную свою гравитацию, дает дополнительное ускорение движения этих звезд. Это две основные причины, из которых было выдвинуто предположение существования некоторой материи, которая вот, и объясняет вот эти вот все вот эти парадоксы.
1: Угу. А вообще Вселенная у нас много часто говорят, что диск Вселенной, что у нас действительно плоская Вселенная, или надо говорить, что у нас Вселенная сферообразная?
3: Нет, ну это в плане, имеется в виду, наверное, в плане кривизны Вселенной, которую используется.
1: Да,
3: но это как раз вот в рамках той модели LCDM, вот, то есть есть, и это тоже зависит от кривизны. Если кривизна положительная, то есть получается сфера, да, то система замкнутая, да, ну, вот она может бесконечная, но при этом замкнутая. Мы движемся по сфере, вот, вперед-назад, вот, сфера не имеет границы, но она замкнутая. Вот, есть плоская модель, да, вот, это промежуточные между как бы отрицательной и положительной кривизной. Но вот современная модель утверждает, что наша Вселенная близко плоской, вот может быть с небольшой отрицательным наклоном. Поэтому поэтому и говорят, что она как бы дисковая такая в этом плане.
2: Вы сказали, что есть много гипотез, есть даже гипотезы о мультивселенной. Я сразу, конечно, фильмы Marvel вспоминаю, да. Вообще, насколько серьезно рассматривается эта гипотеза, какие версии, может быть, предлагаются о существовании мультивселенной? Это вообще возможно?
3: Ну, скажем так, наш разум не остановить, границы нашего разума не существует, поэтому мы пытаемся понять, что там, за границей очень вселенной, да, это одиннадцатой вселенной и так далее. Есть там модели, как бы, то, что мы находимся, вселенная, нашей вселенной мы касаемся другой вселенной, например, то же самое вот пятно, вот если рассматривать Рейхстаговое излучение, оно тоже, оно неравномерное, там тоже есть свои флуктуации, есть такое вот пустое пятно холодное, да, и вот есть предположение, что в этом месте мы касаемся другой вселенной. Вот. И, кроме того, связано с квантовыми процессами, вот, то, что мы находимся, допустим, тоже там теория Хокинга, да, что вот на квантовом уровне идет как бы разделение вселенной на множество других, вот, и мы как бы живем по одной направлении. На самом деле существует их бесконечное множество этих вселенной. Есть такая гипотеза, что мы являемся, наша трехмерная вселенная является голографическим изображением вселенной, которая имеет больше размерности, там 4-, 5-, 6-мерные и так далее. То есть этих гипотез очень много, и все это достаточно интересно читать, но что на самом деле правда, это пока еще неизвестно.
1: Буквально 30 секунд. Ну, а искусственный интеллект как-то уже помогает исследовать нам границы вселенной? Вносит больше ясности или все-таки больше хаоса от него?
3: Я думаю, что он больше запутывает, потому что мы все должны знания получать из наблюдений. Наблюдения мы пока еще... Да, конечно, там создаются новые телескопы, создаются там новые интерферометры оптические, мы начинаем заглядывать все больше дальше в уголки неба, да. Но я думаю, что в процессе наблюдения мы будем получать новые знания, в том числе и будем уточнять нашу модель Вселенной.
1: Ну что ж, будем следить за новостями. Спасибо большое за эту беседу. С нами был старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Николай Железнов. Николай, огромное спасибо за эту беседу и до новых встреч.
2: Всем.
1: До свидания.
2: Всего доброго,
1: до свидания. А мы исследовали границы Вселенной, опираясь на факты и гипотезы.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Первый специализированный центр активного долголетия «Забота» открылся в Вологде. Учреждение находится на улице Некрасова. В двухэтажном здании оборудованы зоны для спорта, мастер-классов и компьютерный класс для обучения цифровой грамотности. Занятия помогут укрепить здоровье и адаптировать пенсионеров к современной жизни. Расписание центра опубликуют в социальных сетях. В здании также открыт филиал МФЦ. Получить документы можно будет в порядке живой очереди по записи через колл-центр или приложение госуслуги, сообщает пресс-служба городской администрации. В Череповце на Октябрьской набережной откроют новый туристско-информационный центр. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. По его словам, набережную последовательно развивают как одну из главных туристических локаций. В центре гости и жители города смогут узнать о достопримечательностях, купить местные сувениры. Сейчас в помещении завершают подключение коммуникации и готовят прилегающую территорию к благоустройству. Открыть центр запланировано до 1 сентября. Кроме того, Октябрьскую набережную планируют включить во все основные городские экскурсионные маршруты после согласования программ с туроператорами. Пенсионер из Вологды утонул в Кирилловском округе. Трагедия произошла в субботу на реке Шексне. Известно, что мужчина отдыхал на территории одной из туристических стоянок. Причины ЧП устанавливаются. Следственное управление напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при отдыхе на воде. Вологжанка перевела мошенникам более 1,5 миллиона рублей. Схема обмана началась со звонка от лжеоператора сотовой связи, который под предлогом продления сим-карты узнал код из СМС. На следующий день женщине позвонили якобы сотрудники госуслуг, а затем фальшивые представители ФСБ и Центрального банка. Злоумышленники убедили волокжанку, что ее сбережения пытаются украсть, и заставили перевести деньги на указанные счета. Чтобы спасти средства, женщину также вынудили продать автомобиль и отправить вырученные деньги на так называемый единый счет. Общий ущерб составил 1 миллион 700 тысяч рублей. Полиция напоминает, настоящие государственные служащие никогда не просят переводить деньги на безопасные счета или называть коды из сообщений. 15 студентов вологодских вузов получили гранты по 1 миллиону рублей на инновационные стартапы. Победителями всероссийского конкурса стали учащиеся Молочно-хозяйственной академии Вологодского и Череповецкого государственных университетов. Фонд содействия инновациям выделил средства на проекты в сфере агропромышленного комплекса, робототехники, медицины и цифровых технологий с применением искусственного интеллекта. Цель программы – поддержка молодых ученых и предпринимателей региона.
0: Новости спорта.
4: Футбольный клуб «Череповец» потерпел поражение в Твери. Матч против местной команды завершился со счетом 5-0. В первом тайме хозяева площадки трижды поразили ворота череповчан. После этого игроки каждой команды заработали по красной карточке. В сокращенных составах соперники забили череповчанам еще два мяча, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 19 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы «Рада» производства Израиля. Вооруженные силы России ночью продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Черном море беспилотниками поражены 3 сухогруза, перевозившие грузы военного назначения в порту Николаев. Сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ. Несколько регионов России подверглись сегодня атакам ВСУ в результате падения обломков беспилотника в Геленджике в Краснодарском крае. 6 человек погибли, 40 получили ранения, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По словам губернатора, 17 пострадавших госпитализированы, передает РИА Новости. Сегодня же в результате атаки ВСУ в Крыму погибли 4 мирных жителя, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Перестановки в верхушке киевского режима. Бывший глава МВД Украины Игорь Клименко назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Он сменил на этом посту Рустама Умерова, который возглавил службу внешней разведки Украины. Об этом сообщается на сайте Зеленского, передает ТАСС. О новых назначениях Зеленский сообщил сегодня утром. Он заявил, что на новом посту Умерова будет больше возможностей заниматься одновременно вопросами дипломатии обороны, а также переговорами США и другими западными странами. Европейские лидеры во внутренних дискуссиях в Брюсселе категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз, сообщили в пресс-бюро службы внешней разведки России. Как говорится в заявлении, они опасаются, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски для Европы, а у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев. Таким образом, процесс евроинтеграции может растянуться на долгие годы, отметили в российской спецслужбе. Там сообщили, что Брюссель предложил Украине начать так называемые предвступительные переговоры, только чтобы предотвратить разочарование украинцев и антиевропейский разворот в ближайшие годы. Украинские дипломаты, конечно же, докладывают своему начальству об истинном положении дел, однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа, заявили в службе внешней разведки России. На деле Киеву и Брюсселю украинская территория нужна для испытания передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны, заключили в СВР. Поставки нефти через Ормузский пролив продолжаются, несмотря на отсутствие договоренности между Ираном и США, утверждает телеканал CNN. По его информации, до 5 миллионов баррелей нефти проходит из Персидского залива через Южный коридор у побережья Омана в сутки. Движение судов продолжается, несмотря на периодические атаки иранских беспилотников, передает

0: напоминает газета, президент ФИФА оказался под огнем критики после того, как предложил продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Позже он отказался от этой идеи. Несмотря на это, члены УЕФА, Союза Европейских Футбольных Ассоциаций, намерены коллективно отозвать письма в поддержку переизбрания Инфантино на пост главы ФИФА. Выборы намечены на март следующего года. В Москве и по области во вторник и среду температура воздуха почти не изменится. Осадки маловероятны, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В конце недели, по словам синоптика, в столичном регионе вновь пройдут дожди с грозами.
1: Во вторник и среду осадки маловероятны. По ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30. В четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов. Ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
0: Как отметил Тишковец, похолодание придет в Москву в субботу, 8 августа. Его принесет североатлантический циклон. Столбики термометров не поднимутся выше 22 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Москве без осадков, ночью в городе плюс 14-16, днем 25-27 градусов. Сейчас в Москве плюс 24. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, во вторник без осадков, днем в северной столице 21-23 градуса.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Софья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить о том, почему мы выбираем похожих партнеров. Ну, вообще, наверное, в принципе, о том, как мы выбираем партнеров. Это очень интересная тема. И вообще, почему часто действительно нас привлекают люди, которые похожи на нас самих? Нам что, самих себя, что ли, не хватает?
3: Так и хочется сказать, а выбираем ли мы партнеров, или они нас выбирают, или что-то внутри нас выбирает. Но на самом деле, вы знаете, есть правда в том, что мы выбираем, и есть правда в том, что мы не выбираем. И вот мне кажется, мы сегодня попробуем раскрыть, почему неосознанно мы выбираем определенных людей, почему все-таки мы осознанно пытаемся иногда ровно в противовес нашим родителям, родительским программам, выбирать кого-то или, скажем так, привычным сценарием тоже двигаться.
2: А мы выбираем по внешним факторам, подобных себе, подобных родителям, или все-таки на внутренний мир смотрим, что вот мама добрая, и у меня жена будет доброй. Мама борщ готовит вкусно, и у меня жена должна быть, чтобы борщ готовила вкусно.
3: Вы знаете, я вот как раз думаю, что у нас же есть сознание и бессознательное, и на уровне сознания любой думающий человек, ну хоть как-то рефлексирующий, да, то есть думающий о том, кого он хочет рядом с собой, он будет, скажем так, из своего опыта исходить, того, что видел. Это, конечно, опыт мамы, да, если мы говорим про мужчину. Естественно, он будет, может быть, не осознавать, но почему-то знать, что ему важно, например, чтобы умело готовить или там вкусно готовила борщ. Это сознательный выбор, да? Внешний. Но на уровне бессознательном выбираем мы из состояния. Вот именно то состояние, которое мы испытывали привычно в семье. И, скажем так, при первых любовных отношениях, здесь же не только родительская история имеет значение, еще первые любовные опыты в хорошем смысле, это любовные опыты, я не говорю сексуальные, я имею в виду именно эмоциональные, которые затронули подростковый возраст, старший подростковый возраст, когда уже более-менее человек, ну, понимал что-то про отношения, пытался... Не пытался, а чувствовал уже более зрелые чувства, не детские. И здесь этот опыт тоже будет иметь значение. То состояние, которое закрепилось в результате и детского опыта, и таких первых любовных опытов, будет, я бы сказала, определяющим. Поэтому борщ не победит, а победит именно это состояние. А борщ будет такой вишенкой на торте.
1: Борщ когда-нибудь победит.
3: Да, а вот вы знаете, победит он как раз в более старшем возрасте, это правда. Это тоже, думаю, мы обсудим.
1: Вы говорите о том, что в подростковом возрасте многое закладывается. Но вот если предположить, что в подростковом возрасте не было положительных любовных опытов, ну, в том смысле, что любви какие-то были, любови, да, но, может быть, они были неразделенные, предположим, да, а с одной стороны. К чему это может человека привести впоследствии? Он что, начнет избегать отношений или что будет происходить?
3: Смотрите, в этом ничего плохого нет. Так сказать, что если не было опыта прям позитивной любви, но, скажем так, могут быть некоторые сомнения в себе у человека, потому что если он не получил некий опыт, хоть отрицательный, хоть положительный, в каких-то для него значимых отношениях, вот ярких для него отношениях, то он может сомневаться в себе, в том, что получится, или то, что он встретит человека, или может думать, что-то с ним не так. Это не обязательно яркое осознание. Это может быть где-то на подкорке, на, опять же, том же бессознательном уровне, может быть. А может и не быть, может быть, просто человек, скажем так, фокус уберет с отношений и сублимирует, как говорят психологи, или по-простому направит всю энергию, ну, например, на карьеру, на работу, на какое-то общение с друзьями, и сфера тогда личных отношений, она будет ну, немного особняком. То есть, если человек не прожил опыт и не отрефлексировал, не осознал, что это, что этот опыт ему дал, он может чуть-чуть тормозить в отношениях, он может в них не идти, может в них сомневаться. Я повторяюсь, конечно, но там сценариев не так много. То есть, скорее, он будет в этих отношениях... ну, знаете, как немного нерешительным все-таки. Или, наоборот, хотеть больше близости и сомневаться в том, что это возможно с кем-либо. Я очень, очень много говорю про сомнения, это просто опыт клиентский. Потому что вот как раз я всегда спрашиваю в работе, если тема отношений, человек пришел так или иначе с темой отношений, что было в опыте, ну, начиная примерно с подросткового возраста, когда вот эти первые чувства возникают. И вот там зарыто обычно очень много. А материнские и отцовские сценарии, они скорее, знаете, такая стратегическая канва, но как пойдет дальше в отношениях, ну, первые наши годы юности могут очень сильно влиять. Угу.
2: Но человек всегда идет по одному и тому же пути, образу, шаблону, да, и можно сказать, о, это его размерчик, да. Мы видели всех его там подруг, мы видели всех ее друзей, а прям один на другого похож, да. Или не всегда такое бывает?
3: Ну, наверное, Павел, не всегда, но часто бывает. Почему? Потому что если, опять же, вопрос психологии, осознанности или нет, и человек не очень осознает, но обычно мы же вначале никто не рефлексирует, да? Это скорее современные дети уже начитались психологии, это все доступно, и уже много даже работают с психологами подростки.
2: Мы
3: уже...
2: всегда выбирали Алису Селезневу, мне кажется.
3: Да, да, и Сыроежкина. Ну, хотя там, кроме Сыроежкина, были поинтереснее персонажи.
1: Гусев, Ури.
3: Да. Ну, Ури не знаю, но даже вспомнили, да, Мелофон. Смотрите, здесь правда, кто-то действительно не осознавая будет действовать, ну вот по наитию, да, как идет, а кто-то может действовать, ну чуть постарше уже это приходит от противного. То есть,
1: вот это интересно, кстати, вот часто говорят, что противоположности притягиваются, так ли это, и если притягиваются, то почему?
3: Ну, действовать от противного противоположности немножко разные вещи. И я понимаю, о чем вы говорите, да. Действовать, ну, человек будет выбирать что-то другое, что, например, не как у родителей, да, или не как у него было там в первых отношениях. А противоположности, на мой взгляд, это про то, что человек, в принципе, любой человек, он стремится к некой целостности и гармонии. И нам просто интересны другие люди, но должно быть что-то общее. То есть в психологии есть такое ядро человека. Это его ценности, смыслы, стремления. Ну, а по-простому, то есть что ему важно, что ему интересно. Да, его какое-то мировоззрение и ценности. И вот если это в чем-то совпадает у двоих, то это основа. А именно разность характеров, она и придает вот эту целостность, законченность. Ты одно можешь, я другое могу. Один тихий, другой буйный, ну или более яркий, да. Здесь, конечно, очень по-разному бывает, но должна быть смысловая основа. И разность характеров, та самая противоположность, о которой, Вахтанг, вы говорите, которая действительно по-настоящему будет интересна, если есть главное.
2: Угу. А вот часто говорят о паре, которые долгое время много провели вместе, и они уже становятся похожи друг на друга, да, угу. И там и привычки, угу. И манера, и жесты, и вплоть до интонаций. С чем это связано? Это просто мы копируем друг друга уже, да, прожив в браке там по 20 лет, например.
1: Ты про нас, Паш, говоришь?
2: Да.
3: Что-то есть, да, у вас творческая партнерская семья.
2: Да.
3: Да. Вы знаете, коллеги, мне кажется, это на нескольких уровнях происходит. Это совершенно точно так, это феномен. Да, и здесь, во-первых, психология какая здесь? Зеркальные нейроны никто не отменял. То есть мы в любом случае с человеком значимы, мы на него настроены, мы ловим его слова, действия, жесты, и мы невольно подстраиваемся. И это меняет нас. Это микроизменение, но мы становимся в чем-то похожими, конечно, в чем-то. насколько это возможно. Еще есть такие теории, но здесь я не эксперт определенного уровня, но что-то могу об этом сказать. Есть теория о том, что физиологически люди, долго проживающие в близких отношениях во всех смыслах, да, они на генетическом уровне меняются. То есть видели пары, я, например, своих бабушку с дедушкой смотрю фотографии 50 лет, как они прожили, знаете, как одно лицо, и как так? Поэтому здесь я не могу сказать, правда это или нет, но я так думаю, что психология и физиология здесь тоже имеет значение. А как это работает, может быть, ученые нам еще откроют. Но психология совершенно точно на уровне зеркальных нейронов создает из нас такое поле «мы», некую общую личность. И это правда так.
1: А вот интересно, много даже смотришь каких-то видео и там читаешь, часто к психологам приходят с запросом: я все время выбираю не тех. Ну, то есть что получается, что человек хочет быть счастливым, естественно, а все время выбирает тех людей, с которыми он не может быть счастливым. И каждый раз мучается, каждый раз наступает на одни и те же грабли. Что происходит в данном случае?
3: Ну, первое, что бы я сказала, что если выбираем не тех, это всегда сценарий привычный. Вот психике, как уже говорили мы, привычный и ранний. То есть это или заложенный в детстве сценарий у родителей, или у тех людей, с которыми рос ребенок. Он же не только с родителями рос, он мог расти с бабушкой, дедушкой, тетей, дядей, да, кто угодно. То есть тот сценарий, который он видел и в нем находился, это первое. А второе, может быть, антисценарий. Вот как раз то, что противоположное, когда «а я не буду, у меня так не будет», и человек бессознательно выбирает привычных партнеров, ну, борется с ними. То есть он борется как будто бы со своим каким-то прошлым. То есть это просто привычный, бессознательный выбор состояния рядом с ним.
1: Я бы даже вот уточнил, что вот часто бывает, человек говорит: вот я понимаю, что вот эта девушка или этот юноша, вот они прекрасны, они хорошие, я буду с ними счастлива, но меня они не привлекают. Да, ну как бы не привлекают. А вот эти, ну прямо ужас вообще какой-то, а вот не могу, прямо вот они привлекательны ужасно. Это вот что такое вообще?
3: Чаще всего это такой дофаминовые качели. И адреналиновые качели, даже я бы сказала. Потому что если человек растет в ситуациях эмоциональной неопределенности, такой депривации, да, где мало близости, мало любви. Ну, вспомните наших родителей в советское время, да, кто нам прям там очень много любви выдавал, именно эмоциональной. Это правда имеет место быть. Ну, я ни в коем случае, повторяюсь, каждый эфир не ругаю родителей, только им благодарна. Здесь про то, что эмоционально могли быть сложности в семье, или ребенок мог получить эти сложности эмоциональные в каких-то близких отношениях первых, или в конце концов, как сейчас принято говорить, булили, да, буллинг этот был, или какая-то травля ребенка. И это привычка, это правда импринт, запечатление, вот слово «запечатлившаяся эмоциональная привычка» испытывать чувства, в которых есть вот что-то сильное такое, но оно ненормальное, нездоровый адреналин, да, как говорят, бурная ссора и бурный секс. И многие пары живут на таких качелях, а это нездорово. Почему? Потому что оно разрушает. И вот почему так, это то, что за когда-то заикарилось, что отношения – это какие-то эмоциональные, сложные вот такие качели. И ребенок может вообще не знать, откуда. Да? Человек иногда, правда, приходит, и он не понимает, почему, а начинаешь за ниточку эту искать, дергать, да? Клубок разворачивается. Именно, знаете, иногда это могла быть даже одна ситуация, в которой, как ни странно, сейчас скажу, ребенок мог получить одновременно противоположные, но сильнейшие чувства. Например, какие-то люди выясняли отношения, не буду говорить уж про родителей, да, но выясняли отношения эмоциональные, а потом было бурное примирение со всеми вытекающими, да, и как-то он это увидел. И вот у него запечатлилось, что вот любовь и близкие отношения, они про это. Это настолько яркое, как говорят, эмоциональное переживание было, что оно куда-то на подкорку ушло, ребенок был не критичен, вытеснилось, и остался опыт отношений так. А встречаешь, как говорят, хорошего человека, с которым спокойно, хорошо, с ним скучно. Я очень часто это слышала, скучно. Да.
1: Правильно, как к арбузерам этот путь лежит. Давайте мы продолжим наше общение после выпуска новостей. Мы говорим сегодня, почему мы выбираем похожих партнеров и вообще разных партнеров. И с нами психолог, кандидат психологических наук Софья Сулин. Вернемся и продолжим.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 7 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США и 651 украинский беспилотник. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белоколодец и Устиновку в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Орехов и Малокатериновка. В Запорожской области уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 21 автомобиль, 2 орудия полевой артиллерии, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с ударом украинскими беспилотниками по логистическому центру во Владимирской области, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным СКР, сегодня вооруженные формирования Украины с помощью беспилотников нанесли удары по складскому помещению, из-за этого возник пожар. По предварительным данным, несколько человек пострадали. По словам Петренко, следователи, криминалисты, ведомства работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Представитель СКР назвала случившийся актом беспринципной жестокости по отношению к мирному населению и гражданскому персоналу со стороны Киева. Удары были нанесены по инфраструктурным объектам. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, сообщили в Минпромторге. Полет продлился 1 час 23 минуты на высоте до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км в час. Проверена устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях, работа отечественных систем. Напомню, первый серийный МС-21 продемонстрировали Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля. Тогда президент поднялся в самолет, и летчики-испытатели доложили о ходе подготовки к первому полету. В конце июня глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что летную программу по МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца 27-го. Продажи новых транспортных средств в России с января по июль выросли на 10%, составив более 850 тысяч машин, сообщили в Минпромторге. Продажи новых легковых автомобилей по итогам января-июля выросли на 13,3%, было реализовано свыше 730 тысяч машин. Продажи новых электромобилей и гибридов в России в январе-июле выросли почти вдвое, более 70 тысяч. Красный уровень погодной опасности объявлен в Белоруссии. Из-за жары до 40 градусов. Аномальная погода ожидается в республике в ближайшие 3 дня. В конце июня в Белоруссии был побит абсолютный рекорд жары в Пинске. В Брестской области температура воздуха превысила отметку в 40 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23, в Москве во вторник также без осадков, ночью в городе плюс 14-16, днем 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Нападающий Максим Мамин перешел в ЦСКА, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано на 1 год. Мамин является воспитанником ЦСКА, выступал в системе клуба на протяжении всей карьеры в России, кроме последнего сезона, перед началом которого его обменяли в московское «Динамо». В свою очередь нападающий Василий Глотов подписал 5-летний контракт с хоккейным клубом СКА. По данным «Спортэкспресс», его зарплата в первом сезоне составит 25 миллионов рублей. Во втором – 64, в остальных – 65. Также предусмотрен бонус в 50 миллионов рублей за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата. Российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победил британец Ранджел Томблин. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Полиханова стала 6-й. Анастасия Самсонова стала победительницей групповой гонки на 120 километров в рамках соревнований по шоссейному велоспорту на спартакиаде народов России в Уфе. Серебро завоевала Марина Комина, бронзу взяла Кристина Новикова. Сборная Новой Зеландии по футзалу отказалась провести матч против команды России на международном турнире в Таиланде. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча должна была пройти сегодня, но Новозеландская федерация отказалась от ее проведения. Сборной России присудили победу 3-0 в первом туре. Напомню, россияне сыграли в ничью с командой Вьетнама 2-2. Ну а следующий матч сборная России должна провести против соперников из Афганистана 5 августа. Российские фигуристы, получившие нейтральный статус, смогут общаться с прессой на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев на тех же условиях, что и все остальные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICU. В настоящее время допуск имеют 23 российских фигуриста, получивших нейтральный статус. Российские фигуристы вошли в список участников этапа юниорской серии Гран-при в Китае. Соревнования пройдут с 20 по 22 августа. И о спорте на этом пока все.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Сегодня говорим о том, как мы выбираем партнеров и почему мы выбираем похожих партнеров. Вообще, если вернуться чуть назад, да, а вообще, что мы ищем в партнере обычно? Это сходство характеров, может быть, как вы сказали, ценностей каких-то, привычек, жизненного опыта, похожесть на маму, на папу, что-то еще. Как происходит этот выбор, если это вообще выбор? Вы сказали, что мы даже и не выбираем это в действительности.
2: Ну, я думаю, что мы ищем, конечно же, не что-то конкретное. Мы ищем, чтобы было хорошо рядом с человеком. И что можно было бы чувствовать себя собой, да? Оставаться собой. Вот люди обычно, предъявляющие какие-то специальные списки требований, очень долго ищут партнеров, потому что это от ума. А от вот, состояния, которое мы испытываем рядом с человеком, это то, что мы ищем. На самом деле, ну для этого, конечно, должно что-то совпасть. Вот то самое какое-то мировоззрение, ценности и какие-то, знаете, иногда просто, даже это не привычки, а какие-то, может быть, отдельные действия, вот заботы, внимание, не показные, а вот когда человек искренне нами интересуется, и мы видим, что мы для него важны, и нам с ним рядом хорошо, вот это мы все ищем. А остальное все уже такой антураж, ну, кстати, очень важный тоже. Я бы сказала по-простому, мы ищем заботу, мы ищем доброту, мы ищем вот это состояние, а мне тут рады.
3: Мы ищем заботу, доброту, потому что нам, наше поколение, когда мы выяснили, мы в первой части нашей беседы, наше поколение недополучило любви, ну, потому что тяжелая жизнь у родителей была, да, там, и так далее. А наше поколение нашим детям дает сверхлюбовь и переизбыток порою, да. Наши дети будут искать себе партнеров, совершенно не похожих на родителей, да, потому что мы их уже достали своей суперлюбовью. Скорее всего, наши дети пойдут по другому пути.
2: Вы знаете, мне кажется, у наших детей, правда, больше вариантов появляется, потому что у нас больше заданности было, да, ну, скажем так, не хватало любви, и мы очень-очень настроены на это ключевое. А наши дети, если они достаточно любви получили, да, ну, я не говорю про избыток, вот это гиперопека тоже нехорошо. Ну, если достаточно, у них появляется свобода быть собой, выбор. То есть они партнера уже будут выбирать не по принципу «да дай мне», да, или «будь со мной там мамой, папой», а по принципу «а как мне такому или такой вот быть рядом с тобой таким, чтобы нам вдвоим было хорошо». То есть я думаю, что у современных детей больше шансов, если они воспитаны в хорошей семье. В хорошей семье, где есть любовь. Потому что семьи по-прежнему разные, по-прежнему много дисфункциональных семей. Не потому что так, а потому что ну, жизнь так сложилась. Ну, не потому что так хотели, а жизнь сложилась. И если это действительно сложная семья, и там часто одиночки воспитывают детей, да, и мужчин же есть, и женщины, и там в любом случае уже будет заложен сценарий с искажением, да, с таким. И там будет компенсаторная история. То есть компенсация, дай мне другого партнера или да, дай мне что не додали. На начальном этапе все равно. Да? Ну, я говорю, психологи в помощь, работа не заканчивается. А дети, у которых хорошая семья была, где всего было в меру, не надо говорить избыток, в меру, да, у них правда, они даже об этом думать не будут. Им нужен будет человек, с которым, ну, он к ним внимательно относится, и они с ним могут быть собой. То есть так, как к нему относились родители, ну, в целом, стратегически. И у него появляется большой выбор. То есть он не будет уже в такие созависимые отношения попадать, как наше поколение. Я так думаю, что это, ну, там есть свои перекосы, потому что сейчас общество очень индивидуалистично, да, и вот это, если продолжаться такая будет идеология и child-free, и ну, бездетности, да, или еще чего-то, ну, нашей стране это, слава богу, нет, да, у нас все-таки курс другой, но если все-таки дети будут сильно подвержены этой пропаганде, да, то вот эти поздние браки, поздний выбор партнера, они будут немного задерживать. То есть мы все равно столкнемся с тем, что наши дети не будут спешить очень быстро создавать семьи. Культура изменилась. И здесь очень важно, что в нашей семье. Тогда они посмотрят на нас, да, и у них будет больше шансов понимать, ну, что они хотят. Но все равно позже.
1: Ну, сейчас говорят, взрослеют позже, поэтому, да, может, да, быть, и вступают.
3: И мы становимся позже дедушками и бабушками позднее.
2: Вы знаете, как интересно, психологически взрослеют позже, потому что уровень жизни вырос, и, в принципе, много факторов, да, ну, инфантилизма тоже много, но физиологически, в силу там разных причин и продуктов питания, всего, то есть это зафиксировано, что раннее половое созревание. Представляете, какая разница? То есть гормоны все, да, а сознание, голова еще не созрела. Поэтому подростки, особенно младшие подростки, вот 11-12 лет, да и постарше, это самая уязвимая часть общества. Когда они еще не маленькие, но еще не взрослые, а уже много хотят.
1: Вот вы сказали про компенсаторные отношения. А что вот в них действительно может быть плохого? Где там подводные камни-то вообще-то скрываются? Если так встречаются два человека, одному не хватает ласки и любви, другому не хватает, не знаю, денег. А у одного есть деньги, у другого ласка и любовь. Они встречаются, и все у них хорошо.
2: Я согласна, что здесь никакой противоречия никакого нет в этом случае.
1: Вот, то есть компенсаторные, соответственно, отношения, могут ли они тоже быть счастливыми, или все-таки они могут быть счастливыми на первом этапе, а потом где-то нас поджидают какие-то ловушки?
2: Ну, конечно, на первом этапе, Вактанг, потому что компенсация, она всегда про какой-то элемент, этап, да? Сначала ты мне даешь любовь, я тебе там заботу, и здесь самое, в чем суть? Ожидание. То есть компенсаторика — это когда я к тебе так, ты ко мне так, и я жду, что будет всегда так. Или как-то ты потом будешь еще удовлетворять мои потребности, как я хочу. Ну, как дети не додали им, да, дети не додали, ребенку что-то не хватило, и он потом будет бессознательно ждать, что родитель станет хорошим. Это вот психотерапия. Я очень много лет в этой теме, и практически у каждого человека это неосознанное ожидание от партнера есть, если неблагополучное. Семья была или с отношениями не складывалась. И вот компенсаторика будет в том, что он будет ждать все равно, что партнер как родитель что-то даст, и партнер как родитель должен понимать его безусловно, угадывать все его желания. Он не имеет права, ну, вот как-то на свое. Это я, конечно, уже крайности говорю, но в целом компенсаторные отношения, они будут с ожиданиями нереалистичными от партнера. А взрослые люди, они же, мы уже сколько про этих взрослых людей говорим, но они же, у них по-разному бывает, да, и усталость бывает, и бывает и разочарование, и разные чувства. Это не значит, что он не любит или она не любит. Поэтому компенсировать на каком-то этапе для любой пары совершенно нормально. Главное — это осознавать. И осознавать, что я, ну, сам или сама все-таки, где мои границы, что я сам с собой должен, да, решать, а что все-таки можно брать от партнера, и он готов мне это давать. И, в принципе, это нормально — компенсировать что-то. Что-то и будет нам партнер компенсировать, если ему не сложно, но очень важно, чтобы ожидания эти были не излишни, потому что когда-то что-то закончится. Даже в самых любящих отношениях, ну, может начаться что-то другое.
3: А если ребенок, ну, ребенок там 18-19 лет, приводит домой любимого человека, а он не похож ни на меня, ни на мать, как мы будем на это реагировать?
2: Ну, придется принимать выбор ребенка.
3: Это что, нам оскорбление, что не такого, как отец привела?
2: Да. Ну, что делать? Вот здесь уже ничего не сделаешь, как принять выбор, да, и просто смотреть, что с этим происходит. По возможности действительно, ну, разговаривая с ребенком, не настраивая партнера, просто разговаривая. Потому что родитель, если ребенок с ним коммуницирует, да, родитель правда может повлиять в хорошем смысле. То есть он поддержать двух, он может быть через своего ребенка даже поддержать эту еще очень юную пару, из которой может быть вырасти правда хорошая семья. Ну, в том плане, что главное не настраивать друг против друга, потому что это худшее, что можно сделать. А поддержать — это как минимум не критиковать, а разговаривать, почему, что, как, если уж что-то случается.
1: Вот интересно, как вы считаете, вот современное увлечение психологией, так сказать, массовые, плюс социальные сети, насколько они могут вообще-то усложнять выбор партнера, потому что и коучи всякие там, ну и психологи.
2: Коучи — это страшное дело.
1: Да, и говорят же нам со страниц всех соцсетей, ты должна выбирать такого принца, ты несешь ему свою любовь, а он должен тебе все остальное там, и так далее, и так далее. Ну, то есть, как бы навязываются какие-то модели, которые, ну как, мне кажется, опять же, они в принципе усложняют жизнь людям, у которых возникают, ну, как бы неоправданные ожидания, условно говоря.
2: Ну, Вахтанг, вы поднимаете прямо социальную проблему, потому что я не хочу быть в белом пальто, хотя сегодня в белом костюме в студии.
3: Очень красиво.
2: Спасибо, с цветочками. Наши слушатели не видят, но это мы так немножко пошутили. Но больная тема, почему? Потому что на самом деле очень разные люди сейчас говорят и их слушаю, да, и это же феномен, забыла, как он правильно называется, но вот синдром самозванца оттуда, да, чем больше экспертов, чем больше человек эксперт, тем больше он понимает, ну, силу слова и силу того, что он скажет, и он меньше говорит даже. Это я правда по себе даже знаю. Да, я очень слежу за тем, что я изрекаю, потому что я знаю, что это влияет на людей, и это, ну, это очень сильно может кому-то как помочь, так и повредить, навредить. Поэтому пропаганда истории «ты лучшая королева», все это происходит, или «ты там всего достоин, сыночка, корзиночка», да, это все всегда про очень такую крайность и незрелую позицию. Ну, естественно, мы не можем на это влиять, только как понимать, только я, например, как могу влиять, и я стараюсь. Это, ну, простым языком просвещать знанием, да, то есть просто делиться, ну, нормальной психологической экспертностью и рассказывать, как оно бывает, вот как с вами здесь сейчас. А люди все более подкованы психологически, и они, правда, на начальном этапе могут, ну, это подростки, да, или молодые люди, на это вестись, потому что в подростковой субкультуре или в юношеской это еще правда так, потому что это нарциссизм. Подростковый нарциссизм, он имеет место быть, но по мере взросления и по мере набора опыта сложных отношений, потому что они неизбежно сложные у людей-нарциссов, да, уже будет появляться критичность к тому, кто что говорит. Я думаю, что все больше здоровой литературы, здоровых роликов, здоровых, правда,
1: Давайте
2: статей.
1: Мы продолжим через пару минут нашу беседу. С нами кандидат психологических наук Софья Сулим. Говорим сегодня о поиске партнера.
0: Маяк.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Три человека заблудились в лесах области. В пятницу в Кирилловском округе вблизи Топорни искали 12-летнюю девочку. Спасатели смогли отыскать ребенка в течение дня. В субботу в лесу у деревни Белоусово Вытегорского округа заблудились две женщины. На поиски отправились сотрудники Арктического спасательного учебно-научного центра Вытегра и полиции. Женщин удалось найти. Медицинская помощь им не потребовалась. Специалисты напоминают, отправляясь в лес, предупредите родных или соседей, куда вы идете и когда планируете вернуться. Возьмите с собой запас еды, воды и заряженный телефон. 4 августа прокурор области Андрей Тимошичев проведет личный прием вологодских предпринимателей. Мероприятие пройдет с 10 до 12 часов на улице Пушкинской, 17. Желающим попасть на встречу необходимо взять с собой паспорт и подготовить обращение в письменном виде. По вопросам записи на прием необходимо обращаться по телефонам областной прокуратуры. Красный мост закрывают для пешеходов в Вологде. Как сообщил глава города Сергей Жестяников, в рамках второго этапа благоустройства набережной там начинается капитальный ремонт. Подрядчики обновят покрытие. Вместо асфальта уложат плитку с гранитным напылением. Также полностью заменят ограждение, лестничные сходы и смонтируют освещение. Мост будет закрыт до 1 сентября. В дни, когда работы не мешают проходу, движение по нему будут открывать. На время ремонта пересечь реку можно через Октябрьский мост. В Череповецкий парк Победы доставлен новый экспонат. Выставку под открытым небом пополнит истребитель МиГ-21П. Модель производилась с 1959 года и экспортировалась по всему миру. В течение недели самолет соберут, покрасят и установят на подготовленную площадку. Сейчас в парке находится 28 образцов вооружения. Сегодня отмечается День арбуза, и в связи с этим специалисты рассказали, какие арбузы не стоит покупать. В Роскачестве пояснили, что трещины, проколы и вмятины на корке – это прямой путь для бактерий в мякоть. Также не стоит брать разрезанные плоды, лежащие на земле, или арбузы с рыхлой структурой и желтыми прожилками вместо белых. У продавца обязательно должны быть декларации о соответствии от производителя, медицинская книжка и информация о юридическом лице.
4: Новости спорта.
5: Виктор Усков стал главным тренером Вологодской «Чувакаты». Наставник переезжает в Вологду из Тулы. С 2024 года он работал в Центре игровых видов спорта и был главным тренером мужской команды, выступавшей в детско-юношеской баскетбольной лиге. За время тренерской карьеры специалист выигрывал Евразийскую баскетбольную лигу с Тульским «Арсеналом», а также в качестве помощника становился серебряным призером Кубка и чемпионата Казахстана в штабе команды «Барсы Атырау», сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодец в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, Белоусов отметил вклад личного состава, который участвовал в освобождении населенного пункта. Министр обороны заявил, что в результате решительных действий российских войск противник, понеся потери, отступил дальше на запад. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделение группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 151 районе, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники двух бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов «Зеленое», «Новое поле», «Неженка», «Широкое», «Тимошевка», «Егоровка», «Зорница» и «Никольская» Запорожской области. Противник потерял более 370 военнослужащих, две боевые бронемашины, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Российские войска ночью продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. По данным обороны, в Черном море беспилотниками поражены три судна, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев поражено судно, которое осуществляло доставку грузов для ВСУ. И еще одно сообщение. У берегов Одессы горит судно, передает ТАСС. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что с борта поднимается столб дыма. Четыре мирных жителя получили ранения в двух округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Европейские лидеры во внутренних дискуссиях в Брюсселе категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз, сообщили в пресс-бюро службы внешней разведки России. Как говорится в заявлении, они опасаются, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски для Европы, а у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев. Таким образом, процесс евроинтеграции может растянуться на долгие годы, отметили в российской спецслужбе. Там сообщили, что Брюссель предложил Украине начать так называемые предвступительные переговоры, только чтобы предотвратить разочарование украинцев и антиевропейский разворот в ближайшие годы. Украинские дипломаты, конечно же, докладывают своему начальству об истинном положении дела. Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа, заявили в службе внешней разведки России. На деле Киеву и Брюсселю украинская территория нужна для испытания передовых систем вооружений, отработки новых концепций ведения войны, заключили в СВР. Пентагон подписал соглашение с двумя американскими компаниями-производителями вооружений Northrop Grumman и Lockheed Martin для кратного увеличения производства ракет-перехватчиков систем ПВО Patriot и THAAD. Об этом сообщило военное ведомство. Как ожидается, выпуск ракет-перехватчиков для Patriot увеличится в 3 раза, а для THAAD в 4 раза. В испанской Сеуте на севере Африки после прорыва границы остаются тысячи нелегальных мигрантов. Как сообщил глава города Хуан Хесус Вивас, в эксклаве остаются от 3 до 5 тысяч нелегалов. По его словам, 2 центра приема мигрантов, один из которых предназначен для несовершеннолетних, переполнены. Они не справляются с нагрузкой. Кроме того, сотни мигрантов разбили лагерь на пляже Сеуты. Вместе с тем, как утверждают власти Испании, за последние 4 дня около 70 тысяч

0: вновь пройдут дожди с грозами.
1: Во вторник и среду осадки маловероятны. По ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30. В четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов. Ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
0: Как отметил Тишковец, похолодание придет в Москву в субботу, 8 августа. Его принесет североатлантический циклон. Столбики термометров не поднимутся выше 22 градусов. Новость последних минут. Владимир Путин в Красноярске принимает участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах «Вести».
2: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23, в Москве во вторник также без осадков, 25-27 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Это ваша любимая программа «Как знать». Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе с вами, а с нами врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Тюменского государственного медицинского университета Мария Антонова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить о вот этих неприятных насекомых, которые передают самые разнообразные инфекции. Но можно предположить, что все-таки, наверное, не все насекомые, да, вредные и передают нам какие-то нехорошие инфекции. А какие насекомые чаще всего как раз вот принимают участие в этом недобром деле и передают инфекции животным и людям?
3: Ну, слушайте, на самом деле топ-1 во всем мире – это комар. Комары или москиты, поскольку видов здесь очень много. Но если говорить про то, что еще очень актуально для нашей страны, то, конечно же, нужно вспомнить клещей и оговориться, что клещи не относятся к насекомым и не являются паукообразными. Ну, это с точки зрения биологии, хотя, конечно, очень часто для простоты понимания мы всех их так называем насекомыми.
2: Значит, мухи, да, наши главные герои сегодня?
3: А, мухи тоже, но тут нужно сказать, что мухи не являются биологическими переносчиками, они являются скорее механическими переносчиками инфекций, то есть в их организме каких-то специфических процессов с вирусами и бактериями не происходит, но они просто физически переносят микробы или бактерии с одного места на другое.
1: А какими основными способами насекомые передают возбудители инфекции человеку и животным? Ну, мы понимаем, что комар пьет нашу кровь, например, да? Но да, он же ее пьет, он же ничего в нее, как бы в кровь, судя по всему, нам не впрыскивает, или все-таки впрыскивает. И откуда он берет тогда эти инфекции? Другой вопрос.
3: Все-таки немножечко впрыскивает. Но если мы немножечко вернемся назад, то действительно переносчики делятся на две группы. Это механические и биологические. Механические – это вот мухи, о которых мы оговорились раньше. Они не пьют кровь, но они на своих лапках, на хоботе просто с одного места на другое могут перенести вирус или бактерию. Ну, понятно, что они часто сидят на каких-то мусорных свалках, где-то там еще, и потом иногда могут прилетать к нам в жилище и садиться на продукты питания. Вот. А есть вторая группа, она на самом деле более многообразна и интересна. Это биологические переносчики. Это те насекомые или клещи, в организме которых происходит какой-то процесс размножения, связанный с микробом, с вирусом или даже с гельминтом. Вот. Поэтому они действительно в основном пьют нашу кровь, но в процессе там укуса или присасывания они всегда еще впрыскивают свою слюну, которая обладает там либо раздражающим, либо обезболивающим эффектом, чтобы мы не заметили, что они кусают. И вот как раз-таки в слюне содержатся микроорганизмы.
2: Угу. А мухи ничего нам не впрыскивают, у них на лапках все это, да, прикреплено?
3: Да, они просто грязные.
2: Грязная муха.
1: Но если мы заставим мух мыть лапки, тогда они будут чистыми мухами с другой-то стороны. О каких заболеваниях идет речь, когда мы говорим вот о комарах и клещах? Но мы все помним, малярия, да, комары в первую очередь, да, что, а эти самые, а клещи у нас энцефалит, правильно? И чем-то еще нас они могут заразить нехорошим?
3: К сожалению, да. Да, список на самом деле очень большой, и список, он отличаться будет в разных странах, и даже у нас в разных регионах страны те инфекции, которые можно встретить, они очень разные. Ну, для начала, если мы говорим про клещей, поскольку сейчас вот, да, такая активная пора, то те два заболевания, которые наверняка у всех на слуху, это клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. По боррелиозу он встречается, регистрируется на всех территориях, где есть клещи. А вот клещевой энцефалит, на самом деле, не все территории Российской Федерации эндемичны по этому заболеванию, поэтому даже если клещ присосался, он может быть не инфицирован этим вирусом. Очень важна территория, где произошло присасывание. Из тех заболеваний, которые реже на слуху, но тоже встречаются, это анаплазмоз, эрлихиоз, рикетсиоз, бабезиоз, тулеремия, лихорадка западного Нила. То есть это все могут переносить клещи, но это уже единичные случаи.
2: А как клещ заражается, если он должен где-то же найти эту инфекцию?
3: Да, конечно. Заболевания делятся на те заболевания, которые могут быть только у человека, и те, которые встречаются и у людей, и у животных. Поэтому клещ заражается, когда он, ну, условно заражается, потому что они не болеют этими инфекциями, не только переносчики. Когда он кусает либо человека, либо животного, инфицировано данным микроорганизмом, а затем в организме происходит процесс размножения, накопления этого микроба. И если все произошло для клеща удачно, сложилось, то самка отложит яйца, и яйца будут уже содержать эти микроорганизмы. И потом, меняя, когда клещ по мере роста будет менять стадии развития, то есть яйцо, личинка, нимфа и мага, все эти стадии тоже будут содержать этот микроорганизм.
1: Мы забыли еще про прекрасных, в кавычках, посетителей наших домов, как тараканы. А вот тараканы, они ведь тоже у нас переносчики каких-то инфекций, но механические, скорее всего, да, они могут быть?
3: Да, мы их отнесем туда, вот к мухам в одну группу, то есть они могут только перенести механически каких-то возбудителей, ну и понятно, что здесь мы чаще всего говорим про кишечные инфекции.
2: А еще же блохи есть, а еще же там какие-нибудь, кто там еще, клопши есть, вши.
3: Еще есть блохи, еще есть вши, да, конечно. У них уже список болезней чуть меньше, но тем не менее, конечно, тоже есть. Здесь уже будут такие более специфические заболевания, такие как, например, тулеремия, сибирская язва, либо чума. Чума, конечно, на территории Российской Федерации сейчас не регистрируется, но тем не менее... Заражение возможно также вот при укусе насекомого.
1: Но вот мы сегодня говорим, что комары у нас это самая главная угроза, потому что их много переносят, они и все остальное, их много, они толстые. Я вот вышел в парк погулять, только присел на лавочку, они сразу раз на меня, значит, накинулись. А ведь еще, когда мы говорим о блохах, ну сейчас это, в общем, не очень актуальная проблема, но вот если вспомнить историю человечества, мне кажется, что если мы будем говорить о каких-нибудь средних веках, то блохи вполне могут с комарами в то время конкурировать. Вот.
3: Да, конечно.
1: Ну, блохи, получается, что мы их извели практически, да, на сегодняшний момент. Ну, не совсем, но все-таки.
3: Численность их, конечно, уже не такая большая. Вши, на самом деле, в последнее время, ну, проблема педикулеза достаточно актуальна. И завшивленность, условно говоря, да, населения, она не доходит до нуля. Всегда есть эти микроорганизмы, есть эти насекомые, они могут передавать инфекции. Но если мы будем сравнивать актуальность, то, конечно, те инфекции, которые передают комары или клещи, они сейчас встречаются на порядок чаще, чем те, что могут передаваться блохами, либо...
2: А мы вот эти вот блохи, блох в шее клопов тоже несем в лабораторию, чтобы узнать, они-то вообще заразные или нет? Может, клоп нас укусил, а он не заразный, да и пускай живет.
3: Смотрите, по поводу того, относить в лабораторию или нет, на самом деле вопрос этот вообще очень дискутабелен. И, ну, глобально врачи, клиницисты не рекомендуют обследовать насекомое, которое вас укусило на инфекции, а придерживаться, ну, того правила, что прежде всего мы смотрим на ту территорию, где произошел укус, то есть вообще встречается какое-либо инфекционное заболевание на этой территории или нет. Второй момент, насколько часто встречается это заболевание на территории и какое насекомое, какой тип контакта произошел. Поэтому все-таки платно за свой счет нести насекомое, обследовать его – этого делать не рекомендуется.
1: Ну, мы себя не всегда обследуем, а тут насекомых будем обследовать за свои же деньги, получается, да? А вообще, вот вы упомянули, что зависит от региона. От чего еще зависит риск передачи инфекции, кроме насекомого, региона, в котором встречается? Может быть, сезонность, опять же, влияет? Опять же, состояние здоровья человека? Может, у него иммунитет сейчас ослаблен? Но так бы он не заболел, а так возьмет и заболеет.
3: Сезонность, да, но здесь скорее сезонность сама по себе станет фактором, когда произойдет либо не произойдет укус. То есть понятно, что и комары, и клещи, они активны при положительных температурах, то есть зимой про все эти инфекции мы не очень часто вспоминаем и думаем. Вот, поэтому здесь сезон, говорю, ну вот именно в плане заражения не влияет. То есть, условно говоря, так. Зимой клещ не заразный, а летом он вдруг стал заразный. Он, конечно же, опасен круглый год, если вдруг он присосался. И что касается конкретно человека, то вот особенность этих инфекций в том, что процессе укуса возбудитель, если он есть в этом насекомом либо клеще, проникает напрямую в кровеносное русло. То есть он минует барьер кожных покровов, он минует барьер слизистых, которые на самом деле достаточно эффективно борются с инфекциями, и они защищают нас от большинства вирусов, бактерий там, и других микробов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. А здесь происходит внедрение напрямую в кровеносное русло, поэтому состояние организма, как правило, не играет такой большой роли, как, например, для кишечных инфекций или респираторных заболеваний.
2: Угу. А по виду насекомого мы можем определить, что он нам может подарить в кавычках? Вот помните, как в детстве говорили, о, большой комар, малярийный комар, или там задние лапки поднял, ну точно малярийный комар.
3: Разные роды и виды комаров, конечно, инфицированы разными возбудителями могут. То есть на территории, например, Российской Федерации вообще обитает более сотни разных видов комаров, но они в основном относятся к двум родам. Это Aedes и Culex. И это комары, которые в основном могут переносить либо дирофилариоз, либо, например, лихорадку западного Нила. А вот малярийный плазмодий, он уже обитает в комаре рода Anopheles. У нас эти комары в очень небольшом количестве встречаются на южных территориях Российской Федерации, но они не инфицированы малярией, поэтому у нас случаи только завозные заболевания.
1: Вот лихорадка западного Нила, меня заинтересовало название, очень красиво, что они из Египта, из Африки нам это заболевание принесли?
3: Ну, исторически так сложилось, потому что это заболевание действительно оно характерно для южных регионов, и на территории Российской Федерации также встречается на юге. Причем вот это заболевание, в отличие от многих других, может заражение произойти как при укусе комара, так и при укусе клеща, при присасывании клеща, точнее.
2: Угу. Ну, как-то профилактика поможет нам избавиться от этих всех насекомых и
1: фумигаторы
2: угроз.
1: Ставить будем дома.
3: Конечно, ну, в принципе, в отношении инфекции профилактика – это наше все. Поэтому профилактические мероприятия мы вообще можем разделить на две большие группы. Это массовые, индивидуальные. Массовые – это все то, что все те усилия, которые предпринимают государства, власти для того, чтобы обезопасить свое население. Если мы говорим про комаров, то это может быть осушение каких-то вот таких стоячих небольших водоемов с пресной водой вблизи жилищ, вблизи населенных пунктов. Это обязательный контроль за системой канализации, то есть чтобы не было такого, что мы идем по улице, у нас вот там в ливневках стоит вода, например, летом. И это контроль, то есть возможно какие-то обработки на территориях. Конечно, вот такие большие мероприятия по борьбе с комарами у нас на территории России не проводятся, а вот в южных, в тропических странах действительно это очень активно пропагандируют и выполняют. По поводу клещей. Проводятся обработки территорий, и наверняка многие видели периодически в лесопарковых зонах, на территории каких-то зон отдыха появляются таблички, что там территория обработана от клещей. Очень эффективный способ, который позволяет на, там, на 90% снизить популяцию на данной территории на этот сезон. Если мы говорим про то, что каждый из нас может сделать, это использование репеллентов, то есть там спреи, мази, которые отпугивают насекомых и профилактируют их укусы. Против клещей это могут быть также акарицидные средства, но они чаще выпускаются в форме каких-то мелков, которыми можно на одежде рисовать полосы вокруг там, суставов, вокруг шеи, чтобы клещ, когда полз, он эту границу уже не мог преодолеть, поскольку это средство на него подействует. Ношение специальной одежды, регулярные какие-то осмотры себя, своих близких, которые с вами вместе на прогулке. Если мы говорим про помещение, то это фумигаторы, это какие-то москитные сетки. Ну, если это мухи, то опять же это москитные сетки, это какие-то двери такие вот сетчатые, которые будут препятствовать попаданию мух в жилище. Ну и про тараканов это прежде всего содержание своего жилища в чистоте, то есть предотвратить им доступ к воде, то есть чтобы нигде не подтекали краны, постараться так, чтобы не было никакой пищи в доступе, то есть все должно быть, находиться в каком-то закрытом виде, в каких-то контейнерах, еще в чем-то. Вот, ну и уж если вдруг тараканы поселились в жилище, то использование средств, которые их уничтожат.
1: Ну что ж, мелки, так сказать, на стражу наших границ, так вот скажем. Сегодня спасибо вам большое за эту беседу. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней Тюменского государственного медицинского университета Мария Антонова сегодня была с нами. Мы обсуждали, как насекомые передают и какие инфекции они передают. Большое спасибо, Мария, и всего доброго.
2: Спасибо.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин в Красноярске принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Президент обратил внимание на то, каких результатов добиваются участники конкурса.
2: Дело не только в количестве людей, которые принимают участие или приняли участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошли испытания через «Большую перемену». Многие из них стали студентами ведущих вузов высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно. И, конечно, в этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Им большое... Поблагодарим их за это, поприветствуем их всех аплодисментами.
0: В Красноярске Владимир Путин встретился с участниками и финалистами 7-го сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». Дети рассказали президенту о своих успехах. Напомню, конкурс объединяет детей и подростков со всей России. За годы своего существования его участниками стали более 7 миллионов ребят. В рамках конкурса оцениваются такие навыки, как умение работать в команде, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление, а также организаторские способности. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Золотой Колодец, Грузская, Матяшево, Новониколаевка, Ановка, Доброполе, Белозерская, Водянская, Донецкая Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, боевая бронемашина, автомобили, станция контрбатарейной борьбы «Рада производства Израиля». Взрыв прогремел в Днепропетровске, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Чернигове, в Николаевской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Пентагон заключил с американскими корпорациями Lockheed Martin и Northrop Grumman соглашение более чем на 3 миллиарда долларов по наращиванию объема выпуска противоракет. Речь идет о производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD. Как ожидается, выпуск ракет-перехватчиков для Patriot увеличится в 3 раза, а для THAAD в 4 раза. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23. В Москве во вторник также без осадков. Ночью в городе плюс 14-16. Днем 25-27 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзовые медали в женской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью. Турнир проходит в Стамбуле. Победу одержала сборная Швейцарии. Чемпионат Европы завершится 9 августа. Российские спортсмены выступают на турнире с национальным флагом и гимном. Судейская бригада во главе с Андреем Прокоповым назначена на матч первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Сборной России по футзалу присудили победу над командой Новой Зеландии за отказ соперника принимать участие в матче, сообщается на сайте РФС. Встреча должна была состояться сегодня и начаться в 14 часов по московскому времени. Причины отказа новозеландской стороны от проведения игры не уточняются. Организаторы засчитали российской команде победу 3-0. Напомню, что с 1 по 6 августа в Бангкоке проходит международный турнир. Нападающий Максим Мамин перешел в ЦСКА, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с нападающим рассчитано на 1 год. Мамин является воспитанником ЦСКА, выступал в системе клуба на протяжении всей карьеры в России, кроме последнего сезона, перед началом которого его обменяли в московское «Динамо». Россиянка Александра Кедрина отобралась в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. В квалификации она стала 8-й, всего в финальной части выступят 12 спортсменок. Еще одна россиянка Екатерина Беляева заняла 13-е место и стала запасной. Российский синхронист, в свою очередь, Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе на чемпионате Европы в Париже, победил британец Ранжел Тумблин. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. О спорте на этом пока все.
2: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию. Поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь. Стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк.
3: Шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами специалист по пищевой безопасности и системам менеджмента качества Александр Лебедев. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Вахтанг. Павел, рад снова вас слышать.
3: Взаимно, Александр. Мы хотим сегодня вас спросить, как оценить безопасность кваса из уличных бочек. Или уличные бочки мы не будем рассматривать в качестве источника кваса.
4: Или вообще, я уже давно не видел, кстати, на улицах бочек с квасом. Это еще насколько актуальна вообще история?
5: Ну, я тоже давненько не видел, но видел как совсем старые в том году, и в этом году видел новые, такие нержавеющие, красивые. Давайте начну отвечать на ваш вопрос. Фактически квас из бочки, ничего в этом страшного нет, пугаться этого совершенно не стоит. Да, квас вкусный, квас полезный, я бы сказал, но самое главное, нужно понимать условия, в которых он продается. Их фактически три. Первое – это температура. Квас хранится при температуре от 2 до 12 градусов в бочке. И если бочка стоит на санцепёке, то просто проходите мимо, это красный флаг. Я бы, честно, развернулся. Второе – не стесняйтесь спрашивать у продавцов кваса документы. Потому что настоящий живой квас, он хранится не более 72 часов. И у продавца должны быть документы и с датой производства, и с датой розлива. Ну и третье, ну посмотрите на саму бочку, посмотрите на продавца. Это элементарная чистота, продавец в чистой опрятной одежде, у него бейджик, а разливает квас в чистую одноразовую посуду. И все просто. холодный, свежий, чистый, полный порядок, можете быть спокойны.
3: Ну, современные технологии, наверное, позволяют и на солнцепёке охлаждать бочку и держать температуру от 2 до 12 градусов. Мы, может быть, спросим еще и документы на бочку? Что за бочка, какая модель, где у нее реостат?
5: Такое тоже возможно. Не надо стесняться, на самом деле, спрашивать документы. Мы как-то боимся спросить там декларацию или а когда эту бочку мыли, покажите там акт пропарки или замывки. Ну, почему нет? Просто я не хочу никого пугать, хочу сказать одно. Сама по себе бочка – это не зло. Это всего лишь, ну, некая емкость, некий сосуд. И бояться нужно нарушения условий хранения, и бояться нужно человеческого фактора. Вот и все.
4: Ну хорошо, вот мы попросили, значит, документы у продавца кваса с бейджиком, и он даже нам, добрый человек, предоставил документы, говорит, да пожалуйста, смотрите, а мы смотрим, как этот самый баран на новые ворота, что мы должны в этих документах вообще увидеть и понять-то, на что обратить внимание?
5: В документах все предельно просто. Нужно обратить внимание на то, кто производитель. Если это какая-то маленькая неизвестная компания, то я бы поостерегся. Если это крупная компания, да, хорошо известная на рынке, а их достаточно много, не нужно тогда стесняться, отказать себе в удовольствии, выпить бокальчик прохладного кваса. Квас отличный, заводской, который правильно хранили и вовремя продали, это просто классно. Смотрите не просто на вывеску, не на красивую бочку, а все-таки смотрите на условия. И, как я неоднократно говорил в наших эфирах, репутация производителя – это гарантия того, что на заводе соблюдают санитарные нормы. То есть это не просто документ о качестве, да, что разлили тогда-то, изготовили тогда-то, а еще это и декларация соответствия. А мы знаем, что с декларацией соответствия. Это будут и протоколы испытания на микробиологию. Это, знаете, это как с машиной. Можно купить престижную иномарку, но если за ней не ухаживать, она быстро превращается в груду металла. Так и квас в бочках. За бочкой не ухаживают, ну все, она становится опасной.
3: Но мы так немножко сразу отсекаем частников, представителей небольшого бизнеса, которые, может быть, очень честные и сварили нам очень интересный квас какой-нибудь вкусный со смородиной, а мы пойдем смотреть на каких-то мейджеров, да, на каких-то гигантов безалкогольных напитков, которые, может быть, и не такой вкусный квас сварили, но зато его пастеризовали, убили все живое, там вкус, ну, что-то такое безопасное сварили, не очень интересное. Надо как-то вот, мне кажется, все равно компромисс искать, да, даже вот небольшой бизнес, какой-нибудь фестиваль идет семейный в каком-нибудь парке. Вот выставили желтую бочку. Ну, играют, конечно, наши ностальгии, может быть. Мы все-таки дадим шанс, может быть, частникам и как-то, я не знаю, на вкус, на цвет. Ну, закажем одну кружечку. А не убудет же, рублей 100 заплатим. Вот мы визуально смотрим на этот квас из бочки. Что нас должно насторожить? А что, наоборот, подсказать, пей скорее. Это очень вкусно.
5: Давайте скажем так, я тоже помню желтые бочки, мы с вами не старые, мы с вами скорее винтажные. Да. И посмотрим. Да, ну такие, да, ребята ретро. Очень просто. На фестивале видите бочку, посмотрите. Вдруг на бочке какая-то грязь, ржавчина, то это для нас с вами будет красная карточка, да. Обратите внимание на то, как выглядят краны, как выглядит продавец, насколько чистое рабочее место. Это первый момент. Если нас визуально с вами все устроило, то давайте попробуем посмотреть уже на сам квас. Вам налили прекрасную пенную жидкость, и мы запомним эту мантру и будем повторять ее про себя, подходя к бочке с квасом. У хорошего кваса приятный хлебный аромат. Именно хлебный, который очень сильно похож на ржаной хлеб. Если вместо этого мы почувствовали с вами уксус, затхлость, возможно, тину или плесень, то отставляем стакан, ну, бог с ними, со 100 рублями и уходим. Мы помним, что по вкусу настоящий квас, он такой кисло-сладкий, освежающий, и у него даже может быть небольшая горчинка. Если вдруг выпирает кислота, или он горький, или какой-то посторонний привкус, а, как вы сказали, смородина, да, это не смородина, которая заявлена в рецептуре, а еще бывает запах даже гнили или ацетона, то это просто песня, которая говорит о том, что квас уже на самом деле испорчен.
3: Это квас Дорблю.
5: Да, наверное, такое тоже бывает. На самом деле квас, Да, некоторые говорят, ой, а он у вас мутный. Ничего страшного. На самом деле квас, он скорее либо прозрачный, либо имеет даже слегка мутноватый цвет. И мутность допустима. Это всего лишь естественный дрожжик, который делает квас живым. Пена, да, она такая плотная, устойчивая, как у другого пенного напитка. И хотя бы пару-тройку секунд вот эта пенная шапка должна простоять. Если пены нет, и она очень резко пропала, то, возможно, сам квас по себе уже просто устал и потерял свою свежесть. Ну, конечно, запах и вкус, о которых я сказал еще раз. Приятный хлебный аромат, без кислятины горечи. Смотрите, нюхайте, пробуйте.
4: Уставший квас. Звучит немножко грустно, конечно.
3: Это название рок-группы.
4: Да, уставший квас. А вот когда мы приходим в магазин, например, и покупаем бутылку кефира, да, то на бутылке кефира, на крышечке где-то у нас написано дата изготовления, срок годности и так далее. Будем ли мы бочку рассматривать для такой информации? Должна ли бочка содержать вот срок годности, дату изготовления и какую-то еще, может быть, информацию?
5: Бочка нет, на самой бочке вряд ли что-то будет. Но к этой бочке должны быть товаросопроводительные документы. То есть там должна быть написано, что документы в такую-то бочку с таким-то инвентарным номером. И люка, и заливные краны, они должны быть опломбированы, и там должна быть пломба с номером. И эта пломба должна быть внесена в этот документ. И там написано, когда произведен, когда розлит, срок годности и условия реализации. Все предельно просто.
3: Угу. А интересно, а в Советском Союзе эти бочки как обрабатывали? Туда залезал мужчина в кирзовых сапогах и с хозяйственным мылом и мочалкой, и мыл изнутри? Или были какие-то автоматические системы, которые очищали емкость?
5: Это, так скажем, полуавтоматическая система с использованием ручного труда. У таких бочек есть сливная нижняя горловина, и использовали метод пропарки очень острым паром. Острым паром, то есть паром с очень высокой температурой, который, под давлением смывал весь тот налет, который оставался, ну и убивал всю микрофлору, которая потенциально могла остаться. Очень действенный способ.
4: Угу. Я бы про Советский Союз бы, может быть, даже не думал про то, как бочки очищали, потому что, если вы вспомните, то мы пили все из многоразовых стаканов, которые просто ополаскивали вот так вот чуть-чуть, и, пожалуйста, и все было хорошо у нас. Сейчас такое, наверное, странно и страшно представить, если мы увидим, что нам продают квас в многоразовых стаканах, наверное, от него все-таки лучше отказаться.
5: Да, абсолютно верно. Я тоже сейчас об этом задумался, мне стало немного не по себе.
3: А чем вообще испорченный квас нам угрожает? Это расстройство ЖКТ, прежде всего, и ничего серьезнее?
5: Ну, да, это расстройство ЖКТ, это самое простое, что мы можем с вами получить, и вплоть до серьезных отравлений. Если там уже развилась интенсивная микрофлора, и туда была залита порция, то можно попасть в больницу с достаточно серьезным пищевым отравлением, к сожалению.
4: Можем ли мы по виду продавца, ну, уже сказали, здесь даже бэджик есть, да, бэджик есть, но что-то смотрим, руки у него, может быть, не очень мытые, как-то рубашка какая-то уже засоленная, вот, стоит подумать, наверное, такого продавца квас покупать или нет?
5: Да, и обратите внимание, да, то есть... В первую очередь, требования железные, они прописаны в санитарных нормах не просто так. Квас наливают только в чистую одноразовую посуду. Посмотрите, как хранится эта одноразовая посуда. Никаких своих стаканов, никаких многоразовых, то, о чем мы говорили. Да, это прямой путь к заражению, риск здесь, безусловно, есть. У продавца эта посуда в достаточном количестве. Она хранится в специальной упаковке, да, в плотном там целлофанном пакете. Для использования есть рядом отдельная емкость с крышкой. И я бы еще добавил. Обратите внимание, как продавец берет стакан чистыми руками. Или он только что этими руками принимал там, ну, бумажные деньги или монетки. Это, конечно, мелочь, но это или будет один из показателей. Параллельно поедая шаурму, разливает квас. Это вообще прекрасное зрелище.
3: Ну и несмотря на то, что квас безалкогольный напиток, это продукт живого брожения, да, не налегать, да, 1-2 кружки максимум. Утолил жажду и дальше пошел. Не надо пить 5 литров кваса. Действительно это так?
5: Да, действительно это так. У любых напитков, которые сбраживаются с помощью дрожжей, а квас сбраживается не только с помощью дрожжей, но и с помощью молочнокислых бактерий, в них получается определенный процент алкоголя. У меня был в жизни такой случай, когда папа мой делал квас дома, мама говорит, папа пьет и радуется, предложил мне выпить, и я понял, почему папа радуется этому квасу.
4: Радовался не только папа.
5: Да, радовался только
3: папа. А что ж, бывало, что накатаешься на велосипеде, придешь домой, там мама квасок поставила, бахнешь квасок и пойдешь дальше балдеть под «ну погоди». Осуждаем. А с нами был специалист по пищевой безопасности и системам менеджмента качества Александр Лебедев. Мы сегодня учились оценивать безопасность кваса из уличных бочек. Александр, огромное спасибо и до новых встреч. До свидания.
4: Всего доброго. До свидания.
5: До новых встреч. До свидания.
0: «Маяк». Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. «Маяк».
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Три человека заблудились в лесах области. В пятницу в Кирилловском округе вблизи Топорни искали 12-летнюю девочку. Спасатели смогли отыскать ребенка в течение дня. В субботу в лесу у деревни Белоусово Вытегорского округа заблудились две женщины. На поиски отправились сотрудники Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытигра» и полиции. Женщин удалось найти. Медицинская помощь им не потребовалась. Специалисты напоминают, отправляясь в лес, предупредите родных или соседей, куда вы идете и когда планируете вернуться. Возьмите с собой запас еды, воды и заряженный телефон. 4 августа прокурор области Андрей Тимошичев проведет личный прием вологодских предпринимателей. Мероприятие пройдет с 10 до 12 часов на улице Пушкинской, 17. Желающим попасть на встречу необходимо взять с собой паспорт и подготовить обращение в письменном виде. По вопросам записи на прием необходимо обращаться по телефонам областной прокуратуры. Красный мост закрывают для пешеходов в Вологде. Как сообщил глава города Сергей Жестяников, в рамках второго этапа благоустройства набережной там начинается капитальный ремонт. Подрядчики обновят покрытие. Вместо асфальта уложат плитку с гранитным напылением. Также полностью заменят ограждение, лестничные сходы и смонтируют освещение. Мост будет закрыт до 1 сентября. В дни, когда работы не мешают проходу, движение по нему будут открывать. На время ремонта пересечь реку можно через Октябрьский мост. В Череповецкий парк Победы доставлен новый экспонат. Выставку под открытым небом пополнит истребитель МиГ-21П. Модель производилась с 1959 года и экспортировалась по всему миру. В течение недели самолет соберут, покрасят и установят на подготовленную площадку. Сейчас в парке находится 28 образцов вооружения. Сегодня отмечается День арбуза. И в связи с этим специалисты рассказали, какие арбузы не стоит покупать. В Роскачестве пояснили, что трещины, проколы и вмятины на корке – это прямой путь для бактерий в мякоть. Также не стоит брать разрезанные плоды, лежащие на земле, или арбузы с рыхлой структурой и желтыми прожилками вместо белых. У продавца обязательно должны быть декларация о соответствии от производителя, медицинская книжка и информация о юридическом лице.
0: Спорта.
7: Виктор Усков стал главным тренером вологодской «Чевакаты». Наставник переезжает в Вологду из Тулы. С 2024 года он работал в Центре игровых видов спорта и был главным тренером мужской команды, выступавшей в детско-юношеской баскетбольной лиге. За время тренерской карьеры специалист выигрывал Евразийскую баскетбольную лигу с Тульским Арсеналом, а также в качестве помощника становился серебряным призером Кубка и чемпионата Казахстана в штабе команды «Барсы Атырау», сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщения Минобороны вооруженные силы России в течение дня продолжили нанесение ударов по морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В порту Николаев беспилотниками были поражены два судна, которые вели разгрузку военных грузов. В Черном море были поражены два судна, перевозившие грузы военного назначения. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что ночью в Черном море беспилотниками были поражены три судна, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев было поражено судно, которое осуществляло доставку грузов для ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Как заявил министр обороны Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих, в результате решительных действий российских войск противник, понеся потери, отступил дальше на запад. Российские войска за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, а также места производства и хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Николаевка, Веролюбовка, Николайполе, Никаноровка, Славянск, Ясногорка и Куртовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 175 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 20 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Владимир Путин в Красноярске принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Президент обратил внимание на то, каких результатов добиваются участники конкурса.
3: Дело не только в количестве людей, которые принимают участие или приняли участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошли испытания через «Большую перемену». Многие из них стали студентами ведущих вузов высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно. И, конечно, в этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Им большое. Поблагодарим их за это. Поприветствуем их всех аплодисментами.
1: Напомню, конкурс объединяет детей и подростков со всей России. За годы своего существования его участниками стали более 7 миллионов ребят. В рамках конкурса оцениваются такие навыки, как умение работать в команде, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление, а также организаторские способности. В Красноярске Владимир Путин встретился с участниками и финалистами 7-го сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». Дети рассказали президенту о своих успехах. В Красноярске президент также провел встречу с главой Красноярского края Михаилом Котюковым. Возможна сделка между Вашингтоном и Киевом по лицензии на производство перехватчиков для систем ПВО «Патриот» не будет заключена к этой зиме, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Между тем, Пентагон заключил с американскими корпорациями Lockheed Martin и Northrop Grumman соглашение более чем на 3 миллиарда долларов по наращиванию объемов выпуска противоракет. Речь идет о производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD. Как ожидается, выпуск ракет-перехватчиков для Patriot увеличится в 3 раза, а для THAAD в 4 раза. Госдепартамент США опроверг сообщение газеты «Нью-Йорк Пост» о том, что глава Госдепа Марко Рубио намерен провести телефонный разговор с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который добивается поддержки со стороны американской администрации, чтобы сохранить свой пост. По данным издания, Инфантино неоднократно пытался связаться с Трампом по телефону. Как напоминает газета, президент Международной Федерации Футбола оказался под огнем критики после того, как предложил продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Позже он отказался от этой идеи, несмотря на это, члены УЕФА

0: Подмосковье составит примерно 45 километров. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 21-23. В Москве во вторник также без осадков, ночью в городе плюс 14-16, днем 25-27 градусов, сейчас в Москве плюс 24.

Док. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами, за то, что приемники, гаджеты настроены на маяк. Меня зовут Игорь Ужеников, в эфире программа «Муздок». В этой программе по понедельникам и пятницам после 5 часов вечера я предлагаю вспомнить какие-нибудь интересные исторические факты из нашей прошлой жизни, причем как глобальные, такие, знаете, эпохальные, так и, казалось бы, мелкие, но те факты, которые на нашу жизнь повлияли. Предлагаю вспомнить людей, потому что люди – это самое интересное, что есть в нашей жизни. Сегодня, кстати, о людях будет минимально. Сегодня о предметах. О предметах мы тоже говорим, поскольку некоторые предметы, впервые появившись, сначала, ну, допустим, на выставке достижений народного хозяйства в Москве, потом на прилавках магазинах, а потом на наших кухнях или в наших спальнях, нашу жизнь, если не перевернули, то раскрасили какими-то неведомыми досель красками. Какой-то я велеречивый сегодня. Все гораздо проще. Сегодня у нас даже не о предмете, знаете, о культурном явлении. Как бы его назвать? Праворульная Россия. Праворульки. Пруль. Вообще автомобили с правым рулем предназначены для левостороннего движения. Не перепутайте. Руль правый, движение левостороннее. Вот. В парке России занимают в автопарке меньше 5%. Допустим, в Москве этих машин меньше 1%. Во всей центральной России машины с правым рулем, из которых 99%, разумеется, японские, занимают чуть больше 1%. Но если мы посмотрим на Владивосток, если мы посмотрим на Хабаровск, на Мурманск, не, на Мурманск не надо, на Магадан, в Мурманске как раз нет, на Магадан посмотрим. И вообще, если мы посмотрим на Россию за Уральскими горами, разумеется, там парк так называемых праворульных автомобилей, или прулик, он гораздо больше. И вообще это, знаете, это не старое, но уже прижившаяся в нашей стране культурная традиция, культурное явление, феномен, я бы сказал. Я просто напоминаю, если кто забыл, у нас в стране-то движение правостороннее. Хотя, кстати, первые автомобили, которые появились в нашей стране, это было еще до Октябрьского переворота, они были с рулем, как у японцев, несмотря на то, что были сделаны в Европе. Но это так, это ни о чем. Разумеется, в программе «Муздок» мы стараемся привязываться к какой-то конкретной дате. Я не помню, какого числа... Нет, что еще не помню? Не знаю, я не нашел. Я нашел только месяц. В сентябре 1989 года вышло постановление министров Союза Советских Социалистических Республик, которое положило начало вот именно вот тому самому оправорулению громадной территории России. Именно в сентябре 1989 года любому служащему торгового или рыболовецкого флота, только не военного, конечно, в общем, гражданского флота России, разрешалось привозить себе в личное пользование иномарки. Причем количество этих иномарок, то есть вот, допустим, одну иномарку в жизни, количество не регламентировалось. И вот с этого все началось. Короткий рассказ, ну, в час это минимум. Не уложишься вообще даже

0: заголовки. Короткий рассказ о праворульной культуре в России. Начнем с песни как раз 1989 года. Скажу честно и откровенно, мне никогда не нравилась эта группа. Но представить 80-е года без нее невозможно.
1: Мир как роман, а он оказался повестью. Соседи по подъезду, парни с прыщавой совестью.

Вот уж поистину, ради красного словца. Дорогие друзья, вообще-то бурбоны и скотчи во Франции стало пить студенчество в 1968 году в пику истеблишменту французскому, который, понимаете, истеблишмент пил коньяк. Конечно, в 68 году Ален Делон был еще не тот, еще не представитель истеблишмента, хотя уже, в общем, довольно известный человек. Весьма вероятно, он мог пить напиток из Кентаки номер 7. Вот, но, понимаете... Потом, когда он подрос и стал безумно, до безобразия богатым, я просто читал, у него любимый напиток, это были разные вина из долины Роны. Но это так, к слову. Итак, вообще первые японки, разумеется, с рулем, который не с той стороны, появились у нас после победы над Квантунской армией. Это были трофейные, вывезенные из Маньчжурии, автомобили Дайхатсу. Маленькие такие. 17 лошадиных сил. Собственно говоря, в европейской части России тоже. Первые иномарки — это трофейный автомобиль. Мы сейчас не будем говорить те самые Рено, которые были московскими такси с 1925 года. Но вот очень много было трофейных автомобилей. Были трофейные японские автомобили. Но все это быстро закончилось. Понимаете, но они ломались. И если, допустим, к таким автомобилям, как Хорх или... Opel в Москве, в Ленинграде можно было подобрать и подколхозить запчасти. От советских автомобилей с японцами это не проходило абсолютно. И, в общем, история закончилась. В начале 70-х годов появилось постановление Совета министров СССР, которое Нет, не постановление Совета министров СССР. Приказ по соответствующему министерству, которое дозволяло морякам торгового, причем не рыболовецкого, именно торгового флота, в течение всего срока службы на флоте, работы на флоте, привезти себе одну так называемую иномарку. Одну. Только одну. За все время работы. Причем это оформлялось как поощрение передовиков социалистического труда. Участники событий пишут, ну, как правило, это были капитаны и старпомы. Причем автомобиль можно было купить на основе разрешения пароходства. Не какого-то там министерского или еще больше там правительства. Нет, пароходство выдавало разрешение. Иногда, допустим, большой друг капитана корабля, там, главный механик или старпом говорил, слушай, я не успел выписать разрешение от пароходства, там, Петрович, дай радиограмму. Поощри меня. Такое бывало. Опять же, понимаете, валютное законодательство, все как-то, ну, понятное дело, что покупались, как правило, в портах там Киля или Гамбурга, покупались очень дешевые автомобили, там по 200, 300, 400 марок. Ну, попробуйте марки с копищем. Разумеется, это были старые латаные автомобили, но все равно предмет вожделения. В середине 70-х годов устраивались собрания коллектива корабля. И там решали, кому выделить право на покупку иномарки в следующем рейсе. Опять же, очевидцы событий пишут, что потом это превратилось, конечно, в формальность. Капитан, старпом, боцман, главный механик. Ну, вот так-то. Кстати, первое, говорят... Первая японская иномарка во Владивостоке появилась не у капитана корабля и не у старпома какого-нибудь корабля торгового, а у начальника дальневосточного пароходства. Ну, так получилось просто. 1989 год. Чудо! Ну, в смысле, альбом так назывался у группы Queen.

Мне так нравятся эти сказки, когда говорят, что все многоголосие группы Queen записано одним только Фредди Меркьюри. Дорогие друзья, они все четверо пели, между прочим. Причем самый высокий голос был у Дикона, как ни странно. И вот слушая гитарную музыку, не могу, говоря о Японии, знаете, это не имеет отношения к автомобилям. Японцы-мерзавцы на дочернем предприятии Стратокастера, по-моему, в Киото, делали настолько хорошие гитары, до сих пор продолжают их делать, они запрещены к вывозу и продаже за пределы... Нет, вывозить можно, продавать за пределами Японии нельзя. Существует целый бизнес торговли поддержанными стратокастерами из Японии в России. Ну, сейчас, понятное дело, немножко просил. Что же касается тех самых автомобилей. И тут в 1989 году матросам, понимаешь ли, всем говорят: ребята, можете везти автомобили. Везите, пожалуйста, сколько угодно, не регламентируется, но только для личного пользования. Ну, конечно, для личного, понятное дело. Но генеральную доверенность никто не отменял. И каждый рейс это как минимум один автомобиль. Нет, что как минимум, только один автомобиль можно было за рейс привезти, потому что желающих было очень много. Опять-таки участники событий вспоминают, поскольку это разрешалось любым матросам, которые плавали не только на торговых судах, но и на сухогрузах, и даже на рыболовецких, лучше всех показали себя именно рыболовы. Рыболовы так паковали машины, они их ставили почти вертикально. То есть весь, ну, условный сейнер был забит японскими автомобилями. Японцы, кстати, очень быстро сообразили, что это гигантский рынок. Японцы-то быстро сообразили, только пакистанцы еще быстрее. И, в общем, в 90-е годы и в начале 2000-х весь рынок подержанных японских праворульных, разумеется, автомобилей, которые продавались в России, он был под пакистанцами. Но это никого не волновало. Дорогие друзья, это здоровый патриотизм, я так считаю. Когда человек заботится о благосостоянии своей семьи, когда человек заботится о том, чтобы его дети ездили на безопасном автомобиле, и у него после покупки автомобиля еще оставались деньги для того, чтобы этих детей кормить и учить. Поэтому сначала Владивосток, а потом весь Дальний Восток, а потом и Сибирь. Сначала восточная, потом центральная, потом западная. Извините, сначала западная. Нет, все правильно. Восточная, центральная, западная. Проголосовали рублем за здоровый семейный патриотизм. Я вам открою, это даже не секрет. Я не являюсь, казалось бы, поклонником автомобиля с правым рулем, потому что я езжу в стране с правосторонним движением. Понимаете? А это все-таки для левостороннего движения. Но, объективно говоря, трехлетний японец, у которого минимальный пробег, который напичкан всем, что только можно, и который проживет очень долго, и который куплен на абсолютно открытом японском аттракционе, где вся подноготная этого автомобиля видна покупателю, неважно, покупателю, который его покупает в Японии, или, как правило, покупает уже дистанционно, вы знаете... Я понимаю этих людей. Я не очень понимаю японцев, которые полюбили группу The 5, 6, 7, 8. Но Квентина Тарантино понимаю.

0: задача клоуна быть смешным, приятно удивлять и заманивать в свой волшебный мир, чтобы человек на представлении отвлекался от всего происходящего вокруг.
1: Артем Бабинов. Клоун.
2: Так говорит маяк.
3: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой и инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 7 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и 651 украинский беспилотник. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Подлиман, Харьковской области, Светогорск, Татьяновка, Сидорово, Маяки, Райгородок и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 19 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Новый взрыв прогремел в Днепропетровске, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Чернигове, Николаевской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Владимир Путин провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Кутюковым. Она прошла в Красноярске, где президент находится с рабочим визитом. Глава государства выразил надежду, что многолетнее строительство метрополитена в Красноярске будет завершено в совсем недалеком будущем. Кутюков доложил президенту, что готовность метро составляет 33%.
2: По ключевым инфраструктурным проектам ведется строительство первого этапа нашего метро. При вашей поддержке там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности.
3: Деньгами надо
2: заработать. Конечно.
3: Есть выделение, деньги-то есть, вопрос в определении стоимости со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций.
2: Вот мы сейчас как раз проходим эту процедуру уточнения этих расчетов. Первый этап заключения экспертизы мы получили. Сейчас наши подрядные организации с этими документами знакомятся, выдают свои предложения, замечания. Мы их обсуждаем, также направляем повторно в государственную экспертизу, чтобы это уже зафиксировать как решение. Я могу сказать, Владимир Владимирович, мы сегодня уже сделали за последние там, полтора буквально года больше, чем за 30 лет до этого было сделано в Красноярске. То есть проект начинался незапамятные времена, что называется, но сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей
3: работают.
2: Очень стараемся.
0: Сегодня в Красноярске Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» и пообщался со школьниками-финалистами конкурса. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании Apple за непредустановку на iOS-устройства, iPhone, iPad, мессенджера Max и отечественного магазина приложений RuStore. В то же время ФАС сообщила, что корпорация Apple частично исполнила требования ведомства, одобрив предустановку российского поисковика на iOS с 27 июля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23, в Москве во вторник также без осадков, 25-27 градусов.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзовые медали в женской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Победу одержала сборная Швейцарии. Чемпионат Европы завершится 9 августа. Российские спортсмены выступают на турнире с национальным флагом и гимном. Россиянка Александра Кедрина отобралась в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В квалификации она стала 8-й. Всего в финальной части выступят 12 спортсменок. Еще одна россиянка Екатерина Беляева заняла 13-е место и стала запасной. Ранее в Париже российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе. В аналогичной дисциплине у девушек Валерия Плеханова стала 6-й. Сборной Новой Зеландии по футзалу присудили техническое поражение в матче против команды России. С подробностями Даниил Моногаров.
2: На международном турнире «Континенталь Футсал Чемпионшип» в Таиланде разгорелся скандал. По информации пресс-службы Российского футбольного союза, Новозеландская федерация отказалась от проведения очного матча, и коллектив не явился на игру. В результате нашей команде была засчитана техническая победа со счетом 3-0. К слову, в стартовой встрече турнира россияне сыграли в ничью с командой Вьетнама 2-2. Вот как резко насчет возможного бойкота высказался заместитель председателя Комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев. Цитата. «Они понимали, что наша команда на порядок выше них и приняли решение хайпануть. Проигрывать стыдно, а выиграть не могут. Поэтому решили так выйти из ситуации. Получили техническое поражение. Должно быть стыдно». Конец цитаты. При этом официальные лица Ассоциации футбола Новой Зеландии или тренерский штаб сборной не публиковали развернутых заявлений о причинах отказа. Также важно понимать, что соревнование выставочное и не относится к официальным турнирам FIFA, а значит, все может оказаться не так однозначно.
1: Нападающий Максим Мамин перешел в ЦСКА, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с нападающим рассчитано на 1 год. В свою очередь нападающий Василий Глотов подписал 5-летний контракт с хоккейным клубом СКА. И о футболе. Полузащитник Дмитрий Васильев перешел из «Зенита» в Оренбург, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба. Срок соглашения с 22-летним игроком не уточняется. Он является воспитанником «Зенита». Клубы достигли договоренности о полноценном трансферте. О спорте на этом пока все.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

Док. Дорогие друзья, сегодня у нас тема Муздока. Мы приурочили это к сентябрю 1989 года, когда моряки Советского Союза получили разрешение возить неограниченное количество по одной за рейс машины из-за границы для личного пользования, и начался расцвет культуры так называемых праворульных автомобилей. Ну, а как еще их назвать? Меня кто-то спрашивает про Японию. А вот как гитары Yamaha достойные аппараты и синтезаторы? Синтезаторы — это любительские вещи. Гитары Yamaha — это начало, дай бог, начало профессионального уровня. По-моему, кстати, сейчас все Yamaha делаются в Индонезии. Я точно не знаю. Вообще, Yamaha из музыкальных инструментов выпускает обалденные рояли и флейты. Что касается Yamaha. Ну, сейчас не о Yamaha. Хотя, наверное, мотоциклы тоже возили. Вообще, история мотоциклов Yamaha — это как история Второй мировой войны. Это безумно интересно. Но что касается именно культуры праворульных автомобилей после 89 года. Еще был жив Советский Союз, а Дальний Восток стал наполняться праворульными автомобилями. Сначала чуть-чуть тонким ручейком, потом уже полноводной рекой. Дорога еще, кстати, до Читы не была построена. Автомобили стали проникать дальше, на запад. Знаете, я не помню, как назывался этот сериал. Сериал был снят на деньги одного из бывших лидеров преступной группировки, который как раз вот работала, так сказать, против перегонщиков. Вот. Вплоть до этого. Доходило, это было очень интересно. Я читал, что у местных детей было развлечение, которые жили вдоль железной дороги, закидывать камнями арбузятники. Арбузятники — это такие клетки товарные, на которых перевозили по железной дороге, перевозили автомобили, купленные на открывшемся в 1991 году рынке под названием «Зеленый угол», перевозили дальше, вглубь материка. Понимаете, когда мы говорим, люди стали ездить на праворульных автомобилях во многих регионах, ну, в трех регионах только на них, в очень многих регионах, сейчас доля достигает, причем это сибирский регион, до 30%. Понимаете, мы забываем о том, что сразу родился, да, сначала криминальный, а потом постепенно выстраивающий вполне себе гражданский, легальный, громаднейший бизнес, который дал работу, ну, сотням тысяч, а может быть даже миллионам людей. 1989 год, нет, не точно, не 89 год, эта песня была написана позже, эта песня была написана и записана уже тогда, когда, ну, «Зеленый угол», «Зеленка» превратилась просто в культовое место. Группа «Спиц Гундёйо».

песни, наполненные глубочайшим смыслом, сказал бы я, если бы знал больше одного слова по-японски. Одно знаю. Ну, два, может быть. Я, честно говоря, понимаете, я в недоумении. Зачем было несколько программ в нашей стране по борьбе с праворульками? Ну, сначала стали душить налогами, потом, в общем, из-за налогов машины возили в виде запчастей, их собирали, были конструкторы, потом машины пилили и сваривали уже по прибытии в Владивосток. Я не понимаю, зачем это, понимаете? Нет, я, конечно, понимаю прекрасно. Это было время, когда был взят курс на то, что продукцию прежде всего автовазы покупали на Дальнем Востоке. Здесь простая география. От Владивостока до Тольятти 7000 километров. От Владивостока до Токио 1050 километров. Пароход идет 2,5 дня, максимум 3. Понимаете? Потому что пароход не останавливается. Понимаете, он идет, идет, идет, быстро проходит. То есть у тебя меньше недели, и ты с 3-летним автомобилем, который, знаете, в общем-то, хорошего качества. Японцы, они такие идиоты. Они, знаете, прошу прощения, я не хочу оскорблять гордых жителей Японской империи. Вот, ну, сейчас это республика, конечно. Вот. Понимаете, они масло раз в 5000 меняют. У них так принято. А еще у них принято, у японцев, уже третий ТО стоит безумно дорого. Машина старше 3 лет для японца старая машина, потому что за нее много надо платить денег, понимаете? И поэтому ее лучше продать. А кто ее купит? Разумеется, ее купит россиянин. Вовремя, не дожидаясь социального взрыва, причем социального взрыва, я подчеркиваю, не только водителей, потенциальных водителей, покупателей японских праворульных автомобилей, но и участников уже гигантского бизнеса, который кормил не только людей, но и давал миллионы рублей, сотни миллионов рублей налогов в доход государства, понимаете, вовремя сказали, нет, мы ничего не... ничего. Ребята, все, оставайтесь. Неоднократно хотели изменить технический регламент. Не далее, как в 25-м году 4 лаборатории во Владивостоке лишились аккредитации за то, что выдавали вот этот документ, я не помню, как он называется, я недавно его сам получал, СБКТП, не помню, как, в общем, документ, который дает право на регистрацию в Российской Федерации автомобилей по техническим параметрам из-за фар. Понимаете? Но только всего 4. Все остальные стали работать в белую. Фары, на фары хотя бы, если ты их не заменяешь на европейские, ну хотя бы надо наклеечки специальные клеить. Они есть, к сожалению, не на все автомобили. Что касается культуры владения японцем во Владивостоке, дорогие друзья, да там давным-давно уже и кассы всех шлагбаумов с другой стороны, там все привыкли, что руль с другой стороны. И, знаете, вспять это повернуть, на мой взгляд, невозможно. Это не хорошо, не плохо. Это так есть. Один из величайших музыкантов, композиторов, аранжировщиков современности, к сожалению, ушедший уже совсем недавно, Рюичи Сакамото. Очень красивый музыкант, очень тонкий.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. С сегодняшнего дня Красный мост в Вологде закроют для пешеходов. Ограничения связаны с ремонтом переправы в рамках второго этапа благоустройства набережной реки Вологды. До 1 сентября подрядчику предстоит обновить покрытие моста, заменить ограждение, отремонтировать лестничные сходы и установить новое освещение. На время демонтажа старого покрытия и других основных работ проход будет закрыт. При этом, как сообщает администрация, в отдельные периоды мост будут открывать для пешеходов. Обойти участок можно будет по Октябрьскому мосту. В августе изменится расписание пригородных поездов на направлении Вологда-Череповец-Бабаево. Как сообщили в Северной железной дороге, корректировки связаны с плановым ремонтом пути. Так, вечерняя электричка из Вологды в Череповец в отдельные даты будет отправляться на 1 час 20 минут раньше. По пятницам в августе изменится и время отправления поезда из Бабаева в Вологду. Он будет уходить в 16 часов 3 минуты. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание на сайте РЖД и в мобильном приложении. В Вологде на улице Некрасова открылся Центр активного долголетия «Забота». В новом здании разместились филиал культурно-досугового центра и офис МФЦ, который будет работать по принципу одного окна. Для посетителей оборудованы помещения для спортивных и творческих занятий, а также компьютерный класс. Занятия в новом филиале «Заботы» начинаются в августе. С 5 числа здесь также открывается офис МФЦ на 6 окон. В Череповце продолжается прием заявок на городской конкурс «Человек года». Победителей определят в 6 номинациях, среди которых хозяйственно-экономическая, социальная и общественная деятельность, а также молодое поколение, наставник года и лучший социальный проект. Кандидатов могут выдвигать предприятия и организации, лауреатов выберут депутаты городской думы в сентябре, а награждение состоится в День города. Около 20 тысяч человек посетили фестиваль «Вологда Фолк», который прошел в архитектурно-этнографическом музее Семенково. В этом году он объединил всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня Душа России» и гастрономический праздник «Как по маслу». Для гостей работали ярмарка народных промыслов, площадки исторической реконструкции, мастер-классы, интерактивные программы и дегустации блюд вологодской кухни. На сцене выступили более 20 фольклорных коллективов, а завершил программу музыкальный проект «Звента Свентана». Фестиваль прошел в рамках проекта губернатора «Лето русского севера». В Вологодской области подвели итоги федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Победителем стала преподаватель Череповецкого многопрофильного колледжа Наталья Шохирева. Второе место занял Владимир Стубарев из Республики Хакасия, третий – Евгений Чукалкин из Свердловской области. В конкурсе участвовали 32 повара из разных регионов страны. Это вдвое больше, чем годом ранее. Теоретические и практические испытания проходили в Вологодском колледже сервиса. Итоги конкурса объявили на фестивале «Вологда Фолк». Череповецкие предприятия стали победителями областного конкурса корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте». В номинации среди бюджетных организаций первое место заняла компания «Электросеть», второе – многофункциональный центр, третье – водоканал. Всего на конкурс поступило более 50 заявок. Лучшие практики по сохранению здоровья сотрудников войдут в региональный сборник корпоративных программ. В доме Карбакова в Вологде открылись сразу три фотовыставки, которыми Вологодская областная картинная галерея завершила творческий сезон. Центральная экспозиция объединила 70 работ 40 авторов из Вологодской области и Москвы. Также посетителям представлены персональные проекты фотохудожников Михаила Макарова и Олега Узорова. В экспозициях пейзажи, портреты, архитектурная фотография и снимки, сделанные с мотопараплана. Все три выставки будут работать до 6 сентября. И в завершении выпуска. В Череповце завтра открывается выставка греческого фотохудожника Костаса Асимиса. сокровища традиционного костюма, записки путешественника. Экспозицию представят в музейном дворике на Советском проспекте. В нее вошли фотографии, сделанные автором во время многолетних поездок по России. Выставка приурочена к 75-летию фотохудожника и организована при поддержке интерактивно-познавательного центра «Зеленая планета».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ночью преимущественно без осадков, плюс 11, завтра днем максимальная температура 24 градуса тепла, атмосферное давление выше нормы и будет слабо падать.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: +18 в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Николаев беспилотниками были поражены 2 судна, которые вели разгрузку военных грузов в Черном море. Были поражены 2 судна, перевозившие грузы военного назначения. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в Черном море беспилотниками были поражены 3 судна, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев было поражено судно, которое осуществляло доставку грузов для ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец, Устиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 19 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы «Рада» производства Израиля. О помощи ветеранам, участникам спецоперации, членам их семей доложил Владимиру Путину глава Красноярского края Михаил Кутюков. Встреча прошла в Красноярске, где президент находится с рабочим визитом. Путин подчеркнул необходимость продолжения оказания такой помощи. Кутюков рассказал, что делается конкретно.
3: В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержки нашим ветеранам и, что очень важно, членам семьи, пока ребята на передовой выполняют важные задачи. Полный перечень федеральных инициатив реализуется в Красноярском крае, плюс мы постоянно добавляем. Сегодня уже таких более 40. Я могу сказать, что по просьбе, например, жен наших ребят специально ввели компенсацию стоимости обучения вождению. Говорит, машина есть, говорит, глава семейства ушел выполнять боевые задачи, говорит, машина стоит, говорит, я бы могла детей возить. Мы откликнулись, и очень востребованная мера оказалась. Также ввели стипендии студентам высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы сегодня знаем все семьи всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с фондом «Защитники Отечества». И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимое решение там, где у семьи есть определенный запрос. То есть степень взаимодействия, координации удается нам.
4: Это просто по продолжению. То есть только остановиться на одну секунду и регресс.
3: Да. Нельзя останавливаться.
1: Владимир Путин также заявил, что России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Глава региона рассказал президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне. По словам Кутюкова, рассматривается еще несколько человек, которые могли бы возглавить краевые органы исполнительной власти. 4 сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате подрыва на украинской мине, установленной в Энергодаре с помощью беспилотника, сообщила пресс-служба станции. Это произошло ночью, когда сотрудники Запорожской АЭС направлялись на работу. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. 2 человека находятся в тяжелом состоянии. В пресс-службе атомной станции заявили, что минирование дорог у Запорожской АЭС является попыткой нарушить работу атомной станции. Возможна сделка между Вашингтоном и Киевом по лицензии на производство перехватчиков для систем ПВО «Патриот» не будет заключено к этой зиме, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. В то же время он заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по производству «Патриот». Ранее Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Между тем, Пентагон заключил с американскими корпорациями Lockheed Martin и Northrop Grumman соглашение более чем на 3 миллиарда долларов по наращиванию объема выпуска противоракет. Речь идет о производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD. Как ожидается, выпуск ракет-перехватчиков для Patriot увеличится в 3 раза, а для THAAD в 4 раза. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании Apple за непредустановку на iOS-устройство iPhone, iPad, мессенджера Max и отечественного магазина приложения RuStore. В то же время ФАС сообщила, что корпорация Apple частично исполнила требования ведомства, одобрив предустановку российского поисковика на iOS с 27 июля. Новость последних минут. Наши синхронистки завоевали первое золото для сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наши спортсменки одержали победу в произвольной программе. Затмение солнца 12 августа будет частично видно в Москве за 9 минут до заката, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария. В столице солнце будет закрыто максимум на проценты. Через 9 минут скроется за горизонт.

0: погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23, в Москве во вторник также без осадков, ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Хороший неавтомобильный вопрос пришел от нашего постоянного радиослушателя. Класс! Зеленый лук или все-таки зеленая стручковая фасоль? Нет, green onion – это зеленый лук. Это очень вкусно, если отбиты рецепторы.
2: Green Bob's тогда был.
1: Да, да, да, да.
2: Beans.
1: А, нет, стручковый Боб, все правильно, стручковый, да? Да. А вот если это... Но сейчас не об этом, дорогие друзья. У нас автомобильная программа, главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов, как обычно, по понедельникам, под предводительством Олега и Андрея Осиповых. И у нас для вас специальный вопрос. Здравствуйте, друзья.
3: Добрый день всем.
2: Да, здравствуйте.
1: А вопрос не просто так, а по поводу. У вас же было мероприятие серьезное.
2: Ну, оно было во всей стране, да, я бы это рассказал. Да, это огромный автомобильный фестиваль продвижения, который прошел на ВДНХ. На сей раз он длился 4 дня, в отличие от прошлого фестиваля. Дебютировал он, как известно, в 2025 году. И тогда он длился всего лишь 2 дня. В этот раз формат был расширен. Расширен был очень существенно. И должен сказать, если уж мы зайдем сейчас в статистику, я сейчас проведу кое-какие цифры. Но прежде, если позволишь, я говорю, вопрос нашей уважаемой,
1: да,
2: аудитории. Скажите, пожалуйста, а вам интересны вообще автосалоны как таковые? Считаете ли вы, и в каком виде вообще?
1: Какой формат должен быть представление новых автомобилей, вообще автомобильных историй всех, да? Какой формат?
2: А если вы уж были в прошедший уикенд на ВДНХ, то поделитесь своими впечатлениями. Координаты для этого просты. +7 967 103 55 33.

0: Вот я впервые был на таком мероприятии, должен сказать, и оно меня несколько озадачило.
1: Озадачило, удивило или расстроило?
0: Нет, не расстроило, отнюдь. Слушай, меня расстроили парковки, может быть, которых мне хотелось бы, чтобы они были удобнее, чтобы были дешевле и чтобы были всегда свободны.
2: Можно я повыпендриваюсь?
0: Конечно.
2: Я, как вы знаете, только что из Черногории вернулся.
1: Там с парковками нормально.
2: А там отлично, прекрасно. Для того, чтобы заехать на платную парковку как-то раз, я прождал полчаса.
1: Туристический сезон, сэр.
2: Конечно, высокий.
1: Море.
2: Нет, парковок, когда устраивается фестиваль, я так думаю, вот в смысле такое большое мероприятие, город и транспортные хозяева города должны наступить на хвост своей песни и предоставить какие-то площади платных парковок под бесплатные.
0: Нет, они есть платные, но их тоже не хватает. Потому что, с одной стороны, идет грандиозное строительство с Эйзенштейна.
1: Да,
0: с той стороны, там, где были парковки вполне себе приличные, но они теперь есть прямо перед центральным входом.
2: Да. Но их мало там, слушай.
0: Да,
2: там
0: мало, надо стоять в очереди. Поэтому я с боковой стороны припарковался. По-моему, 150 в час.
1: Это еще вменяемо.
0: Это вменяемо, да. Но это торговый центр, небезызвестный тебе.
2: Ну да.
0: В общем, вот такие. Но, послушайте, это была пятница, а была еще суббота и воскресенье. Я вообще не представляю, сколько там людей. Ну,
1: торжественное открытие было в четверг, и была основная деловая программа. Не скажу,
0: это деловая программа. Не только я. А мы приехали с семьей в пятницу. Меня поразило обилие людей, конечно, безусловно. Я такого давно на ВДНХ не видел.
1: Более 430 тысяч человек в этом году посетили фестиваль. В прошлом году было 270 тысяч. Практически вдвое больше.
2: Серьезно?
0: Единственное, что сразу скажу. Конечно, автомобилей было невероятно много. В основном известные мне, естественно.
1: Ну, более 350. Я просто статистику
0: Единственное, что меня огорчало, они ездили только в одном месте. Причем почему-то ездили москвичи исключительно прошлого века. Ну, во всяком случае, я это увидел. Может быть, там что-то еще было, так сказать.
1: Но там была отдельная экспозиция, там же 50-60-70.
0: Да, 50-60-70. Я помню невероятное количество «Жигулей».
3: То есть и москвичи, и гости выпуска столицы ходили.
1: И смотрели на москвичей.
3: Помни я свою молодость.
0: Но с другой стороны, все-таки для того, чтобы составить представление о современном авторынке российском, это более чем удачное мероприятие, с моей точки зрения. Потому что все-таки были представители компании, ты мог подойти, поговорить, задать вопросы, которые тебя интересуют. Единственное, что все-таки мне больше нравится, если уж это фестиваль, что как бы основная масса автомобилей не только стояла, но и ездила где-то там вот рядышком. Тем более, вот одна площадка только была.
1: Нет, там были площадки, где можно было дрифту научиться даже. Были специальные площадки для детей. И было самое главное, историческое юбилейное ралли Москвы проведено тоже в рамках, собственно говоря, этого мероприятия.
0: Вот этого я не застал.
1: Они все были разнесены по разным дням. Основная программа, конечно, была пятница, суббота и воскресенье под закрытие фестиваля.
2: Конечно,
1: деловая в четверг. Но вот именно об этом и хочется поговорить. Вот фестиваль – это уже следующая, мне кажется, ступень развития автомобильных выставок как таковых. Потому что фестиваль, он подразумевает что? Во-первых, абсолютно бесплатный доступ.
2: Конечно, обязательно. Это обязательно.
1: ВДНХ – уникальная площадка в том смысле, что вы можете расположить автомобиль
0: на
1: улице.
0: Там
1: много места и прямой контакт с покупателем. Но нужен ли, и это уже обращение скорее в том числе к нашей аудитории, нужен ли нам автосалон или вот фестиваль в виде большого такого мультибрендового дилерского центра, где мы можем оценить и пощупать автомобиль? Потому что если мы вспомним опыт автосалонов, скажем, конца 90-х, или просто даже 90-х, или начала нулевых, то это были не просто места, где люди рассматривали с точки зрения покупателя. Там всегда определялись тенденции. Новый дизайн того или иного бренда. Всегда осуществлялись мировые премьеры, уж по крайней мере на крупнейших шоу. И самое главное, автосалоны во многом рассматривались как этакая площадка для обмена мнениями. Для обмена мнениями как между покупателем и, соответственно, производителем, потому что ведь всегда опрашивали как посетителей стенда, так и представителей профессионального сообщества, то есть нас, журналистов, как они оценивают дизайн, вот этот вот концепт, потому что всегда представлялись на выставках концепты, которые позволяли заглянуть в будущее автопрома. Но потом в какой-то момент с развитием прежде всего интернета, когда все машины, весь автосалон у тебя помещается на руке, на экране того же самого смартфона, ты можешь все оценить и даже сравнить при желании.
2: Коллеги, вы вспомните времена пандемии, я надеюсь, навсегда ушедшие от нас.
1: Это стало толчком.
2: Да, куча автосалонов просто ушли в сеть.
1: Конечно, да. Естественно. Но сейчас этот формат возвращается, на мой взгляд. И я не так давно смотрел исследование среди зумеров, это, правда, американское исследование, простите, и выяснилось, что 86...
2: Американский не так, это зумеры, это у нас, а у американцев зумеры.
1: Okay.
2: Зумеры.
1: Okay. Значит, 86% молодых, по крайней мере, покупателей автомобилей предпочитают сначала их пощупать, и для них автосалоны как таковые... Это место, где можно сразу и все посмотреть. Все и сразу.
2: Да, все и сразу. Отлично. Да,
1: Оскар.
2: Да.
1: Давайте присоединим к нашему разговору. Кстати, человек не последнего в этом мире. Петр Хачатурян у нас на связи. Это генеральный директор у «Автомеханика Плюс». Давайте так назовем. «Авто плюс автомеханика». Это старейшее автомобильное шоу страны, которое ведет свой отчет с 1993 года. Да? Петр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
1: Да, вот
4: спасибо, что пригласили.
1: Мы с Петром, поскольку были в том числе организатором деловой программы, мы знакомы, поэтому я позволю себе общение на «ты». Я думаю, что Петр не возражает. И в рамках общения, конечно, в том числе с автомобильными компаниями, с одной стороны, мы поняли, что автомобильные компании говорят, что нам нужно всего одно шоу в год. Но мы не то чтобы хотим большой шоу-рум, где мы выставляем новинки, показываем то, что у нас есть. Мы хотим, чтобы была создана площадка для общения, и это выстраивало бы некую обратную связь не только между нами и клиентом, но чтобы те же самые органы государственной власти в каком-то смысле могли прислушаться к чаяниям автомобильной индустрии. Петр, ведь в этом как раз-таки наша задача и состоит во многом — наладить общение и площадку, не так ли?
4: Конечно, потому что на сегодняшний день, как мы видим, растущий интерес, во-первых, к офлайн мероприятиям, потому что онлайн, хоть они и проходили в пандемию, многие компании, как мы видим, до сих пор у них осталась эта такая профессиональная деформация, когда мы слышим обратную связь, для чего нам мероприятие, мы вон лучше сейчас в контексте в онлайн потратим свои средства, либо просто туда внимание уделим. Но здесь есть вторая сторона медали, потому что дальше, как мы сегодня видим, в том числе и с развитием искусственного интеллекта, хайпа, хейта и блогеров, то есть эту информацию потом используют в разных, скажем так, для себя не совсем хороших смыслах конкуренты и так далее. Вот. И также есть наш главный тезис, да, это укрепление суверенитета отечественного автопрома. Здесь есть такая сверхзадача, в которой кроется многослойная работа по коммуникации действительно автопроизводителей, профильных министерств, запроса от отрасли, запроса от клиентов и от компаний.
2: Давайте мы только начнем.
4: Ключе, конечно,
2: давайте,
4: наша площадка.
2: Петр, я прошу прощения, я вас перебил. Давайте мы все-таки начнем от, в смысле, в первую голову поставим клиента.
1: Все-таки он ездит на автомобиле,
2: да,
1: он покупает.
2: От него зависит все благосостояние отрасли, все благосостояние тех, кто работает в смежных областях, и даже журналистов, которые работают на авто.
0: Зато от властей зависят налоги и доступность автомобиля.
2: Да.
0: Так что диалог, причем живой диалог, с моей точки зрения, необходим.
2: Необходим, да.
0: Триалог, четверолог и так далее. Я согласен с Петром, что нет ничего важнее вот такого действительно реального офлайн-общения. И поэтому я не понимаю, почему это противопоставляется одно другому. Фестиваль автосалона. Мне кажется, нужно и то, и другое.
1: А может быть, придут...
0: Я не знаю, согласится ли Петр со мной.
1: Вот у меня возникла такая формула после посещения продвижения. С одной стороны, должен быть сохранен элемент фестиваля, больше фестивальный элемент, когда люди свободно,
0: конечно,
1: приходят знакомиться с автомобилем.
0: Для массового зрителя, совершенно верно.
1: С другой стороны, я бы к этому добавил пару павильонов именно с концептуальными новинками, куда стоит зайти уже человеку, глубоко погруженному в автомобильную
0: индустрию. Но ведь и на ВДНХ были концепты.
1: Да,
0: один или два, там не
1: в общей, скажем так. И третья сторона — это как раз-таки уже чисто деловое общение. Ведь, насколько мне известно, в рамках
4: это
1: тех
4: форумы.
1: Же, да, форумы, в тех же автосалонах, те же конкуренты между собой общаются, несмотря ни на что. То есть, вот эта третья деловая часть, B2B ее модно назовем, она тоже должна присутствовать, когда происходит у нас обмен мнениями на межотраслевом уровне, модно выражаясь, давайте так это назовем, да, на уровне взаимодействия между производителем, государством и клиентом. Потому что вот эта цепочка-то все равно остается неизменной.
0: Вот я не знаю, как Петр согласится,
4: конечно,
0: или нет, но мне кажется, что автосалоны в классическом виде, в каком-то смысле, они возрождаются так или иначе.
1: Есть интерес, сейчас замечаете ли вы это?
4: Мы видим, что к ним растет интерес. Мы как участники данной отрасли присутствуем на многих фестивалях автомобилей, в том числе ГРАК и так далее. Вот как вы ранее сказали, зумеры, мы видим даже интерес в этом возрастном диапазоне. Потому что все больше молодежи уже не онлайн, а приходит офлайн посмотреть, пощупать. И самое, что для нас приятное, мы видим, что уже они приходят подготовленные. Мы, вот могу прям пример привести, были с коллегами на ГРАКе в этом году, когда был открыт капот у очередного автомобиля, там уже молодежь, ну, на мой взгляд, лет 5-6, он говорит, классно, уже в этом году был у них электронный дроссель, то есть для меня это прям приятно. Если раньше мы видели молодежь исключительно в гаджетах, то здесь они уже погружены.
2: Господа, можно я вас на землю спущу? Разумеется, наш рынок и китайский рынок чуть-чуть отличаются, прежде всего, количеством покупателей. Не далее, как в пятницу, в студии радиостанции «Маяк» прозвучало мнение одного из самых опытных пиарщиков, скажем так, автомобильного бизнеса, который в этом бизнесе уже не один год. Я ему задал вопрос, а вот... Ну, те, кто производит основную массу импортных автомобилей, не только импортных, в стране, то есть все, что не АвтоВАЗ, это китайцы, они вообще идут вот на те пиар-акции, на те рекламные вещи, которые происходят, традиционно происходили на нашем европейском рынке. Он честно сказал, у них все по-другому. У них проще сделать ролик и запустить его в сети. И его посмотрят за ближайшие два дня, посмотрят там 200 миллионов человек.
0: Не знаю, мне кажется, что все эти 200 миллионов на китайских выставках. Вот я там побывал.
2: Ну, я к чему? Я прошу прощения. Ну, давайте скажем честно и откровенно. Ну, у нас все иномарки у нас китайские. И производят...
0: Ну, не все. Есть еще KGM.
1: А, ну хорошо, да.
0: Пожалуйста, они у нас собирают свои автомобили, ну, корейские, Сан-Янг.
2: Ну, очень мало. Ну, в основном это китайские автомобили, и как бы Петр и другие уважаемые профессионалы, и вы, Олег, и Андрей, не хотели бы, чтобы наш рынок вернулся, как мне кажется, вернулся к автосалонам, к офлайн-общению.
1: К более конкурентному среде.
2: Да, в том числе.
1: Мягко скажем, да, вот так вот.
2: Но моду задают кто? Ну, ребят, моду задают китайцы.
1: Те, у кого 64%.
2: Ну да.
1: Это китайцы. Я просто статистику посмотрел за июль.
2: Петр, может, я слишком грустно об этом говорю? Может, все не так?
4: Нет, вы правы в том ключе, что действительно сейчас преимущество на рынке главенствует китайский автопром. К сожалению, такова реальность и такова статистика. Цифры неумолимы. Но... Как мы уже видели, мы проводили первое мероприятие после перерыва. Действительно, выставка берет свое начало в 93-м году. Вот, мы уже в прошлом году провели мероприятие в Санкт-Петербурге. Вот, дальше планируем это развивать еще в том числе по регионам, помимо Москвы. Но мы уже увидели, не буду сейчас рекламировать одного из наших ключевых участников, когда их пиар-директора и маркетологи сказали, спасибо вам огромное, что возобновили такого формата автосалон, потому что мы закрыли все свои, скажем так, вот эти хейтерские риски на 200%, потому что люди пришли, услышали именно о всех преимуществах и ответили там на все там провокационные вопросы производителей лучше, естественно, чем они это делегируют продавцам, блогерам или даже роликам. Не все их поймут так, как хотят. Тем более они сначала посмотрят, потом хочется потрогать.
2: Но а вот это радует.
1: А мне интересно, Петр, вот на твой взгляд, нужно ли выстраивать какую-то достаточно четкую формулу проведения автосалонов? Я объясню. Вот в Китае нет четкой формулы. Да, там проводится Пекинский международный салон раз в два года, Шанхайский салон раз в два года и автосалон Шэньчжэнь, который является единственным, кстати говоря, официальным ежегодным мероприятием.
0: И Гуанчжоу.
1: Раньше был большой всемирный регулятор, у которого всегда фиксировал... который всегда фиксировал автосалон, и именно автосалон, сертифицированный ИАА, имел наибольший вес.
0: И статус международного.
1: И статус международного, да. Вот это, мне кажется, в последние годы куда-то ушло, особенно после пандемии, когда рухнул Женевский автосалон.
2: Рухнул. Вот, ну, Женева, Лион, все это ушло, далее. Да.
1: Вот это возвращается или нет? И нужно ли вообще вот это в целом? Петр.
4: Ну... Как мне кажется, и как мы видим, определенная регуляторика должна быть, но, как мы сейчас замечаем, у нас даже автопром, ну, китайский, естественно, преимущество, ушел от классической модели новинок раз в 7 лет, раз в 8 лет. Поэтому с
0: этой точки зрения... Раз в неделю,
4: да, они сейчас могут. Да, так и верно. Конечно, хочется прийти к тому, что там раз в год или раз в какой-то период мы эксклюзивно первые смогли бы, ну, там, автосалон, да, демонстрировать эти новинки и действительно прийти к классическому формату, что там есть день прессы, потом дальше уже для
1: основных
4: посетителей форумная часть... Да, да, B2B, но здесь немножко сложнее, потому что пока что рынок сам по себе автопром, он такой хаотичный, неотрегулированный. Я, мое субъективное мнение, что рано или поздно к этому и китайский автопром придет. Потому что сейчас просто пытаются такую глобальную, как мне кажется, воронку продаж замкнуть всю на себя, просто максимум моделей производя на любой цвет и вкус, но, как мы знаем, бенефициаров заводов не так много, как брендов, и рано или поздно, я думаю, селекция произойдет, им самим это будет невыгодно.
0: Но, Петр, у них все-таки сохраняется... Платить
4: остатки.
0: У них все-таки сохраняются традиционные салоны, и они играют очень важную роль. И, кстати говоря, я был и в Шанхае, и в Пекине, и в Гуанчжоу, и это, конечно, толпы людей, разумеется, там ничего не увидишь, так сказать, за количеством блогеров, но представьте себя, у блогера с миллионом подписчиков, а 1,5 миллиарда китайцев, так сказать, ну, понятно, что пробиться к экспонату трудно, но можно, и там все-таки есть презентации действительно новейших разработок,
1: и несмотря
0: есть
1: на то,
0: очень
1: что
0: много концептов, и более того, вот то, что вы говорили, то, что, так сказать, вот сейчас возрождается, в том числе B2B, так сказать, какие-то форумы, это все есть в Китае. И они, конечно, стремятся, так сказать, в этом смысле...
2: Да потому что в Китае все есть.
0: Как в Греции. Это правда. То есть, короче говоря, мне кажется, что автосалоны никуда не денутся. Все-таки у меня такое как бы ощущение, что они возродятся, и в том числе и в России. И нам действительно ничего не мешает. Вот вы обмолвили, что, мне кажется, что это очень важно, чтобы были в том числе и региональные форумы такого рода.
1: Смотрим, да.
0: Смотрим. Не только да. в Москве на ВВЦ, что само по себе замечательно, но и в регионах. Вот была в Екатеринбурге выставка, если я не ошибаюсь.
1: В Нижнем что-то проводили, в Казани.
0: В Казани, да. да. То есть вот эти вот вещи тоже, мне кажется, очень важны для будущего.
4: Конечно же, не все могут приехать на московское мероприятие, там, на федеральное, а иметь доступ уже к региональной аудитории, тоже очень важно.
1: Спасибо. Это сверхважно. Да. Петр, огромное вам спасибо и успехов
4: спасибо.
1: Вам.
4: Спасибо вам.
1: Петр Хачатурян, генеральный спасибо. Директор выставки «Авто плюс автомеханика», был в эфире радиостанции «Маяк».

0: отношения – это та вещь, которая встраивает нас как оправа драгоценный камень. И если мы создали такой мир, в котором можно ни к чему не принадлежать, то мы оказываемся камешком, который не закреплен в этой самой оправе.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Золотой Колодец, Грузская, Митяшево, Новониколаевка, Анновка, Доброполе, Белозерская и Водянская Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, боевая бронемашина, автомобиль и станция контрбатарейной борьбы «Рада» производства Израиля. Новый взрыв прогремел в Днепропетровске, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Чернигове, Николаевской области, подконтрольном ВСУ Херсоне. 3 человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Дональд Трамп снова потребовал от нефтяных компаний обеспечить снижение стоимости топлива для американских потребителей. Так он отреагировал на интервью главы нефтегазовой компании «Шеврон» Майка Вирта. Президент США отметил, что «Шеврон» ранее получила возможность вновь работать в Венесуэле. По мнению Трампа, это позволяет компании получить значительные доходы. Ранее в июне американский лидер заявил, что власти США проведут разбирательство в связи с тем, что цены на бензин в Штатах существенно не снижаются. Он уточнил, что проверки коснутся компании ExxonMobil, Chevron, Shell и BP. Трамп пригрозил этим компаниям проблемами, если выяснится, что они занимаются искусственным завышением цен. Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился отдыхать на Канарские острова, несмотря на миграционный кризис в Сеуте. Отпуск главы правительства может продлиться месяц, сообщают испанские СМИ. Они публикуют кадры, на которых видно, как Санчес купается в море. Испанский премьер отдыхает на острове Лансароте в королевской резиденции Ла Моретта. Еще в субботу его доставил туда самолет испанских ВВС. Напомню, на прошлой неделе десятки тысяч мигрантов незаконно проникли в испанский город Сеута на севере Африке. Власти Испании утверждают, что за последние 4 дня около 70 тысяч мигрантов вернулись обратно в Марокко. Однако, по информации властей города, тысячи нелегалов остаются в Сеуте. Пик жары на этой неделе в Москве придется на четверг. Температура воздуха поднимется до 27-29 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптиков, в понедельник в столице жара ослабла, но в последующие дни прохладный воздух будет прогреваться, будет сухо и солнечно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве без осадков, ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник также без осадков, плюс 21-23.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта, который продолжается в Париже. Сегодня российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде менее чем на 3 балла, обойдя испанок. Чемпионками Европы сегодня стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Ранее сегодня синхронисты представили произвольные сольные программы. В мужских соревнованиях Захар Трофимов занял 4-е место, в женских Валерия Плеханова была 6-й. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзовые медали в женской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью. Турнир проходит в Стамбуле. Напомню, что российские спортсмены выступают на этом турнире с национальным флагом и гимном. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3-0 в рамках международного турнира, который продолжается в Бангкоке. Ранее Новозеландская федерация отказалась от матча с нашей командой. Напомню, в первом матче группового этапа соревнований сборная России сыграла в ничью с командой Вьетнама 2-2, а 5 августа россияне проведут матч с Афганистаном. В хоккее генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил о том, что челябинский клуб заинтересован в подписании Евгения Кузнецова. Он должен подставить плечо молодым игрокам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов – легенда, у него большой авторитет, он знает нашу заинтересованность и сейчас ждем его решения, цитирует Савина на РБ «Спорт». Главный тренер футбольного Ростова Джонатан Альба может покинуть свой пост, рассказывает Даниил Моногаров.
2: Один из главных клубов российского юга продолжает перестройку. Недавно команду покинул спортивный директор Алексей Рыскин. Он заявил, что написал заявление об уходе по просьбе нового гендира Ростова Андрея Чайки. Неудивительно, что сейчас наша пресса пишет и о возможном уходе испанского специалиста. После отставки Валерия Карпина южане показывают скромные результаты. В минувшем сезоне кое-как получилось остаться в первой десятке РПЛ, да и до зоны стыков было всего 6 очков. Основная проблема Ростова – низкая реализация. 25 голов за 30 матчей и второй результат с конца. Меньше только у махачкалинского «Динамо». По двум стартовым матчам этого сезона делать далеко идущие выводы не стоит. Хотя справедливо вспомнить недавнее поражение Оренбургу в большинстве 1-2. По сути, тоже недозабивали и в том числе ментально развалились в концовке. По данным источника, Альбу могут уволить в ближайшие месяцы, если команда продолжит выступать неудачно. Главным кандидатом на замену иностранцу называется бывший тренер московского «Динамо» Ролан Гусев. Второй вариант для Ростова – Сергей Ташуев. Но более опытный наставник все-таки с декабря продолжает трудиться в Енисее. Поэтому в его назначение пока слабо верится. Ростов 4 августа встречей с Акроном начнет путь в Кубке страны. Далее календарь оставляет желать лучшего. ЦСКА, Рубин, Локомотив, Ахмат и Краснодар. За август ситуация может поменяться в любую сторону. Тут уж как Ростов проведет последний месяц лета.
1: Объединение фанатов московского футбольного «Спартака» Crazy North выступило против подписания нападающего «Рубина» Мерлинда Даку. Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива. Мы поддерживаем братский народ Сербии. Таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно. Каким бы хорошим по меркам РПЛ ни был потенциальный новичок, принципы должны быть превыше гипотетических результатов, говорится в заявлении фанатов «Спартака». Президент ФИФА Джанни Инфантино пытается заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить свой пост. Об этом сегодня пишет «Нью-Йорк Пост». А по информации издания, Инфантино должен провести соответствующую беседу с госсекретарем США Марко Рубио. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
4: Дорогие друзья, главная автомобильная программа страны, что-то я так быстро говорю, главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов в эфире, как обычно, под предательством Олега и Андрея Осипова. Давайте подытожим наш разговор об автосалонах, автофестивалях и все. Вот так, в два слова.
5: Мне кажется, что автосалоны нужны, и они будут. Вот я по ним скучаю время от времени.
4: Потому что это не аргумент, Олег, вот, то, знаешь, что я скучаю.
5: Самое интересное, что я первый раз был на ВВЦ, вот на продвижение, на ВДНХ, хорошо, на ВДНХ, в качестве просто посетителя. На всех остальных салонах, во всех странах.
4: Ты работал со страшной силой.
5: Я, собственно, был на работе. Но ты помнишь прекрасно, что такое франкфуртский автосалон, который за один день обойти весьма проблематично. А присутствовать на всех... Но... В этом был особый смысл. Ты, так сказать, находился как бы внутри. И это не заменит никакой интернет с искусственным интеллектом. Вот именно живое общение, живое ощущение от реальных автомобилей.
6: Хотя это нас может привести в достаточно сложную тему о роли автомобильной журналистики тех же самых блогеров, о чем мы не раз говорили. Ведь когда ты ехал в рамках медиа-дня на тот же самый международный автосалон, в этом был скрытый смысл какой? Почему он проводился всегда там, по средам или по четвергам, не позднее, накануне открытия выставки? Чтобы все журналисты могли доложить о том, что вот у нас открывается Женева, Франкфурт, Париж или тот же самый Детройт, и уже люди, зная, естественно, они видели рекламу, но тем не менее, когда они видят в средствах массовой информации, там, ах, вот здесь представлена эта машина, вот презентация нового там Mercedes S-класса, я не знаю, или там Audi A8 состоялась для прессы, а это их заинтересует и подталкивает к посещению шоу. Это было элементом продвижения. Сейчас этот элемент продвижения немножко изменился, потому что с эпохой интернета элемент продвижения, он здесь и сейчас. Я сейчас снял с собой кружок, я вот здесь, приходите все сюда. Нет такого, что делалось бы заранее. Вот
5: более того, на китайских автосалонах нет отдельного дня для журналистов. Есть журналисты, бизнес, но это все равно значит там миллионы и миллионы посетителей.
4: Вы знаете, друзья, я вот выступаю здесь, я вообще противник гигантомании, вот, но сейчас, как мне кажется, я не уверен в своей правоте, но как мне кажется, надо воспользоваться моментом, что в нашей стране сейчас гигантский спрос на офлайн мероприятия.
6: Безусловно.
4: И я выступаю именно за очень большие события, которые будут объединять как участников рынка, причем рынка в самом широком смысле этого слова. Это не только автопроизводители, это автозапчасти. Плюс, я прошу прощения, это и банковские услуги, это даже страховые. Вот все, что касается культуры автомобилей. И драйв развлечения.
6: Да.
4: Вот. И еще вот о чем говорил Петр, и мы на этом как-то не заострили внимание, я за то, чтобы подобные мероприятия проходили во всех крупных, ну, действительно только крупных, во всех столицах субъектов федерации,
5: да,
4: во всех крупных городах.
5: В остальные, чтобы организовывались пробеги какие-нибудь.
4: Не-не, потому что, ну, да, Москва столица
5: и
4: нашей
5: родины.
4: И еще
5: одна вещь. Вот чего мне не хватало, на ВДНХ? Да, мне не хватало креативных решений, вот честно скажу. То есть я никогда не забуду, вот сколько лет прошло, детройтские автосалоны, где были целые сторис. То есть они нанимали актеров, которые, так сказать, делали презентацию какой-то новации.
4: Это драйв вот именно.
5: Рассказывали такой, да, об истории, да, компании и так далее. И это все было очень здорово сделано, и это врезается в память на всю жизнь. Мне кажется, что это очень важно для,
4: конечно,
5: молодых поколений, которые черпали бы информацию от живых представлений.
6: Ты знаешь, многие автомобильные компании на это тебе ответят: а как же конверсия, если раньше участие в автосалоне – это шоу?
4: Да.
6: Там приходили VIP-люди, устраивалось целое представление,
4: да,
6: с каждым на сцену, с эффектами и так далее.
4: Да.
6: Сейчас, если ты обратил внимание, презентация как таковая ушла в прошлое. На автосалонах даже этого не проводится.
5: Проводится.
6: Но очень мало, на очень выборочном количестве салонов. Почему? Потому что здесь сейчас мы живем. Вот, нам не нужно. Вот это вот большое шоу, если его не покажет блогер с миллионной аудиторией, оно не будет никому интересно. Проходящее даже в рамках международного женевского автосалона.
4: У нас все-таки есть своя история в стране. Не история.
6: Да.
4: Мы все-таки... Крути, не крути, по проникновению интернета мы, конечно, впереди в планеты всей, но у нас традиционно, я прошу прощения, такие консервативные ценности мы хотим потрогать руками.
6: Это нормально,
4: это
6: Игорь,
4: хорошо,
6: это правильно,
4: это отлично.
6: Я бы еще один момент, который мы упускаем. Автосалон, вот мы с этого начали. Ведь автосалон — это место для общения всех,
4: да,
6: сторон.
4: Да, да. Всех абсолютно.
6: Если клиент, точнее, производитель не слышит клиента, да, то у нас возникает, Хьюстон, у нас проблема.
7: Ну, да,
6: значит,
7: да.
6: Производитель уже не может оценить реакцию. Ведь автосалон – это оценка реакции клиента.
5: Да, не может оценить и делает розовый ягуар какой-нибудь.
6: Вот, пожалуйста, ярчайший, кстати, пример.
7: Розовый ягуар без кнопок.
6: Если бы они один раз этот концепт выкатили на какой-нибудь международный автосалон, они получили бы такой фидбэк, что программа была бы закрыта раз и навсегда вообще.
7: Но
6: и еще... такие примеры были, кстати.
5: Поэтому, между прочим, некоторые из компаний, небезызвестных тебе, давным-давно перестали приглашать журналистов профессиональных, да, автомобильных.
6: Да, да.
5: А сделали ставку на бьюти-блогеров,
6: конечно,
5: например.
6: Конечно.
5: Она рассказывает о косметике или он, это неважно кто, так сказать. И какая ей разница, что рекламировать?
6: Ну, простите, мы с вами, коллеги, об этом говорим не раз. Мы, к сожалению, профессия умирающая. Потому что большинству людей, ну вот сейчас я понимаю, может быть, навлеку чей-то гнев, но большинству людей больше не интересен автомобиль как транспортное
7: как
6: средство.
7: Автомобиль.
6: Им нужен смартфон, перемещающий их из точки А в точку Б. Дай бог, чтобы он это сделал безопасно. Мы же думаем, тормозит, как поворачивается. Petrol head, да, вот это.
5: И
6: нет,
5: все равно,
6: же,
5: нет, и все равно будет важно получать объективную информацию,
7: да,
5: пока ты за рулем и ты отвечаешь за все, что происходит на дороге с твоим автомобилем, с твоими пассажирами.
6: А я еще больше добавлю, что вот именно эти 2% petrol head'ов, может быть, и становятся пассажирами, но они двигают всю автомобильную промышленность, потому что эти 2% иногда садятся в бензиновую машину и начинают участвовать в гонках, и им там не нужен технология автопилотирования,
7: да,
6: пятого,
7: да,
6: уровня.
7: Да.
6: Нет.
7: Конечно.
6: Они, может быть, ими воспользуются, когда с понедельника по пятницу ездят в офис на заднем сиденье. Это 2% граждан. Но они имеют бензин в крови и участвуют. Почему так много у нас монокубков Феррари, Ламборгини, в которых, ты посмотри на пилотов, там 50, 60, 70 лет мужчины ездят. Они могут себе позволить, для них это и устраивается. А они могли бы летать на вертолете постоянно, что они и делают.
7: Что они делают.
6: У них есть private jet. Но они все равно садятся иногда за руль, потому что вот этот адреналин, получаемый от управления транспортным средством, он уникален. Ты нигде больше, ну, может быть, на воде кто-то может сравниться, там, когда на лодках с гоночных катается.
5: И все-таки я бы не обобщал зумеров. Я знаю, что есть среди них...
6: Да они такие же.
5: Люди,
6: ну,
5: абсолютно...
6: Что-то все дело.
5: Адекватно оценивающие автомобили.
7: Я тут занимался как раз, ну, очень много читал про Японию. Вот там таких зумеров, которые, ну, вот именно живут драйвом в Японии. И, кстати, на нашем, в нашем городе Владивостоке. Их там очень много.
6: Очень много.
7: Их не надо.
6: Вся культура,
7: конечно,
6: японского.
7: Конечно.
6: Дрифт. Вот ты сегодня,
7: конечно,
6: помнишь. Дрифт.
7: Дрифт,
6: вот,
7: да,
6: вот это все, да, оттуда идет. И это же ведь не умирает.
7: Нет.
6: Да, мы можем, к сожалению, говорить об абсолютной потере интереса к автоспорту в стране. Последние годы я только,
7: да,
6: начинаю замечать, вот... хоть кто-то начал ходить на какие-то гонки. Но до этого. Но тут и мы можем на себя в том числе вылить, так сказать, неприятную массу, потому что мы редко говорим об автоспорте.
7: Ой, вы знаете, я помню, когда было феноменальное выступление КамАЗ-мастер на известном, разумеется, ралли, я посмотрел по самому популярному спортивному каналу Российской Федерации, да, который входит в федеральный, в тот самый пакет,
6: угу.
7: Я посмотрел гигантский репортаж, минуты на 3,5.
6: Отлично.
7: Я вот так вот сидел, это было года 4 или 5, я не помню. Нет, лет 6 уже. Я так сидел, руками разводил. Ну как так? Как так?
5: Последняя гонка, которой мы занимались, в том числе освещением, это была Москва-Пекин,
6: да,
5: если я не ошибаюсь. И это было интересно. И все. И после этого я не видел таких.
7: Не, ну, а кто про ралли Пино сейчас вспоминает? Ну, кто вот про это вспоминает? А это было совсем
6: не так. А это вообще уже. Кэмэл Трофи.
7: Друзья,
5: есть.
7: И вы знаете, я на самом деле, я всегда считаю, ну, точнее, я всегда говорил, но сейчас я так себя в узде держу. Если хочешь сделать что-то очень хорошо, держи подальше государство. Но для того, чтобы поднять такую махину, как салоны, фестивали без поддержки государства, хотя бы организационный, информационный, ничего не получится. А поскольку государство в этом заинтересовано, это налоговые поступления, это развитие отечественного автопрома, неважно, откуда ноги растут. Без поддержки государства или без поддержки муниципальных органов, органов субъектов федерации, ничего не получится. Это должно, но это должно быть. Собирать деньги с камер – это, конечно, хорошо, но часть этих денег неплохо бы направить на развитие, ну, не знаю, популяризацию автомобильной культуры в России. Вот, извините.
6: Нет, ну это абсолютно правильные слова, Игорь. И, в общем-то, я не говорю о том, что строит монополизировать эту отрасль.
7: Не, не, упаси Господь.
6: Конкуренция некоторая должна быть, но должна она присутствовать наряду с сегментацией. Кто-то занимается, конечно, грузовиками, да, каждый, да, должен заниматься своим делом. Понимаете, каждый должен. Вот если кто-то забирается в автомобиле, Путин устраивает автомобильное шоу. Да. Пусть он делает деловую программу, когда он знает, кого туда пригласить и с чем. Да. Потому что, честно, в рамках деловой программы, устроителями которых в том числе, мы отчасти являлись. Было очень много чего сказано. Мы отчасти уже все это произнесли в рамках эфира. Но там было несколько случайных просто людей, то есть, которые просто пришли прорекламировать свою деятельность и свой бизнес. Вот это уже превращает автосалон не в площадку для нормальной коммуникации, а обмена мнений, а в некий рекламный инструментарий. А вот это хуже всего.
7: В базар превращает базар.
6: А вот это хуже всего.
7: Да. Это отпугивает.
6: Все-таки салон – это не маркетплейс, это место для обмена мнениями.
8: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
9: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. С сегодняшнего дня Красный мост в Вологде закроют для пешеходов. Ограничения связаны с ремонтом переправы в рамках второго этапа благоустройства набережной реки Вологды. До 1 сентября подрядчику предстоит обновить покрытие моста, заменить ограждение, отремонтировать лестничные сходы и установить новое освещение. На время демонтажа старого покрытия и других основных работ проход будет закрыт. При этом, как сообщает администрация, в отдельные периоды мост будут открывать для пешеходов. Обойти участок можно будет по Октябрьскому мосту. В августе изменится расписание пригородных поездов на направлении Вологда-Череповец-Бабаево. Как сообщили в Северной железной дороге, корректировки связаны с плановым ремонтом пути. Так и вечерняя электричка из Вологды в Череповец в отдельные даты будет отправляться на 1 час 20 минут раньше. По пятницам в августе изменится и время отправления поезда из Бабаева в Вологду. Он будет уходить в 16 часов 3 минуты. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание на сайте РЖД и в мобильном приложении. В Вологде на улице Некрасова открылся Центр активного долголетия «Забота». В новом здании разместились филиал культурно-досугового центра и офис МФЦ, который будет работать по принципу одного окна. Для посетителей оборудованы помещения для спортивных и творческих занятий, а также компьютерный класс. Занятия в новом филиале «Заботы» начинаются в августе. С 5 числа здесь также открывается офис МФЦ на 6 окон. В Череповце продолжается прием заявок на городской конкурс «Человек года». Победителей определят в 6 номинациях, среди которых хозяйственно-экономическая, социальная и общественная деятельность, а также молодое поколение, наставник года и лучший социальный проект. Кандидатов могут выдвигать предприятия и организации, лауреатов выберут депутаты городской думы в сентябре, а награждение состоится в День города. Около 20 тысяч человек посетили фестиваль «Вологда Фолк», который прошел в архитектурно-этнографическом музее Семенково. В этом году он объединил всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня Душа России» и гастрономический праздник «Как по маслу». Для гостей работали ярмарка народных промыслов, площадки исторической реконструкции, мастер-классы, интерактивные программы и дегустации блюд вологодской кухни. На сцене выступили более 20 фольклорных коллективов, а завершил программу музыкальный проект «Звента Свентана». Фестиваль прошел в рамках проекта губернатора «Лето русского севера». В Вологодской области подвели итоги федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Победителем стала преподаватель Череповецкого многопрофильного колледжа Наталья Шохирева. Второе место занял Владимир Стубарев из Республики Хакасия, третий – Евгений Чукалкин из Свердловской области. В конкурсе участвовали 32 повара из разных регионов страны. Это вдвое больше, чем годом ранее. Теоретические и практические испытания проходили в Вологодском колледже сервиса. Итоги конкурса объявили на фестивале «Вологда Фолк». Череповецкие предприятия стали победителями областного конкурса корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте». В номинации среди бюджетных организаций первое место заняла компания «Электросеть», второе – «Многофункциональный центр», третье – «Водоканал». Всего на конкурс поступило более 50 заявок. Лучшие практики по сохранению здоровья сотрудников войдут в региональный сборник корпоративных программ. В доме Корбакова в Вологде открылись сразу три фотовыставки, которыми Вологодская областная картинная галерея завершила творческий сезон. Центральная экспозиция объединила 70 работ 40 авторов из Вологодской области и Москвы. Также посетителям представлены персональные проекты фотохудожников Михаила Макарова и Олега Узорова. В экспозициях пейзажи, портреты, архитектурная фотография и снимки, сделанные с мотопараплана. Все три выставки будут работать до 6 сентября. И в завершении выпуска. В Череповце завтра открывается выставка греческого фотохудожника Костаса Асимиса «Сокровища традиционного костюма. Записки путешественника». Экспозицию представят в музейном дворике на Советском проспекте. В нее вошли фотографии, сделанные автором во время многолетних поездок по России. Выставка приурочена к 75-летию фотохудожника и организована при поддержке интерактивно-познавательного центра «Зеленая планета».

0: Вологде. Сегодня в Вологде Череповце ночью преимущественно без осадков, плюс 11, завтра днем максимальная температура 24 градуса тепла, атмосферное давление выше нормы и будет слабо падать.
1: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
2: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
1: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
2: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
1: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

разлетелись по свету твои сыновья. Ты тоскуешь без нас, как и мы без тебя.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Девятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев», заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Кутюковым. Глава региона доложил президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне.
3: Очень важно, что мы не сами там сидим, фантазируем в кабинетах, как бы это лучше сделать, а наши ребята, ветераны, слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев» федеральной включились в эту работу и нам подсказывают, где лучше, как это усовершенствовать. А федеральное правительство очень отзывчиво помогает нам сегодня стыковать федеральный и региональный сегмент. Программа «Сибирский характер» показала серьезный эффективность. Мы 59 ребят отобрали в программу. Сегодня уже 23 получили назначение на муниципальном краевом уровне. Сейчас несколько человек рассматриваем, чтобы они могли возглавить краевые органы исполнительной власти. Существенное, я считаю, решение. Много идей, много инициатив. И самое важное, они же перед трудностями не пасуют. Они говорят, так не получается, мы по-другому предложим. И мы стараемся все вместе решать. Ребята
4: такие нужны.
3: Именно такие нужны. Ребята не просто каждый защищал свой индивидуальный проект, а мы еще предложили 10 инициатив по важным, например, развитию Красноярского края. Ребята, собравшись с командой, опять 6 человек, защищали такие проекты развития системы образования, системы работы с твердыми отходами, системы развития патриотического воспитания, ну, в частности, из меры социальной поддержки. Поэтому получили сегодня проекты, с которыми уже сейчас правительство работает в практическом плане.
1: На встрече в Красноярске глава региона доложил президенту о мерах поддержки ветеранов, участников спецоперации. Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержке семьям ветеранов нельзя останавливать ни на секунду. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белоколодец в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, Белоусов отметил вклад личного состава, который участвовал в освобождении населенного пункта. Министр обороны заявил, что в результате решительных действий российских войск противник, понеся потери, отступил дальше на запад. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белоколодец, Колодец и Устиновку в Харьковской области. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в Черном море беспилотниками были поражены 3 судна, перевозившие грузы военного назначения в порту Николаев. Было поражено судно, которое осуществляло доставку грузов для ВСУ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших 3 детей. В эфире телеканала «Россия» в программе «60 минут» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру.
5: Что необходима медицинская помощь, мы оказываем тем, кто пострадал, безусловно, получил ранения. И врачи борются за их жизни сегодня. Трагедия унесла, еще раз подчеркну, жизни людей. Мы должны взять в том числе и под максимальную защиту прикрытие нашей пляжи мобильными огневыми группами и от вражеских беспилотников, куда бы они ни летели. А в данном случае, конечно, пляж мы же даже подумать не могли, что беспилотники будут пляж атаковать с людьми, с отдыхающими. Мирные люди стали целью атаки.
1: По последним данным оперштаба региона, число жертв в селе Архипа Осиповка в Геленджике достигло 7 человек, еще 40 получили различные травмы, 21 пострадавший госпитализирован, передает ТАСС. Дональд Трамп заявил, что его устроит либо сделка с Ираном, либо полная капитуляция Тегерана. Глава Белого дома утверждает, что США и Иран ведут переговоры, даже если Тегеран это не признает. Ранее в МИДе Исламской Республики заявили, что Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры США напрямую не ведутся. Объем наличных денег на руках у населения и бизнеса в России в июле продолжил расти. В минувшем месяце он увеличился в 1,5 раза до 643 миллиардов рублей, сообщается на сайте Банка России. С начала года объем наличных на руках граждан и бизнеса уже вырос более чем на 2 триллиона рублей, следует из статданных регулятора, передает ТАСС. Ранее в ЦБ связывали рост спроса россиян на наличные рубли в 2026 году со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас для осуществления текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям. В разгар лета дополнительным фактором усиления спроса на наличные становится сезон массовых отпусков, передает Интерфакс. Общемосковский крестный ход во главе с патриархом московским в Всеруси Кириллом пройдет 6 сентября, в первое воскресенье сентября. Об этом сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Там отметили, что ежегодный общемосковский крестный ход согласован со столичными властями. Маршрут запланирован таким же, как и в прошлом году, от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные Москвы-реки и Хамовнический вал. Во время крестного хода по улицам столицы будет пронесена одна из величайших святынь Русской Православной Церкви – чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери. Перед

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в очередное наше радиопутешествие. Дело в том, что 1 августа 1961 года, то есть практически 65 лет назад, первых посетителей принял музей-заповедник Танаис, ну или Танаис, двойное ударение. Почему это интересно? Потому что это связано с греческой, вообще с греками на территории нашей страны. Вот у нас год единства народов России, и кажется, что история Древней Греции это вообще как-то не про нас. А ведь на самом деле греческая диаспора вообще одна из старейших греческих диаспор мира. Вот та греческая диаспора, которая живет в России. На нашей территории жили вот те самые греки, которые древние, про которых нам рассказывают в первые годы изучения истории. Ну и потом приезжали, конечно, по разным причинам. Но вот мы сейчас в самую глубокую древность и нырнем. Примерно в 3 век и даже, может быть, ранее до нашей эры переместимся, так что задержите дыхание, погружение будет глубоким, и мы переходим к разговору со знающим человеком. Я с радостью приветствую нашу первую гостью. Это кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и общей истории Крымского федерального университета имени Вернадского Юлия Тарасовна Лебенсон. Юлия Тарасовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Юлия Тарасовна, вот как человек, являющийся продуктом советского еще исторического образования, должен сказать, что просто был в ужасе от терминов, когда стал погружаться в историю Танаиса, потому что тут возникают какие-то химеры невероятные, Боспорское царство, какие-то выходцы из Греции. Думаешь, господи, древний мир, это же там какие-то 5-6 классы, нам такого не рассказывали. Вообще, что представляла собой территория Крыма и Тамани, вот если мы говорим о 3 веке до нашей эры, когда, по всей видимости, Танаис и появился?
2: Да, это действительно первый город Танаис. Я буду говорить именно так. В принципе, можно и Танаис, это такая русская традиция произношения. Но если по-гречески, это всегда Танаис. Поэтому, то есть все правильно,
1: станем
2: но
1: немного
2: я
1: греками.
2: Буду так говорить.
1: Да, хорошо.
2: Да, да, действительно. Там Танаис, Танаидос, да, если мы будем склонять это слово. Так вот, что вообще, действительно, первый город в 3 веке был основан, потом он несколько раз погибал, снова возрождался, и последнее уже такое тление жизни на руинах, оно продолжалось до 5 века, новой уже эры. Но у нас на дворе пока 3 до нашей. И что вообще делают в широком греческом контексте нормальные, приличные люди на рубеже 4 и 3 веков до нашей эры? Разумеется, делят империю Александра Македонского. Это блистательные диадохи, тоже, да, страшный термин, но он не очень сложный. Это соратники, да, это полководцы Александра Македонского. Некоторые еще его учили, некоторые были еще соратниками его отца Филиппа Македонского. Так вот, эти диадохи делят империю и провозглашают себя царями. Самые крупные, самые такие серьезные государства, которые образовались на руинах империи Александра, это государство Селевка, Никатора, Селевкиды, и Птолемей, конечно, блистательный Птолемеевский Египет. Что-то похожее, хотя совершенно на местной почве, и, конечно, напрямую пока не зависящее от эллинизма, от вот этого общего широкого контекста, но очень похожее происходит и на Боспоре.
1: Давайте, секундочку, Ютасна, давайте с Боспором разберемся, это не то же самое, что Босфор все-таки, да? То есть Боспор Кемерийский мы имеем в виду, Керченский пролив.
2: Да, мы имеем в виду и название государства, Боспорское царство, именно так оно и в надписях, именно так оно и в сочинениях античных авторов. И само царство существует еще раньше, оно образовалось еще в 5 веке до нашей эры, видимо, на базе какого-то оборонительного союза. У нас есть очень хороший источник, правда, очень коротенький, очень краткое сообщение историка древнегреческого Диодора Сицилийского, который говорит о том, что первой династии, которая объединила на из Пантикопея, да, произошло такое объединительное движение. Пантикопея стал европейской столицей, это не нынешняя Керчь. Ну, на азиатском берегу тоже была столица, Фанагория, это станица, сейчас, по-моему, поселок Сенной. Это были так называемый европейский Боспор и азиатский Боспор. Линия между Азией и Европой так проходила именно по Боспору Кемерийскому, то есть по проливу Керченскому.
1: Ага, у нас свой Цареград, оказывается, есть. Вот как интересно-то
2: да,
1: все.
2: Да, да, да. То есть у нас действительно, да, никакой не Урал, никакие не другие линии, да, азимута. Это именно Керченский пролив. Ну, опять же, это такая еще геродотовская традиция. Так вот, есть азиатский Боспор, есть европейский, но это уже к 3 веку до нашей эры, это, в общем, уже единое государство. Есть коротенькое сообщение Диодора о том, что была первая династия, Архианактиды, они всех стали объединять, видимо, для обороны от варваров. Тут надо сказать, что с варварами вообще интересная история. С одной стороны, Боспорское царство демонстрирует не моноэтничность. Это, конечно, греческое государство. Конечно, первые династии, это с условно, но все-таки греческими именами, с греческими надписями, это все-таки греческая культура. И колонизация, конечно, была греческая. Однако на территории Боспора довольно много поселений то ли скифского, то ли смешанного характера. Ага. На азиатском берегу, то есть на Тамане, живут такие, ну, уже не очень загадочные, уже, в общем, сопоставляющиеся с археологическими находками, но такие вот интересные племена фатов, синдов, неотов, Гаргиппия, которая сейчас Анапа, да, там прекрасный заповедничек, прекрасный музей, она называлась сначала Синдская гавань, то есть гавань вот этих вот синдов. Ага. Они были оседлые уже, но довольно воинственные, грекам пришлось и с ними столкнуться. И вот, видимо, это был очень сложный многовековой процесс такого, да, полумирного существования. Но, судя по всему, были и военные столкновения. И вот поначалу это была династия Архианактидов. Сколько споров по ней, сколько копий сломано в научной литературе, это просто непередаваемо. Потому что вот эти Архианактиды, мы не знаем вообще ни одного имени из этой династии. Мы знаем, что они правили 42 года, примерно с 480 года до нашей эры, по 438 до нашей. Но мы не знаем вообще, кто эти люди, как они выдвинулись, почему они стали то ли царями, то ли тиранами.
1: Ну, они какие-то были грекообразные тоже?
2: Само слово архай – это буквально власть и начало, да, и анакс – это царь. Угу. То есть, может быть, это вообще какие-то первые цари. Может быть, это династия по имени Архианактидов. То есть, да, скорее всего, это были греки. Или, как вы замечательно говорите, грекообразные люди. Конечно, они выдвинулись где-то на вот фоне этой греческой колонизации, основания городов Пантикопей. Может быть, они были не из Пантикопеи. Предлагаются разные варианты в литературе научной. Но чтобы не запутать, скажу, да, что вот сначала ситуация была такая. Есть отдельные города, как на азиатском, так и на европейском, то есть Керченском берегу. Есть Пантикопей, который, как выяснил, не так давно Владимир Петрович Толстиков, замечательный археолог, он был основан довольно рано, в конце 7 века до нашей эры. Вот как раз советская литература, да, вся говорит, 6 век до нашей, нет, раскопки показывают, что 7 до нашей.
1: То есть еще более древний ранее. Город у нас есть на территории таким образом.
2: Да,
1: причем
2: да,
1: тот
2: то
1: же самый.
2: Самое ядро Пантикопеи, оно пораньше. Это действительно серьезное открытие, серьезная находка. Вот, есть разные города, да, и Феодосия, и Мирмеки, и Нимфей, и вот города Азиатского Боспора, Германаса, Фанагория, Гаргиппия. И они сначала независимы. Греческий мир вообще не особенно-то любит объединяться, мы это видим по всей греческой истории. Это должно быть зачастую какое-то либо объединение перед военной угрозой, да, со стороны тех же варваров может быть угроза, и поэтому вынуждены люди объединяются. А либо это кто-то приходит и насильно греков объединяет. То ли Филипп Македонский с Александром, то ли римляне, да, вот такая настроечка сверху появляется, и греки волей-неволей оказываются в каком-то едином политическом пространстве. Поэтому это было какое-то действительно, может быть, захват власти. Это было явно не совсем добровольное объединение городов. За Феодосию боспорские цари боролись вообще до 4 века включительно.
1: Угу. То есть, ничего себе, то есть там уже подступают разные там варвары со стороны континентальной Европы, а тут, значит, продолжается вот эта вот междоусобица своя.
2: Да, а Феодосия говорит, что ну нам, в общем, и так неплохо, мы совершенно независимые нормальные нелецкие греки, мы, в общем, без вас как-то справлялись до этого дела. Но, тем не менее, все-таки насильственно присоединили, и Феодосия стала лучшей, очень известной гаванью Боспора. Так вот, у нас была династия Архианактидов, потом совершенно непонятным образом, спасибо вот Диодору, он сказал нам об этом, да, привязал даже по годам к Олимпиадам, и мы теперь можем иметь абсолютный счет времени, но не сказал, как и почему это произошло. Вот, может быть, у него не было даже источника по этому поводу. Власть потом переходит в династии Спартакидов. Угу. Кто это такие? Мы тоже не очень хорошо понимаем. Но там мы хотя бы знаем много имен царей, есть их монетная чеканка, и есть удивительные сообщения, опять же, из того же Диодора Сицилийского про борьбу самих наследников династии, про борьбу братьев между собой и про действительно там и жизнь, и слезы, и любовь. Московское царство в этом смысле, оно все-таки очень богатое на события. И вот как раз в контексте борьбы сыновей одного из царей династии, как раз на рубеже 4-3 до нашей эры, борются три сына. Был прекрасный, если у меня есть минутка, да, все-таки об этой борьбе
1: давайте
2: сказать.
1: Давайте, конечно, все, у нас уже картины встают перед глазами, а уж футбольные болельщики как взбодрились сейчас от знакомого слова, вы себе не представляете.
2: Очень надеюсь, да. Дело в том, что действительно, может быть и хорошо, что пока не сняли по этому фильм, потому что это должен быть очень серьезный режиссер, это все-таки должны быть хорошие сценаристы, они, конечно, должны посоветоваться с профессиональными историками и...
1: Да, чего они, конечно, не сделают, когда придет время.
2: Да, снимут, бог знает что, но все-таки снимают себе ответственность, но дарю идею. Это действительно прекрасно, потому что был очень успешный царь Пересад первый. Пересад, ну, в принципе, вполне тоже, вроде как, греческое имя. Правил 38 лет, правил хорошо, и у него какие-то стычки со скифами были. Может быть, не надо преувеличивать этот масштаб, но, видимо, он с ними справился, и его после смерти даже объявили богом. И об этом культе помнили еще несколько веков подряд. То есть, это действительно был какой-то очень такой серьезный правитель. Примерно в то же время, да, когда обожествляют Александра Македонского. Тоже такая интересная аналогия, параллелька. Так вот, его сыновья, разумеется, их несколько, разумеется, они будут воевать за власть. У него есть старший сын Сатир, похоже, да, на это божество Сатир, которое бегает по лесам за нимфами. В общем, это то самое слово. Вот, видимо, в честь лесного божества человека назвали. Это старший сын, ему просто по завещанию отца передается власть, все хорошо. Однако Сатир правил всего лишь 9 месяцев, тоже классно запоминается. Да, он был беременен властью, но, к сожалению, эти роды были неуспешными. Все это время он отбивался от своего младшего брата. Средний сын Пересада, Притан, средний брат, он как раз был более-менее приличный человек, он не особенно претендовал на власть, но когда младший сын Эвнел, хорошее имя, начинается на Эу. Эу — это всегда что-то хорошее по-гречески. Эу — это вообще благо. Однако это был не очень благостный человек поначалу. Он активно оспаривает власть у своего старшего брата. Он с ним воюет. Обе стороны нанимают наемников. Кто греков, в том числе фракийцев. Кто нанимает скифов. Кто на Азиатском берегу нанимает фатеев и прочих синдомиотов себе в войско, чтобы сражаться со своим братом. В итоге Сатир погибает. А Притан вступает в войну и говорит, ну слушайте, я хотя бы средний брат, я должен восстановить законное правление. Однако Притана убивают подосланные его младшим братом наемные убийцы.
1: Слушайте, какие страсти невероятные. И всюду страсти роковые, а судеб спасения нет. Да, совершенно точно.
2: Это действительно кино. А Эвнил становится царем и расправляется почти со всеми сыновьями, дочерями, родственниками своих, кровных родственников, своих братьев. А потом тон у самого Диодора Сицилийского, который нам все эти страсти передал, резко меняется, и оказывается, что имел, оказавшись на троне, бабац и приличный человек. А он созывает народное
1: собрание.
2: А это собрание,
1: так же и бывает же, знаете, что трон вообще любого человека делает приличным в глазах последователей, да, и современников-то уж тем более.
2: Конечно, власть меняется, да, мы меняем шапку там, на Буденовку, и, соответственно, Эвнел приличный человек, он собирает народное собрание, чего боспорские цари, видимо, вообще особо не делали. Народное собрание — это же сугубо демократический орган власти, ну и, соответственно, Эвнел провозглашает, подтверждает все права и свободы граждан, говорит о том, что он устроит льготы для всех купцов, и расправляется с пиратами, в том числе своими старинными таврами, ну, вообще все нормальные цари, потом это будут делать Митридат и Спатер, они традиционно таврами разбираются, которые, видимо, разбойничают на море. И правит 5,5 лет весьма неплохо. То есть он считается довольно успешным правителем. В следующем веке вот эти цари, которые все еще воюют, да, которые обожествляются, которые убивают своих братьев, они еще не совсем цари, что я имею в виду. В своей титулатуре, в том числе в надписях, которые мы находим да, в этой графике Боспора, как азиатского, так и европейского, в Пантикопее довольно много таких надписей, они называются все еще архонтами Боспора и Феодосии. Феодосия отдельно, видимо, у нее какие-то немножко свои привилегии, потому что ее завоевали, да.
1: Она у нас тоже в Российской империи царь польский был, ничего такого, нормально все.
2: Да-да-да, Финляндия, Польша, да, совершенно особый статус. Не будем, конечно, все модернизировать, наверняка это какие-то свои условия, но, да, действительно, аналогию можно здесь провести. Так вот, они все еще архонты Боспора и Феодосии и цари. И дальше перечисляются варварские племена, цари которых они там, синдов, мётов и так далее. А вот уже потомки этого Эвнела в 280-х годах до нашей эры, то есть это начало 3 века до нашей эры, они объявляют себя уже царями. И они уже и в титулатуре, на камнях, да, даже в чеканке монетной, они уже без стеснения себя массово называют царями. В античной литературе они при этом и цари, и тираны. Все-таки для афинян, которые, кстати, вынуждены были дружить с этими царями и тиранами, они все-таки тираны, как бы узурпаторы власти. Хотя это тоже немножко смешно, потому что, ну, это династия, они уже не первое столетие на троне сидят, это уже не узурпаторы, это все-таки действительно нормальная монархия. В эллинизме такого много. Пожалуйста, да, династия Птолемеев, династия Селевкидов. А, ну, для греков все-таки вот они как-то немножечко
1: выскочки, ну, конечно. Они же там Великая Греция, да, Пелопоннес, вот это вот все.
2: Пелопоннес, да, это все-таки Спарта. Афины вынуждены были дружить с Боспором, причем сделали это уже давно, с 4 века до нашей эры. Оратор Демосфен, которого мы все знаем, да, и сравнивают с Цицероном Римским, он очень много говорил в своих речах о том, что цари Боспора больше всего заботятся об Афинах. Мы ставим им статуи, даем им права гражданства, права всякие преимущественные, потому что они нам хлеб беспошлино продают, а Афины действительно не могли себя обеспечить хлебом. Поэтому и в 3 веке до нашей эры вся эта дружба с Афинами, она продолжается. Ну и, наконец, еще один маленький сюжет все-таки позволит рассказать о 3 веке. Да, одна минута про 3 век до нашей. Это еще и дружба с Египтом. Довольно загадочный сюжет.
1: Ах, вот как, но как есть интересно.
2: И сообщение, да, есть и сообщение о посольстве, которое очередной из боспорских царей, Пересад II, не путать с тем первым, который бог, да, это уже не бог, но второй, Пересад II отправляет к Птолемею II в Египет. Есть фреска с кораблем, который называется Исис. Это не песня Боба Дилана, это название Исида, в честь богини египетской. И это всплывало на Боспор с каким-то посольством. В литературе научной немножко так накрутили. Есть даже версия о том, что Пересад II женится на дочери Птолемея II, египетского
1: вот это,
2: царя.
1: Да, слушайте, но «Игра престолов», но конечно, это окончательно. Это просто отдыхает,
2: да,
1: «Игра престолов». Слушайте, ну надо вернуться будет обязательно в эту эпоху. Спасибо, что приоткрыли нам эту дверцу. Юль Тарасовна Лейбенсон, кандидат исторических наук и доцент кафедры археологии и общей истории Крымского федерального университета имени Вернадского, рассказала нам о том, сколько всего он не поместил в школьную программу. Обязательно продолжим когда-нибудь, не в этот раз, ну а через несколько минут отправимся в Танис.
0: Место действия – Россия. Маяк. Проблема конфликта власти в семейных отношениях — это конфликт отсутствия власти над собой. Поэтому конфликт с другим человеком во многом решается через решение конфликта внутри самого себя. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 7 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и 651 украинский беспилотник. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец, Устиновку в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Орехов и Малокатериновка. Запорожской области уничтожено до 40 украинских военнослужащих. Атака ВСУ на Геленджик – это бесчеловечное преступление киевского режима против мирных людей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия» в программе «60 минут» сообщил, что в селе Архипа-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших трое детей. Украинские мужчины, находясь за границей, не смогут воспользоваться консульскими услугами без военно-учетных документов. Правительство киевского режима приняло постановление о новом порядке взаимодействия с военнообязанными. Так, для мужчин, граждан Украины от 18 до 60 лет, вводится механизм автоматической постановки на воинский учет. Украинские консульства смогут проверять военно-учетный документ через информационную систему Е-консул, которая взаимодействует с единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов в режиме реального времени. Это означает, что актуальность данных в реестре и наличие действительного военно-учетного документа становится необходимым условием для получения значительной части консульских услуг за границей для украинских мужчин, передает РИА Новости. Самолет «Сесна», следивший за лесопожарной обстановкой, не вышел на связь в Иркутской области. На борту находились 2 человека, сообщил глава региона Игорь Кобзев. По словам губернатора, на поиски «Сесны» вылетел самолет из Якутии. К поискам подключатся еще 2 вертолета. Жара до 32 градусов вернется в Москву на этой неделе, а ее пик придется на вторую половину недели, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она также рассказала, что сильная жара до 36 градусов прогнозируется на юге Красноярского края, в Тыве, Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях. Между тем, осенняя погода установилась на севере Якутии. По словам синоптика, там ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 21-23. В Москве во вторник также без осадков, ночью в городе плюс 14-16, днем 25-27 градусов. Сейчас в Москве плюс 24.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде менее чем на 3 балла, обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожко, Черезова, Косова, Минаева, Павлова, Шабанова, Смирнова и Тютюник. С эксклюзивными комментариями олимпийская чемпионка Ольга Васюкова.
2: Впечатление, вообще не могу сказать, что это просто радость, это счастье невероятное, я честно вам скажу, плакала, это были слезы счастья, радости от этой победы, долгожданной победы, невероятно важной, потому что в преддверии чемпионата мира очень важно застолбить за собой вот звание сильнейшей команды Европы, понимаете, мы приедем на мир и мы будем сильнейшими, ни испанки, ни итальянки, ни кто-нибудь другой, а именно сборная России. В произвольной программе. Это очень важный престижный вид в нашем виде, в синхроплавании, потому что это олимпийская дисциплина, произвольная программа. Она исторически считается невероятно престижной, самая долгая, длинная. То есть я могу про нее говорить очень долго, неважно. Важно другое, что мы чемпионы Европы, и меня переполняет счастье. Я безумно счастлива за Свету Ромашину, которая пошла на этот шаг, на риск. И все спортсменки низким поклоном согласились рискнуть. И в последней связке они ее усложнили на 5,5 баллов. Там сейчас, возможно, будут какие-то изменения после этого чемпионата Европы. Но я имею в виду пересмотр, корректировка правил. Возможно, что-то захотят изменить. Но сейчас все было сделано в рамках правил. Сделано великолепно, отлично. Я очень рада за всю нашу команду.
1: На данный момент в копилке сборной России на чемпионате Европы 7 медалей, 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых. По общему количеству завоеванных наград нашу команду опережают только итальянцы и британцы. Футбол. Локомотив отказался от переговоров с Галатасараем по полузащитнику Алексею Батракову, сообщает инсайдер Иван Карпов. Метарейтингс отмечает, что Батраков не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы. Защитник Жахангир Урозов перешел из самаркандского «Динамо» в казанский «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона. По информации Трансфермаркта, Рубин заплатил за аренду 100 тысяч евро. Отмечу, что соглашение с 22-летним игроком сборной Узбекистана предусматривает опцию выкупа. Новости из клубов континентальной хоккейной лиги. Нападающий Максим Мамин подписал контракт с ЦСКА на один сезон, за который, по информации Спортэкспресса, заработает 20 миллионов рублей. 31-летний Мамин занимает третье место по количеству матчей за ЦСКА, на его счету 547 игр. Нападающий Василий Глотов подписал 5-летний контракт со СКА. По данным Спортэкспресса, его зарплата в первом сезоне составит 25 миллионов рублей, во втором 64, в остальных по 65. Также предусмотрен бонус в 50 миллионов рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Евгений Кузнецов ведет переговоры с несколькими командами континентальной хоккейной лиги, в том числе и с Сибирью. Об этом заявил агент нападающего Шуми Бабаев. Ранее главный тренер Сибири Ярослав Люзенков не исключил переход Кузнецова. И пока это все новости спорта.
3: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
5: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
3: 6+.
6: Маяк.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие, и попытались мы в предыдущей части немножечко хотя бы проникнуться историей Боспорского царства, ну а теперь все-таки отправимся в сам город, который, как мы теперь уже знаем, правильнее по-гречески называть Танаис, и тут нас встречает археолог Ирина Толочко. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, рада вас слышать.
1: Это взаимно, конечно же. Ирина, вы знаете, вот я почитал немножко историю археологических исследований вот на месте, где сейчас музей, и где, я понимаю, работы продолжаются, и вы, и ваши коллеги нас будете просвещать в этом отношении. Самое для меня загадочное, как вообще этот Танаис нашли?
2: Ой, это, да, большой вопрос был, поскольку этот вопрос о местоположении Танаиса был одной из главных загадок древней географии Нижнего Подония. И достаточно долго, в 18-м, середине 19 века, ученые соотносили древний Танаис со средневековой итальянской колонией Танаи и с Азовом. Об этом писали Карамзин, Ланс Ласси, Гюльштет. И считалось долго, что именно Танаис, вот это и была самая итальянская колония Тана. Но вот английский профессор по имени Эдвард Даниэль Кларк, по некоторым данным, он был английским разведчиком, и его покровительство английский посол при дворе Павла I. Он в 1800 году посетил Нижнее Подонье, он искал древний Танаис и предположил первым, что Танаис локализуется на правом берегу Мертвого Донца у селения Синявка.
1: И оказался прав, по всей видимости.
2: Да, и оказался прав, да, да, да, да.
1: Поразительно. То есть шпион шпионом, да, а пользу принес все-таки какую-то науке, это хорошо.
2: Он был образованным человеком и сыном археолога, поэтому вот он знал очень много, я думаю, что об античной истории этого края.
1: Ирина, правильно ли я понимаю, что несмотря на уже, ну, можно сказать, там, да, очень долгую историю, да, ну, худо-бедно с 19 века это все изучается, что лишь небольшую часть города археологи смогли освоить?
2: Да, около 1/10 части раскопано на самом деле. Площадь города около 16 гектаров. И да, очень небольшая часть раскопана.
1: Так, и скажите, пожалуйста, а, во-первых, обывательский вопрос, а почему так медленно? Это настолько сложные почвы, или это так глубоко, или просто надо максимально бережно? Ну, понятно, что вы со всеми своими исследованиями и объектами бережно обращаетесь. Но вот вроде 16 гектаров не так и много по сравнению с современными городами.
2: Но, знаете, современная наука археологии, она подразумевает целый комплекс исследовательских разных программ, проектов, исследований палеонтологии, пыльцы, климатов. Мы копаем для того, чтобы получить информацию, а это не такой быстрый процесс. А с другой стороны, огромная территория заповедника – это экспозиция под открытым небом, которой тоже следует уделять внимание и консервировать разрушенные части города. Поэтому нужно сочетать не только раскопки, но и консервацию раскопов для того, чтобы показывать нашим гостям.
1: А помочь вам как-то можно? Не знаю, а волонтерам приехать, например?
2: Приезжайте, пожалуйста, конечно.
1: Дорогие слушатели, хотите с пользой провести лето в тепле, уюте древнего города, пожалуйста, приезжайте, и вам будут рады. Ну, самое, конечно, интересное, когда речь идет о таких вот музеях, подобных Танаису, это вот такой процесс, когда мы примеряем древнюю жизнь на себя. Да, вот что можно рассказать о бытовой стороне жизни вот как раз людей, населявших древний Танаис?
2: Но нужно сказать, что Танаис, в отличие от большинства городов боспорских колоний Северного Причерноморья, он создавался по плану, имел регулярную планировку, и в основе планировки лежала прямоугольная сетка улиц, которая была ориентирована по сторонам света. И к настоящему моменту раскопками открыто большое количество усадеб, жилых, частью которых были дворики, мощеные камнем, и колодцы, водосборные, дренажные. В каждой усадьбе находились подвалы, хранилища, и от наземных помещений сохранились лишь несколько рядов кладок. Большое количество настенной штукатурки мы находим, когда копаем город. Удивительно интересные конструкции домов. Это были торцево-каркасные дома на каменных фундаментах, большей частью, и каменные подвалы, которые являются уникальными для средиземноморской архитектуры. Такие подвалы встречаются в Танаисе и в Гаргиппе.
1: А правда ли, что там было даже что-то вроде обогрева полов? Вот мне попадалась такая информация.
2: А вы знаете, мы находим переносные очаги, жаровни лепные, на которых вот разводили угольки. Можно было обогревать подвальные помещения, печи были в домах. Ну, что касается вот настолько подогрева полов, пока не нашли.
1: По сути дела, так и получается. Если в подвальном помещении тепло, значит и на горячий воздух дальше будет подниматься.
2: Да.
1: И
2: да,
1: все это обогревает. Так что вот они, технологии-то. Не такие уж они и современные, как мы иногда себе льстим. А вообще, вот вы уже сказали, что Танес во многом уникальное место. А, ну, то есть, например, от Пантикопеи это разительно отличается?
2: Ну, вы знаете, Танес был назван античным географом и историком Страбоном крупнейшим после Пантикопеи, столицы Боспора, тоже чем эмпория варваров. Это был крупнейший город на северо-восточном окончании греческой Айкумены. За Танесом начиналась Великая степь. Поэтому он был таким форпостом Боспора вот на территории Юга России. Достаточно большое значение имел город в истории Боспорского царства.
1: Если он был вот такой и выполнял роль форпоста, значит, должна быть фортификация какая-то?
2: Да, конечно. Цитадель, центральная часть города, была укреплена стенами, башнями крепостными. Крепостные стены окружали и западный городской квартал, и западный пригород. Были рвы, были каменные стены, были башни. Конечно, все по законам античного фортификационного строительства в Танесе было сооружено. И в городе упоминаются мастера-архитекторы,
1: даже
2: которые
1: так
2: руководили, да, строительными работами. Мы знаем имена шестерых из них, и это были очень важные люди в городе, поскольку руководили практически процессом строительных работ в городе.
1: Ну и раз это все-таки музей, всегда возникает вопрос, а куда пускают? Ну то есть неужели, правда, можно спуститься на древнюю улицу и вот там бродить?
2: Ну, вы знаете, мы стараемся не как бы ограничивать посещение раскопов, поскольку не везде камни хорошо укреплены, и можно просто споткнуться и, не дай бог, да, стукнуться. Но по каким-то вот настилам над городищем вы можете прекрасно ходить, и дети маленькие могут, и маломобильные группы населения. То есть стараемся максимальный комфорт обеспечить туристам.
1: И попалась мне на глаза такая цифра, что нашли уже более 160 тысяч археологических предметов. Во-первых, что это за предметы? Есть ли тут какой-то вектор, какая-то система? И где эти предметы?
2: Ну, знаете, последние десятилетия очень интенсивно копали подвалы времени разгрома Танеса, середины 3 века нашей эры. Уникальность Танеса в том, что это огромный закрытый комплекс, одновременно погибший.
1: Это как Помпеи.
2: В подвалах. Да, законсервированный. Только вот середины 3 века нашей эры датируется слой пожара. И в подвалах, в домах практически все находилось в таком состоянии, как было оставлено жителями. В подвалах находится огромное количество амфор с мукой, зерном, какие-то вот печи, лепные находки, посуда, кухонная, столовая, украшения, шкатулки с какими-то украшениями. И все это находят археологи в таком состоянии, как было оставлено жителями города в середине 3 века нашей эры.
1: То есть это еще дает нам представление, да, чем питались, да, то есть как был устроен быт, это все.
2: Да, это очень интересно. Множество информации получают археологи, когда проводят раскопки. И находки, которые получают из раскопа города и могильника, около гектара могильника раскопано в Танесе, все хранится в Танесе. Фондохранилище есть, трехэтажное.
1: А экспозиция вот, какая-то есть, а людям показать, если?
2: Да, конечно, есть экспозиция, несколько зданий экспозиции. И, конечно, главное наше богатство – это экспозиция под открытым небом. Город Танес. Улицы, площади, кварталы домов, усадьбы.
1: Слушайте, ну что совершенно невероятное. Вот я до недавнего времени, признаюсь, в своем стыду не знал, что у нас есть практически свои Помпеи, просто как-то чуть менее распиарены. Спасибо огромное. Теперь, я думаю, большее количество людей узнают про этот прекрасный музей. Напомню, с нами на связи была Ирина Толочко, археолог. И вот такая экскурсия у нас получилась, точнее, тизер экскурсии, говоря современным языком, по Танесу. Так что можете спланировать свое путешествие туда, на юг России, и заодно посетить этот прекрасный музей-заповедник. Напомню, это первый подобный объект еще в Советском Союзе, который функционирует по сей день. Ну и явно, судя по тем горизонтам, которые наша гостья обозначила, экспозиция будет только расширяться. Ну а может быть и нас тоже в новые места куда-нибудь погулять пустят. Ну и опять же, есть всегда возможность стать волонтером в археологической экспедиции по собственному опыту, зная, что руки там нужны всегда. Ну а нам сейчас нужна 2-минутная пауза, после чего мы перейдем к нашим коротким рубрикам.
0: Место действия – Россия.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Или белый кит.

0: действия Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Две коротких рубрики. Начнем мы с музея, тем более, что музей совсем рядом с Танесом и находится. Такое удивительное крепостное сооружение. Это, оказывается, Донской военно-исторический музей. И с нами на связи директор и создатель этого музея Иван Юрьевич Стреляев. Иван Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А расскажите, пожалуйста, откуда вот такая постройка шикарная взялась? Специально для музея возвели?
2: Знаете, наш музей вообще уникальный. Дело в том, что он непростой. У нас музей живой истории, все наши экспонаты действующие, и с ними можно контактировать. Ни один музей в стране такое о себе не позволяет. То есть у нас техника, вооружение, по ней можно лазить, на ней можно передвигаться, оружие можно тоже изучать. То есть, и, соответственно, эти экспонаты у нас участвуют в разных реконструкциях, в военно-исторических фестивалях, в фильмах художественных. Поэтому мы и создали музей в виде крепости, так как мы занимаемся не только Великой Отечественной, а 10 историческими эпохами. И каждая из этих эпох, она связана с какой-то крепостью. Это и Брестская крепость, и раннее Средневековье, и античность, и Азовское осадное сидение. Все эти эпохи, они подразумевают наличие крепости. И тут же мы сейчас их в музее проводим реконструкции. Не считаю, что по всей стране проводили.
1: Ну, это потрясающая деятельность совершенно. А вот много видео в интернете о том, как ездят у вас танки, действительно. А вот как на такую демонстрацию попасть? Это какое-то расписание есть или должно повезти просто?
2: Музей работает в выходные дни, праздничные. Можно приехать, организовываются группы. Мы проводим и для детей школу разведки, где они кидают гранаты, преодолевают препятствия и в конце катаем на броневике 42-го года. А людям постарше предлагаем катание на танке, который очень медийный, в 12 фильмах принимал участие. Вот самый известный Т-34.
1: Ага, танк-звезда у вас получается. Место. А как давно музей существует?
2: 20 лет. Вот мы в этом году отметили 20-летие. Он был зарегистрирован в 2006 году как первое негосударственное учреждение культуры на территории Ростовской области. Мы этим очень гордимся.
1: Мы вас поздравляем с 20-летием. Желаем, конечно, чтобы это не последнее было 10-летие в жизни музея, чтобы у вас было всегда много посетителей. И говорим спасибо за вашу работу. Иван Юрьевич Стреляев, директор и создатель Донского военно-исторического музея, был с нами на связи. Ну, а теперь пришло время перебраться на другой берег реки Мертвый Донец и поговорить про еще один любопытный объект. Расскажет нам об этом объекте наш гость, ученый-секретарь Азовского музея-заповедника Ирина Рудольфовна Гусач. Ирина Рудольфовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы же являетесь автором и куратором выставки, да, которая посвящена русской крепости Лютик, или как она еще называется, Сет-Ислам.
3: Совершенно верно.
1: Да,
3: хорошо, сейчас расскажу вам вкратце. Из школьного курса истории Отечества мы все прекрасно знаем о знаменитых походах Петра Первого в северо-восточное Приазовье. Это азовские походы 1695-96 годов. Это были времена, когда Османская и Российская империя
1: спорили, давайте так.
3: Спорили,
1: да, вступили в легкую конфронтацию.
3: Да, за эти территории. И эта конфронтация закончилась завоеванием турецкой крепости Азак, которая со временем была превращена в русскую крепость Азов. Но мало кто знает, что рядом с турецкой крепостью Азов, Азак она называлась у османов, существовала еще одна крепость, история которой неразрывно связана с крепостью Азов. Мы ее знаем под названием Лютик или Лютин, но в турецкие времена она называлась Сет-Ислам, что в переводе означает «щит ислама». Она была построена османами в 1660 году в правлении турецкого султана Мехмеда IV, когда Османская империя активизировала свое военное строительство на Нижнем Дону в связи с тем, что в 30-е и 40-е годы 17 века произошли события, которые очень не понравились османам. Дело в том, что донские казаки в 1637 году захватили Азовскую крепость и провозгласили ее столицей Донского казачества. Продержались там 5 лет, но в 1941 году случилось Великое Азовское осадное сидение, и в 1942 году уже османы вернулись назад в эту крепость и пришли к выводу, что нужно укрепить дельту Дона, чтобы защитить от набегов на них казаков. И было принято решение построить в дельте Дона еще одно военное укрепление, вот именно эту крепость Сед-Ислам. Она была построена на берегу правого притока реки Дон, которая называется Мертвый Донец. А рядом с крепостью Азов еще были одновременно с крепостью Сед-Ислам построены на двух сторонах реки Дон две караульные башни, шахи и султаньё, которые казаки называли каланчами. То есть вот такая система новая фортификационного укрепления, по мнению османов, должна была защитить их от не только напада казаков, но и от российского государства, ну, в общем, которое, да, в общем-то, претендовало на
1: это. Чем все это закончилось, мы знаем, конечно. Спасибо огромное. Время наше подошло к концу. Ирина Рудольфовна Гусач, ученый-секретарь Азовского музея-заповедника, автор и куратор выставки «Турецкая крепость Сед-Ислам. Русская крепость Лютик» была с нами на связи. На этом мы прощаемся с Таманью, но, конечно же, не навсегда. Так что до новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Работу по оказанию помощи и поддержке семьям участников спецоперации нельзя останавливать ни на секунду, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Она прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Котюков доложил президенту о помощи ветеранам и членам их семей.
2: В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержке нашим ветеранам и, что очень важно, членам семьи, пока ребята на передовой выполняют важные задачи. Полный перечень федеральных инициатив реализуется в Красноярском крае, плюс мы постоянно добавляем. Сегодня уже таких более 40. Я могу сказать, что по просьбе, например, жен наших ребят специально ввели компенсацию стоимости обучения вождению. Говорит, машина есть, говорит, глава семейства ушел выполнять боевые задачи, говорит, машина стоит, говорит, я бы могла детей возить. Мы откликнулись, и очень востребованная мера оказалась. Также ввели стипендии студентам высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы сегодня знаем все семьи всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с Фондом защитники Отечества. И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимое решение там, где у семьи есть определенный запрос. То есть степень взаимодействия, координации удается нам. Нельзя останавливаться.
0: Владимир Путин также заявил, что России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Глава региона рассказал президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне. По словам Котюкова, рассматривается еще несколько человек, которые могли бы возглавить краевые органы исполнительной власти. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белоколодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Как заявил министр обороны Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих, в результате решительных действий российских войск противник, понеся потери, отступил дальше на запад. Серия взрывов прогремела в Днепропетровске, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Чернигове, в Николаевской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Николаев беспилотниками были поражены два судна, которые вели разгрузку военных грузов. В Черном море были поражены два судна, перевозившие грузы военного назначения. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в Черном море беспилотниками были поражены три судна, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев было поражено судно, которое осуществляло доставку грузов для ВСУ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповково в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. В эфире телеканала «Россия» в программе «60 минут» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру.
3: Что необходимо медицинскую помощь. Мы оказываем тем, кто пострадал, безусловно, получил ранения. И врачи борются за их жизни сегодня. Трагедия унесла, еще раз подчеркну, жизни людей. Мы должны взять в том числе и под максимальную защиту прикрытие нашей пляжи мобильными огневыми группами и от вражеских беспилотников, куда бы они ни летели. А в данном случае, конечно, пляж мы же даже подумать не могли, что беспилотники будут пляж атаковать с людьми, с отдыхающими. Мирные люди стали целью атаки.
0: По последним данным оперштаба региона, число жертв в селе Архипо-Осиповка в Геленджике достигло 7 человек. Еще 40 получили различные травмы. 21 пострадавший госпитализирован, передает ТАСС. Американский самолет-разведчик в понедельник провел над южным районом Черного моря около 9 часов. Это выяснило РИА Новости, проведя анализ полетных данных. Самолет «Бомбардье Артемис-2» вылетел с авиабазы в Румынии, где он базируется примерно в 9 утра по московскому времени, направился по прямой к турецко-грузинской границе. На базу самолет вернулся уже после 18 часов, совершив 3 облета примерно по одной траектории. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности в связи с происшествием самолетом «Сесна» в Иркутской области. По данным СКР, на борту пропавшего самолета находились два человека. Местонахождение воздушного судна пока не установлено. Ранее глава региона Игорь Кобзев сообщил, что самолет «Сесна», следивший за лесопожарной обстановкой, не вышел на связь в Иркутской области. Затмение Солнца 12 августа будет частично видно в Москве, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария. В столице Солнце будет закрыто максимум на процент и через 9 минут скроется за горизонт. Полная фаза затмения 12 августа будет видна в России только на восточном берегу Таймыра. Полную фазу затмения также увидят жители Испании, Исландии и Восточной Гренландии. Сильная жара ожидается в Москве в четверг и пятницу. Столбик термометров, согласно предварительным прогнозам, поднимется до 32 градусов, сообщили в гидрометцентре. К выходным жара слабеет, в субботу будет до плюс 28, пройдет кратковременный дождь. В воскресенье днем температура составит 26 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве без осадков, 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, также без осадков, плюс 21-23.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня мы с вами продолжим обсуждать, комментировать и читать тексты с Ролана Барта «Удовольствие от текста». 1973 года этот текст выпуска. Переведен на русский язык Георгием Константиновичем Косиковым. И в моей версии это издание 2025 года, издательство «Ad Marginem». В прошлый раз мы говорили, читали о том, что мы получаем от взаимодействия с текстом. И Ролан Барт предлагает два таких способа описания. Один – это удовольствие, второй – это наслаждение. В чем разница? Просто напомню, для того, чтобы мы шли дальше, опираясь на это. Удовольствие от текста, говорит Барт, связано с комфортом и культурной традицией, опирается на привычные ожидания от сюжета и вызывает чувство удовлетворения и стабильности. То есть удовольствие – это как возвращение домой, да? Когда мы знакомы с культурой, когда мы, соответственно, получаем такой опыт взаимодействия с текстом, который возвращает нас к самим себе, к тем нам культурным, которые мы и считаем себя. С другой стороны, в противоположность, наслаждение от текста связано с кризисом и потерей привычных ориентиров. А наслаждение разрушает привычки читателя и языковые нормы, вызывает шок, трепет и радость от прорыва в неизведанное. То есть два таких противоположных процесса происходят, и Барт говорит, что если текст действительно какой-то выдающийся, и при этом если читатель ему соответствует, то в этом случае он способен получать два этих самых эффекта одновременно, получать такой стереоскопический эффект, с одной стороны, удовольствие от принадлежности к этой культуре, с другой стороны, наслаждение от того, как смело и по-новому, например, создан текст, сконструирован, построен, рассказан, или что-то еще с ним сделано, что вызывает тот самый вот шок, трепет и столкновение с неизведанным. В принципе, мне кажется, это очень такие понятные человеческие полярности. Можно сказать, что с одной стороны люди хотят укрома, люди хотят дома, люди хотят пещеры, да, какого-то убежища, с другой стороны люди хотят простора, приключений, какого-то вот неудержимого отсутствия границ, можно так сказать, и это проявляется не только при взаимодействии с текстом, но и просто в нашей повседневной жизни. Если слишком много все зарегулировано и понятно, и знакомо, то мы впадаем

0: некоторую скуку, уныние от того, что ничего здесь не происходит, самое скучное место на земле и так далее, и так далее, и хотим вот в Москву, как чеховские героини. С другой стороны, когда перманентный происходит кризис, изменение, новизна, то это нас оглушает, мы буквально регрессируем до каких-то примитивных, простых действий и не знаем, как справляться с этой самой новизной. То есть вопрос, как всегда, в балансе. То же самое Барт предлагает приложить и к восприятию текста. Более того, мы закончили как раз в прошлый раз, в прошлый понедельник, на том, что чтение по Барту – это процесс физиологический. В принципе, это абсолютно верно, ну, потому что как мы читаем? Мы глазами читаем, мы с помощью языкового аппарата читаем, да, особенно в детстве мы буквально водим пальчиком по этим самым буквам, строкам, слогам, и у нас рождаются звуки, которые, в свою очередь, порождают образы, на которые мы буквально физиологически реагируем. Если книжка какая-нибудь страшная, мы пугаемся. Если она захватывающая, мы оказываемся захвачены, у нас поднимается пульс, может начать потеть ладошки от того, как вот там остросюжетно все происходит. А если текст скучный, мы можем начать засыпать. То есть буквально мы физиологически связаны с текстом, как и со всем остальным. Очень часто почему-то это упускается из виду, когда мы говорим о чтении, об обучении, о каком-то когнитивном развитии. Нам кажется, что вот человек – это такой мозг на ножках, еще у него есть глаза и, может быть, уши для аудиокниг, и все, телесность пропадает, отсутствует. При этом можно, я думаю, спекулировать и выводить какие-нибудь разные типы читателей в зависимости от комплекции, в зависимости от того, какой у них характер и насколько они подвержены тем или иным психическим особенностям, да, кто-то грустит, кто-то, наоборот, счастлив и радуется, и разные тексты и по-разному будут ими прочитаны. Вот, то есть чтение является буквально почти телесным процессом. Вот здесь есть такое слово «почти», но мне кажется, оно лишнее. То есть чтение – это буквально телесный процесс. И тогда ценность текста определяется не только тем, насколько он нас вот с комфортом связывает, с культурной традицией или, наоборот, разрушает наши привычки, но текст становится ценен стыком культуры, которую нам, до нас пытается донести автор, и моей собственной культуры читателя. То есть в их уникальном взаимодействии рождается тот самый, опять же, уникальный опыт чтения. И в каком-то смысле Барт, конечно же, является адвокатом читателя, потому что мы, как обычно, привыкли относиться к литературе. Написано пером, не вырубишь топором, да, у нас есть классики, у нас есть золотой век, у нас есть серебряный век. В общем, как-то читатель, заходя в библиотеку или в текст, немножко так снизу вверх смотрит на все это. При этом современные способы коммуникации, все эти бесконечные интернет-сайты, соцсети буквально за несколько лет или десятков лет произвели революцию бессмысленности. Что имею в виду? Что совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Вдруг оказалось, что, особенно с появлением нейросетей, что вот этот нейрослоп, так называемый, да, способность сопоставлять слова в предложение так, чтобы они, если так мельком смотреть, имели какой-то смысл, начнешь вчитываться, это вообще какая-то белиберда может оказаться. Все это порождает инфляцию, соответственно, доверия читательского к текстам. Текст уже должен как-то себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем. И мне кажется, это хороший процесс, потому что вот этот старый способ взаимодействия с текстом, что, мол, если написано, то надо прочитать, надо, знаете, как суп доедать до конца, в детстве говорят часто, так и надо книжку до конца дочитывать, и я слышал, что многие люди испытывают какой-то дискомфорт, если, например, бросают книжку, то есть они ее и читать не могут, и бросить не могут, ну, то есть, и вот она лежит у них там неделями, они открывают, два абзаца прочитают, закрывают. Вместо того, чтобы просто освободиться от этого и идти дальше, в мире гораздо больше литературы, чем у нас времени в каждой из наших жизней. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы, комментируйте. Это телефон для ваших мессенджеров. А мы продолжаем читать Ролана Барта. Удовольствие от текста – это тот момент, когда мое тело начинает следовать своим собственным мыслям. Ведь моего тела отнюдь не те же самые мысли, что и у меня. Очень, мне кажется, занятная точка зрения предлагает нам Барт, а именно, что у тела есть свои потребности, у тела есть свои желания, он их называет мыслями, и вот это удовольствие от текста является некоторым таким симптомом совпадения, что тело тоже начинает получать это самое удовольствие. Я думаю, каждый, кто читает, он с этим удовольствием знаком, пусть даже и мог не называть его себе. Как получить удовольствие от рассказа о чужих удовольствиях? Как получить удовольствие от чтения критики? Есть лишь одно средство. Коль скоро я являюсь читателем другого читателя, мне необходимо сменить позицию. Вместо того, чтобы быть конфидентом удовольствия, полученного критиком, что навсегда лишает меня возможности наслаждаться самому, я могу сделаться его соглядатаем. Тайком подглядывая за удовольствием другого, я тем самым вступаю в область перверсии. Ибо критический комментарий сам превращается для меня в текст, в литературную фикцию, в гофрированную поверхность. Таким образом, перверсии писателя, учтем, что удовольствие, получаемое им от письма, лишено какой бы то ни было функции, сопутствует удвоенная, утроенная перверсия критики его читателя и так до бесконечности. Похожим образом я, например, делая здесь на маяке киноэфиры в рамках «Пойми себя, если сможешь», или сам, если вдруг залезаю почитать кинокритиков, а после того, как я посмотрел кино, составил о нем собственное мнение, я начинаю читать эти рецензии не как, знаете, мне понравился фильм, и вот этому критику понравился фильм, значит, это хорошая рецензия. А если мне понравился, а ему не понравился, то он ничего не понимает. Нет, это такой довольно примитивный способ восприятия чужого мнения. Скорее интересно, как сам человек строит текст, на какие мысли его породил, его сподвигнул вот этот фильм им просмотренный, и как-то сопоставить со своим интересно. Опять же, не в качестве оценки, нравится, не нравится, за, против, а в качестве вот такого игры в бисер, что ли, раунда игры в бисер. Текст об удовольствии может быть только кратким. В подобных случаях принято восклицать «как?», и это все, пожалуй, кратковато. Ведь именно потому, что удовольствие способно заявить о себе лишь косвенно, в форме требования, я имею право на удовольствие, мы лишены возможности вырваться за пределы урезанной двучленной диалектики, где на одном полюсе располагается докса, мнение, а на другом парадокса, опровержение этого самого мнения. Итак, есть удовольствие и есть запрет на удовольствие. Не хватает лишь третьего члена, отличного от первых двух. Между тем, его появление все время откладывается, причем до тех пор, пока мы станем держаться за само слово «удовольствие», любой текст об удовольствии неизбежно окажется отсроченным. Он станет лишь введением в текст, который никогда не будет написан. По самой своей сути, такое введение не способно ввести чего бы то ни было. Оно может лишь до бесконечности повторяться, подобно тем произведениям современного искусства, необходимость в которых отпадает после первого же знакомства с ними. Ибо увидеть их один раз, значит тут же понять всю разрушительность преследуемых ими целей. В них нет и намека на возможность длительного созерцания или сладостного вкушения. Как видите, сам Ролан Барт пишет текст, который является скорее приносящим наслаждение, потому что он очень авангардно сделан, какие-то бесконечные отходы в стороны, он сам пишет об этой бесконечности, то есть он находится сам внутри текста, и нельзя сказать, что, знаете, он требует подготовленного читателя. Нет, другой, наверное, не набредет на этот текст. А он вообще как будто сам с собой играет в это все, а мы можем лишь вот подглядывать. Он сам, получается, тем образом, каким создает этот текст, сам же нам и предлагает этот способ, который он описывает. То есть такой ураборос, какая-то бесконечная зацикленность. И здесь мы, с одной стороны, можем попытаться понять, что говорит Барт. Он не то чтобы хочет быть прозрачным здесь и говорить, вот смотрите, это стул, на нем сидят, это стол, за ним сидят. Это предложение такой джазовой импровизации на тему удовольствия от текста, от чтения, но и шире вдруг становится это эссе, потому что оно неизбежно касается всех тем, которые приходят к каждому, кто начинает интересоваться искусством, не обязательно только текстами, литературой, это вот может быть связано и с современным искусством, и с живописью, и с культурой в широком смысле этого слова, а внутри этой самой культуры мы же с вами и живем, и сам Барт постоянно признается в том, что ему гораздо интереснее пробелы, то есть разрывы внутри текста, потому что сами по себе слова, буквы, предложения, они имеют смысла, да? Для того, чтобы они стали осмысленными, у нас должна быть точка зрения. Мы должны быть научены читать тот или иной текст, и тогда мы можем понимать, что перед нами, какой жанр, какой именно текст. Это прямое высказывание или это ироническое высказывание? А ведь нету специальных знаков препинания для иронии, да? Или, например, для издевки. И если мы не понимаем этих тонких контекстов, то мы тогда оказываемся просто не понявшими, что перед нами. И с одной стороны, с нами могут играть в это творцы, с другой стороны, мы можем просто мимо целых пластов мира проходить. И опять же, это не обязательно связано с искусством, это связано и, мне кажется, с нашей обычной жизнью в абсолютно шизофреногенных пространствах этих огромных городов или каких-то промышленных предприятий, где все максимально дегуманизировано, и среди всех этих ландшафтов бродит человек, вечный Адам, да, такой же, как мы с вами, такой же, как австралийский абориген или наши далекие предки, просто вот он родился в эту индустриальную или постиндустриальную эпоху, его вот такому воспитывают, такому научают, но внутри-то те же самые переживания, мысли, чувства, как-то мысли, тело, что и у наших предков, или у наших потомков. И во всем этом разбираться, конечно, не просто, но очень интересно. Удовольствие от текста – это не обязательно нечто победоносное, героическое или мускулистое. Не стоит пыжиться. Удовольствие вполне может принять форму обыкновенного дрейфа. Дрейфовать я начинаю всякий раз, когда перестаю оглядываться на целое. Тоже, кстати, очень применимо к нашей жизни. Мы именно так взаимодействуем со многими информационными пластами. Мы, например, берем газету в метро и пробегаем глазами по заголовкам, да, по самым большим, по каким-то фотографиям. Мы не читаем подряд каждое слово, которое там написано, и это абсолютно нормально. С другой стороны, если бы мы, знаете, вот читали словарь от А до Я или книги по алфавиту, вот тогда бы возникли какие-то подозрения и вопросы, все ли с нами в порядке. Нет, каждый из нас предполагает и про себя, и про других, что есть какие-то способы организации фокуса внимания, да, что для меня релевантно, что нерелевантно, что важно, что нет. Для этого существует педагог, учителя, культуртрейгеры, лидеры общественного мнения и прочее. И Барт говорит, что именно такой дрейф, когда мы позволяем себе двигаться в собственном темпе, в собственном интересе, да, внутри буквально луча этого интереса, тогда и возможно удовольствие. Сделайте, примените этот пример на отношения друзей, на любовь. Да? Именно так мы и взаимодействуем, когда говорим, что это хорошее общение. У нас нету четкого плана, знаете, как вот на совещаниях. Повестка дня, да, 7 пунктов. Надо каждое обсудить по очереди, но даже там, даже во всех этих ведомствах, конторах, министерствах, нет-нет, да и жизнь прорвется, потому что мы живые люди, и потому что мы не функционируем как таблица Excel. Мы вот существуем внутри удовольствия, иначе нам становится неинтересно, а в итоге и мертво. Так вот, дрейфовать я начинаю всякий раз, когда перестаю оглядываться на целое. Прекращаю двигаться, хотя и кажется, будто меня носит по воле языковых иллюзий, соблазнов и опасностей. Начинаю покачиваться на волне, словно пробка, насаженная на упрямое острие наслаждения, которое как раз и связывает меня с текстом и с миром. Дрейф возникает всякий раз, как я начинаю испытывать нехватку социального языка. Социалекта, да, как диалект. В том смысле, в каком принято говорить, мне не хватает мужества, а здесь мне не хватает языка. Вот почему дрейф можно назвать и другим словом – неуступчивость или, что то же самое, безрассудство. То есть, по Барту, для того, чтобы получать удовольствие от текста, нам нужно быть безрассудными или неуступчивыми читателями, не поддаваться на доксу, да, на вот это вот то, что он называл. Докса – это даже не мнение с греческого переводится. Докса – это вот закон буквально, да, как правильно, обычай. А здесь, конечно, могут в чтении, в смысле, или в любви, мы можем, конечно, ориентироваться на внешние какие-то правила поведения, но если нам удалось сблизиться, заинтересовать друг друга, и нам хочется больше и больше узнавать, то мы вступаем в зону личную, да, в зону, где нет никаких правил, где нет никаких авторитетов, есть только он и она, например, и им приходится быть первооткрывателями. То есть, с одной стороны, мы люди культуры, с другой стороны, мы вот люди откровения, да, открытия новых горизонтов, и убери хоть одну часть из этого уравнения, и сразу все идет наперекосяк. Удовольствие от текста — это выражение или текст удовольствия, эти выражения двусмысленны. И причина в том, что во французском языке отсутствует слово, способное одновременно обозначать и удовольствие, приносящее удовлетворение, и наслаждение, доводящее до беспамятства. Удовольствие таким образом может неожиданно оказываться то шире наслаждения, то вдруг становиться его антонимом. Тем не менее, мне ничего не остается, как приспособиться к этой двойственности. Ведь, с одной стороны, всякий раз, как имею дело с преизбытком текста и со всем тем, что выходит за рамки его функции социальной или функционирования структурного, я вынужден прибегать к общему понятию удовольствия. С другой стороны, когда мне нужно отличить эйфорию, ощущение насыщенности, комфорта, чувство наполненности культурой, вливающейся в меня свободным потоком, от ощущения толчка, потрясенности, потерянности, доставляемого наслаждением, возникает необходимость в более специфическом понятии удовольствия, являющегося лишь составной частью удовольствия вообще. Я обречен на такую двойственность, ибо мне не дано по собственному произволу освободить слово «удовольствие» от ненужных мне смыслов. Я не могу сделать так, чтобы это слово перестало отсылать и к некому общему понятию, и к более конкретному представлению. Вот почему я вынужден смириться с тем, что мой собственный текст останется в тенетах противоречия. 967-103-5533. Прервемся на новости. Пишите.
1: Человек читающий. Очень часто все ситуативные и оперативные проблемы можно решить только через обратное выстраивание отношений и авторитет. Никита Карпов, психолог.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Подлиман Харьковской области, Светогорск, Татьяновка, Сидорово, Маяки, Райгородок и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих. Взрывы прогремели в Чернигове и Харьковской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Николаевской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на коммерческий объект под Белгородом, сообщили в региональном оперштабе. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Зеленский назначил на пост главы службы внешней разведки Украины Рустема Умерова, чтобы тот не допустил обнародования полного досье пленок Миндича. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, Зеленский перед назначением нового главы СВР Украины советовался с бывшим главой своего офиса Андреем Ермаком, который принял это решение. А сам Умеров лично заинтересован в регулировании скандала с пленками Миндича. Как отмечает РИА Новости, Умерова есть три гражданства – США, Украины и Турции, а его дети проживают в Соединенных Штатах, куда изначально Зеленский должен был назначить Умерова послом, но не получил согласования от Вашингтона. Напомню, сегодня Зеленский назначил бывшего главы МВД Украины Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Он сменил на этом посту Умерова, который возглавил службу внешней разведки Украины. И еще одно сообщение. Зеленский принял решение уволить Ольгу Стефанишину с поста посла Украины в США, передает РИА Новости. Лидер британской партии «Реформ UK» Найджел Фарадж заявил, что после победы на парламентских выборах начнет военную операцию по пресечению нелегальной миграции. По словам Фараджа, в случае прихода к власти в течение 2 недель в Британии не будет никаких лодок с мигрантами. Лодки с нелегалами будут перехватывать и отправлять обратно во Францию, сообщил британский политик, комментируя миграционный кризис в испанской Сеуте. Фарадж также допустил, что может согласиться на создание союза с другой правой партией «Restore Britain», чтобы одержать победу на выборах. Накануне с таким предложением выступил Руперт Лоу, лидер партии «Restore Britain». Напомню, согласно британскому законодательству, следующие всеобщие выборы в Соединенном Королевстве могут состояться не скоро, самый крайний срок – август 2029 года. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах «Вести».
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23, в Москве во вторник также без осадков, ночью в городе плюс 14-16, днем 25-27 градусов.

«Маяк». В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. На данный момент в копилке сборной России на чемпионате Европы 7 медалей, 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых. Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 20 российским фигуристам. Среди них бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк и победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко. Новости футбола. Стали известны судейские назначения на матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Главным судьей матча между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Андрей Прокопов. Матч «Зенит-Балтик» отработает Никита Новиков. «Спартак-Оренбург» Матвей Заика. «Краснодар-Ахмат» Павел Шадыханов. Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил подробности сделки по аренде голкипера Нижнего Новгорода Евгения Латышенко. Опция выкупа в соглашении прописана, но обязательств у нас нет. Нижний Новгород не может зимой забрать Евгения, отметил Измайлов. Напомню, ранее Латышенок уже выступал за «Балтику» с 19 по 24 год. Президент ФИФА Джанни Инфантино пытается заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить свой пост, сообщает Нью-Йорк Пост. По информации издания, Инфантино должен провести соответствующую беседу с госсекретарем США Марко Рубио. Российская команда Wilders стала победителем турнира по фиджитал-баскетболу на играх будущего в Астане. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Главная сенсация соревнований произошла в чисто российском финале. Коллектив Wilders сотворил чудо, уверенно обыграв двукратных и до этого непобедимых чемпионов. Команду Лига Про Тим 36-26 победители захватили лидерство еще на цифровом этапе в симуляторе, а затем закрепили свой успех на реальном паркете. Несмотря на дружеские отношения вне площадки, пощады фаворитам никто не обещал. Цитирую. «Лига Про – это принципиальный соперник, им большой респект, они бились. Мы друг друга очень любим, но здесь победитель только один, поэтому жалости никакой не проявили. Просто рубились и взяли свое», — заявил игрок команды Wilders Сергей Козлов. Для многократных чемпионов ключевым фактором неудачи стало именно отставание у экрана. Лидер Лига Про Тим Владислав Мелешкин заявил, что получилось так, что проиграли 3 очка в цифровой части и уже заходили в физическую часть с отставанием. Сегодня больше удачи было на стороне соперников, несколько свистков в одну сторону. Просто так сложилось. Конец цитаты. Напомню, масштабный мультиспортивный форум в Астане по различным фиджитал-дисциплинам продлится до 9 августа.
1: Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3-0 в рамках международного турнира в Бангкоке. Ранее Новозеландская федерация отказалась от матча с нашей командой. Напомню, в первом матче группового этапа соревнований сборная России сыграла в ничью с командой Вьетнама 2-2, а 5 августа россияне проведут матч с Афганистаном. И пока это все новости спорта.

0: человек читающий.
1: И мы продолжаем. Вот отличный комментарий мне написал МакГуд. Как же сложно нынче читать. В 19 веке были пару десятков авторов, следи за ними и кайфуй. А сейчас и старого много, и нового непонятно. В итоге ничего не читаю, почти перебиваясь давно любимой классикой. Прибедняетесь, да? Перебивается классикой. Но на самом деле, с одной стороны, да, такого многообразия, как сейчас, не было. С другой стороны, я тут посмотрел в перерыве интернет, и там одних только российских авторов 19 века 800 имен в Википедии есть, те, кому посвящена статья, да, а так-то это многие тысячи писателей. Вот мне попался забавный ответ Льва Толстого, которому спросили, что читает в России обычный читатель, на что Толстой ответил: Матвея Комарова. Вот, и кто знает Матвея Комарова? Никто не знает Матвея Комарова, а там тиражи были по 50 тысяч, по 50-100 тысяч экземпляров в тот момент, когда собрание сочинений Пушкина 2000 экземпляров ограничивалось. В общем, если посмотреть на Запад, да, где, понятное дело, это было все более развито и больше, ну, дольше эта традиция романистов, романистская существовала, не помню, какое исследование было, что в 19 веке вышло на английском языке 100 тысяч романов. То есть понятно, что сейчас их выходит миллионы, и люди пишут, люди имеют доступ к интернету, можно на свои деньги издаваться. Но вот эта вот иллюзия того, что раньше было, знаете, три книжки, букварь, вторая и синенькая, это тоже иллюзия. Конечно же, это связано еще и с тем количеством людей, которые имели образование, доступ к текстам. Но вот если мы берем какие-нибудь новгородские летописи, да, которые постоянно достают из-под земли, не летописи, а, ну, на бересте, то, что Залезняк изучал и каждый год лекции читал в МГУ, как где в Новгороде было очень много грамотных людей, и, соответственно, где есть грамотные люди, там и тексты появляются. А вот ваш вопрос, мне кажется, или не вопрос, а сетование, как же сложно нынче читать, оно связано скорее с утратой канона, что вот есть обязательная, есть золотая библиотека, да, и серебряная библиотека, а все остальное не обязательно. А сейчас куча всего, можно также сетовать на засилье огромного количества фильмов, или сериалов, или, не знаю, комиксов, да любой вообще продукции. Вот раньше хорошо, Ford T ездит один, да, и не надо думать, кого брать, китайца, корейца, японца, американца, русского. Не было такой проблемы, был только Ford T, и все. Ну, это какой-то, мне кажется, такой подход странный. Продолжаем. Читаем Ролана Барт «Удовольствие от текста». Существует своего рода малая мифология, пытающаяся убедить нас, будто сама идея удовольствия, в частности, удовольствия от текста, выдумана правыми. Но куда же Ролан Барт без политической линии? Правые же со своей стороны спроваживают налево все, что принято считать абстрактным, нудным, причастным к политике. Удовольствие же записывают на свой счет. Добро пожаловать к нам все, кто почувствовал, наконец, удовольствие от литературы. Левые, блюдя нравственную чистоту, но забывая при этом о сигарах Маркса и Брехта, с презрением и подозрением относятся к любой отрыжке гедонизма. Правые превозносят удовольствие в пику интеллектуализму, умствованию. Мы имеем здесь дело со старым реакционным мифом, противопоставляющим сердце голове, чувство разуму, а жизнь – теплую абстракцией, холодной. По логике правых, разве не надлежит художнику следовать устрашающему совету Дебюсси и смиренно доставлять нам удовольствие? Что касается левых, то они настойчиво противопоставляют знание, метод, ангажированность, борьбу немудрствующему восхищению. Но что, если знание тоже способно быть восхитительным? Обе стороны доказывают странную мысль, будто удовольствие есть нечто немудреное. Только правые при этом его превозносят, а левые предают анафеме. Удовольствие, однако, вовсе не является одной из составляющих текста, элементом бесхитростно выпадающим в осадок. Оно не подчиняется ни логике разума, ни логике чувства. Удовольствие – это сдвиг, дрейф, нечто революционное и в то же время асоциальное. Право на него не может быть закреплено ни за одним коллективом, ни за одним типом ментальности, ни за одним идиалектом. Быть может, удовольствие есть нечто нейтральное? Нетрудно заметить в нем оттенок скандальности, но не потому, что оно безнравственно, а потому, что оно атопично, то есть нет у него места, да? Мы не знаем, куда его поместить, и не знаем, что с ним делать. Откуда в тексте берется его словесная пышность? Не происходит ли это роскошь от непомерности языковых богатств, бесцельно расшвыриваемых направо и налево? Не напоминает ли всякое великое произведение удовольствия, например, роман Пруста, своей бесполезностью египетские пирамиды? А сам писатель – отдаленного потомка тех нищих, монахов или бонз, которых общество кормило, хотя сами они ровным счетом ничего не создавали. Не подобно ли литературное братье, какие бы алиби она себе не придумывала, буддийской сангхе? Ведь похоже, что общество лавочников содержит писателей вовсе не за то, что они производят нечто, они не производят ничего, а за то, что они все и вся разоблачают. Кто они? Лишние, но далеко не бесполезные люди? Наша современность настойчиво стремится ускользнуть из-под власти рыночных отношений, отвергнуть идею произведения товара, тем самым вырвав его из рук массовой коммуникации, отвергнуть идею знака, отвергнуть добропорядочную сексуальность. Но, увы, ничего не поделаешь. Рынок подчиняет себе все, интегрируя даже те явления, которые направлены непосредственно против него. Он завладевает текстом, включает его в круговорот совершенно бессмысленных, хотя и узаконенных трат. Текст вовлекается в работу некого коллективного хозяйственного механизма. Он уподобляется индейскому потлачу. Полезность становится сама его бесполезность. Иными словами, общество живет как бы в состоянии расщепленности. С одной стороны, мы имеем текст как нечто идеальное и возвышенное, а с другой – как обычный товар, чья цена равна его безвозмездности. При этом общество не имеет ни малейшего представления о собственной расщепленности. У каждой из тяжущихся сторон есть свой резон. Влечение имеет право на удовлетворение, а реальность – на положенное ей уважение. Однако, добавляет Фрейд, всякому известно, что безвозмездной бывает только смерть. Что касается текста, то для него безвозмездным могло бы стать лишь его саморазрушение. Бросить, перестать писать и никогда не возвращаться к этому занятию. Находиться в обществе любимого существа – видите, тут все переплетено. Любовь, смерть, текст, политика. И начнешь тянуть за одну ниточку, все остальные тоже вслед за ней потянутся. Находиться в обществе любимого существа, а думать при этом о чем-нибудь постороннем, именно в таком состоянии ко мне приходят наиболее плодотворные мысли. Ну и, конечно же, куда без Ролана Барта внутри этого текста. Именно так мне работается лучше всего. Тоже и с текстом. Он вызывает у меня наибольшее удовольствие тогда, когда мне удается слушать его как бы в полслуха, время от времени отрываясь от него и внимая чему-то постороннему. Текст удовольствия вовсе не обязательно должен завораживать меня. Случается, что я делаю едва заметное, неощутимое, неуловимое, почти непроизвольное движение головой, словно птица, которая не слышит ничего из того, во что вслушиваемся мы, но зато умеет расслышать то, к чему вообще не прислушиваемся. Гончарова читает Магут. Сейчас, например, зная, что это 100% доставит мне удовольствие, при этом очень хочется чего-то современного. Но, как я, то есть перелопачивать тоннами текста не умею. Слушайте, это не то, что я их перелопачиваю тоннами. Это скорее некоторая насмотренность, опыт, то есть понимание каких-то кластеров, которые существуют в современной литературе или в несовременной литературе. А дальше просто, знаете, как эстафетная палочка. От одного автора идешь к другому. Для меня это самое, ну, кроме рекомендаций тех, кого люблю и уважаю, для меня это самый рабочий способ. Если мне очень нравится книга какого-то автора, то я иду вслед за его указаниями, за теми произведениями, которые он считает выдающимися. Ну, как вот здесь, например, Пруст, Толстой появляется у Барта и так далее. 967-103-5533. Прервемся на короткую рекламу.
0: Человек читающий. Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. воспитательный знак.
3: Комикс – его первое самостоятельное и мотивированное чтение. Ребенок читает потому, что хочет узнать, о чем в комиксе идет речь, а не потому, что ему это задано. Читает для себя, а не для других, не для учителя, не для того, чтобы отличиться, получить хорошую отметку. Раз от ребячьей головы требуется усиленное внимание, а от фантазии выполнение самого высокого ее назначения, для пустопорожних домыслов места нет. Ребенку важно овладеть техникой этого дела, вот и все. Он читает комиксы, чтобы научиться читать комиксы, чтобы усвоить соответствующие правила и условия. Ему доставляет больше удовольствия сама работа воображения, нежели знакомство с приключениями персонажа. Игра собственного ума, нежели сюжет.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: человек читающий.
1: Сейчас прозвучали слова Джани Родари, да, он про комиксы рассказывает, про фантазию и про детство. А, вспомнил очень занятный роман Умберто Эко, большого интеллектуала, тоже семиотика. Это один из последних его романов. Он там тоже пишет про свои довоенные опыты чтения комиксов и чем это было для него, и в какого книжного человека вырос. Интересно, кстати, как сейчас к комиксам у нас относятся. В моем детстве казалось, что это что-то было непонятное, но вот детей очень занимало. Некоторых взрослых тоже, но большинство как-то как к несерьезному жанру относятся, хотя комиксы вещь очень серьезная. Ничего не поделаешь. Скука, оказывается, не столь уж простая вещь. От скуки, вызываемой произведением и текстом, не отмахнешься раздраженным досадливым жестом. Как и удовольствие от текста, предполагающее скрытый процесс своего собственного производства, скука не может похвастать какой бы то ни было спонтанностью. Не существует искренней скуки. Если, к примеру, лично на меня лепечущий текст наводит скуку, то, по правде говоря, причина в том, что мне вполне чужда область позывов. А если бы это было не так... Скука не так уж далека от наслаждения. Это наслаждение, увиденное с другого берега, с берега удовольствия. Чем более незамысловато, прилично, благопристойно и бескорыстно рассказана та или иная история, тем легче ее извратить, скомпрометировать, прочитать на выворот. Подобное выворачивание, а точнее выявление скрытого, чрезвычайно увеличивает удовольствие от текста. Читая Бувара и Пикюше, я вдруг наталкиваюсь на фразу, вызывающую у меня чувство удовольствия. На туго натянутых веревках строгими вертикальными рядами висели скатерти, простыни, салфетки, схваченные деревянными прищепками. Я смакую здесь избыточную точность, какую-то навязчивую аккуратность языка, саму маниакальность описания. Мы присутствуем при следующем парадоксе. Литературный язык оказывается поколеблен, преодолен, обойден в той самой мере, в какой он стремится приноровиться к чистому исходному языку. К языку, с которым имеют дело грамматисты. Подобная точность возникает отнюдь не как продукт все возрастающего тщания требующего, чтобы с каждым разом предметы описывались все лучше и лучше. Она является не риторической прибавочной стоимостью, а следствием перемены кода. Прообразом отдаленным подобных описаний оказывается вовсе не ораторская речь, а своего рода лексикографический артефакт. То есть, про что этот отрывочек? Про то, что разные регистры писательства создают разные регистры удовольствия. И не обязательно история или текст это то, как мы говорим по-настоящему, вживую, да, друг с другом. Это может быть что-то совсем иное, тем не менее доставляет нам удовольствие. Напишите, какое удовольствие вы получаете от текста, осознаете ли вы его, внимательно ли вы к своему удовольствию. 967-103-5533, а мы уйдем на новости.
0: Человек читающий.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер. Время героев», заявил Владимир Путин на встрече в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Кутюковым. Глава региона доложил президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне.
2: Очень важно, что мы не сами там сидим, фантазируем в кабинетах, как бы это лучше сделать, а наши ребята, ветераны, слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев» федеральной включились в эту работу и нам подсказывают, где лучше, как это усовершенствовать. А федеральное правительство очень отзывчиво помогает нам сегодня стыковать федеральный и региональный сегмент. Программа «Сибирский характер» показала серьезный эффективность. Мы 59 ребят отобрали в программу. Сегодня уже 23 получили назначение на муниципальном краевом уровне. Сейчас несколько человек рассматриваем, чтобы они могли возглавить краевые органы исполнительной власти. Существенное, я считаю, решение. Много идей, много инициатив. И самое важное, они же перед трудностями не пасуют. Они говорят, так не получается, мы по-другому предложим. И мы стараемся все вместе решать. Ребята
3: такие нужны.
2: Именно такие нужны. Ребята не просто каждый защищал свой индивидуальный проект, а мы еще предложили 10 инициатив по важным, например, развитию Красноярского края. Ребята, собравшись с командой, 5-6 человек, защищали такие проекты развития системы образования, системы работы с твердыми отходами, системы развития патриотического воспитания, ну, в частности, из меры социальной поддержки. Поэтому получили сегодня проекты, с которыми сейчас правительство работает в практическом плане.
0: Глава региона доложил президенту о мерах поддержки ветеранов, участников спецоперации. Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержке семьям ветеранов нельзя останавливать ни на секунду. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белоколодец, Устиновка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 19 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 станции артэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы «Рада» производства Израиля. Новый взрыв прогремел в Чернигове. Сообщается также, что пожар вспыхнул на территории объекта почтовой инфраструктуры в Прилукском районе Черниговской области на севере Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Чернигове, Днепропетровске, в Харьковской, Николаевской областях, в подконтрольном ВСУ Херсоне. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в Черном море беспилотниками были поражены 3 судна, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев было поражено судно, которое осуществляло доставку грузов для ВСУ. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено, уничтожено 58 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, над Краснодарским краем и Черным морем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипа-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших 3 детей. В эфире телеканала «Россия» в программе «60 минут» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру. О состоянии пострадавших сообщил главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков.
4: В настоящее время в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в профильное отделение, это травматологическое и хирургическое отделение больницы. Из них 3 детей. Один ребенок ожидает эвакуации, и в эти минуты уже будет эвакуирован в детскую краевую больницу. Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие.
0: По последним данным оперштаба региона, число жертв в селе Архипа-Осиповка в Геленджике достигло 7 человек, еще 40 получили ранения, передает ТАСС. Перестановки в верхушке киевского режима продолжаются. Зеленский уволил посла Украины в США Ольгу Стефанишину. Сама Стефанишина ранее заявила, что решила уволиться по личным обстоятельствам. Между тем, она давно является обвиняемой по делу о коррупции, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины. Как сообщается, Стефанишины могут предъявить новые обвинения, передает ТАСС. Как напоминает агентство, Зеленский предлагал стать послом в США, отправленный в отставку с поста премьер-министра Юлии Свириденко, однако она отказалась. отказалась. Предполагалось также, что послом будет назначен Рустам Умеров, возглавлявший Совбез Украины, однако в понедельник Зеленский назначил Умерова главой службы внешней разведки Украины. Как отмечает РИА Новости, у Умерова есть 3 гражданства – США, Украина и Турция, а его дети проживают в Соединенных Штатах. Зеленский в прошлом году уже хотел назначить Умерова послом США, но не получил тогда согласия Вашингтона. Пик жары. На этой неделе в Москве придется на четверг. Температура воздуха поднимется до 27-29 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в понедельник в столице жара ослабла, но в последующие дни прохладный воздух будет прогреваться, будет сухо и солнечно. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве без осадков, 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник также без осадков, плюс 21-23.

0: человек читающий.
1: Мы продолжаем в студии. По-прежнему Владислав Тимкин. Читаем сегодня с вами эссе Ролана Барта, французского семиотика, философа, литературоведа, писателя. Ролана Барта «Удовольствие от текста», 1973 года текст. А вы можете писать свой комментарий 967-103-5533. Сегодня говорим об удовольствии. Вот Костя из Луганска написал: «Добрый вечер. Очень интересная тема. Сибирско-таймырских юных лет читал и дочитался. Зрения почти нет. Теперь лишь больше слушаю». Да. Игорь из Ельца пишет: «Удовольствие от текста, прочитанного в состоянии потребности именно этого текста, формирует законченные эмоции, прикосновение к совершенству и объяснению многих вещей, волнующих и остающихся без внятного ответа в течение жизни. Включение незримых и глубинных сфер мозга». Очень поэтическое послание от Игоря. А мы продолжаем. Текст – это объект-фетиш. И этот фетиш меня желает. Направляя на меня невидимые антенны, специально расставляя ловушки, словарный состав произведений, характер его референций, степень занимательности и тому подобное, текст тем самым меня избирает. При этом, как бы затерявшись посреди текста, а отнюдь не спрятавшись у него за спиной наподобие бога из машины, в нем всегда скрывается некто иной. Автор. Посреди текста, утверждает Ролан Барт, этот самый автор находится. В качестве социального лица, и этот автор там не просто находится, да, он расставил свои ловушки, и они, в них кто-то попадает, а кто-то не попадает. Кого-то они привлекают, а кого-то нет. Именно поэтому для разных читателей существуют разные тексты, разные авторы, и говорить о том, что какой-то текст хорош, а какой-то текст нехорош, вот на уровне удовольствия невозможно, потому что что-то может быть очень нехорошим, но при этом приносить удовольствие и наоборот. В качестве социального лица автор давно мертв. Он более не существует ни как гражданская, ни как эмоциональная, ни как биографическая личность. Будучи лишена былых привилегий, эта личность лишена отныне и той огромной отцовской власти над произведением, которую приписывали ей историки литературы, преподаватели и расхожее мнение. Власти создавать и постоянно обновлять само повествование. И тем не менее, в известном смысле я продолжаю желать автора текста. Мне необходим его лик, совершенно так же, как ему необходим мой. Идеологические системы – суть фикции. Фикции в смысле как фикшн, да, по-английски, то есть произведение текстообразное, эти господствующие идеологии, коль скоро не существует угнетенной идеологии. У угнетенных нет ровным счетом ничего, никакой идеологии, разве что крайняя степень отчуждения – та самая идеология, которую, чтобы осуществлять акты символизации, то есть, попросту говоря, чтобы жить, они вынуждены заимствовать у класса, который над ними господствует. Суть социальной борьбы нельзя свести к противоборству двух соперничающих идеологий. Задача состоит в неспровержении всякой идеологии как таковой. Это так заметки на полях. К тому, каким образом эти самые тексты функционируют в языке или язык в текстах. Следует четко зафиксировать продукты воображаемого в языке. К ним относятся слово как особая единица, как некая магическая монада, речь как орудие или средство выражения мысли, письмо как транслитерация устной речи, фраза как логическая, замкнутая в себе самой мера языка. Сюда следует отнести даже языковые перебои, языковые отказы. Все эти артефакты – суть продукты научного воображения. Лингвистика, безусловно, сообщает некую истину о языке, однако истина эта сводится к недопущению какой бы то ни было сознательной иллюзии.

0: Определение воображаемого таково – это неосознанность бессознательного. Первый шаг должен тогда заключаться в том, чтобы восстановить в правах все, что считается необязательным в науке и языке. Все, что принято свысока третировать или попросту отвергать, а именно стилистику, риторику, практику, этическую активность, энтузиазм. Второй шаг – восстановление в науке прав всего того, что непосредственно против нее направлено, против науки. В данном случае восстановление в правах текста. Текст – это язык минус любые воображаемые категории. Это как раз то, чего не хватает науке и языке, если она хочет осознать свою универсальную роль. Все, что с трудом приемлется или прямо отвергается лингвистикой, а именно означивание, наслаждение, все это как раз и высвобождает текст из круга воображаемых категорий языка. Здесь, с одной стороны, уже пошли мы в профессиональную тему, в лингвистику, да, в которой Барт, понятное дело, как рыба в воде, а с другой стороны, он говорит очень важную вещь о том, чем текст не является, да, о том, чем удовольствие не является чем-то измеримым, чем-то вот, что позитивно наука может оперировать. Удовольствие без человека невозможно, а наука как раз и пытается все время от человека и от его субъективности избавляться, а все время хочет избавить нас от каких-то иллюзий, при этом как бы не имеет собственной тени, можно сказать. Ну и ладно. 967-103-5533, прервемся на новости.
1: Человек читающий.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, а также места производства и хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области. Подразделения южной группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Николаевка, Веролюбовка, Николай Поле, Никаноровка, Славянск, Ясногорка и Куртовка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 175 военнослужащих. 3-летний ребенок и его бабушка пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области. Они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе региона. По его информации, украинский дрон взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайске Красноярушского округа. Возможна сделка между Вашингтоном и Киевом на производство по лицензии перехватчиков для систем ПВО «Патриот» не будет заключена к этой зиме, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. В то же время он заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по производству «Патриот». Ранее Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Дональд Трамп назвал переговоры, которые, по его словам, США ведут с Ираном, последним шансом для Тегерана на мирное урегулирование. Глава Белого дома считает, что у Исламской Республики остается последний шанс заключить договоренность с Вашингтоном. Американский лидер также утверждает, что Армузский пролив будет полностью открыт для судоходства ко вторнику. Ранее сегодня Трамп заявил, что его устроит либо сделка с Ираном, либо полная капитуляция Тегерана. Глава Белого дома также утверждает, что США и Иран ведут переговоры, даже если Тегеран это не признает. Ранее в МИДе Исламской Республики заявили, что Иран продолжает диалог по Армузскому проливу только с Оманом, а переговоры с США напрямую не ведутся. Поставки нефти через Армузский пролив продолжаются, несмотря на отсутствие договоренности между Ираном и США, утверждает телеканал CNN. По его информации, до 5 миллионов баррелей нефти в сутки проходит из Персидского залива через южный коридор у побережья Омана. Движение судов продолжается, несмотря на периодические атаки иранских беспилотников, передает CNN. Добавлю, мировые цены на нефть снижаются более чем на 4%. В новостях о возможном урегулировании ближневосточного конфликта. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже $84 за баррель. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 21-23. В Москве во вторник также без осадков, ночью в городе плюс 14-16, днем 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с чемпионата Европы по водным видам спорта. Сегодня на этом турнире у сборной России две медали. Золото у российских синхронисток. Они выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. А Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли серебряную медаль в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Таким образом, на данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы 8 медалей. 1 золотая, 4 серебряных и 3 бронзовых. Московский футбольный «Локомотив» ответил категорическим отказом на предложение турецкого «Галатасарая» о трансфере полузащитника Алексея Батракова. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Главная новость российского трансферного рынка – «Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по поводу перехода Алексея Батракова. Турецкий «Грант» направил официальное письмо с запросом о готовности продать игрока, но железнодорожники ответили отказом. Стамбульский клуб был настроен решительно и пытался заманить 21-летнего хавбека впечатляющими финансовыми условиями. Руководство «Галатасарая» было готово платить россиянину колоссальную зарплату – около 5 миллионов евро в год, однако эти аргументы не подействовали на футболиста. Контакты между сторонами пока проходили исключительно на уровне посредников. Сам Батраков сейчас не стремится переезжать в чемпионат Турции. Юный полузащитник настроен продолжить карьеру в России, либо ждать предложений из топ-лиг Европы, но и предметный интерес к полузащитнику по-прежнему сохраняет «Зенит», который внимательно следит за развитием событий вокруг Батракова.
1: В чемпионате России в первой лиге сегодня завершилась программа 4-го тура. Состоялись 2 матча. Уфа сыграла в ничью с КамАЗом 1-1. Велес нанес поражение Ротору 2-1. В турнирной таблице после 4 туров лидирует Нижний Новгород 12 очков. У Велеса 9, у Спартака из Костромы и Уфы по 8. По 7 набрали Урал, Московская Торпеда и Енисей. Шанхай Шеньхуа подтвердил отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера. Достижения Слуцкого за последние 3 года говорят сами за себя. Клуб выражает ему искреннюю благодарность за выдающийся вклад и желает всяческих успехов и счастья в будущем, говорится в заявлении Шанхай Шеньхуа. В 109 матчах при Слуцком этот клуб одержал 65 побед, что является самым высоким показателем среди всех тренеров в истории Шанхай Шеньхуа. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3-0 в рамках международного турнира в Бангкоке. Ранее Новозеландская федерация отказалась от матча с нашей командой. Напомню, в первом матче группового этапа соревнований сборная России сыграла в ничью с командой Вьетнама 2-2. 5 августа россияне проведут матч с Афганистаном. В завершение о хоккее. Нападающий Евгений Кузнецов ведет переговоры с несколькими командами, в том числе и с Сибирью. Об этом заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев. Ранее главный тренер Сибири Ярослав Люзенков не исключил переход Кузнецова. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Читающий.
1: Игорь из Минска пишет: слушать Влада в понедельник — это просто медитация. Не знаю, чем объяснить этот эффект, но Влад даже самый паршивый текст может превратить в жемчужину. Ну, конечно, все, что он читает, достойно нашего уха и нашего просвещения. А может быть и нет, Игорь. Тут, знаете, есть опасность. А вдруг паршивые тексты я вам таким образом впариваю. Шутки шутками, но да. Мне кажется, в первую очередь текст должен быть интересен мне, для того, чтобы я мог как-то о нем поговорить. Потому что со многими текстами я прям, ну, не знаю, что бы я делал. И, конечно, можно просто читать. И, конечно, будет что-то рождаться по ходу. Но, мне кажется, первоначальная приязнь быть должна. От удовольствия от текста невозможно написать никакой диссертации. Удовольствие допускает лишь мгновенный взгляд на себя. И, однако, вопреки всему и против всего, я имею возможность наслаждаться текстом. Требуются примеры? Вообразим себе огромную коллективную жатву, во время которой будут собраны все тексты, хотя бы однажды доставившие кому-либо удовольствие. Происхождение этих текстов несущественно. Представим это текстовое тело, корпус, наподобие того, как психоанализ представляет эротическое тело человека. И однако, есть основания опасаться, что в результате подобной работы мы сумеем сделать лишь одно – объяснить собранные тексты. Наша цель с неизбежностью раздвоится. Не имея возможности изъяснить себя, удовольствие попытается объяснить причины собственного возникновения, ни одна из которых не может быть признана окончательной. Ведь если при этом я и получаю какое-либо удовольствие от текста, то лишь попутно, мимолетно, случайно. Одним словом, подобная работа не может стать письмом. Я могу лишь подбираться к письму, а это лучше делать внезапно и в одиночку, нежели всем вместе после бесконечных приготовлений. Поэтому не стоит отказываться от понятия ценности, как исходной основы всякой утвердительности в пользу понятия ценностей, как феноменов, произведенных культурой. Будучи продуктом языка, писатель так или иначе всегда вовлечен в войну фикций. Причем он является всего лишь игрушкой в этой войне, ибо язык, из которого соткан он сам, в принципе лишен любого определенного места, уже в силу простой полисемии литературного слова. Под вопросом оказывается сама возможность его воинствующей ангажированности. Писатель всегда находится в слепой точке системы, он постоянно дрейфует. Он словно Джокер, мана, нулевая степень, выходящий в бридже. Он необходим, чтобы в игре был смысл, но сам при этом лишен любого определенного смысла. Его место, его ценность, его миновая стоимость варьируются в ходе истории. Зависит от тактических приемов борьбы, от него требует все или ничего. Сам он исключен из процесса торгового обмена и не извлекает для себя никакой выгоды. Он погружен в состояние, подобное состоянию мусётоку в дзен-буддизме. Не стремится получить ничего, кроме наслаждения перверсии, доставляемого словами. Причем наслаждение никогда не бывает связано с обладанием. Оно во всем сходно с состоянием сатори, состоянием потерянности. Парадокс. Сам писатель упорно умалчивает об этой бесцельности письма, сближающей его через наслаждение со смертью. Напротив, он весь напрягается, напружинивается, не желает ложиться в дрейф, отвергает наслаждение. Лишь очень немногие писатели в равной мере борются как против идеологического, так и против либидинозного давления. Читая текст, приводимый Стендалем, я вдруг обнаруживаю удивительное сходство деталей у Стендаля и у Пруста. Епископ Лескарский обращается к племяннице своего главного викария в столь изысканных выражениях: «Милая племянница, дорогая малютка, моя прелестная брюнеточка, ах вы моя маленькая лакомка», что на память невольно приходят слова, с которыми две служанки из гранд-отеля в Бальбеке обращались к рассказчику: «Ах, вы маленький черный бесенок с волосами, как смоль! Ах, шутник лукавый! Ах, молодость! Ах, какая красивая кожа!» Равным образом, когда я читаю Флобера о нормандских яблонях в цвету, на память мне также приходит Пруст. Я упиваюсь этой властью словесных выражений, корни которых перепутались совершенно произвольно, так что более ранний текст как бы возникает из более позднего. И тогда я начинаю понимать, что роман Пруста, по крайней мере для меня, это отправная точка, исходный пункт моего общего матесиса. Это мандала всей моей литературной космогонии. Он играет для меня ту же роль, какую письма госпожи де Севинье играли для бабушки-рассказчика у Пруста или рыцарские романы для Дон Кихота. Однако отсюда вовсе не следует, будто я являюсь специалистом по Прусту. Я отнюдь не призываю Пруста, он сам является ко мне. Пруст для меня не авторитет, а просто воспоминание, к которому я вновь и вновь возвращаюсь. Вот это и есть интертекст, иначе говоря, сама невозможность построить жизнь за пределами некого бесконечного текста, будь то Пруст, ежедневная газета или телевизионные передачи. Книга творит смысл, а смысл, в свою очередь, творит жизнь. Если вы забиваете гвоздь в деревянный предмет, то дерево будет по-разному поддаваться в зависимости от того места, куда вы стучите. В таких случаях принято говорить, что дерево не изотропно. Тем более не изотропен текст. Его границы, скрытые в нем пустоты, угадать невозможно. Подобно тому, как физика вынуждена учитывать неизотропный характер той или иной материальной среды, того или иного универсума, точно так же семиология должна принимать во внимание малейшие различия в сопротивляемости текста, беспорядочных, проходящих сквозь него силовых линий. Нет такого объекта, который поддерживал бы постоянные отношения с удовольствием. Тем не менее, для писателя такой объект существует. Это не языковая деятельность, а сама языковая система, родной материнский язык. Писатель – это человек, играющий с телом собственной матери, за тем, чтобы возвысить, украсить его, или наоборот разъять его на части, разрушить ту целостность, которая, собственно, и делает тело телом. Лично я готов дойти до того, чтобы наслаждаться деформациями языка, что будет встречено негодующими воплями общественного мнения, ибо общественное мнение всегда выступает против деформации природы. По Башляру получается, что писатели никогда и не писали. Благодаря странной выхолащивающей операции получается, что их только читали. Башляр сумел создать чистую критику чтения и создал ее исключительно во славу удовольствия. Мы оказываемся вовлечены в процесс совершенно однородной практики, практики чтения грезы, и эта практика завладевает нами безраздельно. Если следовать Башляру, то окажется, что все поэтическое должно быть отнесено на счет удовольствия. Однако едва мы рассмотрим произведение с точки зрения письма, как позиции удовольствия поколеблются, на горизонте появится наслаждение, а Башляр скроется вдали. Я интересуюсь языком, потому что он задевает меня за живое, вводит в соблазн. Что это, классовая эротика? Но в таком случае о каком классе идет речь? О буржуазии? У нее нет ни малейшего вкуса к языку. Язык в ее глазах является даже не роскошью, не составной частью искусства жить, но всего лишь простым орудием или украшением. Простонародье? Здесь полностью затухла всякая магическая поэтическая активность. Нет более карнавала, отсутствуют любые формы словесной игры, метафоры мертвы, наступило царство сплошных стереотипов, навязываемых мелкобуржуазной культурой. Прервемся на короткую рекламу.
0: Человек читающий. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

«Маяк». Имена собственные. Видный советский и российский хирург, доктор медицинских наук Федор Григорьевич Углов. Во время учебы в университете тяжело заболел. Перенес ТИФ с осложнениями. Длительное время находился без сознания на грани жизни и смерти. Восстановление заняло несколько лет, но к учебе все же удалось вернуться. Служил военным хирургом на Финском фронте. Выжил в блокаду. Федор Григорьевич признан пионером отечественной кардиохирургии. Запатентовал искусственный сердечный клапан. Его уникальную технику высоко оценивали коллеги всего мира. Федор Углов был убежденным пропагандистом здорового образа жизни, который ему самому позволил сохранять завидную бодрость даже в преклонном возрасте и дожить до 104 лет. Это мы. Это про нас. Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: человек читающий.
1: Никакое наслаждение невозможно, я убежден в этом, в рамках массовой культуры, которую как воду от огня следует отличать от культуры масс. Ибо эта культура построена по мелкобуржуазному образцу. Нашей противоречивой исторической ситуации свойственно такое положение, когда наслаждение целиком и полностью подвластно жесткой альтернативе. Либо его следует связать с практикой мандарината, как результатом исчерпанности буржуазной культуры, либо с некой утопической идеей, с идеей грядущей культуры, которая возникнет в результате радикальной, доселе невиданной, непредугаданной революции. Это культура, о которой человек, пишущий сегодня, знает только одно. Подобно Моисею, ему не дано будет вступить на ее земли. Говорят, что каждый второй француз ничего не читает. Половина Франции лишена, сама себя лишает возможности получать удовольствие от текста. Однако все сетования по поводу этого национального бедствия являются выражением лишь одной точки зрения – гуманистической. Так, словно бойкотируя книгу, французы отвергают всего лишь некое моральное благо – священное сокровище. Между тем, имело бы смысл создать историю различных видов удовольствия, отринутых, отвергнутых обществом. Получилась бы мрачная, трагическая история человеческой глупости. Существует обскурантизм, объектом которого является удовольствие. Даже если рассмотреть удовольствие, доставляемое текстом не в социологическом, а в чисто теоретическом плане, то все равно речь пойдет о проблеме политического отчуждения, о бесправном положении удовольствия и тем более наслаждения в обществе, управляемом двумя различными моралями. Моралью большинства, проповедующей пошлость, и групповой морали, проповедующей требовательную строгость. Возникает ощущение, что идея удовольствия не по душе никому. Наше общество выглядит вполне степенным и вместе с тем каким-то свирепым. В любом случае, фригидным. Смерть отца лишила нас многих удовольствий, доставляемых литературой. Если отец мертв, то какой смысл в рассказывании всяких историй? Разве любое повествование не сводится к истории об Эдипе? Разве рассказывать не значит пытаться узнать о собственном происхождении, поведать о своих распрях с законом, погрузиться в диалектику нежности и ненависти? Ныне угроза нависла не только над Эдипом, но и над самим повествованием. Мы больше ничего не любим, ничего не боимся и ни о чем не рассказываем. Будучи продуктом вымысла, история об Эдипе годилась хотя бы на то, что позволяло сочинять добротные романы, добротные повествования. И так далее, и так далее. Прочитали мы с вами чуть больше половины этого эссе. Сама книжечка небольшая, карманного формата, 80 с небольшим страниц, и потом послесловие. Замечательный текст, по-моему, человека, который искренне влюблен в чтение, искренне влюблен в текст, живет внутри этого самого текста, как ранее было прочитано. Именно повествование создает, творит смысл, а смысл творит жизнь, да, и без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможны никакие культурные действия. Да? Все то, что мы называем человеком, это на самом деле же не все хорошо. Большая часть или большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая этих самых силовых линий или то, каким образом устроено это культурный дворец или культурное пространство, внутри которого мы обитаем, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите, рассказывайте истории. С вами был Владислав Тимкин. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее» и до новых встреч. До свидания.
0: Человек читающий.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Работы по оказанию помощи и поддержки семьям участников спецоперации нельзя останавливать ни на секунду, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Кутюковым. Она прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Кутюков доложил президенту о помощи ветеранам и членам их семей.
2: В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержки нашим ветеранам и, что очень важно, членам семьи, пока ребята на передовой выполняют важные задачи. Полный перечень федеральных инициатив реализуется в Красноярском крае, плюс мы постоянно добавляем. Сегодня уже таких более 40. Я могу сказать, что по просьбе, например, жен наших ребят специально ввели компенсацию стоимости обучения вождению. Говорит, машина есть, говорит, глава семейства ушел выполнять боевые задачи, говорит, машина стоит, говорит, я бы могла детей возить. Мы откликнулись, и очень востребованная мера оказалась. Также ввели стипендии студентам высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы сегодня знаем все семьи всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с Фондом защитники Отечества. И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимые решения там, где у семьи есть определенный запрос. То есть степень взаимодействия, координации удается нам. Нельзя останавливаться.
0: Владимир Путин также заявил, что России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Глава региона рассказал президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне. По словам Кутюкова, рассматривается еще несколько человек, которые могли бы возглавить краевые органы исполнительной власти. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодец в Харьковской области. Белоусов отметил вклад личного состава, который участвовал в освобождении населенного пункта. Министр обороны заявил, что в результате решительных действий российских войск противник, понеся потери, отступил дальше на запад. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Николаев беспилотниками были поражены два судна, которые вели разгрузку военных грузов. В Черном море были поражены два судна, перевозившие грузы военного назначения. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в Черном море беспилотниками были поражены три судна, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев было поражено судно, которое осуществляло доставку грузов для ВСУ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. В эфире телеканала России в программе «60 минут» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру. О состоянии пострадавших сообщил главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков.
3: В настоящее время в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в профильное отделение, это травматологическое и хирургическое отделение больницы. Из них трое детей. Один ребенок ожидает эвакуации, и в эти минуты уже будет эвакуирован в детскую краевую больницу. Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие.
0: По данным оперштаба региона, жертвами удара ВСУ в селе Архипо-Осиповка в Геленджике стали 7 человек, 40 получили ранения, передает ТАСС. Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив будет открыт ко вторнику. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер также заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Ормуз, но сами США могли бы это делать. Трамп назвал переговоры, которые, по его словам, США ведут с Ираном, последним шансом для Тегерана на мирное урегулирование. Глава Белого дома считает, что у Исламской Республики остается последний шанс заключить договоренность с Вашингтоном. Ранее в МИДе Ирана заявили, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры США напрямую не ведутся. Сухая и жаркая погода установится в столичном регионе со среды, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Между тем, сильный дождь ожидается в Москве в субботу. Температура воздуха опустится.
1: Во вторник столичный регион окажется в центре антициклона. Но значит, москвичей снова ждет солнце и тепло. Обойдется без осадков. После сегодняшних плюс 25 в дневные часы потеплеет до 26-28. В среду дожди также маловероятны и станет на градус другой жарче. Но в четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем. В дневное время удушающий зной 29-31. В пятницу в теплом секторе циклона к вечеру в небе вырастут шапки кучево-дождевых облаков, прогнозируется. Прогнозируется до 7-12 мм осадков. В субботу прорвется холодный фронт. На землю обрушится буквально настоящий водопад. И воздух наполнится свежестью озона. И днем около плюс 20. В воскресенье постепенно распогодится и потеплеет до умеренных 21-23, что соответствует норме августа.
0: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
4: Погода.
0: Завтра в Москве без осадков, 25-27 градусов. В Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник также без осадков, плюс 21-23.

0: Audio Stories.
1: Исидор и Ида Штраус погибли во время крушения «Титаника» ночью 15 апреля 1912 года. По легенде, Ида отказалась от спасательной лодки, заявив: «Я останусь с мужем». Ее тело так и не нашли. На аукционе было продано письмо, которое она написала на бланке «Титаника» и отправила во время круиза. Его оценили в 10 миллионов рублей. Тело Исидора подняли из океана. На руке остались золотые часы Жюль Юргенсен с его инициалами. Исидор Штраус был американским бизнесменом, совладельцем универмага в Нью-Йорке. Теперь на торгах выставлены эти часы. Семейная реликвия, подарок Иды на 43-летие мужа. Они остановились в 2 часа 20 минут утра во время погружения лайнера. Правнук отреставрировал механизм, и лот ушел за 185 миллионов рублей.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Оксфорда изучили поцелуй с эволюционной точки зрения. Они определили его как мирный контакт губами без передачи еды. Для датировки использовали байесовское филогенетическое моделирование с симуляцией в 10 миллионов повторений. Поцелуи возникли у предков крупных человекообразных обезьян около 20 миллионов лет назад. Такое поведение не было замечено у макак и бабуинов, что предполагает независимое развитие у линий приматов. Причины популярности поцелуев не ясны. Возможно, оценка партнера по химическим сигналам или укрепление связей и иммунитета.
0: Audio Stories.

улыбчивым девушкам, жадным и умным. Сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром.

молодые майоры. И долго в плену обнимающих ручек барахтался неотразимый

спокоен рассвет довоенного мира. В тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать соответственно.

синевы, глядя хмуро. Уезды дрожат от солдатского флирта, тяжелой походкой военной.

большая дорога военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи.

плетенькою. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Тарарам, тарарам, там-там, ларайрам, тарам, ларатайрам, тарам, там-там, тарам, тарам.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас

часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой. Встреч.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи,

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 151 районе, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники двух бригад и двух полков ВСУ в районных населенных пунктов «Зеленое», «Новое поле», Нижинка, Широкая, Тимошевка, Егоровка, Зорница, Никольская, Запорожская области. Противник потерял более 370 военнослужащих. Взрыв прогремел в Николаеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Чернигове, в Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Зеленский назначил на пост главы службы внешней разведки Украины Рустама Умерова, чтобы тот не допустил обнародования полного досье пленок Миндича. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, Зеленский перед назначением нового главы СВР Украины советовался с бывшим главой своего офиса Андреем Ермаком, который принял это решение. А сам Умеров лично заинтересован в урегулировании скандала с пленками Миндича. Как отмечает РИА Новости, у Умерова есть 3 гражданства США, Украины и Турции, а его дети проживают в Соединенных Штатах, куда изначально Зеленский должен был назначить Умерова послом, но не получил согласования от Вашингтона. Напомню, сегодня Зеленский назначил бывшего главу МВД Украины Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Он сменил на этом посту Умерова, который возглавил службу внешней разведки Украины. Общемосковский крестный ход во главе с патриархом московским и всей Руси Кириллом пройдет 6 сентября в первое воскресенье сентября. Об этом сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Там отметили, что ежегодный общемосковский крестный ход согласован со столичными властями. Маршрут запланирован таким же, как и в прошлом году, от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные Москвы-реки и Хамовнический вал. В главе крестного хода по улицам столицы будет пронесена одна из величайших святынь Русской Православной Церкви – чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери. Перед началом крестного хода патриарх Кирилл совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя, передает ТАСС. Сильная жара ожидается в Москве. В четверг и пятницу столбики термометров, согласно предварительным прогнозам, поднимутся до 32 градусов, сообщили в гидрометцентре. К выходным жара ослабеет, в субботу будет до плюс 28, пройдет кратковременный дождь. В воскресенье днем температура составит 26 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 25-27 градусов без осадков, в Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник без осадков плюс 21-23.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже у россиян еще одна награда. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. А ранее сегодня наша команда завоевала свою первую золотую медаль на этом турнире. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Первое золото России на Европейском первенстве по водным видам спорта в Париже. Наша сборная по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе. Российские спортсменки обогнали Испанию и Италию. Эта победа ковалась в условиях жесточайшего риска. Накануне финала тренерский штаб пошел на авантюру, полностью изменив программу, чтобы перебить сложности главных конкуренток – испанок. Известная синхронистка Мария Галяткина сказала следующее. «Наши эмоции просто ура. Мы поняли, что нашей сложности не хватит, чтобы обыграть испанок, и мы пошли на огромный риск, и он сыграл». Я задала вопрос: «Мы идем побеждать, мы рискуем?» Все согласились единогласно, заявила спортсменка. Смену тактики подтвердила и главный тренер Светлана Ромашина. По ее словам, новую связку скрывали от судей до последнего момента, и достойное выступление восхитило легендарного эксперта Татьяну Покровскую. Цитируя: «Я очень рада, достойно девчонки выглядели, очень достойно, и, конечно, они доказали, что Россия была, есть и будет самой сильнейшей», сказала заслуженный тренер России.
1: Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 20 российским фигуристам. Среди них бронзовый призер Олимпийских игр Марк Кондратюк и победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко. Футбол. В чемпионате России в первой лиге сегодня завершилась программа четвертого тура. Велес победил Ротор со счетом 2-1. Уфа дома сыграла в ничью с КамАЗом 1-1. В турнирной таблице после четырех туров лидирует Нижний Новгород, набравший 12 очков. У Велеса 9 по 8. У Костромского Спартака и Уфы по 7 набрали Урал, Московская Торпеда и Енисей. Главный тренер Ростова Джонатан Альба может покинуть свой пост в рамках перестройки спортивного блока клуба, пишет РБ Спорт. Главными кандидатами на замену Альбе называются Ролан Гусев и Сергей Ташуев. Напомню, ранее Ростов покинул спортивный директор Алексей Рыскин. Он заявил, что написал заявление об уходе по просьбе нового генерального директора клуба Андрея Чайки. Тем временем сам Чайка прокомментировал информацию по возможной смене главного тренера. Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чем не должны думать, кроме игры. Конец цитаты. Стали известны судейские назначения на матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Главным судьей матча между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Андрей Прокопов. Матч «Зенит-Балтик» отработает Никита Новиков, «Спартак-Оренбург» Матвей Заика, «Краснодар-Ахмат» Павел Шадыханов. Федерация футбола США продлила контракт с главным тренером национальной команды Маурисио Почеттино. Соглашение с 54-летним аргентинским специалистом рассчитано до 2030 года. Напомню, на минувшем чемпионате мира сборная США дошла до 1/8 финала. И пока это все новости спорта.
3: Кожаные мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
6: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

0: Audio Stories.
1: Одно из шедевров Карла Фаберже – «Зимнее яйцо». Император Николай II заказал его в 1913 году для матери, императрицы Марии Федоровны, как пасхальный подарок к 300-летию дома Романовых. Яйцо вырезано из горного хрусталя, который имитирует ледяную глыбу. Внутри – гравировка морозных узоров, снаружи – платиновые снежинки с бриллиантами розовой огранки. При открытии раскрывается платиновая корзина с анемонами из кварца, дерева, золота и тычинками. Яйцо стоило почти 25 тысяч российских рублей. После революции яйцо ушло в оружейную палату, затем в Госфонд СССР и на экспорт. Лондонская компания «Вартски» купила его в 1920-х годах всего за 450 фунтов стерлингов, примерно 47 тысяч рублей. Затем яйцо сменило несколько владельцев и считалось утерянным, пока в 1994 году не появилось на аукционе в Женеве за 7 миллионов швейцарских франков, почти 720 миллионов российских рублей. В следующий раз зимнее яйцо выставили на аукционе в 2002 году. Его приобрели за рекордные 9 миллионов 600 тысяч долларов. В декабре 2025 года зимнее яйцо снова было выставлено на аукцион. И его цена вновь побила все рекорды. Произведение Фаберже было продано за 30 миллионов долларов.
0: Audio Stories.

Скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь.

просто так удач не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Август.
1: Самый популярный у россиян вид заготовок – маринованные огурцы, помидоры и грибы. На втором месте – джемы, варенье и повидло. На третьем – тушеные овощи, квашеная капуста и другие продукты ферментации на четвертом. Пора консервирования наступает в августе.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
2: О, весело! Вы почувствуете от этого результата радость. Вот он вам подарит триумф. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
0: От каких недугов следует принимать классическую музыку?
1: Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудио сторис.
1: Острозубый воин-крокодил. Плотоядная рептилия, которую недавно обнаружили археологи. Она жила 240 миллионов лет назад, задолго до динозавров. Как предок крокодилов и аллигаторов, она была важным хищником того периода. Фрагменты челюсти, позвоночника и таза нашли в мае 2025 года в Южной Бразилии. Взрослая особь достигала 2,5 метров в длину, а весила около 60 килограммов. Длинная шея, гибкое тело и загнутые назад острые зубы позволяли легко захватывать и удерживать добычу. Несмотря на размер, она уступала гигантским охотникам и не была самой большой.
0: Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. В России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев», заявил Владимир Путин на встрече в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Глава региона доложил президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне.
2: Очень важно, что мы не сами там сидим фантазируем в кабинетах, как бы это лучше сделать, а наши ребята, ветераны, слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев» федеральный включились в эту работу и нам подсказывают, где лучше, как это усовершенствовать. А федеральное правительство очень отзывчиво помогает нам сегодня стыковать федеральный и региональный сегмент. Программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Мы 59 ребят отобрали в программу. Сегодня уже 23 получили назначение на муниципальном краевом уровне. Сейчас несколько человек рассматриваем, чтобы они могли возглавить краевые органы исполнительной власти. Существенное, я считаю, решение. Много идей, много инициатив. И самое важное, они же перед трудностями не пасуют. Они говорят, так не получается, мы по-другому предложим. И мы стараемся все вместе решать. Ребята именно такие нужны. Ребята не просто каждый защищал свой индивидуальный проект, а мы еще предложили 10 инициатив по важным, например, развитию Красноярского края. Ребята, собравшись с командой, 5-6 человек, защищали такие проекты развития системы образования, системы работы с твердыми отходами, системы развития патриотического воспитания, ну, в частности, из меры социальной поддержки. Поэтому получили сегодня проекты, с которыми уже сейчас правительство работает в практическом плане.
0: Глава региона доложил президенту о мерах поддержки ветеранов, участников спецоперации. Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержки семьям ветеранов нельзя останавливать ни на секунду. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белые Колодезь в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, Белоусов отметил вклад личного состава, который участвовал в освобождении населенного пункта. Министр обороны заявил, что в результате решительных действий российских войск противник, понеся потери, отступил дальше на запад. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделение группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что ночью в Черном море беспилотниками были поражены 3 судна, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев было поражено судно, которое осуществляло доставку грузов для ВСУ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших 3 детей. В эфире телеканала «Россия» в программе Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась по гражданской инфраструктуре.
3: Что необходима медицинская помощь. Мы оказываем тем, кто пострадал, безусловно, получил ранения. И врачи борются за их жизни сегодня. Трагедия унесла, еще раз подчеркну, жизни людей. Мы должны взять в том числе и под максимальную защиту прикрытие наши пляжи мобильными огневыми группами от вражеских беспилотников, куда бы они ни летели. А в данном случае, конечно, пляж мы же даже подумать не могли, что беспилотники будут пляж атаковать с людьми, с отдыхающими. Мирные люди стали целью атаки.
0: О состоянии пострадавших сообщил главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков.
4: В настоящее время в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в профильное отделение, это травматологическое и хирургическое отделение больницы. Из них 3 детей. Один ребенок ожидает эвакуации, и в эти минуты уже будет эвакуирован в детскую краевую больницу. Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие.
0: По данным оперативного штаба региона, жертвами удара ВСУ в селе Архипа Осиповка в Геленджике стали 7 человек, 40 получили ранения, передает ТАСС. Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о возобновлении полного судоходства в Ормузском проливе к 4 августа, сообщил в Белом доме президент США Дональд Трамп. Американский лидер также указал, что переговоры являются последним шансом для Ирана. Армия США в ночь на 30 июля провела очередную серию ударов с воздуха по Ирану. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке. Затем Дональд Трамп заявил, что принял решение отменить запланированные мощные удары по территории Ирана в свете возможного достижения мирного соглашения. По данным СМИ, глава Белого дома пошел на такой шаг после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи принял компромиссное предложение катарских посредников по возобновлению работы Ормузского пролива. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра, 4 августа, во вторник, в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 21, плюс 23 градуса. В Москве синоптики осадков не обещают, и днем в российской столице плюс 25, плюс 27.

Не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное, то, что славное, все равно матроса ждет. Если нравится флот

положила в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя.

0: на свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Audio Stories.
2: Пассивные акустические устройства или гидрофоны – эффективный способ изучения морской фауны. Они позволяют прослушивать подводные шумы, анализировать поведение животных и разрабатывать меры против шумового загрязнения с минимальным вмешательством. Новые наблюдения в прибрежных водах Гренландии показали интерес нарвалов к таким устройствам. За 2 года на глубинах от 190 до 400 метров гидрофоны зафиксировали 247 эпизодов близкого контакта и более 4000 часов записей. Число прикосновений – более 500 за летние месяцы, когда нарвалы находятся на этом участке. Это около 10 взаимодействий в сутки. Нарвалы, вероятно, реагируют из любопытства, принимая оборудование за добычу или используют его для игр и чистки. Это ставит под сомнение безвредность пассивного мониторинга и подчеркивает влияние человеческой активности на поведение редких млекопитающих.
1: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Число россиян, которые встретят Новый год в дороге, выросло на 56% по сравнению с 2025 годом. Почти треть таких поездок семейные. Женщины активнее мужчин, на них приходится 65% новогодних железнодорожных перевозок и 59% авиаперелетов. Среди железнодорожных направлений лидирует Москва, за ней Санкт-Петербург, Адлер, Казань и Краснодар. Средняя продолжительность поездки – одни сутки. Активнее всего выезжают москвичи, петербуржцы, жители Екатеринбурга, Саратова и Воронежа. Дорога добавляет романтики празднику, привлекая все поколения. Лидер – поколение X. За ними – альфы, миллениалы, зумеры и бэби-бумеры. Москва – главный центр новогоднего туризма. К 2024 году число иностранных гостей удвоилось.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Традиция изображать Санта-Клауса в повозке, которая запряжена оленями, возникла в XIX веке. Ее связывают с детской поэмой «Визит святого Николая», где Кларк Климент Мур впервые описал восьмерых оленей, которые тянут повозку Санты. Северные олени символизируют находчивость и способность к выживанию в суровых условиях. Они разрывают снег копытами, чтобы найти пищу и целебные травы. Для коренных народов олень стал воплощением мудрости, силы духа и преемственности. Каждый год в декабре на сайтах, где можно следить за полетом самолетов, появляется трекер полета саней Санта-Клауса. За доставкой подарков уникальным воздушным судном с позывным «Хо-хо-хо» или «Р3ДН-053» «Красный нос Рудольфа» могут следить дети по всему миру.
0: Аудио-стори.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о причастиях и об ударении в них. Первое проблемное слово, ну очень проблемное. В нем постоянно делают ошибку. И в качестве доказательства приведу много примеров от ведущих и гостей маяка. И он оговаривает Горчакова, на тот момент умершего своего друга.
2: Но считалось, что весной души умерших, они не погребенные, они ходят и просят погребения, но они еще и связаны друг с другом вот этой помощью общественной, то есть они помогают душам умерших.
3: Если мы видим на туши, они иногда приходят на умерших существ, поедают падаль, они прогоняют всех оттуда.
4: Ну что это такое, ей-богу, апостол Павел говорит, не скорбите про умершим. Так давайте, если вы такие религиозные, мы будем апостола Павла тогда слушать.
1: Много раз прозвучало причастие умершей с ударением на первом слоге, но это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог – умерший, умершие, умерших. В русском языке ударение подвижное, и перед нами пример, когда оно очень активно двигается. В исходном глаголе ударными могут быть и приставка, и суффикс, и окончание – умер, умереть, умерла. А в причастии ударяем корень слова – умерший. Ну а мы переходим к более редким случаям и слушаем Сергея Насибяна, ведущего программы «Провокация».
5: Ну, в отношениях затруднения. Нравятся те, кто легкие на подъем, раскрепощенные, борящиеся за свою свободу. В начале отношений все прекрасно.
1: Борящиеся – неверно. Причем в этом слове сразу две ошибки. Во-первых, ударение должно падать на первый слог. Во-вторых, в этом слове суффикс «ющ», а не «ящ». Борющиеся – это правильный вариант. Ну а теперь мы слушаем Сергея Стилавина и ищем еще одно неправильное причастие.
6: Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши.
1: После пережитой трагедии. Неверно. Должно быть после пережитой трагедии. Если перед нами причастие, а здесь перед нами именно оно, то ударение ставим на третий слог – пережитый. Хотя в русском языке есть еще слово «пережитое» с ударением на четвертом слоге. Это имя существительное, которое раньше было причастием. То есть сбежать можно от пережитого или от пережитой личной трагедии. Ну а на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Микроклимат помещений определяется температурой, движением воздуха и влажностью. Оптимальные зимние показатели – около 21 градуса тепла, 40-50% влажности и скорость ветра до 0,2 метра в секунду. Соблюдение рекомендуемой нормы влажности очень важно. Отопление включают при суточной уличной температуре ниже плюс 8 градусов Цельсия в течение 5 дней. Прохладный воздух сухой, а нагрев его не увлажняет, что приводит к раздражению слизистых, сухости кожи, усталости глаз и потере эластичности волос. Оптимальная влажность улучшает дыхание, снижает риск инфекций и особенно важна для детей, пожилых людей и людей с заболеваниями дыхания.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Обычай вешать чулки у камина на Рождество возник в Европе в 14 веке. Традиционно их наполняют подарками. Появление чулок связывают с легендой о святом Николае. Николай узнал о бедной семье вдовца с тремя дочерьми, у которых не было приданого. Отец сушил их чулки у очага. Ночью святой спустился по трубе и бросил золото в чулки. Утром девушки нашли сокровище. История получила огласку и распространилась по Европе, породив традицию. Сегодня традиция вешать праздничные носки на елку жива во всем мире, включая Россию, где декоративные носки или сапожки украшают интерьер, даря праздничное настроение.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
2: Акустика обрабатывается очень просто, примерно так же, как мы говорили про Исаакиевский собор. Только там наверху горшки, да, вот эти голосники так называемые, а здесь они вмонтированы в стены. Это горшки самых разных размеров и диаметров, их всего там 83. Они глушат большинство звуков, которые не соответствуют длине волны человеческого голоса. То есть они убирают лишние шумы, они не усиливают звук.
0: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души». В любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Практически каждый десятый житель планеты встречает Новый год в одиночестве. По статистике, 75% женщин и 60% мужчин празднуют с семьей. Каждый пятый празднует с друзьями или коллегами, а 10% мужчин и от 5 до 7% женщин – одни. Одиночество на Новый год часто пугает и вызывает тревогу о будущем. Но это шанс проанализировать год, переосмыслить приоритеты и спланировать цели. Примером может служить фильм «Отпуск по обмену» с Кейт Уинслет и Кэмерон Диаз. Две героини остались на празднике в одиночестве, но им удается найти новые возможности и создать новогоднее чудо. Главное – научиться наслаждаться обществом самого себя и, конечно же, не забыть о подарке для самого главного человека – для себя.
0: Audio Stories.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Работу по оказанию помощи и поддержке семьям участников спецоперации нельзя останавливать ни на секунду, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. Она прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Катюков доложил президенту о помощи ветеранам и членам их семей.
2: В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержке нашим ветеранам и, что очень важно, членам семей, пока ребята на передовой выполняют важные задачи. Полный перечень федеральных инициатив реализуется в Красноярском крае, плюс мы постоянно добавляем. Сегодня уже таких более 40. Я могу сказать, что по просьбе, например, жен наших ребят специально ввели компенсацию стоимости обучения вождению. Говорит, машина есть, говорит, глава семейства ушел выполнять боевые задачи, говорит, машина стоит, говорит, я бы могла детей возить, но мы откликнулись, и очень востребованная мера оказалась. Также ввели стипендии студентам высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы сегодня знаем все семьи всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с Фондом защитники Отечества. И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимое решение там, где у семьи есть определенный запрос. То есть степень взаимодействия, координации удается нам. Нельзя останавливаться.
1: Владимир Путин также заявил, что России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Глава региона рассказал президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне. Министерство обороны России сообщило о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. В ведомстве заявили, что бойцы подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Белые Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Российские войска также поразили логистические центры украинской армии и пункты временной дислокации иностранных наемников. За сутки удалось сбить 7 управляемых авиабомб, по 5 снарядов РСЗО и более 600 беспилотников. Потери в ВСУ составили около 1295 военных за сутки. Российские военные в течение понедельника нанесли удары беспилотниками по 4 сухогрузам, которые, по данным Минобороны России, использовались для перевозки судов военного назначения в интересах ВСУ. Об этом сообщило ведомство. 2 судна были поражены в порту Николаева. Во время разгрузки еще 2 сухогруза находились в акватории Черного моря. Телефон горячей линии, которую организовали в Геленджике после атаки беспилотников на Архипа Осиповку Краснодарского края, принял 121 звонок. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Он уточнил, что в понедельник горячая линия будет работать до 2 часов ночи и возобновить работу в 9 утра. По последним уточненным данным оперативного штаба Краснодарского края, число жертв достигло 7 человек, в числе погибших 3 детей. Еще 40 человек получили различные травмы. 21 пострадавший госпитализирован. Еще 19 медики оказали необходимую помощь амбулаторно. Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив будет открыт ко вторнику. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер также заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Ормуз, но сами США могли бы это делать. Трамп назвал переговоры, которые, по его словам, США ведут с Ираном, последним шансом для Тегерана на мирное урегулирование. Глава Белого дома считает, что у Исламской Республики остается последний шанс заключить договоренность с Вашингтоном. Ранее в МИДе Ирана заявили, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры с США напрямую не ведутся. Сухая и жаркая погода установится в столичном регионе со среды, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Между тем, сильный дождь ожидается в Москве в субботу, температура воздуха опустится.
3: Во вторник столичный регион окажется в центре антициклона. Но значит, москвичей снова ждет солнце и тепло. Обойдется без осадков. После сегодняшних плюс 25 в дневные часы потеплеет до 26-28. В среду дожди также маловероятны и станет на градус другой жарче. Но в четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем. В дневное время удушающий зной 29-31. В пятницу в теплом секторе циклона к вечеру в небе вырастут шапки кучево-дождевых облаков. Прогнозируется до 7-12 мм осадков. В субботу прорвется холодный фронт. На землю обрушится буквально настоящий водопад. И воздух наполнится свежестью озона. И днем около плюс 20. В воскресенье постепенно распогодится и потеплеет до умеренных 21-23, что соответствует норме августа.
1: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в

зима серьезно влияет на психоэмоциональное состояние. Короткий световой день, низкие температуры и дефицит солнца способствуют апатии, усталости и депрессии. Психологи советуют бороться с зимней хандрой с помощью физической активности. Регулярные тренировки поддерживают организм в тонусе и стимулируют выработку эндорфинов. Если нет возможности заниматься на улице, помогут домашние упражнения или йога. Важную роль играет и питание. Рацион, богатый необходимыми микроэлементами, поддерживает внутренний баланс. Специалисты рекомендуют продукты с витаминами группы В, омега-3, витамином D и магнием. Они укрепляют нервную систему и повышают устойчивость к стрессу. Особое внимание стоит уделить освещению. При дефиците дневного света рекомендуется использовать лампы для светотерапии, которые имитируют солнечные лучи. Зимой может усиливаться чувство изоляции и тревоги, поэтому поддерживайте контакт с близкими или соседями, гуляйте вместе или созванивайтесь онлайн. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Осенью и зимой многие люди начинают проявлять творческую активность. Это явление связано с особенностями психологии человека в неблагоприятных погодных условиях. Короткие дни и плохая погода ограничивают социальные контакты и вынуждают проводить больше времени дома, что создает особые предпосылки для творчества. В результате у художников и писателей активизируется желание создавать произведения искусства. Художник, который лишен солнечного света, склонен экспериментировать с новыми техниками, стилями и материалами, создавая композиции, полные меланхоличного настроения. Специалисты полагают, что климатические особенности влияют и на музыкальные жанры. Так, жанр блэк-металла, получивший распространение в Скандинавии в конце 20 века, мог сформироваться под воздействием длительного пребывания в холодной среде. Психолог подчеркивает, что в зимние месяцы творческим натурам свойственно выражать в искусстве чувство одиночества и отстраненности, характерные для холодных сезонов. Многие известные произведения литературы и музыки создавались именно зимой. Среди них «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса, «Метель» Александра Пушкина, «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя и «Анна Каренина» Льва Толстого.
0: Аудиосторис.

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим слова с заблудившимися буквами. В некоторых из них буквы оказались не на своем месте, а в некоторых чего-то не хватает. И вот первый пример от гостей программы «Как знать» Анны Ожоговой.
2: Есть также и противень. На нем выставлена стопа подносов в виде шалашика. На этом противне подносы отправлялись в печь.
1: Противень. Это неверно. В этом слове не хватает одной буквы. И во втором слоге. Должно быть противень. В этом слове три слога, и не стоит из него ничего выкидывать. Противень. Далее слушаем пример из утреннего шоу. И вот что сказал гость Сергея Стилавина.
3: Но любой мужчина, заходя в ванну, знает, что для его уточки там, если найдется место, то не иначе, как только у него в руках.
1: Заходить в ванну не стоит. В ванну нужно залезать, окунаться, погружаться. Дело в том, что ванна – это емкость для купания, а ванная – это комната, в нее как раз можно зайти. То есть в нашем примере не хватило одной буквы «ю», заходя в ванную. В следующем примере мы обсудим замену букв. И на очереди у нас пример от гостя программы физики и лирики Василия Горбунова.
4: Бывает из соли, а бывает даже и из асфальта.
5: Вот и так. Что это? Это где?
6: Подождите, асфальт это же, который...
4: Острове... Да, это Тринидад и Тобаго. Выветривается, как это говорят ученые, некоторые летучие вещества из нефти, и образуется подобие асфальта, ну или битум, как его называют.
1: Мы услышали асфальт с В, но это неверно. В этом слове должна быть Ф, асфальт. Именно так, кстати, произнес в диалоге это слово ведущий Александр Пушной. Ему пятерка. Слово асфальт пришло в русский язык из древнегреческого, в котором оно имело значение горная смола. И в языке источники тоже есть Ф. Она же сохраняется и в русском языке асфальт. Следующий пример у нас будет шуточный. Как мне показалось, намеренно поменяла буквы в слове. Гостья программы «Как знать» Любовь Гогина.
2: И когда мы этот хороший здоровский отделим от слова «здоровье», остаются дрова. Ну вот, такой хороший, как дрова. Сухой, стойкий, непокобелимый. Такой, да, именно. Корень дров остается.
1: Непокобелимый. Видимо, это то, что невозможно покобелить. Конечно, это просто игра слов. И здесь должно быть прилагательное «непоколебимый». Но оно скучное, непокобелимый, звучит гораздо задорнее. И на этом я прощаюсь с вами. Но приглашаю в мой канал в мессенджере Макс. Там много интересной информации. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Маяк.
1: Я тебя люблю, а не иную для тебя. Готов хоть на луну я ночь и день.

0: Audio Stories.
1: Антарктида никому не принадлежит и служит площадкой для исследований ученых и путешествий туристов со всего мира. Однако условия пребывания здесь весьма суровы. Средняя температура составляет около минус 50 градусов по Цельсию, а самая низкая зарегистрированная отметка достигла минус 89 градусов на российской исследовательской станции «Восток». Сами полярники утверждают, что понятие «минус» почти отсутствует в лексиконе. Зато на российской станции «Биллинсгаузен» климат значительно мягче. Иногда бывают положительные температуры. Например, в феврале среднее значение достигает плюс 1 градуса, поэтому ее порой полушутливо именуют курортом. Несмотря на экстремальные условия, в Антарктиде проводятся свадебные церемонии и появляются на свет дети. Здесь же расположены православный храм и мемориальное кладбище на острове Буромского, близ станции Мирный. Поскольку почва в Антарктиде практически отсутствует, умерших хоронили в специальных металлических гробах, прикрепленных к камням. Из-за тяжелых условий многие захоронения пришли в негодность. Благодаря собранным частным средствам удалось обновить надгробия, покрыть их нержавеющей сталью и установить новые памятные таблички. Впоследствии началась долгая работа по восстановлению архива памяти погибших полярников. Среди похороненных в Антарктиде есть и иностранные исследователи, среди которых выделяется швейцарец Бруно Зендер, известный своим талантом фотографирования пингвинов. Он погиб в 1997 году, когда отправился в одиночную съемочную экспедицию, стремясь запечатлеть уникальные кадры животного мира.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Феномен новогодних разводов давно стал предметом обсуждений. Однако сам праздник тут ни при чем. Причина кроется в накапливающемся недовольстве партнерами, которое обостряется именно в праздничные дни. Ведь зимой у нас есть продолжительный период отдыха, лишенный привычных отвлекающих факторов вроде рабочих обязанностей. Психологическая особенность наступления нового календарного периода добавляет людям ощущение возможности начать все сначала. Это желание изменить свою судьбу нередко провоцирует ускорение назревших ранее проблем. Кроме того, важную роль играет употребление алкоголя. Спиртное часто способствует выплеску старых обид и нерешенных вопросов, приводя к конфликтам, которые лишь усугубляют положение семьи и зачастую завершаются окончательными расставаниями. Именно долгие совместные дни вместе, проведенные вдвоем или семьей, способствуют концентрации всех накопившихся за месяцы противоречий и взаимных претензий. Психологи рекомендуют воздержаться от поспешных решений в этот эмоционально нестабильный период и стараться сохранять спокойствие, избегая резких действий и необдуманных шагов.

0: «Маяк». Их биографии полны значимых свершений. О них пишут книги и статьи в энциклопедиях. Миллионы глаз прикованы к главным героям нескончаемой пьесы жизни, пока они не покинут эту сцену навсегда. Смерть замечательных людей. Подкаст в утреннем эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим.ру». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Воспитание души.
1: Романы или газеты пишутся для современника, поэтому из них мы не узнаем того, о чем не писалось, потому что было слишком известно. Но мы не всегда имеем возможность заполнить эти пропуски воображением и опытом. Как правило, мы просто, не замечая того, оставляем пустоты незаполненными. Не постесняемся сказать, что в прошедших эпохах нашей истории мы без специального изучения оказываемся иностранцами или даже инопланетянами.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: В 1992 году компания PepsiCo провела на Филиппинах лотерею с призами, информация о которых была под крышками напитков. Самый большой приз выигрывала крышечка с номером 349 – 1 миллион песо, или почти 40 тысяч долларов. Таких крышечек должно было быть всего две. Но из-за ошибки на заводе этот номер попал на 800 тысяч крышек сразу. После продажи призовой партии бутылок начались беспорядки. Люди уничтожали бутылки с напитками и нападали на магазины. В том числе кто-то бросил гранату в машину Пепси. Заводская ошибка привела к гибели мирных жителей, включая одного ребенка. Впоследствии компания выплатила компенсации и вознаграждения, но вину не признала, а филиппинские власти сочли ее невиновной. В итоге доля Пепси снизилась с четверти до чуть более 1/6 рынка. Несмотря на то, что компания вложила очень много сил и средств в восстановление репутации, бренд остался у филиппинцев символом мошенничества и несправедливости.
0: Audio Stories.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Николаев беспилотниками были поражены 2 судна, которые вели разгрузку военных грузов. В Черном море были поражены 2 судна, перевозившие грузы военного назначения. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в Черном море беспилотниками были поражены 3 судна, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев было поражено судно, которое осуществляло доставку грузов для ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белые Колодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. В ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 19 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы производства Израиля. О помощи ветеранам, участникам спецоперации и членам их семей доложил Владимир Путин. Глава Красноярского края Михаил Котюков. Встреча прошла в Красноярске, где президент находится с рабочим визитом. Глава государства подчеркнул необходимость продолжения оказания такой помощи. Котюков рассказал, что делается конкретно.
2: В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержки нашим ветеранам и, что очень важно, членам семьи, пока ребята на передовой выполняют важные задачи. Полный перечень федеральных инициатив реализуется в Красноярском крае, плюс мы постоянно добавляем. Сегодня уже таких более 40. Я могу сказать, что по просьбе, например, жен наших ребят специально ввели компенсацию стоимости обучения вождению. Говорит, машина есть, говорит, глава семейства ушел выполнять боевые задачи, говорит, машина стоит, говорит, я бы могла детей возить. Мы откликнулись, и очень востребованная мера оказалась. Также ввели стипендии студентам высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы сегодня знаем все семьи всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с фондом «Защитники Отечества». И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимые решения там, где у семьи есть определенный запрос. То есть степень взаимодействия, координации удается нам. Нельзя останавливаться.
0: Владимир Путин также заявил, что России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Глава региона рассказал президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны-участники спецоперации, получили назначение на муниципальный и краевом уровне. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипа-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших 3 детей. В эфире телеканала «Россия» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру. О состоянии пострадавших сообщил главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков.
3: В настоящее время в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в профильное отделение. Это травматологическое и хирургическое отделение больницы. Из них 3 детей. 1 ребенок ожидает эвакуации, и в эти минуты уже будет эвакуирован в детскую краевую больницу. Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие.
0: По последним данным оперативного штаба региона, число жертв в селе Архипа-Осиповка в Геленджике достигло 7 человек. Еще 40 получили ранения, передает ТАСС. Посольство Мексики в России изучает возможности восстановления прямого авиасообщения между 2 странами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей дипмиссии. Дипломаты уже провели серию консультаций с представителями органов власти, туристического бизнеса, авиакомпаний и туроператоров для проработки различных вариантов. По информации посольства, главная цель обсуждений – упростить поездки для туристов. При этом в дипмиссии пояснили, что техническая сторона вопроса требует создание коммерчески устойчивой модели перевозок, а также получение необходимых разрешений от авиационных властей. Однако переговоры на этом уровне пока не начинались. Тем не менее, диалог между сторонами продолжается, и взаимный интерес к развитию туризма усиливается. В ближайшие дни в ряде регионов Сибири и Центрального федерального округа России ожидается сильная жара, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости. По ее словам, с 4 по 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края, а также в Туве, столбики термометров поднимутся до 30-35 градусов. На юге Сибири температура будет выше нормы на 7 градусов. Кроме того, с 4 по 6 августа сильная жара до 36 градусов прогнозируется в Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях. Ранее сообщалось, что пик жары в Москве на текущей неделе ожидается 6 августа. Температура воздуха поднимется до 27-29 градусов. Во второй половине недели в столичном регионе пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, но температура воздуха останется высокой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве без осадков и днем до 27 градусов.

0: Audio Stories.
1: Самым известным и крупным ограблением музея в России считается кража картин из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге в июле 2006 года. Злоумышленник похитил 221 произведение искусства стоимостью около 130 миллионов рублей. Ограбление совершил сотрудник музея Владимир Яковенко, уборщик, который проник в хранилище ночью и вынес иконы, картины, серебряные изделия и другие ценные предметы, преимущественно небольшие и легкие. Полиция начала масштабную операцию по поиску украденных ценностей. Значительная часть предметов была возвращена, но некоторые оказались повреждены или вовсе утеряны. Расследование показало, что Яковенко действовал один, без сообщников. Его приговорили к 7 годам лишения свободы, но позже Верховный суд сократил наказание до 5 лет условно. Это преступление стало крупнейшим ограблением музея в современной России и привело к пересмотру мер безопасности в культурных учреждениях.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Мексика занимает второе место в мире по потреблению Кока-Колы. В 20 веке Кока-Кола вышла на мексиканский рынок из-за нехватки качественной питьевой воды. Бутилированная была дорогой, а водопроводная – небезопасной. Компания построила сеть производств и доставки, обеспечивая постоянное наличие колы даже в отдаленных районах. Цена напитка стала ниже бутилированной воды, а слоган «Всегда холодная, всегда безопасная» подчеркивал его преимущества. Рост потребления привел к серьезным проблемам здоровья. Ожирение у 70% взрослых, диабет у каждого седьмого, ухудшение сердечно-сосудистых показателей. Производство колы истощает местные водные ресурсы, вызывая перебои с водоснабжением и протесты.
0: Audio Stories.
2: Hey, I'm glad you came in here tonight.

Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В 1931 году американский архитектор Чарльз Гловер предложил необычный проект. Аэропорт над Лондоном с 8 взлетно-посадочными полосами на эстакадах и кольцевым терминалом в центре. Полосы длиной около 800 метров подходили для небольших самолетов тех лет, а под ними планировались ангары и лифты для подъема пассажиров. Проект столкнулся с двумя проблемами – невозможностью расширения и высоким риском аварий из-за высоты. Идея возрождалась после Второй мировой войны с попыткой разместить взлетную полосу на крыше башни Ливерпуль-стрит. Но безопасность осталась ключевой преградой. В итоге городской аэропорт был реализован лишь в 1987 году. Тогда был открыт аэропорт Лондон-Сити, который сегодня служит в основном деловой элите.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Биологи нашли ДНК лесных организмов в каплях дождя. Изучение тропических лесов сложно из-за труднодоступности крон деревьев, поэтому ученые предложили собирать экологическую ДНК из дождевой воды, которая стекает с листьев. Используя зонтики с дренажем в лесах французской Гвианы, исследователи обнаружили ДНК 562 видов растений, животных и насекомых, включая редких тамаринов, ленивцев, муравьедов и летучих мышей. Даже ДНК рыб попала в пробы. Вероятно, ее принесли птицы. Этот простой и недорогой метод хорошо подходит для изучения труднодоступных лесов и охраны природы в развивающихся регионах.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
4: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на Маяке.

0: Audio Stories.
1: Режим Муссолини, как и гитлеровский, боролся с джазом, но применял более тонкие методы. В Италии разработали стратегию культурного подавления. Радиостанциям запретили ставить американские джазовые записи, а названия и имена артистов изменяли, чтобы скрыть зарубежное происхождение. Термин «джаз» заменяли эвфемизмами, вроде «синкопированная музыка» или «ритмичный оркестр». Власти пытались создать собственный чистый итальянский джаз с большей мелодичностью и без афроамериканских влияний. Пресса критиковала джаз, называя его «звуковой чумой» и «музыкой дикарей». При этом сыновья диктатора Витторио и Романо Муссолини увлекались американской культурой и джазом. Более того, Романо стал известным джазовым музыкантом, выступавшим с легендами жанра.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Работу по оказанию помощи и поддержке семьям участников спецоперации нельзя останавливать ни на секунду, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. Она прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Катюков доложил президенту о помощи ветеранам и членам их семей.
2: В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержке нашим ветеранам и, что очень важно, членам семей, пока ребята на передовой выполняют важные задачи. Полный перечень федеральных инициатив реализуется в Красноярском крае, плюс мы постоянно добавляем. Сегодня уже таких более 40. Я могу сказать, что по просьбе, например, жен наших ребят специально ввели компенсацию стоимости обучения вождению. Говорит, машина есть, говорит, глава семейства ушел выполнять боевые задачи, говорит, машина стоит, говорит, я бы могла детей возить, но мы откликнулись, и очень востребованная мера оказалась. Также ввели стипендии студентам высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы сегодня знаем все семьи всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с Фондом защитники Отечества. И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимое решение там, где у семьи есть определенный запрос. То есть степень взаимодействия, координации удается нам.
3: Это просто продолжение. То есть только остановиться на одну секунду и реагировать.
2: Да. Нельзя останавливаться.
0: Владимир Путин также заявил, что России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Глава региона рассказал президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Российские войска за сутки поразили объекты транспортной, энергоинфраструктуры и логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, а также места производства и хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 175 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области, добавили в Минобороны. Россия открыта к переговорам по Украине при условии конструктивного подхода со стороны западных стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на полях 3-го российско-казахстанского медиафорума, сообщает ТАСС. По его словам, Москва неоднократно подтверждала готовность к диалогу, однако переговорный процесс ранее прерывала украинская сторона. Если условий для переговоров не будет, Россия продолжит добиваться устранения причин конфликта. Тихоокеанский флот России начал учения по защите дальневосточных рубежей, сообщили в Минобороны. В них участвуют более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей и подводных лодок, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и комплексной беспилотной авиации. Как указано в заявлении в Минобороны, учения проходят в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. Военнослужащие должны отработать комплексное применение высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники. Катар, Египет и Турция выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили продолжающиеся нарушения Израилем режима прекращения огня в секторе Газа. В заявлении страны посредники обратили внимание на удары Израиля по медицинским учреждениям и объектам инфраструктуры здравоохранения, а также на жертвы среди мирных жителей, включая женщин и детей. Эти действия названы грубым нарушением международного права. Израиль обязан соблюдать все свои обязательства по соглашению о прекращении огня. Отмечается в тексте, продолжение нарушений подрывает усилия по реализации второго этапа соглашения, особенно после того, как Хамас и палестинские группировки объявили о принятии дорожной карты, включая пункт об ограничении оружия. Сухая и жаркая погода установится в столичном регионе со среды, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Между тем, сильный дождь ожидается в Москве в субботу. Температура воздуха опустится.
4: Во вторник столичный регион окажется в центре антициклона. Но значит, москвичей снова ждет солнце и тепло. Обойдется без осадков. После сегодняшних плюс 25 в дневные часы потеплеет до 26-28. В среду дожди также маловероятны и станет на градус другой жарче. Но четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем. В дневное время удушающий зной 29-31. В пятницу в теплом секторе циклона к вечеру в небе вырастут шапки кучево-дождевых облаков. Прогнозируется до 7-12 мм осадков. В субботу прорвется холодный фронт. На землю обрушится буквально настоящий водопад. И воздух наполнится свежестью и озоном. И днем около плюс 20. В воскресенье постепенно распогодится и потеплеет до умеренных 21-23, что соответствует норме августа.
0: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге во вторник без осадков плюс 21, плюс 23. В Москве синоптики осадков не обещают, и днем в российской столице от 25 до 27 градусов. В эти минуты в Москве плюс 16.

оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: Audio Stories.
1: Ученые из университета Гёте в Германии выяснили, что изменение эмоционального восприятия может влиять на покупки и снижать пищевые отходы. В эксперименте покупатели проявляли больше симпатии к одиночным бананам, которые продают поштучно, чем к связанным пучками, и это чувство работало эффективнее любых скидок. В супермаркете размещали плакаты с бананами в радостном или печальном настроении, где возле грустных фруктов была надпись «Мы одинокие и тоже мечтаем быть куплены». Дополнительные исследования с другими овощами и фруктами подтвердили результаты, показав, что печальное настроение повышало продажи, так как люди испытывали жалость и стремились помочь. Эффект снижался, если был ценовой дискаунт, а уровень умственного напряжения участников не влиял на восприятие эмоциональных образов. Исследование показало, что пробуждение эмпатии к еде способно значительно повысить спрос на единичные продукты и уменьшить пищевые отходы без необходимости снижать их цену, что способствует экологически рациональному поведению.
0: Audio Stories.

0: Audiostories.
1: Самый короткий коммерческий рейс в мире выполняется между Шотландскими островами Уэстрей и Папа Уэстрей. Длина маршрута составляет всего 2 километра 700 метров, а время полета обычно около полутора минут, при сильном попутном ветре сокращаясь до 47 секунд. Альтернативный путь – паром, проезд на котором занимает полчаса. Рейс обслуживает компания Logan Air, единственная крупная британская авиакомпания с базой в Шотландии. Полет популярен среди местных жителей, особенно студентов и учителей, так как позволяет экономить время и удобно передвигаться между островами. Несмотря на короткую дистанцию, этот рейс играет важную роль в повседневной жизни сообщества.
0: Audio Stories.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.
1: Этик

0: Stories.
1: В 2002 году бельгийский художник Ян Фабр создал уникальный интерьер в одном из залов Королевского дворца в Брюсселе. Он украсил потолок крыльями жуков-златок, у которых металлический блеск. Идея не допускала убийства жуков ради искусства. Златок традиционно едят в Азии, особенно в Китае, потому что в них много белка. Художник использовал лишь крылья, собранные после употребления жука китайскими гурманами. 1,5 миллиона надкрыльев попали в Бельгию и стали украшением потолка и люстры дворца. Теперь гости могут любоваться необычным декором и наслаждаться традиционной кухней, например, брюссельской капустой.
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Кларк Уловсен. Преступник и участник знаменитого ограбления банка в Стокгольме в 1973 году. Умер 24 июня 2025 года в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. С 23 по 26 августа 1973 года Уловсен вместе с Ян-Эриком Ульсеном держали в заложниках несколько человек. Именно тогда появился термин «стокгольмский синдром» – привязанность заложников к своим захватчикам. Уловсен и его подельник разрешали заложникам выходить погулять и даже звонить родным и близким. Сам Уловсен вырос в тяжелых условиях. Родители страдали алкоголизмом, семья распалась, а он оказался в приемных семьях, что сильно повлияло на его дальнейшую жизнь. Термин «стокгольмский синдром» сейчас широко используется в психологии для описания симпатии жертв к насильникам в различных ситуациях.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Международная группа из российских и польских ученых обнаружила новый минерал в метеорите Мараска, возраст которого около 5000 лет. Этот метеорит был найден в Польше в 1914 году и весит почти 77 килограммов. Позже были обнаружены еще несколько крупных фрагментов – 164 и 300 килограммов. Падение метеорита типичного железного состава – 91% железа и 8% никеля – произошло в конце 3-го-начале 4-го тысячелетия до н.э. В составе есть уникальные минералы – силикатные, фосфатные и пироксеновые, которые не встречаются на Земле.
0: Audio Stories.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
1: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
3: Игра для ребенка не игра, а действительность. Дитя искренне привязывается к своим игрушкам, любит их нежно и горячо. И любит в них не красоту их, а те картины воображения, которые само же к ним привязало. Новая кукла, как бы она ни была хороша, никогда не сделается сразу любимицей девочки. И она будет продолжать любить старую, хотя у той давно нет носа и лицо все вытерлось. Попробуйте поправить разбитую куклу, и девочка ее разлюбит, а часто даже бросит с негодованием.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Stories.
1: Быстрая идентификация вируса важна для предотвращения эпидемий. Но современные тесты на грипп часто недостаточно точны или не выявляют бессимптомных носителей. Специалисты Вюрцбургского университета предложили новый метод диагностики. Сенсором они сделали язык. Ученые создали молекулы, которые распознают фермент нейраминидазу вируса гриппа. При контакте с ней выделяется тимол – соединение с ароматом и вкусом тимьяна. Этот эффект служит сигналом наличия вируса и риска заражения, что может повысить эффективность борьбы с гриппом.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев», заявил Владимир Путин на встрече в Красноярске с губернатором края Михаилом Катюковым. Глава региона доложил президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне.
2: Очень важно, что мы не сами там сидим, фантазируем в кабинетах, как бы это лучше сделать, а наши ребята, ветераны, слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев» федеральный, включились в эту работу и нам подсказывают, где лучше, как это усовершенствовать. А федеральное правительство очень отзывчиво помогает нам сегодня стыковать федеральный и региональный сегмент. Программа «Сибирский характер» показала серьезный эффективность. Мы 59 ребят отобрали в программу. Сегодня уже 23 получили назначение на муниципальном краевом уровне. Сейчас несколько